дам тебе венец жизни. Пусть Господь поможет вам быть верными Ему во все дни. А наша программа подошла к концу. Свои письма вы можете присылать нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39. Программа «В гостях у книжного червячка».

0: Сегодня в нашей передаче вы будете слушать продолжение рассказа «Трое собираются на поиски», часть четвертая.
1: Папа с мамой пригласили к нему четверых бедных христиан из деревни вместе с их детьми. Это были мужчины и женщины, которые услышали об Иисусе в больнице, уверовали в Него и с благой вестью вернулись в свои дома. Никто из них не умел читать. Они прошли много миль, чтобы не только полакомиться за праздничным столом. Приглашение отца Давида значило для них нечто большее. Когда Давид вбежал в дом, все уже были в сборе. Мама как раз вынесла гостям два больших блюда. Стол украшало самое любимое угощение Давида – манная каша, уложенная в виде замка, посыпанная изюмом и миндальными орехами. Все уселись на маленькие подушки вокруг двух низких столиков и принялись есть ложками, прорывая в стенах замка туннели. Потом мама подала ломтики апельсинов, посыпанные сахаром, и горячий чай с мятой. Во время еды крестьяне разговаривали об урожае, о стадах и о своих детях. Среди гостей сидел и Владик, который сначала заглядывал в окно, а потом попросился на печенье и мятный чай. После обеда мама села за пианино. Гости собрались вокруг нее и радостными голосами затянули песни, разученные в больнице. Некоторые успели забыть слова, потому что у себя в деревнях давно не пели. Только песни о распятии и о доме на небесах помнил каждый из собравшихся. Все пришедшие мечтали научиться читать, но это было непросто. У здешних обитателей не было свободного времени на то, чтобы ходить в деревни и учиться грамоте. Поэтому крестьяне старались запомнить как можно больше песен, когда приходили сюда из своих отдаленных поселений. Владику не нравились эти песни. Ему не терпелось поскорей уйти, чтобы погонять на улице мяч. И вскоре они с Давидом прошмыгнули в сад в удобную минуту, когда Дина пошла укладывать спать свою куклу. Давиду не терпелось показать Владику подарок от Миши, который он получил по почте. Это была настоящая рогатка, которую Миша сделал сам. У Владика загорелись глаза, когда он увидел рогатку. Он еще никогда не видел ничего подобного и тут же начал пробовать рогатку в деле, стрелять из нее камнями в разные стороны. Мальчики еще долго играли в саду, а потом пошли гулять по дороге, прихватив Ералаша, которого клонило ко сну после праздничного обеда, но все же с довольным видом идущего за ними. Дорога была пуста, только фургон скорой помощи стоял у ворот больницы.
2: «Дай-ка мне рогатку!»
1: – нетерпеливо попросил друга Владик.
2: «Сейчас я выстрелю вон в то дерево!»
3: «Держи!»
1: – Давид протянул ему рогатку.
3: «Я буду стрелять после тебя. Посмотрим, кто из нас сможет попасть в это дерево».
1: Но никому из них не удалось попасть в мишень. Камни пролетали далеко от цели. Тем временем Ералаш уснул прямо на ступеньках больницы. Владик выстрелил еще раз,
3: и едва не попал в больничное окно. «Давай больше не будем играть здесь», — сказал Давид с беспокойством. «Ведь стрелять из рогатки почти то же самое, что метать камни руками. А этого здесь делать нельзя. Сейчас я еще разок выстрелю по дереву, а потом мы пойдем вглубь сада и будем упражняться в стрельбе».
1: Давид до предела натянул резиновые жгуты, тщательно прицелился, но, как оказалось, не совсем. Большой камень прорезал воздух не в том направлении, куда метил мальчик. Послышался удар, треск разбиваемого стекла, и окно фургонной скорой помощи мгновенно покрылось трещинами, а несколько осколков упало на тротуар. Давид оцепенел от ужаса, уставившись на разбитое стекло. Ералаш тут же стряхнул сон, вскочил и навострил уши, и начал угрожающе рычать, еще не понимая, что произошло, но ко всему был готовый. Только один Владик знал, что делать. Он выхватил рогатку из рук Давида и сунул в свой карман.
4: «Быстрее!»
1: — сказал он, держа Давида за рукав и волоча его по направлению к воротам.
4: «Нас никто не видел. Никто даже не знает, что мы были здесь. Давай прокрадемся в сад с другой стороны и притворимся, что играли там все это время. Твой отец наверняка не вспомнит о рогатке. Если он о чем-нибудь спросит тебя, скажи, что мы не выходили на дорогу и все время играли в саду».
1: Владик нетерпеливо тянул Давида за руку, но тот неподвижно стоял в воротах. Ему хотелось сперва все хорошенько обдумать.
4: «Торопись, Давид!»
1: — закричал Владик.
4: «Нас кто-нибудь может увидеть! Беги за мной, живее!»
1: Давид освободил рукав из цепких пальцев приятеля и опустился на бордюр. Его лицо раскраснелось. Он выглядел отрешенным от всего происходящего.
3: «Я не пойду с тобой», — пробормотал он. «Я иду домой и все расскажу папе».
4: «Расскажешь папе?»
1: — воскликнул Владик, не поверив своим ушам.
4: «Зачем? Он же отнимет у тебя рогатку».
3: «Ну и пускай»,
1: — сказал Давид, потупив голову и ковыряя носком ботинка в песке.
3: «Я все равно все расскажу ему».
1: Владик сжал кулаки и грозно двинулся к Давиду. Он был уверен, что ему удастся вразумить своего друга. Владику так понравилась рогатка, что он не променял бы ее ни на какую другую игрушку в мире. И потому он решил во что бы то ни стало не допустить, чтобы папа Давида забрал ее.
3: «Если ты хоть слово скажешь своему отцу, я больше никогда не буду играть с тобой. Ты трус! Я буду водиться с большими мальчиками», —
1: пригрозил Владик.
3: «Ну и уходи! Отправляйся к своим большим мальчикам! Я давно хочу, чтобы ты ушел! Ты всегда стараешься заставить меня сделать что-нибудь плохое. Врать или воровать. Все, хватит. Я больше не стану тебя слушаться. И даже не пытайся, потому что я все равно не собираюсь делать ничего плохого. Я больше не хочу быть таким же плохим, как ты. Я буду хорошим и добрым».
1: Если бы он вылил на Владика ведро холодной воды, то все равно не смог бы произвести на него такого сильного впечатления. Владик стоял в полной растерянности, вытаращив глаза и не зная, что сказать. Ему ни за что не хотелось расставаться с Давидом, ведь, несмотря на все его хвастовство, ни один большой мальчик никогда не хотел дружить с ним. Кроме того, Давид нравился ему больше всех остальных мальчиков, с которыми он был знаком. Владик чувствовал, что лучше навсегда лишиться рогатки, чем расстаться с Давидом. Поэтому решил сменить тактику.
3: «Ну хорошо», — согласился он. «Я просто не хотел, чтобы твой папа рассердился и забрал у тебя рогатку. Мой отец избил бы меня до полусмерти, если бы я разбил окно. Мне приходится его обманывать. Но если ты решил быть хорошим и говорить правду, я ничего не имею против этого, Давид. Останемся друзьями. Я тоже постараюсь стать хорошим и добрым».
2: «Сам по себе ты не сможешь стать хорошим», — сказал ему Давид.
3: «Я всегда проказничал, когда ты хотел этого, но месяц назад стал другим. Я стал христианином, а христиане должны быть не похожими на всех остальных людей, как светило во тьме. Знаешь, Владик, мне бы хотелось, чтобы ты тоже стал христианином».
1: Владик покачал головой.
3: «Я вынужден придерживаться религии, которую исповедует мой отец. Он не допустит, чтобы я изменился».
1: А про себя он подумал.
3: «Да я и не хочу меняться. Как я буду жить, если мне придется всегда говорить правду?»
1: Мальчики смотрели друг на друга и молчали. Оба ощущали, что между ними пролегла пропасть, и каждый из них хотел преодолеть ее.
3: «Как бы я желал, чтобы Владик стал христианином», — размышлял Давид. «Тогда мы оба были бы как светило в мире. Как было бы здорово, если бы он не думал постоянно о том, как стать хорошим и говорить правду», —
1: в свою очередь думал Владик.
3: «Нам было бы веселее вместе, если бы он был таким, как я».
2: «Мне пора идти», — сказал наконец Давид. «У нас дома будет торжественный вечер».
1: Он поднялся, чтобы уйти, но не двинулся с места.
2: «Пошли со мной»,
1: — вдруг предложил он Владику.
3: «Я пойду, если ты ничего не станешь рассказывать своему отцу»,
1: — осторожно произнес Владик.
2: «Я ничего не скажу ему», — пообещал Давид. «Но только до тех пор, пока не уйдут гости, и мы не останемся одни».
1: Они вместе пошли по тропинке. У каждого из них лежала тяжесть на сердце. Оба сознавали, как не похожи они друг на друга, и что теперь их дружба будет складываться иначе, если вообще им суждено остаться друзьями. Пропасть между ними стала такой глубокой, что с этим нельзя было не считаться. И эта пропасть останется навсегда, пока один из них не изменится. Бесполезно надеяться, что свет и тьма когда-нибудь смогут примириться. Когда все закончилось и гостям пора было расходиться, Давид отправился домой. Была темная ночь. Луна еще не взошла. Свернув за угол, Давид увидел окно своего дома.
3: «Нужно прямо сейчас пойти к папе и рассказать ему о разбитом стекле».
1: Веселые огоньки елки подмигивали мальчику, словно говоря: «Иди, не бойся, ты поступаешь правильно». Давид вспомнил о бедном Владике, которому всегда приходится скрываться во тьме, обманывать и бояться. Давид решил молиться о Владике каждый вечер, когда они с мамой молятся перед сном, а также и о себе, чтобы когда-нибудь стать похожим на эту маленькую рождественскую елку, освещающую дорогу всем, кто вынужден возвращаться домой в темноте. Ведь только благодаря своей храбрости, правдивости и доброте Владик и такие, как он, смогут найти правильную дорогу. Оставалось 10 дней каникул, и Давид с Владиком почти одновременно вспомнили о таинственной лодке. Холодная, дождливая зима уступила место теплой и солнечной весне, которая в этих местах наступала рано. По утрам на земле еще можно было увидеть иней, и в воздухе чувствовался мороз, но к полудню становилось довольно жарко. Как-то днем мама усадила детей и Лилю в свою машину, чтобы прокатиться с ними и полюбоваться просыпающейся от зимнего сна природой. Она остановила машину у болотистого подножия холма, где вдоль извивающегося ручейка в зарослях кустарника росли бледно-желтые нарциссы. Дети быстро разулись и принялись рвать цветы, составляя из них букеты для украшения больничных палат. Воздух был густо пропитан ароматов трав и цветов и наполнял всех предчувствием настоящей весны, скорой и дружной. Через неделю-другую острые головки ирисов закачаются на полях и зацветут миндальные деревья. Дина вдыхала аромат собранных ей цветов и казалась очень счастливой.
5: Я желаю, в том на свете были счастливы все дети, чтоб носов не хлепенели, ни сердцами не скорбели, ни сердцами не скорбели. Ведь сейчас

Потом девочка увидела резвившегося ягненка на вершине холма. Он совершал головокружительные прыжки. Малышка попыталась проделать то же самое и начала весело скакать по берегу ручья. Увидев ее бурную радость, ягненок испугался и побежал к своей маме. Лиля, наблюдавшая за Диной, смеялась до тех пор, пока из глаз не потекли слезы. Она никогда не видела такую смешную девочку, хотевшую быть похожей на ягненка. У Давида внутри все словно пело от восторга. Просыпаясь утром, он частенько любовался зарей, которая день ото дня становилась все ярче. Как-то утром мальчик проснулся раньше обычного, потому что Ералаш, спавший возле его кровати, скулил и трепыхался в своей корзинке, сражаясь с невидимым врагом. Вероятно, ему приснился страшный сон. Давид в полудреме повернулся в постели и ласково потрепал зверька за уши, чтобы успокоить. Неожиданно его взгляд упал на окно, и сон как рукой сняло. Он сел на кровати, уперся локтями в подоконник и стал смотреть на море. Берег с его вытянутыми пляжами и крохотными поселениями казался совсем близким. На фоне ярко-оранжевого неба, предвестника чудесного дня, отчетливо вырисовывались далекие горы. Море все еще было темным, но то тут, то там на его поверхности вспыхивали золотистые молнии. Над островом торжественно распускался алый цветок рассвета. Давид смотрел на все это великолепие и сознавал, что наступающий день не будет похож на другие. Он поднялся с постели и начал читать Библию. В это утро он перечитывал одну из самых своих любимых историй. Красота природы, красота библейских строк так взволновали мальчика, что ему тотчас же захотелось побежать в больницу и рассказать обо всем Лиле. Но девочки уже не было там. Она вернулась в свою деревню. Давид читал 14 главу Евангелия от Матфея. В ней говорилось о том, как Иисус ходил по воде и как апостол Петр отважился проделать то же самое. Сейчас Давид очень хорошо понимал Петра. Его и самого тянуло прогуляться по золотистым волнам в это сказочное утро. Но апостол пытался пройти по воде совсем даже не утром, а ночью, перед рассветом, во время страшной бури, когда в небе не виднелось ни одной звезды, а могучие волны так и норовили поглотить Петра. Как, должно быть, обрадовался Петр, когда почувствовал сильные руки Иисуса, поддерживающие его. Давид думал о море и о той радости, которую оно доставляет человеку. Сегодня он должен отыскать Владика и отправиться вместе с ним к морю, потому что такой день просто создан для приключений. Может быть, именно сегодня они раскроют тайну загадочной лодки. Казалось, Ералаш тоже чувствовал предстоящее приключение. Он втягивал носом воздух и нервно подрагивал хвостиком.
Давид раскрыл окно пошире, щенок выпрыгнул из него и принялся неистово носиться по морской от росы траве, поднимая тучи брызг. Давид быстро оделся. Весь захваченный мечтами, он тихо прошмыгнул мимо отца, который сидел в гостиной и читал. Мама и Дина еще спали, а Владик никогда не просыпался раньше 8. Давид выбежал в прохладный сад, подозвал Ералаша и все утро до самого завтрака бегал с собакой наперегонки. Затем к маме пришли гости, изучавшие Библию, и она попросила сына поиграться с Диной. В построенном Давидом шалаше из бамбуковых стеблей дети затеяли игру в магазин. Дина, как аккуратный продавец, разложила на больших ровных лепестках нарцисса шарики мимозы, камешки, еловые шишки и голубые плоды эвкалиптового дерева. А Давид изображал посетителей, то и дело что-нибудь покупавших. Сперва он был старым подслеповатым сапожником, близко подносившим глазам все, что он собирался купить. Потом мясником, делавшим очень много покупок. Ему пришлось побывать и леди Монтаг. Она жила в посольстве и пришла в магазин в сопровождении пуделя и мальчика-слуги, который должен был нести ее покупки. Дина, довольная, весело хохотала. Ей хотелось играть еще и еще. Давид, видя, как радуется сестра, ощутил прилив вдохновения и выдумывал все новых покупателей. Они не заметили, как наступило время обеда. «Ты хороший мальчик! Дина была так счастлива, когда ты играл с ней!» Похвалила Давида мама, когда дети вернулись в дом, все еще продолжая смеяться и шутить. После обеда малышка отправилась спать, и Давид был предоставлен самому себе. Он подбежал к ограде и взглянул на море. Невысокие волны сверкали и пенились в лучах весеннего солнца. На берегу не было ни единой души, не было заметно и следов на песке. Внезапно Давид почувствовал, что он не может больше ждать ни минуты. Он на цыпочках прокрался мимо спящего на крыльце Ералаша и, что было духу, бросился на поиски Владика. Еще раньше мальчики решили не брать Ералаша на берег. В таком таинственном деле лишний шум им совсем ни к чему. Когда настанет день узнать тайну прикованной к скале лодки, все будет зависеть от того, насколько тихо они залягут в своем укрытии и от того, как долго им удастся оставаться незамеченными. Лай Ералаша в самый неподходящий момент грозил провалом операции. Владик тоже искал Давида. Встретившись на дороге и издав радостный клич, оба ощутили необычайный прилив сил и отваги. Они уже 3 недели не показывались на берегу, и сегодня был самый подходящий день для новых начинаний и рискованных поисков. Мальчики взглянули в глаза друг другу и двинулись по направлению к берегу, выразив тем самым молчаливое согласие и непоколебимую решимость. Оба были уверены, сегодня непременно должно что-то произойти, и казались себе готовыми к любому повороту событий. Перво-наперво они укрепили свою землянку камнями и песком,
так как волны и ветра сильно потрепали их тайное убежище. Во время работы мальчики переговаривались исключительно шепотом. Это придавало всему приключению оттенок таинственности. Они неотрывно следили за ближайшим мысом, потому что только оттуда могли прийти неизвестные, если, конечно, они не спустятся с утеса по тропинке, которой пришли сюда Владик с Давидом. Солнце тем временем клонилось к закату. Последние яркие лучи осветили безлюдный берег. Владик придвинулся к товарищу.

0: Мальчик был доволен проделанной работой. С берега никто не мог его заметить, если бы только не подошел вплотную к землянке и не заглянул вовнутрь. Вдруг Владик издал странный звук и юркнул в землянку, затаскивая Давида следом за собой. Мальчики прильнули друг к дружке, согнувшись под мокрыми песчаными стенами. Их сердца сильно-сильно стучали.
1: «Все, они идут!»
0: — выдохнул Владик. Двое смуглых мужчин приближались к ним со стороны мыса и вскоре прошли в нескольких шагах от ребят. Они о чем-то громко спорили и опять несли какие-то длинные предметы, пряча их под полами своих потрепанных халатов.
2: «Принимайся за дело, как только стемнеет»,
0: — сказал первый мужчина.
2: «А я думаю, у нас еще достаточно времени, чтобы сходить в деревню и позвать остальных»,
0: — ответил второй.
2: «Ты что? Тогда мы опоздаем. Все наши планы рухнут, если мы не встретимся со связным до того, как взойдет солнце»,
0: — возразил первый.
2: «Я бы хотел навсегда разделаться со всем этим сегодня. Это будет моя последняя поездка. Я заберу деньги и вернусь домой. Мне уже надоело все время рисковать собой и дрожать от страха».
0: Мужчины стояли, повернувшись спинами к мальчикам так близко, что мальчики еще сильнее забоялись. Потом они двинулись дальше, продолжая спорить, и начали взбираться на скалу, поддерживая друг друга. Загадочные свертки наверняка были привязаны к их телам, поэтому их не нужно было держать. Один из незнакомцев спустился к заливу, после чего его спутник протянул ему поклажу. Спустя несколько минут они уже возвращались обратно и опять прошли мимо укрытия, где прятались Давид и Владик.
2: «Хорошо»,
0: — сказал один из них.
2: «Пусть будет по-твоему, но если мы задержимся больше, чем на полчаса, я не пойду. Утром здесь будет береговая охрана, и связной не покажется». «Не беспокойся, за полчаса мы управимся»,
0: — примирительным тоном сказал другой.
2: «Не бойся, брат, мы закончим еще до того, как зайдет луна. Пойдем».
0: Прохрустили их торопливые босые шаги по мокрому песку. Спустя несколько мгновений Владик осторожно приподнял голову над краем землянки и огляделся. Он увидел, как две темные фигуры обогнули мыс и растворились в сумерках. Давид с Владиком обменялись многозначительными взглядами. Вдвоем им казалось не так страшно. Владик был исполнен отвагой.
1: «Полчаса? У нас навалом времени. Нам хватит и 15 минут подняться на скалу и посмотреть, что они там спрятали. Еще до их возвращения мы успеем скрыться».
0: Давид колебался. Его сердце гулко стучало в груди. Но им выпадал реальный шанс узнать, наконец, хоть что-нибудь о незнакомцах. Он кивнул, и мальчики выбрались из землянки и огляделись. Сумерки сгустились так, что невозможно стало различить предметы всего в нескольких метрах. Но ребятам такие обстоятельства были на руку. При свете дня Давид ни за что не отважился бы подойти к лодке, но в сумерках

0: страхах, как ему казалось, бояться было нечего. Даже если незнакомцы вернутся раньше, мальчики смогут заметить их идущими по мысу и успеют вскарабкаться на утес, перелезть через ограду и оказаться дома. Ребята прокрались к скале и проворно взобрались на нее. Впереди шел Владик, а следом за ним Давид. Владик первым добрался до края скалы и заглянул в лодку.
1: «Ну что там? Говори скорее!»
0: Давид сгорал от нетерпения.
1: «Ничего не видно!»
0: Прозвучал шепот друга.
1: «Кажется, в лодке ничего нет. Но погоди! Наверняка они спрятали свою кладь под куском брезента, что лежит на дне лодки. Дай мне тоже посмотреть!»
0: Попросил Давид, заглядывая Владику через плечо.
1: «Ведь где-то же должны быть спрятаны те длинные свертки. А вдруг у этой лодки двойное дно? Сейчас я спущусь и обследую ее!»
0: Храбро заявил Владик.
1: «А ты оставайся тут и гляди по сторонам. Тебе видно мыс?»
2: «Да», —
0: нерешительно сказал Давид.
1: «Только так быстро темнеет. Владик, поторопись!»
0: Владик спрыгнул в лодку с негромким стуком и начал проворно искать руками под куском брезента. Один его край легко поднялся, и Владик даже присвистнул от радости. Было еще достаточно светло, чтобы увидеть, что лежало на дне лодки. Аккуратно связанный бечевкой ствол к прикладу, там лежало несколько оружий.
1: «Их собираются переправить через границу, чтобы вооружить воюющих в другой стране людей!»
0: Взахлеб проговорил Владик. Приятное самодовольство наполнило его юное сердце.
1: «Давид, мы никому не должны рассказывать об этом! Наш народ воюет на их стороне! Что там на мысе, есть кто-нибудь?»
2: «Не вижу, но...»
0: Дрожа сказал Давид, напряженно вглядываясь во тьму.
1: «Владик, быстрее, здесь...»
0: В этот миг кто-то стукнул Давида по голове и обхватил руками. Кто бы это ни был, он подкрался с противоположной стороны утеса, тогда как Давид изо всех сил вглядывался в ту сторону, где темнели очертания мыса. Сопротивляться было бессмысленно. Сильные руки стиснули его, как клещи. И мгновение спустя Давид увидел над собой смуглое, бородатое лицо. Владик продолжал неподвижно стоять в лодке, держа в руке приподнятый край брезента.
3: «Так-так»,
0: — сказал бородач таким спокойным и зловещим голосом, что у Давида застыла кровь в жилах.
3: «Значит, вы думали, что двое пришли и ушли. Но теперь-то вы знаете, что мы никогда не оставляем наше оружие без присмотра. Всегда есть некто третий. Ты, европеец, спускайся в лодку. Держи руки за спиной и сиди тихо. Если кто-нибудь из вас шевельнется, я выстрелю».
0: Он схватил Давида за ворот рубашки и опустил в лодку, усадив его лицом к морю. Никто из мальчиков не решался поднять голову. Давид сидел как скованный, и его тело вскоре начало ныть от боли. Но он был так напуган, что боялся пошевелить даже мизинцем. Мальчик бросил взгляд на Владика, который сидел неподвижно, как статуя, и в сумерках его лицо показалось Давиду невероятно белым. Скала закрыла собой утес, на котором дружелюбно светились окна родного дома, а полоска голубого неба над головой становилась темнее с каждой минутой. Давид, цепенея от страха, смотрел на небо. Вдруг он увидел звезду, ту самую первую звезду над бухтой, яркую и одинокую, как звезда на его рождественской елке. Уже потом, спустя некоторое время, когда страх и мрак этой ночи уже казались ему далеким-далеким кошмаром, Давид часто вспоминал эту звезду. Мальчики не знали, как долго они просидели так неподвижно. Может быть, это были минуты, возможно, и несколько часов. Они потеряли счет времени. Единственное, что они заметили, было то, что становилось все темнее, и они все сильнее мерзли. Правая нога Давида онемела, но он не решался пошевелить ею. Не хотелось ему думать ни о ярко освещенной уютной кухне, огонек которой должен был быть заметен с моря, ни об отце, вероятно, ищущем его сейчас, ни о мягких руках матери. Они наверняка думают сейчас, что он, как воспитанный мальчик, опять опаздывает. При воспоминании обо всем этом глаза Давида наполнились слезами, и он не решался даже пошевелить рукой, чтобы их вытереть. Ему казалось, что скоро наступит утро, а прошло всего лишь полчаса. Вдруг послышались быстрые шаги по камням, затем всплеск воды.

0: это, конечно, возвращались те двое. Затем до их слуха донеслись возбужденные голоса. Один о чем-то спорил, другой отвечал, но мальчики не разобрали ответа. Потом послышался такой звук, как будто кто-то копал в песке. Хотя никто из мальчиков не шевелился, они чувствовали, что трое мужчин рассматривают их. «Ну что вы собираетесь делать с ними?» – прошептал один голос.
1: «Мы отплываем в море и бросим их в воду»,
0: – ответил другой голос.
1: «Если они все видели, то нельзя отпустить их домой. Детям нельзя доверять. В противном случае береговая охрана будет ожидать нас на другом берегу. А это значит тюрьма всем нам».
0: «Осторожней!» – прошептал мужчина, поймавший их. «Один из них европеец».
1: «Тем хуже», – ответил другой. «Наверное, он француз. Родители скоро будут искать его на берегу. Лучше будет, если мы побыстрее уберемся отсюда. Следи за мальчишками, направив на них ружье. Они могут попытаться удрать, пока мелко».
0: С этими словами мужчина влез в лодку. Да так, что маленькое суднышко под его тяжестью ударилось носом в скалу. За первым последовал второй. Затем Давида связали и прикрепили веревкой к заднему сиденью. Другой мужчина проделал то же самое с Владиком. Рты им тоже завязали. Мужчины действовали так быстро и умело, что на все это им потребовалось всего несколько секунд. Когда Давид опомнился, бухта уже осталась позади. Мужчины управляли лодкой быстро и бесшумно. Плеска весел почти не было слышно. Так прошло минут 10. Затем один из мужчин направился к пульту. Послышался тихий звук мотора, и лодка пошла быстрее, слегка вздрагивая от его рокота. После этого один из мужчин подошел к мальчикам и разрезал повязки на их ртах. Владик тут же издал истерический крик, который никто на берегу не мог услышать, потому что лодка находилась в открытом море, довольно далеко от берега. Давид сознавал, что это бесполезно, и потому не кричал. Он повернулся, насколько это было возможно, к видневшемуся вдалеке берегу. Ему казалось, что скоро полночь, но огни на берегу все еще горели.
2: «Конечно», — думал Давид, — «папа и мама никогда не пойдут спать, пока я не приду домой. Одна Дина, наверное, спит, крепко обхватив свою куклу. Щеки ее, конечно, розовые, как всегда, а локоны разлетелись по подушке».
0: В этот момент сестренка показалась Давиду очень милой. Он никогда не думал, что она ему так дорога. О родителях он старался не думать, так как от этого хотелось плакать. Тем временем шея его начала болеть от того, что он долго смотрел назад. И, повернувшись, Давид увидел перед собой вместо темной воды серебристую дорожку и даже зажмурился от неожиданности. Это взошедшая луна нарисовала на волнах серебристую тропинку и напоминала ему, что такую же тропинку он видел на море в знаменательный день своего обращения к Богу. Вспомнилась ему и история, прочитанная утром. «Не бойтесь, это я. сказал Иисус испуганным ученикам. Петр тогда вышел из лодки и направился по воде к Иисусу. Возможно, он шел по такой же серебристой тропинке, ведущей прямо к Иисусу. Давид был уверен, что эта тропинка появилась здесь по воле Божьей, чтобы напомнить ему, что Иисус находится рядом и протягивает к нему руки помощи даже здесь, далеко в море.
3: «Владик, — прошептал он, — я буду сейчас молиться».
0: Владик, понявший, что его истерический крик не производит на мужчин никакого впечатления, перестал кричать и обессиленно прислонился головой к плечу Давида. Он тихо всхлипывал и дрожал всем телом.
4: Дорогие ребята, на этом наша программа подошла к концу. Продолжение этой истории вы услышите в следующей радиопрограмме.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст

0: 子呀，люблюченька Ніні я, і поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Здравствуйте, мои дорогие юные друзья! Приглашаем вас в гости к Илье и его другу, книжному червячку Гоше. Но пока наш Гоша дома один. Он сидит и скучает. Весь день Ильи не было дома, и сейчас он куда-то запропастился. Наверное, пошел гулять. Но вот звонок. Мама открыла входную дверь, и через минуту комната наполнилась детскими голосами. Пришел Илья, да еще и не один. С ним пришли Ириша и Мариша. Ребята играли во дворе, но вот пошел дождь, и им пришлось искать укрытие в квартире.
3: Ой, как я промокла!
4: Да, не заболеть бы. На улице такой ливень.
5: Ничего, не сахарный, не растаете.
3: А где Гоша?
0: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
4: Да тут, я тут. В отличие от некоторых, я в дождь по улицам не шастаю.
3: Не знаю, бегать под дождем очень весело.
4: Ничего веселого я тут не вижу. А вдруг заболеешь? Ангина и все такое.
5: Чтобы не заболеть, снимайте мокрые куртки и пойдемте пить чай.
3: Я с удовольствием.
4: Да, чай с малиной вам сейчас бы не помешал.
5: Сейчас я принесу малинный чайник, а вы пока чашки из серванта доставайте.
3: Ой, какой горяченький, красота!
4: А я уже обожглась, не хочу больше пить. Может, давайте телевизор посмотрим?
5: Ой, а у нас телевизор сломался.
3: Очень плохо.
4: Это не просто плохо, это ужасно. Хуже и представить ничего нельзя. Почему же это так ужасно? Гоша, как современный человек может жить без телевизора? Так и со скуки помереть можно.
5: Не знаю, мне скучать некогда.
4: Вот и я так думаю. Конечно, это не очень хорошо, когда ломается техника. Но в этом можно даже найти свои преимущества.
3: Какие такие преимущества?
4: Когда телевизор работал, все только и делали, что сидели перед ним и смотрели то футбол, то фильм какой-нибудь. Гоша, ну что же тут плохого? А плохо то, что пообщаться, поговорить по душам, времени как будто и не было. А сейчас смотри, все члены семьи собираются вечером за столом и говорят, смеются, интересуются друг другом. Вот и сейчас, был бы телевизор, вы бы уселись его смотреть, а так вам придется играть. Разве это плохо? Ну да, значит, давайте все телевизоры сломаем, чтобы общаться. Я об этом тебе говорю. Я говорю о том, что у каждой медали есть две стороны.
5: А это как понимать?
4: Вы понимаете, с одной стороны, телевизор сломался, и это неприятно. Теперь его придется чинить, деньги тратить, какие-то новости не узнаете вовремя. Но на это можно посмотреть и с другой стороны. Можно найти в этом что-то хорошее, понимаете? А по-моему, если это плохо, то хорошо оно никак уже быть не может. А по-моему, Ириш, ты стараешься видеть во всем только плохое. А от этого настроение портится.
3: Вообще-то это правда. У Риши часто бывает плохое настроение.
4: Давайте, ребята, воспользуемся моментом, пока не работает телевизор. Послушайте одну историю, которая произошла с двумя девочками, Аленкой и ее сестрой Оленькой.
2: А вы, ребята, хотите услышать эту историю? Тогда слушайте. В одном городе жила обычная семья. Мама, папа и две девочки-близнецы, Аленка и Оленька. Были они очень похожи, такие одинаковые, что только мама с папой и могли их отличать. Но это с первого взгляда. А вот что их отличало, вы узнаете, когда услышите историю, которая недавно с ними произошла. Однажды попросила мама девочек сходить к бабушке, которая жила в двух кварталах от них, и отнести ей журналы по вязанию. Аленка уже очень соскучилась по бабушке, а потому с радостью согласилась.
3: Конечно, мамочка, мы пойдем. Я так давно уже не была у нее.
4: Ну вот, мама, почему ты не сказала об этом раньше? Через полчаса по телеку мою любимую сказку показывать будут. Не хочу я никуда идти.
3: Оля, пойдем, Сказку ты еще успеешь посмотреть, а журналы нужно отнести. Ведь бабушка нам с тобой хотела кофты связать, помнишь?
6: Так всегда, в самый неподходящий момент.
3: Оля, мы быстро, может, еще успеем к твоей сказке.
6: Ладно, пойдем, что с вами поделать?
2: Девочки взяли журналы, вышли на улицу и зашагали по тротуару. Был хороший денек, и Аленке не хотелось никуда торопиться. Но Оля была другого мнения.
6: Ну что ты плетешь, давай скорее. Пойдем через этот двор, так будет быстрее.
3: Не спеши, Оля, не беги так, а то еще упадешь.
2: И только она это сказала, как Оленька споткнулась о какую-то корягу и выронила журналы, которые несла в руках.
6: Ну что ты каркаешь? Упадешь, упадешь. Вот теперь еще и журналы собирать. А ты чего смотришь? Помог бы лучше.
2: Обратилась Оля к мальчонке, который сидел рядом на корточках и смотрел на девочек. Девчонки старательно собирали рассыпавшиеся по земле журналы.
5: Я тут машинку потерял и никак не могу найти.
3: А давай мы тебе поможем. Вон, смотри, может, это она?
5: Точно, это твоя машинка. Спасибо тебе.
6: Аленка, ты лучше журналы собирай, а не машинки.
3: Вот и журналы собраем. Успеем, не волнуйся.
5: Спасибо вам, до свидания.
3: До свидания, малыш.
2: И девочки вновь побежали по двору. Вдруг Аленка увидела старушку, несшую тяжелую сумку. Она подошла к ней и сказала:
3: «Вам очень тяжело? Может, давайте я вам помогу?»
6: «Куда ты опять пошла? Мы торопимся!»
2: Но Аленка не слушала сестру. Она взяла у бабушки сумку и уже несла ее в подъезд. Оказалось, что лифт в этом подъезде сломался, и девочка решила донести тяжелый груз до самой квартиры. Когда Алена вернулась, Ольга была явно недовольна.
6: «Ты обо всех заботишься, только не обо мне. До сказки осталось 20 минут, а мы еще даже полпути не прошли».
3: «А давай подъедем автобусом».
6: «Точно, давай. Смотри, вот и он. Помчались, а на следующей остановке сойдем».
2: И девочки впрыгнули в автобус. Мимо них быстро проносились дома. Это было действительно быстрее, чем пешком. На следующей остановке они сошли. Но, перейдя дорогу, вдруг поняли, что заехали куда-то не туда.
3: «Оля, мы сели не в тот автобус!»
6: «Я и сама вижу, что это не бабушкин район».
3: «Что будем делать?»
6: «Давай пойдем вон через тот двор, может, выберемся».
3: «А может, давай у кого-то спросим?»
6: «Сами найдем дорогу, пойдем».
2: Девочки шли, шли, но местность была совсем незнакомая. И вдруг они услышали лай собаки. Девчонки переглянулись. Уж очень знакомым показался он им. Все дело в том, что месяц назад у девочек пропал их любимый песик Тимка. Они искали его, но, увы, и тут...
3: «Оля, тебе ничего не напоминает этот лай?»
6: «Очень похож на Тимку. Это его голос!»
3: «Это, кажется, где-то тут рядом. Бежим!»
6: «Кажется, это в соседнем дворе».
3: «Смотри, Тим, Тимоша!»
6: «Тимошка, ко мне!»
2: Это действительно был Тимошка. Узнав своих хозяек, он бросился им навстречу, весело махая хвостом и танцуя перед ними.
3: «Тимошенька, где же ты пропадал?»
6: «Мы так долго тебя искали!»
3: «Теперь я никуда тебя не отпущу!»
6: «Представляешь, как мама обрадуется?»
3: «Да, но думаю, скоро мама начнет волноваться. Нам уже пора быть дома, а мы еще до бабушки не дошли».
6: «А давай спросим дорогу вот у этой тетеньки».
2: Оказалось, что до бабушкиного дома было совсем недалеко. Через 5 минут они были уже у нее в квартире. Девочки отдали журналы, но погостить у бабушки не удалось. Ведь Оля так хотела посмотреть свою сказку. Девочки возвращались домой, а с ними рядом весело бежал их любимый песик.
6: «Мама, мы вернулись! Смотри, кого мы привели!»
2: Мама очень обрадовалась, увидев Тимку. А девчонки наперебой рассказывали о своих приключениях.
6: Мама, у меня рассыпались журналы. Я чуть не упала. Еще опоздала на свою сказку. А еще мы сели не в тот автобус и заблудились.
3: Но зато, если бы у тебя не рассыпались журналы, мы бы не помогли мальчику найти машинку. Ты опоздал на сказку, зато мы помогли старушке донести тяжелую сумку. И самое главное, Оля, ведь если бы мы не заблудились, то не нашли бы Тимку.
2: Вот такую историю рассказал Гоша своим друзьям.
4: И знаете, ребята, ведь Аленка была права. Иногда мы попадаем в неприятные обстоятельства. Кажется, все плохо, хуже некуда. Но на всякую ситуацию можно посмотреть и по-другому.
3: Вот Аленка пыталась во всем найти хорошее.
6: А Оленька во всем видела плохое.
5: А получилось все хорошо. Они даже Тимку нашли.
6: Хотя Оля и опоздала на сказку.
4: Знаете, ребята, если научиться во всем видеть хорошее, жить станет веселее. И к тому же в Библии написано, что если вы любите Бога, то все, что с вами случается, случается для вашей же пользы.
3: Гоша, а если двойку получишь, это тоже польза?
4: Может, в какой-то мере и так. Ведь после двойки ты сразу начинаешь хорошо учить. Ведь так?
3: Вообще-то да.
4: Поэтому есть повод в любой ситуации благодарить Бога, даже если пока не видишь ничего хорошего. Знаете, однажды Павла, апостола Иисуса Христа, посадили в тюрьму. Или, как тогда говорили, в темницу.
5: Что же он сделал плохого?
4: Павел и его сотрудник Сила в городе Рим рассказывали людям об Иисусе Христе. Они совершали там большие чудеса, но не все хотели слушать их, а стали обвинять в том, что они возмущают народ. Тогда их вывели на площадь и стали бить, а потом посадили в темницу.
6: Ты говоришь, увидеть что-то хорошее? И что же в тюрьме хорошего?
4: А вот Павел не унывал. Он знал, что Бог не оставит их. Несмотря на то, что их руки и ноги были закованы в оковы, их самих охраняли стражники. Они не плакали, не унывали. Они пели, пели и молились.
3: Пели? В таких обстоятельствах петь?
4: И знаете, что потом произошло? Вдруг началось сильное землетрясение. Темница стала колебаться, и все двери отворились.
5: Это Бог так сделал.
4: Конечно, это Бог. Так Павел и Сила вышли на свободу. Но спаслись не только они. Страж, который был свидетелем всего происходящего, испугался. Он спросил у Павла, что ему делать, чтобы спастись. Павел рассказал ему о Христе. И тот поверил, что Иисус Христос – его спаситель. Когда они вышли из темницы, то крестился сам страж и весь его дом.
3: Вот так история. Наверное, Павел знал, что все кончится хорошо.
4: Я думаю, что Павел просто знал, что Бог может его спасти. То, что он со своим другом попали в темницу, конечно, не очень хорошо. Но именно в этих обстоятельствах Бог показал свою силу.
6: А еще этот страж узнал о Боге.
4: Да, ребята. Поэтому запомните, все, что случается с детьми Божьими, случается по воле Божьей. И не нужно грустить, если что-то происходит не так, как вам этого хотелось бы. Поверните медаль другой стороной и посмотрите. С другой стороны обязательно есть что-то хорошее.
6: Если бы не пошел дождь, и мы бы не промокли, то не пришли бы к Илье просушиться и не послушали бы такой интересный рассказ.
5: Я рад, что вы промокли.
3: Ах так?
5: Вернее, что зашли ко мне в гости.
3: Ну, это совсем другое дело.
6: Но дождь прошел, и нам пора домой.
4: До свидания, девочки.
5: Приходите еще.
3: Пока.
6: Придем, обязательно.
4: Пока.
2: Дорогие ребята, может, и в вашей жизни были ситуации, когда казалось, что все плохо. Но со временем вы видели, что у этой медали была и другая сторона. В каких обстоятельствах вы бы ни находились, пытаетесь видеть хорошее. Ведь Бог вас не оставит, верьте в это. А наша программа подошла к концу. Написать вы можете нам по адресу. Город Санкт-Петербург. Индекс 194-214. Абонентский ящик 39. Программа «В гостях у книжного червячка».

0: А теперь, ребята, пришло время рассказа. Трое собираются на поиски. Часть пятая.
1: Лучше будет, если мы побыстрее уберемся отсюда. Следи за мальчишками, направив на них ружье. Они могут попытаться удрать, пока мелко.
0: Но при всем своем удрученном состоянии Владик обратил внимание на необыкновенное спокойствие Давида. Неужели он верит, что Христос силен помочь? Может быть, он дал Давиду силу быть спокойным и надеяться в таких тяжелых обстоятельствах? Может ли им быть Христос? Владик пододвинулся к Давиду совсем близко. Это действовало на него успокоительно. Да и к тому же вдвоем было теплее.
1: «Кто ты?»
0: – неожиданно обратился к ним высокий мужчина.
1: «Ты сын нашего народа? Кто твой отец?»
0: «Он водитель грузовика», прошептал Владик, стуча зубами от страха. Огни на берегу были так далеко, а море таким глубоким.
1: «А ты, французский мальчик», продолжал мужчина, «кто твой отец и где ты живешь?»
0: Он говорил по-французски, и Давид смотрел на него непонимающими глазами.
2: «Я не понимаю, я англичанин», — ответил он на местном наречии.
0: Мужчина посмотрел на него с интересом.
1: «Англичанин? А говоришь по-нашему?»
0: — воскликнул он.
1: «Кто же ты?»
2: «Я сын доктора из английской больницы», — ответил Давид.
0: И при воспоминании о своем добром, сильном отце голос его задрожал. Мужчина очень низко наклонился к нему и долго рассматривал при лунном свете маленькое белое лицо.
1: «Сын английского доктора?» — повторил он. «Это тот высокий доктор с маленьким шрамом на лбу?»
2: «Да, и...»
0: ответил Давид, на этот раз слегка всхлипнув. Мужчина, все еще внимательно смотря на него, озабоченно почесал себе бороду. Затем он повернулся к товарищу, правившему лодкой.
1: «Этот доктор честный человек», — сказал он. «Он отец беднякам. Я был не старше этих мальчишек, когда умерли мои родители. И никто не лечил раны на моих ногах. Но этот доктор нашел меня и принял в больницу. В течение долгих месяцев я лежал в больнице, и он собственноручно перевязывал мои раны. Не будь его, я был бы сегодня хромым калекой. Я не хочу, чтобы по моей вине упал хотя бы волос с головы его сына. Мы должны придумать что-нибудь другое».
3: «Другого пути нет!» —
0: возбужденно отозвался его товарищ.
3: «Если дети вернутся домой, мы пропали!»
1: «Ты не прав!» —
0: возразил первый, который, по всей вероятности, уже составил себе новый план действий.
1: «Послушай, мы успеем еще до восхода солнца добраться до следующей бухты. Там мы пристанем к берегу, высадим детей в том месте, где начинается тропинка. Через час мы передадим винтовки, получим за них деньги, и я завязываю с этим делом. Детям придется бродить часами, пока они найдут село. Потом будут спать. Люди в тех горных селах ездят на ослах, и поэтому не смогут быстро сообщить родителям, что дети находятся у них. Итак, дети ни в коем случае не смогут сегодня вечером и даже завтра утром возвратиться к своим родителям. Мы успеем еще до рассвета спрятать лодку, и задолго до наступления ночи оружие будут вверху в горах. У жителей гор есть свои контрабандистские тропы, и поэтому они не выдают чужих секретов».
0: Мужчина, управлявший лодкой, был явно встревожен и недоволен. Последовала долгая тихая беседа, в то время как лодка стремительно продвигалась вперед.

0: Наконец мужчина, желавший во что бы то ни стало спасти мальчиков, вновь повернулся к ним.
1: «Этого я не боюсь»,
0: — сказал он, указывая на Владика.
1: «Он сын нашего народа, и наша война — это его война. Его родственники не выдадут нас. Я больше боюсь другого, но и ему не хочу причинить зла в знак благодарности его отцу». «Послушай, малец», — сказал он, наклонившись совсем близко к лицу Давида. «Мы высадим тебя на берег в целости и сохранности. Когда ты попадешь домой, то расскажи твоему отцу обо всем. Скажи ему, что я помню о добре, которое он оказал мне, и потому был добр к его сыну. Попроси его не выдавать нас во имя любви, которую он питает к нашей стране и к нашему народу».
0: «Хорошо, я запомню», — торжественно пообещал Давид. «Я объясню ему, что мы не имеем права выдавать». Он весь дрожал от холода, и голова его кружилась от усталости и пережитого страха. Но теперь страха больше не было, ведь мужчина был так ласков. Когда-нибудь они все же попадут домой. Затем мужчина разрезал ножом веревки, которыми мальчики были связаны. Доски были твердыми, и ночь холодной. Но море нежно покачивало лодку, а серебристые брызги, то и дело ударявшиеся о нос лодки, как будто пели мальчикам колыбельную песню. Луна успела уже высоко подняться над горизонтом, и, посмотрев на нее, Давид почувствовал, как душа его наполняется покоем, и положил свою руку на плечо испуганного маленького Владика, чтобы утешить. «Мне бы очень хотелось, чтобы Владик все понял», — подумал он. «Ах, как сильно я этого желаю!» Затем он свернулся калачиком на своем твердом сиденье и заснул глубоким, спокойным сном, как будто находился в своей постели. Ярко сияли на небе созвездия, а луна продвигалась все дальше по направлению к Большой горе. Приближался предрассветный, самый темный час ночи. Наконец лодка причалила к берегу.

0: Проснувшись от какого-то толчка, Давид вначале не понял, где находится. Он весь окоченел от холода, лежа на твердых, мокрых досках. Какая-то сильная рука трясла его энергично, но не грубо. Все кругом было так непривычно. Скрежет киля от соприкосновения с галькой, плеск волн в бока лодки, завывание ветра и шепот двух мужских голосов. Давид заплакал от холода и неизвестности. Но поплакать не дали. Какая-то сильная рука зажала ему рот. Затем те же руки, пахнувшие бензином и табаком, поставили его на каменистый берег. У Давида от усталости и возбуждения закружилась голова, и он тут же упал на землю. Но мужчина вновь поставил его на ноги, прислонив к скале. В следующее мгновение рядом с ним очутился Владик, и товарищи по несчастью облегченно вздохнули, прислонившись друг к другу.
1: «Я должен покинуть вас», — прошептал мужчина. «Сразу за вами начинается тропинка, ведущая в село. Подождите здесь до рассвета. Осталось недолго, примерно час. Затем идите прямо по этой тропинке, никуда не сворачивая. Вон за тем холмом находится село. Идти далеко, но вы не заблудитесь. Скажите тем людям, кто вы, и они доставят вас домой. Сельчане любят английского доктора. Идите с миром. И еще не забудьте о том, что я вам сказал».
0: С этими словами он влез в лодку. Затем мальчики вновь услышали скрежет киля о камни. И через несколько мгновений лодка растворилась в темноте.

0: тьма, только многочисленные звезды ярко сияли на темном предрассветном небе. Луна уже зашла, вдалеке темными грозными силуэтами неясно вырисовывались холмы. Справа от мальчишек в море стекал ручеек. В этой кромешной тьме не имело никакого смысла искать тропинку, пришлось терпеливо ждать. Смотря на небо, Давид вспомнил, как отец показывал ему созвездия Ориона, Млечного Пути, Плеяды и на юге созвездие Медведицы. Владик все еще охал и всхлипывал, но Давид больше не плакал. На море уже не было серебристой тропинки, но он был уверен, что тот, кто тогда ходил по волнам, приведет и их домой.
1: «Мы замерзнем здесь, на берегу, до наступления утра. Ты боишься?» — спросил Владик.
0: Давид ничего не сказал в ответ. Честно говоря, он тоже очень боялся темноты, прилива и гор, находившихся у них за спиной. Но мысли его все время возвращались к серебристой тропинке на море и к Иисусу, поддерживавшему Петра, чтобы тот не утонул. И к тому же Иисус ведь только что сохранил их от смерти.
2: «Я верю, что мы попадем домой. По крайней мере, они нас не бросили в море», — утешил он Владика.
1: «Ах, Давид, ты смелый!»
0: — всхлипнул Владик.
1: «Это твой Иисус сделал тебя таким отважным?»
2: «Он охраняет нас», — ответил Давид просто. «Рассказать тебе, Владик, как он ходил по волнам? Мы ведь все равно не можем еще отправиться в путь».
0: «Да», — ответил Владик, устало вздохнув. Мальчики сидели под выступом скалы, тесно прижавшись друг к другу. И Давид рассказал всю историю от начала до конца.
2: Как только Иисус вошел в лодку, море утихло, и никто больше не боялся. Закончил он свой рассказ. «Смотри, Владик, уже рассветает!» Они повернулись лицами к востоку и стали наблюдать за тем, как темнота рассеивалась, и небо из черного превратилась в темно-синее. Звезды гасли. В противоположной стороне начали ясно, подобно грозным призракам, выступать из темноты горные вершины. Морские волны, ударяясь о прибрежные камни, образовывали белую пену.
3: «Мне кажется, нам теперь удастся найти тропинку», — сказал Давид. «Пойдем-ка поищем».
0: Оба подтянулись, пытаясь размять свои окоченевшие от холода ноги, и поковыляли к подножию холмов, еле передвигая ноги. Скоро они нашли то, что искали — узкую каменистую тропинку, ведущую наверх. Вначале им пришлось взбираться на четвереньках, цепляясь руками за жесткие кусты и траву. Чем выше они взбирались, тем светлее становилось. Добравшись до вершины,
3: они обернулись, и их взору представилось море, подобное синему платку с серебринками и пурпурными пятнами. На фоне розового неба, подобно грозной крепости, вырисовывался остров, окруженный туманом. Обессилев, мальчики на несколько минут опустились в траву с тем, чтобы отдохнуть и осмотреться по сторонам. Но поскольку трава была холодной от росы, они вновь поднялись и, повернувшись спинами к восходящему солнцу, попытались проследить направление тропинки. Лежащая перед ними местность была каменистой и холмистой. Тропа то поднималась в горы, то спускалась в долины и в конце концов скрывалась на горизонте. Она была ровной и довольно прямой, но деревни все еще не было видно. Наши путешественники молча поднялись и отправились в путь. Разговаривать никому не хотелось, они были слишком усталыми для этого. Но чем дальше, тем солнце сильнее согревало их спины, придавая новых сил. Да кроме того, они набрели на источник с чистой студеной водой,

Обессилев, достигли они, наконец, вершины одного холма, казавшегося выше других, и их взору представилась долина, а за ней они увидели высокую, похожую на неприступную стену, горную цепь, вершины которой светились в лучах восходящего солнца.

0: «Мы никогда не сможем перебраться через них», — сказал Владик. «Там наверху водятся обезьяны и дикие кабаны. Наверное, мы сбились с пути».
1: «Нет, мы не сбились», — успокоил его Давид. «Он ведь сказал, чтобы мы держались этого пути. Смотри, Владик, там внизу в долине пасется стадо коз, а вон там поднимается дым. Мне кажется, мы находимся невдалеке от села».
0: «Слава Богу!»
1: — воскликнул Владик облегченно.
0: «Пойдем скорее! Как ты думаешь, Давид, они накормят нас? Я голодный, как волк!»
1: «Конечно, накормят!» — ответил Давид, который до сих пор испытывал от местных жителей только хорошее. Они пошли дальше. Ноги их были в мозолях от мокрых сандалий и каменистого пути. Растущая на каменистой почве трава и низкие кустарники сменились засаженными полями, заложенными в виде террас виноградниками и какими-то уродливыми оливковыми деревьями. Деревня располагалась по покатым берегам реки, в самом низу долины, в чаще гор. Мальчики осторожно приближались к поселению. Скоро они увидели крестьянина, пахавшего на поле. Он шел позади запряженного вола и всем телом налегал на деревянный плуг. Заметив мальчиков, крестьянин остановился и с любопытством стал разглядывать их. Вдруг, откуда ни возьмись, появилась худая дворняжка и начала лаять. Владик запустил в нее камнем, и она, взвыв, убежала. Ребята подошли к колодцу, возле которого несколько девочек беззаботно щебеча наполняли свои ведра водой. Они мгновенно замолчали и с удивлением стали разглядывать голубоглазого, аккуратно подстриженного, но вымазанного грязью мальчика. Некоторые из этих девочек, живших в затерянной среди холмов деревни, никогда не видели светловолосых, голубоглазых людей.
2: «Кто это?» — зашептали они после минутного молчания. «Откуда он взялся?» «Это француз!» — сказала одна из них и громко засмеялась. «А что ему здесь нужно?» — удивилась другая. «Может быть, с ним пришли и другие французы? А вот еще один, он не из нашей деревни».
1: Девочки смотрели испуганно и с недоверием, так что у Давида защемило сердце. Он тоже немного испугался, но не чувствовал по отношению к незнакомкам неприязни. Больше всего на свете ему хотелось есть и пить.
0: «Боже!» — взмолился он в душе. «Пожалуйста, пошли нам доброго человека. Молю тебя, сделай так, чтобы я мог где-нибудь прилечь и поспать.

0: нам кого-нибудь, кто может отвезти нас домой?»
1: Дети стояли в нерешительности, бросая друг на друга застенчивые взгляды. Наконец Владик набрался смелости и попросил воды. Но девочки только рассмеялись в ответ и снова начали перешептываться. Они говорили на тягучем языке местных племен, и городской акцент Владика показался им странным и забавным. Ничего не оставалось, как развернуться и идти прочь. Одна из девочек бросила им вслед горсть мелких камней, но даже забияка Владик на этот раз был слишком уставшим, чтобы отвечать на столь недружелюбный выпад.
0: «Пойдем к реке», — сказал Давид. «Может быть, там мы встретим женщин, которые стирают белье. С девчонками никогда не нужно связываться».
1: Они прошли мимо глиняных хижин, покрытых соломой. Рядом играли маленькие дети. Из дверей доносились скрежещущие звуки мельничного камня. Но никто не обратил внимания на двух мальчиков.

Уже скоро они услышали, как плещется вода, набегая на прибрежные камни. А за следующим поворотом тропинки увидели небольшую полоску берега и нескольких женщин и девочек, сидевших на корточках и полощущих белье. У большого камня дымился костер, над которым возвышались чугунки с кипящей водой. В вареве плавало мыло, окрашивая жидкость в янтарный цвет. Одежда разных цветов сушилась на горячей от солнца гальке, делая однообразный пейзаж пестрее и радостнее. Пока еще никто не заметил двух робких мальчиков, которые прятались за стволом оливкового дерева и наблюдали за тем, что происходит на берегу. Внезапно Давид вздрогнул и насторожился. По тропинке спускалась девочка, напевая что-то себе под нос. Она не могла видеть Давида, потому что несла на плече большую кипу белья, закрывавшую ей обзор. И Давид также не сумел разглядеть ее лица, но сразу бросилось в глаза, что спина ее была слегка горбатой, а слова ее песенки странно знакомы. Ну, конечно, это те самые слова, которые каждый вечер папины пациенты повторяли в больничной палате под звуки миниатюрного пианино, на котором играла одна из сестер. «Лиля!» Давид, как птица, метнулся к ней, опрокинув узел белья, посыпавшегося на тропинку. Лиля вскрикнула, попятилась и чуть не упала от неожиданности. «Это я, Давид, сын врача!» — воскликнул Давид, тут же забыв от усталости. Его лицо светилось от счастья. Лиля узнала его, но решила, что ей это снится. Остановившись, она пристально разглядывала мальчика. Но, осознав наконец, что перед ней действительно ее юный друг, девочка расплылась в улыбке. «Ах, Давид, это ты!» — вымолвила она и больше не смогла произнести ни слова, потому что слезы радости хлынули у нее из глаз и тонкими ручейками побежали по щекам. Стройные крестьянки с большими загорелыми руками побросали белье на камни и обступили детей. Но Давид уже никого не боялся. Он смотрел на них и смеялся, а они смеялись в ответ, разглядывая его стриженные волосы и голубые глаза. Затем женщины заметили Владика и разом заговорили, перебивая друг друга и, наверное, сгорая от любопытства. Владик сидел на корточках под оливковым деревом. Он так устал, что не мог больше стоять на ногах. Но у него еще хватало сил рассказывать о том, что приключилось с ними этой ночью, не упуская подробностей, но помня об обещании не говорить об оружиях. Владик обратил особое внимание на то, что он и Давид ничего не ели со вчерашнего вечера и не отказались бы от сытного завтрака. Женщины столпились вокруг ребят, то и дело издавая возгласы удивления. Некоторые из них хватались за голову руками,
слушая рассказ Владика. Это были простые, бесхитростные женщины с добрыми сердцами. Им не терпелось отвезти мальчиков в свои дома и накормить их. Но честь эта по праву принадлежала Лиле. Девочке нечасто выпадал случай продемонстрировать свое великодушие, тем более, что на этот раз ценою ее стараний оказался Давид. «Пойдемте!» — с важным видом сказала она, подбирая разбросанное белье и увязывая его в узел. «Я отведу вас в дом моей хозяйки!» И Лиля пошла по тропинке, а Давид с Владиком последовали за ней, ощущая прилив сил от одной только мысли,

0: Вскоре они поравнялись с плотными зарослями кактусов, которые, подобно забору, окружали глиняную хижину. Два маленьких мальчика играли на ее крыльце, а в дверях сидела женщина, замешивая тесто для хлеба. Давид сразу же узнал ее. Это была та самая крестьянка, которую он встретил на утесе в тот день, когда Лилю забрали в больницу.
1: «Госпожа!» — обратилась Лиля к своей хозяйке. «В нашу деревню пришел сын врача. Он и еще один мальчик шли сюда с берега моря пешком. Мы должны накормить их и отвезти домой».
0: Женщина, услышав эту новость, немедленно поднялась и проводила мальчиков в дом, где было тихо и прохладно. Она знала, что лучше быть в добрых отношениях со всеми, кто так или иначе связан с больницей, ибо как знать, кому уготована судьба попасть туда следующим. К тому же она была сердобольной женщиной, и вид двух измученных, измазанных грязью детей вызвал у нее жалость. Она приготовила бамбуковую подстилку и принесла парного молока с большим ломтем ржаного хлеба. Лиля же сбегала во двор и вернулась, держа в руках два коричневых яйца, затем вылила их содержимое в сковородку и разожгла огонь. Почуяв запах шипящего на огне масла, мальчики нетерпеливо заерзали от предвкушения завтрака. В доме не было ни ложек, ни ножей. Все ели из большого глиняного блюда, макая в масло куски хлеба и подбирая все до последней крошки.
2: «Хотелось бы поскорее попасть домой», — сказал Давид.
0: Но чтобы осуществить это, у него уже не осталось сил. Да это теперь и не имело особого значения. С Лилей он чувствовал себя в безопасности, зная, что она все устроит наилучшим образом. Хозяйка передвинула подстилку в тихий темный угол хижины, подложила подушки под головы мальчиков и накрыла их пестрым одеялом ручной работы. Даже забыв сказать спасибо, бедные дети мгновенно заснули мертвым сном.

0: дорогие ребята, продолжение дня этой истории вы услышите в следующей радиопрограмме.
1: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
2: Если ты услышишь хруст

0: зовут меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Здравствуйте, дорогие ребята! Добро пожаловать в гости к книжному червячку Гоше. Вы спросите, а где же Илья? Он уехал погостить к своей тете в другой город. Ириша и Мариша с нетерпением ждали Илью, ведь он пообещал привезти с собой интересную компьютерную игру. А ведь вы сами, наверное, знаете, что если чего-то ждешь, время тянется медленно. Каждый день девочки звонили Илье по телефону или заходили домой. Но мама говорила, что он еще не вернулся. Сегодня Ириша и Мариша вновь зашли узнать, не вернулся ли их приятель. А мама пригласила девочек зайти на чай, на что они с удовольствием согласились. Пообщавшись с мамой, девчонки решили заглянуть к книжному червячку Гоше.
3: Гоша, Гошенька, выходи.
4: Гоша, это мы, Ириша и Мариша.
0: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
5: Девочки, я так рад вас видеть, но вы знаете, Ильи нет дома, он уехал.
3: Знаю, мы зашли, чтобы узнать, не вернулся ли он.
4: Да, а его мама нам предложила чаю попить, так мы решили и к тебе зайти. Как твои дела?
5: Неплохо, только вот по Илье уже соскучился.
3: И мы его ждем, он нам обещал привезти интересную игру.
4: Мы его ждем-ждем, он все не едет и не едет.
3: А может, у них в этом городе нет календаря, и он потерялся во времени.
4: Думаю, сейчас везде есть календари. Илья ведь не в первобытное племя поехал погостить.
3: А представляете, как бы было здорово, если бы не было ни календарей, ни часов.
4: Ну, я даже не знаю, как бы мы тогда знали, что наступили каникулы, например.
3: Зато никто не знал бы, что нам уже пора в школу.
4: А и правда. Зачем люди часы придумали?
3: Жили бы себе спокойненько, никуда не торопились бы.
5: Вот что я вам скажу. Если бы люди не придумали жить по часам, то не было бы никакого порядка.
3: Ну и не надо, спать можно было бы сколько захочешь.
4: И к обеду бы никто тогда не опаздывал.
5: А если бы на обед мама испекла твой любимый пирог, а ты бы не знала, когда нужно быть дома? Ты пришла, а весь пирог съеден. Что тогда?
3: Да, это уже нехорошо.
5: Или, например, захотели бы вы встретиться погулять. Как бы вы друг другу объяснили, в какое время нужно выйти во двор?
4: Я бы сказала так. Приходи, когда солнце будет в зените.
5: А вдруг в этот день дождь пошел, и никакого солнца нет?
3: И то верно. Нет, наверное, правильно сделали, что часы придумали.
4: А вот интересно, какими были первые часы?
3: Думаю, что это были такие часы, как я видела у своей бабушки.
5: Может, у твоей бабушки и старинные часы, но то, что они не первые, это точно. До механических часов люди додумались не сразу. Было время, когда пользовались солнечными часами.
4: Как это солнечными?
5: Ставили специальный столбик. От него падала тень. Солнце поворачивалось, и тень поворачивалась. Полудню тень получалась самая короткая. Ранним утром и поздним вечером самая длинная.
3: И как же по таким часам можно время узнавать?
5: Люди размечали дорожку тени, и по этим отметкам стали узнавать время. Как только тень до нужной отметки доходила, на городской башне били в колокол.
4: А как же ночью?
5: Был человек, который придумал читальные часы.
3: А это как?
5: Человек брал книгу и читал ее каждую ночь. 21 страницу прочитал, час прошел. Половину книги – полночи. Были отметки, где нужно было останавливаться и бежать звонить в колокол.
4: Это чтобы все знали, сколько время?
3: Да, представь, одну книгу прочел, пора вставать. Еще одну, мама с работы пришла.
5: Конечно, нельзя назвать такие часы совершенными. Люди, которые читали, иногда засыпали, иногда их что-то отвлекало. Тогда придумали свечи ставить. Пол свечи сгорело, час прошел. Были водяные часы, и растения использовались.
4: Бедные люди, как же с такими часами можно было жить?
5: Вот так и жили, пока не появились первые механические часы. Они были огромными, дорогими, находились на главной городской стене. И хотя стрелка на часах была лишь одна и показывала она лишь часы, но все же это были уже настоящие механические часы.
4: А я однажды видела часы, в которых сыпался песочек.
5: Эти часы называются песочными. О таких часах я недавно читала в журнале «Тропинка». Хотите послушать?
3: Конечно, хотим!
2: Ребята, послушайте и вы отрывок из рассказа Елены Микулы, который называется «Песчинка» под названием «Сейчас». Знаешь, как устроены песочные часы? Их даже не надо разбирать, чтобы посмотреть, что у них внутри. Все и так видно. Это два конуса, соединенные между собой тоненьким перешейком. Из верхнего конуса в нижний за определенный промежуток времени пересыпается песок. Песочные часы – маленькая модель времени. Присмотрись внимательно к ним. Вот в верхней части собрались вместе все песчинки. Это время. Оно включает в себя все века, годы, дни, секунды. Бог создал время и дал ему начало, то есть Бог приказал, и песчинки одна за другой стремились вниз. «И был вечер, и было утро», — говорит Библия. Песчинки падают в нижнюю часть песочных часов, отсчитывая прошлые дни, годы, века. И вот внизу уже образовалась горка песчинок — это прошлое. Таким образом, в верхней части песочных часов находится будущее, а в нижней — прошлое. А где же настоящее? Где сейчас? Присмотрись хорошенько. Вот, в узеньком стеклянном перешейке маленькая песчинка. Это и есть сейчас. Никакая сила не может остановить ее. Только Бог может. Бог вне времени. Это трудно объяснить, но я попытаюсь. Время — это песочные часы в Божьих руках. Он сам поместил в них все эти песчинки. Больше того, Он сам их создал, и Он имеет власть над ними. Он может положить любую песчинку на свою ладонь и из вечности прикоснуться к ней. Знаешь, что Он делает сейчас? Он взял песчинку, которая была в том самом тоненьком перешеечке, положил на свою ладонь и внимательно всматривается. Что же происходит в песчинке под названием «Сейчас»? И он видит, как вы читаете эти строчки, и говорит твоему сердцу: «Я твой Бог, я создал тебя, в моих руках все дни твоей жизни. Я знаю тебя по имени и очень люблю тебя, потому что ты мой. Однажды я захотел тебя увидеть, и поэтому ты появился на свет. Я послал на землю своего сына, чтобы он дал себе возможность быть со мной на небесах. Я хочу, чтобы ты узнал о моей любви». Ты слышишь этот голос? Бог из вечности взывает к тебе. Прислушайся. Бог остановил для тебя время сейчас.
5: Вот как красиво написала о времени Елена Микула.
4: А ведь действительно, каждая минутка, как песчинка, падает и уже не возвращается.
3: И хоть нам иногда кажется, что время тянется, все равно однажды то, что ждешь, обязательно наступит.
5: А я думаю, что время не тянется, а летит.
4: Иногда оно и правда летит, а иногда ползет, как черепаха.
3: Когда чего-то ждешь, то кажется, что время стоит на месте.
4: Так бывает, когда до твоего дня рождения остается неделя.
3: Что ты имеешь в виду?
4: Я всегда так жду этого дня, что считаю минутки. Мне даже иногда кажется, что время совсем останавливается.
3: Ну нет, такого просто не может быть.
5: А вот и может.
4: Время может остановиться?
5: Если Бог захочет его остановить, то оно остановится.
3: А что, такое уже случалось?
5: Об этом написанная в Библии. Произошла эта история давным-давно. На израильтян, вождем которых в это время был Иисус Навин, напали враги, амореи. Но Иисус решил сражаться.
4: Наверное, он был очень смелым.
5: Иисус Навин доверился Богу, ведь Господь сказал ему так: «Не бойся их, ибо я предал их в руки твои. Никто из них не устоит перед лицом твоим». Понимаете, сам Бог решил сражаться за свой народ.
3: И как это было?
5: В Библии написано, что сам Бог бросал на амореев с небес большие камни града до самого Азека, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которые умертвили сына Израиля мечом на сражении.
4: Бог действительно помог израильтянам.
5: Но это еще не все. Иисус возвал Господу в тот день, в который предал Господь Бог врагов в руки Израиля, и молился он, и сказал так: «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиною».
3: Он просил, чтобы солнце и луна остановились?
4: Неужели Бог это сделал?
5: Представьте себе, и остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Нет ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день.
3: То есть время остановилось?
5: Да, получается, что так. И не было такого дня прежде, ни после того, в который Господь так слушал бы гласа человеческого, ибо Господь сражался за Израиля.
4: Это просто здорово!
5: Да, Господь властен над всем и даже над временем. Но знаете, что будет время, когда времени не будет?
3: А это как понимать?
5: Бог вечен, для Него не существует времени. Для Него нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Ведь Он есть первый и последний, начало и конец. Всем, кто любит Бога, тоже обещана вечная жизнь.
4: Значит, это та жизнь, у которой не будет конца?
5: Да, и это прекрасная жизнь. Иисус Христос дает вам эту жизнь, по вере, даром.
3: Значит, в этой жизни люди не будут спешить и опаздывать?
4: Там люди не будут болеть и стареть.
5: В Писании написано: «Не видел того глаз и не слышало ухо, что Бог приготовил всем любящим Его». Но это будет потом. Самое главное – всю жизнь оставаться верными Богу. А пока вы живете на земле, постарайтесь ни одной минуты не потратить впустую, зря.
4: Это потому, что ни одна минутка не возвратится.
5: Именно так. И чтобы ваши дни не тянулись скучно и уныло, заполните их добрыми делами. Тогда ведь жизнь будет веселее.
3: Спасибо тебе, Гоша. Я узнала много интересного.
5: Завтра уже должен Илья вернуться, так что приходите, буду вам рад.
3: Обязательно придем. Пока.
4: Пока, Гошенька, не скучай.
5: И вы не скучайте. Пока.

дорогие ребята. Бог подарил вам жизнь, которая состоит из длинных, как вам кажется, лет и месяцев, из коротких минут и секунд. Дорожите этими мгновениями. Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен добрыми делами и Божьими благословениями. Всегда благодарите Бога за этот бесценный подарок и особенно за жизнь вечную, которую мы имеем в Иисусе Христе. Наша программа подошла к концу. Если вы хотите нам написать, вы можете это сделать по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, программа «В гостях у книжного червячка».

0: Сегодня будете слушать продолжение повествования «Трое отправляются на поиски».
1: Даже забыв сказать спасибо, бедные дети мгновенно заснули мертвым сном. Когда Давид проснулся, солнце уже скрылось за красными горами, что высились сразу за рекой, и наступил прохладный, тихий вечер. Владик все еще беспробудно спал. Давиду никуда не хотелось идти. Его руки и ноги все еще побаливали и не хотели слушаться после скованности в лодке и долгой ходьбы. Поэтому он просто лежал, высунув нос из-под одеяла, и слушал кудахтанье кур во дворе, журчанье реки, бульканье воды в котелке и тихие звуки разговора Лили с хозяйкой. Они сидели на крыльце, расчесывая овечью шерсть и сматывая ее в клубки.
2: «Я хочу сходить к соседям и попросить у них немного пряной мяты», — сказала хозяйка. «Нам нужно успеть приготовить хороший ужин к тому времени, когда врач придет за своим сыном. Я думаю, он будет здесь к вечеру, как только узнает, где находится Давид. Ты присматривай за супом, а я займусь детьми».
1: Женщина усадила себе на спину самого младшего ребенка и ушла, сопровождаемая двумя детьми постарше, которые засеменили следом, держась за край ее платья. Лиля подождала, пока хозяйка скрылась за кактусовой изгородью и обернулась, чтобы взглянуть на Давида. Тот уже смотрел на нее, высунув голову из-под одеяла, и улыбался. Лиля собрала шерсть в подол и присела возле Давида на край подстилки.
2: «Как быстро летит время!» — с грустью проговорила она. «Мой хозяин отправился за твоим отцом, как только ты заснул. До вашего дома не так далеко. Скоро он будет здесь, и тебе придется уйти. Весь день я хотела разбудить тебя, но моя хозяйка запретила».
3: «А зачем ты хотела меня разбудить?» — спросил Давид.
2: «Я так крепко спал, что вряд ли смог бы подняться».
1: «Зачем?» — повторила Лиля.
2: «Конечно же, чтобы послушать истории об Иисусе. Только представь себе, Давид, никто не говорил мне о Господе Иисусе с тех пор, как я вернулась в деревню. Иногда я смотрю на картинки и стараюсь вспомнить твои слова, но я почти все забыла. Расскажи мне еще, Давид, расскажи мне об Иисусе, научи меня молиться. Я так много хочу узнать, что готова слушать тебя всю ночь».
3: «Молиться — значит рассказывать Богу обо всем, что лежит у тебя на сердце», — ответил Давид и добавил. «Я молился, когда похитители везли нас в лодке».
2: «Как это было?» — полюбопытствовала Лиля.
3: «Когда я сидел в лодке, я вспомнил о том, что Иисус ходил по воде. Вдруг я увидел на море серебристую лунную дорожку и представил его, идущего ко мне, и после этого перестал бояться. Те люди после сказали, что не бросят нас в море, и я понял, что все будет хорошо. А уже здесь, в деревне, я просил Бога послать нам какого-нибудь доброго человека, и он послал тебя».
2: «Ах!»
1: — воскликнула Лиля, думая о том, сколько страхов и опасностей выпало минувшей ночью на долю ее друга.
2: «Господь ответил на твои молитвы. Знаешь, Давид, Я буду молиться о том, чтобы еще кто-нибудь из христиан пришел в нашу деревню с рассказами об Иисусе. Разве могу я одна быть здесь христианкой? Я даже боюсь говорить об этом вслух. А вдруг меня побьют? В деревне нет никого, с кем можно было бы поговорить о Господе.
3: «Кажется, я знаю, что тебе нужно делать», — задумчиво проговорил Давид. «Трудно быть непохожей на всех остальных, но это достойный путь. Когда придет мой папа, я попрошу его рассказать один стих из Библии, мой самый любимый. В нем говорится о детях Божьих, которые светят, как светило во тьме, потому что Иисус послал их как пример для всех окружающих. Сейчас ты единственный лучик света в этой деревне. Когда другие будут обманывать, ты должна говорить правду. Когда тебя окружают злые и недоброжелательные люди, вроде тех девочек, что встретились нам у колодца, ты должна оставаться доброй. Я христианин, а Владик нет, поэтому мы не похожи друг на друга. После того, как я вспомнила об Иисусе прошлой ночью, я на самом деле перестал бояться, а Владик дрожал от страха все время.
0: Владик навострил уши. Он проснулся несколько минут назад, но, как и Давиду, ему не хотелось вылезать из-под одеяла, поэтому он просто лежал и молчал. Давид и Лиля были поглощены беседой и не замечали его. Вначале Владик не очень прислушивался к разговору, но последние слова Давида больно ранили его сердце, потому что это была правда. Он закрыл глаза и притворился спящим. Ему требовалось время, чтобы обдумать то, что он услышал о себе. Давид был младше его, но все же он, Владик, почти лишился рассудка от страха, а Давид держался спокойно и бесстрашно. Неужели тот самый Иисус, о котором иногда говорил Давид, помог ему перестать бояться смерти и темноты? А что, если и правда рядом с ним все время незримо оберегая присутствовал некто, кого Владик не знал, но кто был хорошо знаком Давиду, и этот некто и спас их? Если все на самом деле так, Владик хотел бы подружиться с этим незнакомцем. Он до сих пор не мог без содрогания думать о темном, безбрежном океане. Но Давид, казалось, больше вспоминал не о страхе, а о том, кто был с ними и кого Владик еще не знал. В жизни так много зла и несправедливости. И это было известно Владику лучше, чем Давиду. Как было бы здорово, если бы рядом с тобой всегда находился кто-нибудь, кто заботился бы о тебе и оберегал тебя. Может быть, когда они опять будут играть в саду за домом, он попросит Давида рассказать ему об этом. Владик лежал наполовину погруженный в раздумья, наполовину в сон. А эти двое все продолжали разговаривать. В маленькой хижине стало почти совсем темно, но через проем открытой двери они могли видеть краешек бледно-желтого неба. Теплый воздух вкусно пах супом из куропатки. Вернулась хозяйка Лили со своими детьми и зажгла лампу. Владик уже не притворялся спящим.
1: подстилку придвинули поближе к огню и уселись вокруг тлеющих углей. Все это время Давид напрягал свой слух, чтобы услышать звук шагов, которых он никак не мог дождаться. А ждать пришлось до самых сумерек. Сначала он услышал собачий лай, а затем мужские голоса. Давид вскочил и выбежал во двор, распугав кур, которые кинулись от него в рассыпную. И тут же оказался в руках отца. Отец еще и еще раз крепко прижимал к себе сына, как будто вовсе не хотел отпускать его. Отец Владика тоже пришел с ним. «Папа!» – прошептал Давид, утонувший в отцовских объятиях. «Ты ведь не расскажешь полиции о том, что произошло с нами, и не станешь доносить, правда? Мы дали слово тому человеку, который отпустил нас». Отец рассмеялся.
4: «Этих людей еще сегодня утром поймали, Давид. Владик заблаговременно рассказал своему отцу об этой лодке, так что мы знали, что вы отправились на берег. И отец Владика предположил, что, возможно, вы попались на глаза этим продавцам оружия. На всем берегу были расставлены патрули, и полиция перекрыла все дороги, ведущие к границе. Сегодня рано утром лодку обнаружили в заливе. Вероятно, она заплыла туда еще до рассвета. Оружие нашли в горах. Их спрятали в кузове грузовика под замороженной рыбой. А контрабандистов выследили и арестовали сегодня днем. Они должны радоваться тому, что отпустили вас целыми и невредимыми. За контрабанду их накажут, но не чересчур. А если бы они что-нибудь сделали с вами, их ждало бы суровое наказание».
1: Давиду, с одной стороны, было жаль этих бесстрашных мужчин, но мысль о том, что их поймали, принесла ему все же некоторое облегчение. Данное им обещание держать в тайне все, что с ними произошло этой ночью, тяжелым грузом лежало у него на сердце. И хотя он не нарушил слова, но больше уже не хотел быть хранителем подобных секретов, Давид повис на могучем плече отца.
2: «Давай пойдем домой к маме», — тихо попросил он.
4: «Скоро», — сказал отец, — «очень скоро мы будем дома. Но сначала нам нужно отблагодарить Лилю и этих добрых людей. Мама знает, что тебе уже не грозит никакая опасность, поэтому нам можно не торопиться».
1: Тем временем стол уже был накрыт. Суп перелили в глубокую глиняную тарелку, разложили куски свежего хлеба. На полу хижины гостей ждали подстилки и коврики, и они уселись на них, вдыхая густой аромат супа. К нему примешивались запахи горящего в лампе масла и кисловатого хлеба. Мужчины, прижимая к себе своих сыновей, принялись за еду. А Лиля и ее хозяйка присели чуть поодаль, готовясь услужить, если понадобится, и подготавливая все, что нужно для чая. Все воздали должное вкусному ужину. Все, за исключением Лили, наперебой обсуждали события минувшей ночи. Девочка сидела молча, скрестив руки, и на сердце у нее было неспокойно. отец Давида пришел так быстро, и сразу после ужина все они уйдут. У нее не будет возможности поговорить с Давидом наедине и задать вопросы, которые теснились в ее голове. Лили очень хотелось вкусить хлеб жизни, узнать как можно больше об Иисусе. Но, по всей видимости, такой возможности ей не предоставится. Но все же Давид успел сказать ей несколько важных слов, которые глубоко запали ей в душу. Ей нужно стать не похожей на всех остальных и быть как светило в мире. Иисус будет содействовать в этом. Она еще не знала, как это произойдет, но Давид обещал, что Иисус обязательно ей поможет. Ужин закончился, и врач выразил желание немедля отправиться домой. Он поднялся благодаря гостеприимных хозяев. Лиля подошла и заглянула ему в лицо. При свете лампы ее глаза блестели от слез.
2: «Неужели вы ничего не скажете им?» – прошептала она. «Они никого не станут слушать, кроме вас!»
1: Отец Давида остановился в нерешительности. Он знал, что жена уже беспокоится о них с Давидом, и что сгустившиеся сумерки и разбитая горная дорога не позволят быстро добраться до дома. Но пока он стоял, вглядываясь в личико девочки, на котором застыло умоляющее выражение, снаружи послышались шорох и чей-то торопливый шепот, сопровождаемый хлюпаньем, как будто кто-то ступал по грязи. Залаяла собака. Заплакал ребенок. Звуки шагов стихли.
4: «Кто там?»
1: — спросил хозяин дома. Напряженное молчание продлилось несколько мгновений. Затем со двора послышался робкий голос.
5: «Это больные из деревни. Мы узнали, что в ваш дом пришел врач».
4: «Войдите!»
1: — велел им хозяин. И несколько человек вошли в комнату. Вот что это были за люди. Старик, ноги которого сплошь покрывали болячки. Женщина с тощим ребенком, на лице которого виднелись следы кори. Еще одна несчастная, вероятно, полуслепая. И мать, державшая на руках младенца калеку. Лица пришедших светились надеждой и верой. Их состояние не требовало пояснений. Все ждали, что скажет врач.
4: «Послушайте меня», — обратился к ним отец Давида. «Сейчас у меня нет с собой никаких лекарств, и я тороплюсь домой. Сегодня среда. В субботу я вернусь сюда. Я принесу вам лекарства и книгу, в которой говорится о том, как попасть на небеса. Скажите всем больным, чтобы они ждали меня в полдень. Обещаю, что обязательно приду».
6: «И я приду»,
1: — неожиданно сказал Давид.
5: «И я»,
1: — глухо повторил за ним Владик. Лиля ничего не сказала, но она стиснула от радости руки и отступила назад в тень, где стояла корзина для зерна. Пришедшие тоже были довольны.
4: «Только не забудьте, обязательно приходите»,
1: — повторяли они, когда гости, еще раз от всего сердца поблагодарив хозяев, наконец-то смогли выйти из дома.

0: взошла луна, и прихотливо изогнутые оливы стояли в ее свете, подобно привидениям. Владик и Давид хотели было побегать на приволье, но их ноги так сильно болели, что об этом пришлось забыть до лучших времен. Мальчики с довольным видом уселись в машину вслед за своими отцами и приготовились к длинному путешествию. Автомобиль медленно ехал по неровной горной дороге. И вокруг не было видно ничего, кроме очертаний серебристых гор на фоне звездного неба. Через некоторое время машина выбралась на ровную дорогу. Папа Давида прибавил скорость, и они быстро поехали сквозь тьму, слушая ровное урчание двигателя. И вот уже слева впереди они увидели огни города, а справа их взором открылась просторная гладь моря. Давиду казалось, что он уже много лет не видел свою маму. Столько всего произошло в его жизни за один только день. Он чувствовал, что уже не был прежним Давидом, каким его все знали.
1: «Теперь я вырос, и моя жизнь навсегда изменится», — думал он.
0: Давид увидел бухту. Потом машина начала подниматься по склону утеса. Вскоре можно было разглядеть оранжевый свет в окнах больницы, на крыльце которой под фонарем стояли мама, Дина и Ералаш. Отец остановил машину напротив них. И Давид бросился к двери, выскочил из машины и упал. Упал в объятия теплых материнских рук. Дина была так счастлива, увидев Давида, а Ералаш от радости лаял, лаял и лаял. Давид был снова дома. Теплый душ и глубокий сон взбодрили Давида. Не было никаких причин не идти в школу, но мальчик словно преодолевал какой-то внутренний барьер. Ему было трудно продолжать жить так, как будто ничего не случилось. Ночное приключение, самое яркое за всю его жизнь, наложило отпечаток на поведение Давида. Он то чувствовал раздражение, то ему без причины хотелось плакать. Дошло до того, что он начал дразнить Дину, пока малышка тоже не принималась плакать. А школьный учитель стал обращать внимание на то, что Давид особенно рассеян на уроках. К вечеру пятницы мальчик уже не знал, куда пойти. Вышел в сад и наткнулся на Владика.
2: «Привет!» – поздоровался Владик. «Пойдем на пляж, а? Теперь там все спокойно».
1: «Ничего не выйдет!»
0: – сердито буркнул Давид.
1: «Больше мне нельзя туда ходить без папы».
2: «Какая жалость!» – разочарованно сказал Владик. «Тогда пойдем в сад». «Давай поиграем там из твоей дудочки, которую ты только что вырезал».
0: Владик, как всегда, ни за что не хотел проигрывать и всякий раз хотел первым забрать дудочку. Но и Давиду сегодня не хотелось чувствовать себя побежденным.
1: «Ты жульничаешь!» —
0: с упреком сказал он Владику.
1: Ты всегда хочешь лучше всех играть. Дай ее мне, и тогда посмотрим, кто выиграет.
2: Да не жульничаю я вовсе.

0: ломаешь мои вещи. Я больше никогда не буду с тобой играть.
1: Это я никогда не стану больше играть с тобой. Холодно сказал Владик, швыряя свой обломок игрушки в заросли бамбука и отворачиваясь от друга с выражением презрения на лице.
2: «Не стоит связываться с тобой и ни с кем другим из христиан. Все вы жадные и сердитые, ничем не лучше остальных людей».
1: И Владик медленно пошел прочь, в глубине души надеясь, что Давид побежит за ним. Но Давид отвернулся, чтобы Владик не увидел его мокрых глаз. Он стоял у ограды и смотрел на море, сглатывая слезы. Рухнули все его надежды. Его молитвы были пустой тратой времени. Он так сильно просил Бога, чтобы Владик тоже стал христианином. И что же, все его старания пошли прахом. Владик уже никогда не поверит, что христиане лучше, чем все. И даже сам Давид начал сомневаться в этом. Давид взглянул на сломанную дудочку, которую он с таким трудом и старанием мастерил 2 недели.
3: «В конце концов, все дудочки рано или поздно ломаются, и каждый раз приходится делать новый. Стоило ли затевать из-за этого драку?»
1: — думал Давид. Он обвел взглядом горизонт. Серо-голубое небо над морем порозовело. По вечерам Давид часто приходил на свое тайное место под куст мимозы, чтобы посмотреть на небо, которое всегда радовало взор, особенно на закате. Даже в те минуты, когда он бывал зол на весь белый свет. Все, что есть хорошее в этом мире, никогда не ломается, не меняется и не портится, подобно морю или закату, или звездам и светилам Божьим. Близок час, когда взойдет луна, и на море появится серебристая дорожка, точно такая же, какую он видел тогда в море, когда он был сильно напуган и ощущал,

0: остается неизменным. Значит, он будет рядом с Давидом всякий раз, когда ему будет нужна его помощь. Может быть, он придет прямо сейчас, потому что именно в эту минуту Давид раскаивается в своем поступке и очень хотел снова стать добрым мальчиком. Давиду было ясно, что он-то как раз меняется, но, возможно, в лучшую сторону. Эта мысль утешила мальчика, как будто бы он, унесенный в море и не чаявший увидеть земли, снова нащупал под ногами твердую почву.
1: «Мне очень жаль, что я так поступил с Владиком», —
0: тихо прошептал он, словно обращаясь к незримому собеседнику. Поразительная красота вечера отвлекла его от мрачных мыслей. Маленькая чайка поднялась над морем, взмахивая белыми крыльями, и устремилась навстречу закату. Розовая, похожая на барашка тучка, неторопливо плыла над дальним мысом, огибая башню маяка. Давид увидел звезду, которая всегда появлялась на небе одной из первых. Она ярко светила на своем обычном месте.

Все было в порядке, за исключением сломанной дудочки, но теперь Давид о ней почти забыл. Все-таки его молитвы о Владике, возможно, не будут напрасными, если он попросит у него прощения.

0: перед товарищем, ведь они оба были виноваты в случившемся. Давид в глубине души радовался тому, что, скорее всего, ему не придется просить прощения прямо сейчас. Должно быть, Владик ушел домой, и сегодня они не увидятся, а завтра будь что будет. Но Владик никуда не ушел. Он точно так же хотел попросить прощения, но не решался. А на завтра вместо выяснения отношений уже планировал одну походку вместе с Давидом. Но, вероятно, из-за своей гордости ему придется идти одному. Ведь не могут же друзья играть молча. Заметив, что Давид не уходит и все еще стоит возле мимозы, он решил положиться на судьбу. Владик знал, что когда Давид вот так стоял под деревом и смотрел на море, ему приходили добрые мысли. И вот Давид появился из-за угла дома и увидел Владика. Тот, опустив голову, сидел на крыльце. Мальчики некоторое время внимательно смотрели друг на друга. Владик подвинулся, уступая Давиду место рядом с собой. После секундного колебания Давид решился принять безмолвное приглашение и сел на ступеньку рядышком с Владиком. Если придвинуться друг к другу поближе, то вполне можно разместиться на этой узкой ступеньке вдвоем.
1: «Прости меня», — сказал Давид. «И ты меня прости»,
0: — эхом отозвался Владик. Они еще посидели и помолчали, и каждый из них думал о том, как это здорово снова быть друзьями. Сумерки становились гуще, и на небе одна за другой начали вспыхивать звездочки. Потом мама позвала Давида ужинать, а Владик повернулся и во второй раз за этот вечер направился к своему дому. Но шел он не спеша и глубоко задумавшись. Как быстро Давид решился подойти к нему и попросить прощения. Владик постоянно ссорился с другими мальчиками, потому что был большим эгоистом и всегда требовал, чтобы ему давали все самое лучшее. Но очень редко ему удавалось добиваться своего. Никто никогда перед ним не извинялся. И Владик часто дулся и злился на своих товарищей. Если все христиане похожи на Давида, то и ему, Владику, тоже неплохо стать одним из них. Владику так надоело ссориться с другими мальчиками. Как спокойно и легко было им с Давидом, когда они, попросив друг у друга прощения, сидели на ступеньке.
1: «Интересно, а что значит быть христианином?» — думал Владик. «Как в таком случае нужно вести себя?»
0: Конечно, Давид объяснил бы ему, но Владик не решался спросить первый из гордости. К тому же отец Владика рассердился бы, если бы Владик заговорил с ним о христианах и ни за что не разрешил бы сыну ходить в воскресную школу. Неожиданно Владик вспомнил, что завтра они собираются поехать в деревню, и отец Давида будет читать местным жителям Библию. Может быть, он расскажет им, как стать христианами? И уж тут-то Владик будет слушать очень внимательно. Если учение христиан может исцелять от страха и примирять враждующих, значит, оно заслуживает самого большого внимания. Давид ужинал молча, а его мама, видевшая из окна в кухне самый конец ссоры мальчиков, в задумчивости смотрела на Давида и пыталась представить себе, о чем он думал, когда стоял под деревом и плакал. Что-то произошло, потому что он больше не был тем вспыльчивым, несобранным и непослушным мальчиком, каким она видела его за обедом. Сын старался быть хорошим. Он помог ей убрать со стола посуду и смахнуть со скатерти крошки, хотя она его об этом не просила. «Уж не знаю, как бы я обходилась без твоей помощи, Давид», — с благодарностью сказала мама. «Ты навел такой порядок в комнате, что даже я не смогла бы сделать этого лучше. Кстати, Давид, очень скоро мне опять потребуется твоя помощь в одном деле».
2: «В каком деле?»
0: — полюбопытствовал Давид. «Это большой секрет», — загадочно ответила мама. «Я расскажу тебе об этом, когда ты пойдешь спать».
2: «Что еще за дело такое?» —
0: думал Давид, наспех умываясь и надевая пижаму. Вместо того, чтобы сразу лечь в постель, он влетел в гостиную и трижды обежал вокруг стола. Плохое настроение, преследовавшее мальчика последние дни, куда-то улетучилось, и он опять был весел. «Завтра они с папой и Владиком поедут в деревню. Сегодня мама поведает ему какую-то тайну». А он чувствовал, что это должно быть очень приятная тайна.
2: «Мама, ты идешь?»
0: — спросил Давид, прыгая под одеяло. «Сейчас приду», — отозвалась мама, которая в эту минуту укладывала Дину.
2: «Пожалуйста, поторопись, потому что я не могу больше ждать. Я так хочу узнать то, что ты обещала рассказать мне», —
0: прокричал Давид. Он специально не стал произносить вслух слово «тайна», ведь это касалось только их с мамой. Дина была еще слишком маленькой, чтобы знать то, о чем говорят взрослые. Тайна действительно была очень важной. Он даже не сразу мог поверить тому, что сказала ему мама. После того, как она ушла, Давид еще долго лежал и все думал и думал о том, что услышал. Через 2 месяца у мамы будет еще один ребенок. Это произойдет тогда, когда в полях и в саду расцветут цветы перед праздником Пасхи, до того, как станет по-настоящему жарко. И он, Давид, будет помогать маме заботиться о малыше, и они все вместе будут выбирать для него имя. Если родится девочка, то он хотел бы, чтобы ее звали Роза, потому что в это время в саду будут цвести розы. А если родится мальчик, то, по мнению Давида, его нужно назвать Петром, в честь апостола Петра, который ходил по воде вместе с Иисусом. Мама будет очень нуждаться в его помощи, так как Дина еще очень беспомощна, а у папы всегда много дел в больнице. Первое время на нее обрушится целый вал забот: кормление, купание, стирка пеленок и убаюкивание младенца. Давид постарался вспомнить то время, когда только-только родилась Дина, но тогда ему было всего 5 лет, и он не чувствовал за нее никакой ответственности и даже почти не замечал ее. Теперь Дело обстояло по-другому. Он был готов посвятить всего себя заботам о ребенке. Вдруг Давид вспомнил, всего через 5 месяцев после рождения сестры или брата ему придется уехать в Англию, чтобы ходить там в школу, и целый год он не увидит малыша. Давиду и раньше не очень-то хотелось уезжать, но сейчас еще сильнее не хотелось этого. 2 горячие слезы сползли по его щекам.
2: «О, Боже!»
0: — прошептал он, лежа в кромешной темноте.
2: «Пожалуйста, придумай что-нибудь, чтобы мне не пришлось уезжать. Я хочу стать проповедником, когда вырасту. А для этого мне совсем не обязательно ходить в школу. Я мог бы остаться здесь и учиться у папы тому, как нужно проповедовать и помогать маме заботиться о ребенке. Пожалуйста, сделай так, чтобы я никуда не поехал!»
0: Он утер слезы краешком одеяла и стал смотреть в окно. На небе не было ни облачка. Каждая звезда была на своем месте, проливая свет на тот кусочек темного мира, который...

0: зиется ночной мрак. Но Давид был еще слишком мал, чтобы понять урок, который преподали ему звезды. А ведь каждому из нас есть чему у них поучиться. Он отвернулся от окна, зарылся лицом в подушку и заснул. Давид, его отец и Владик трижды уже готовы были отправиться в путь, но всякий раз папе приходилось возвращаться в больницу по неотложному делу. Первый раз зазвонил телефон, когда они уже подъезжали к воротам, и ему пришлось выйти из машины и отвечать на звонок. Потом к ним подошел какой-то человек и попросил у отца лекарства, когда они уже выехали на дорогу. Но в конце концов ему удалось уладить все дела, после чего они быстро свернули за угол и скрылись из виду. Мальчики наконец-то почувствовали облегчение. Владик, высунув голову в окно, молчал, что было ему не свойственно. Наверное, он чувствовал, сегодня особый день. Может быть, сегодня ему откроется некая тайна. Она позволит ему перестать бояться и стать счастливым. Каждую ночь мальчик подолгу не мог заснуть. Он не переставал думать о черных волнах, которые видел той страшной ночью. И даже когда засыпал, то часто просыпался от кошмара все тех же черных волн. Если, став христианином, он сможет навсегда избавиться от подобного страха, то он, Владик, готов сделать все от него зависящее, чтобы только не видеть их больше. И совсем не обязательно посвящать свои планы родителей и знакомых. Это будет их с Давидом тайна. Давид хотел обсудить с папой многие его волновавшие вопросы, но так, чтобы Владик не слышал. К счастью, Владик не понимал по-английски.
1: «Папа», — начал он, — «а мама уже сказала тебе о ребенке?»
2: «Конечно», — улыбаясь, сказал отец.
3: «А ты рад тому, что у нас в доме появится младенец?»
2: «Рад»,
0: — ответил Давид. Он немного помолчал и сразу перешел в наступление.
1: «Папа, когда у мамы родится ребенок, ей потребуется моя помощь. Пожалуйста, не отправляй меня в школу в Англию. Ведь малышу к тому времени исполнится всего 5 месяцев, а я мог бы ходить и здесь в дневную школу».
0: Папа ничего не ответил. Они достигли вершины холма, с которого открывался великолепный пейзаж. Долины, изрезанные холмами. Виднелась петляющая между возвышенностей белая полоска дороги, протянувшаяся на многие мили.
4: Дорогие ребята, продолжение этой истории вы услышите в следующей радиопрограмме.

0: Папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Всем привет!
3: А девочкам и мальчикам особенный привет, где бы они ни были.
2: Дядюшка Дэн, недавно ты начал рассказывать нам серию историй о библейском герое Иосифе.
3: Да, тетушка Кэрол, и сегодняшний мой рассказ будет продолжением истории Иосифа.
2: А где можно найти эту историю?
3: Эта история взята из книги «Бытия» из 40 и 41 главы. В нашем сегодняшнем рассказе вы узнаете о двух героях, которые сыграют важную роль в третьей части нашей истории об Иосифе. Мы не знаем их имен, так что мы назовем их просто «Виночерпы» и «Хлебодар царя». После всего виночерпы царя египетского и хлебодар провинились перед господином своим, царем египетским. И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпия и на главного хлебодара, и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф.
4: А я-то всегда считал тебя честным человеком.
5: А я и есть честный.
4: Почему же ты тогда оказался здесь, в темнице?
5: А ты почему здесь?
4: Хороший вопрос. Самую точку. И требует хорошего, прямого ответа. А его-то как раз у меня и нет.
6: Приветствую вас, господа. Прошу прощения, но меня не было, и я не мог лично вас приветствовать, когда вы вступили за эти стены в заключение. Но сейчас время обеда, так что заказывайте, пожалуйста.
5: Заказывайте. Мы можем заказать еду и есть, что хотим. В тюрьме?
4: Знаешь что, принеси нам что-нибудь на свой вкус. В общем, решай сам, мы можем есть почти все.
6: Хорошо. Я принесу вам еды, подобающей привычкам и вкусу царского виночерпия и хлебодара.
4: Что?
6: Я скоро вернусь. Вот и ваш завтрак.
5: Чем объясняется такая любезность? Ведь мы узники, преступники. А с нами обращаются вежливо и с уважением. Почему?
6: Вы же люди.
4: Мы узники.
6: И я тоже.
4: Ты? Ты узник этой тюрьмы?
6: Да.
5: Да ну.
6: Но здесь, в тюрьме, мне поручили заботиться о других узниках.
4: Да ну.
5: Ты хочешь сказать, что ты отвечаешь за все? За чистую постель, вкусную еду, приятную обстановку?
6: Да, с любезного согласия начальника.
5: А по-моему, мне будет не так уж плохо в этой темнице, а?
6: Доброе утро, господа.
4: Доброе утро, Иосиф.
6: Что это с вами сегодня? Почему вы такие печальные?
4: Я видел сон.
6: И ваши сны нагнали на вас такую тоску?
5: Мне приснился странный сон. Я знаю, что он имеет особенное значение, но я никак не могу решить, какое именно.
4: И мой тоже важное значение, но я не знаю, какое.
6: Такие важные сны, безусловно, надо было бы и рассказать, и истолковать.
5: А ты можешь истолковать наши сны?
6: Ну, все известно Богу. Он откроет значение ваших снов.
4: Ну вот, мне приснилось, что...
5: Я видел перед собой лазу и...
6: Сначала ты, виночерпи.
4: Хорошо. Так вот, приснилось мне, что передо мной виноградная лоза. На лозе
7: три ветви, на ветвях бутоны. Они распустились, и вот выросли и созрели грозди винограда. Потом я вижу, что в руке у меня чаша фараона. И я беру виноград, выжимаю его в чашу, протягиваю чашу фараону, и он пьет из нее.
6: Три ветви, что ты видел во сне, это три дня.
7: Три дня? Да, по-моему, логично.
5: Это значит, что через три дня что-то должно случиться, так, Иосиф?
6: Через три дня царь позовет тебя и снова поставит на твое старое место виночерпия. Ты снова будешь подавать фараону его чашу с вином.
7: Через три дня вернется ко мне царская милость, и я снова буду его главным виночерпием. Ой, Иосиф, это хорошая новость.
6: Я хотел спросить тебя, виночерпий, не мог бы ты кое-что для меня сделать? Одно одолжи.
7: Конечно, с удовольствием. Можешь на меня рассчитывать.
6: Когда ты предстанешь перед царем, замолви за меня словечко. Может быть, он меня выпустит из темницы. Ведь я ни в чем не виноват.
7: Замолвит за тебя словечко? Непременно, и притом немедленно, при первой же возможности.
6: Спасибо, виночерпий. Так. Ты настоящий друг.
5: Так, твой сон был хорошим, виночерпий. Может быть, и мой тоже окажется неплохим. Ты истолкуешь мой сон, Иосиф, а?
6: Его истолкует Господь. Только он это может.
5: Ну, так вот, в моем сне тоже было три вещи. Три белые корзины. А эти три белые корзины стояли у меня на голове. В верхней корзине лежали разные печенья для царя. Но прилетели птицы и начали клевать их прямо из корзины. Значит ли это, что через три дня я тоже выйду из темницы?
6: Да, Хлебодар. Через три дня царь велит, чтобы тебя вывели из темницы.
5: Я снова стану свободным человеком. Ну, продолжай, Иосиф. Меня вернут на мое место главного хлебодара Его Величества.
6: Через три дня царь прикажет тебя казнить.
5: А?
3: И вот на третий день, а это был день рождения фараона, устроил фараон пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре и велел привести их из темницы на пир.
5: Иосиф сам не знал, что говорит. Чего это вдруг меня повесят? У царя слишком хорошее настроение.
8: Иосиф был прав насчет трех дней. Сегодня как раз третий день, и вот нас освободили из тюрьмы, и мы здесь, на пиру у царя.
5: Так ты думаешь, меня повесят?
8: Нет, конечно, нет.
5: О, интересно.
2: А сейчас мы хотим сказать всем спасибо за письма. И мы хотим повторить наш адрес для тех, кто с нетерпением ждет наши бесплатные уроки Библии.
3: Вот он. Радиорассказ @yahoo.com. Еще раз. Радиорассказ @yahoo.com.
2: А теперь давайте вернемся к нашему сегодняшнему рассказу,
3: который я назвал «Виночерпий и Хлебодар». В темнице царскому виночерпию и хлебодару приснились непонятные сны. Иосиф объяснил им значение этих снов. Через три дня их освободят из тюрьмы. Виночерпия возвратят на старое место на службе у царя, а хлебодара казнят.
5: Так ты думаешь, меня повесят?
8: Да нет, конечно нет.
5: Интересно.
9: Его Величество, великий и могущественный государь всего Египта, сын богов, благодетель человечества желает сделать специальное объявление.
10: Да здравствует царь!
11: Раз в год я всегда устраиваю пир для всех моих слуг и придворных. Раз в год я возвышаю одних придворных и низвергаю других. В этом году мне предстоит решить судьбу двух моих слуг, которые мне не угодили. Виночерпий, подойди.
12: Да здравствует царь.
11: Возьми эту чашу. Это моя чаша.
12: Слушаюсь, ваше величество.
11: А теперь наполни ее вином. Поднеси чашу к губам и попробуй вино. Ну вот, ты снова мой чашеносец и виночерпий. Засим я возвращаю тебя на прежнее место главного виночерпия.
12: Благодарю вас, ваше величество.
11: По обыкновению, ради такого случая, я могу выполнить одно твое желание. Есть у тебя желание?
12: Мое желание, ваше величество, всегда оставаться в вашей милости и при вас, и верно, и честно служить вам.
11: Хорошо сказано, главный виночерпий. А теперь, хлебодар, подойди.
13: Да здравствует царь.
11: Ты очень сильно передо мной провинился, хлебодар. Стража, взять его и повесить!
3: Еще 2 года виночерпий служил царю, но он так и не вспомнил о своем обещании замолвить словечко за Иосифа. Надежда на то, что виночерпий напомнит о нем царю, которая теплилась в его сердце, постепенно угасла, и ко всем другим невзгодам прибавился горький осадок от неблагодарности виночерпия. Но Бог на небе не забыл слугу своего Иосифа, который томился в египетской темнице. Хотя Иосиф и не подозревал об этом, день его освобождения приближался. И вот прошло 2 года, и фараону приснились 2 сна. Наутро он созвал всех мудрецов и советников и велел им истолковать эти сны.
11: Ну вот, господа, я рассказал вам свои сны. Теперь скажите мне, что все это значит? Вы слышали, что я сказал, советники? Истолкуйте мои сны.
5: Да, да, ваше величество, да, да.
11: Ну так скажите мне, что все это значит? Ну, чего вы ждете? Вы же, кажется, мои советники и мудрецы, а?
5: Да, да, да, ваше величество, да.
11: Ну так вы можете истолковать мои сны или нет?
5: Да, да, ваше величество, да.
11: Или все ваши уверения были простым притворством?
5: Нет, нет, ваше величество.
11: Ну тогда истолкуйте мои сны немедленно, сейчас же.
5: Да, в общем, боги пока еще не открыли нам их значение, ваше величество.
11: Ну так сделайте же что-нибудь, чтобы снискать милость богов и чтобы они открыли вам его значение.
5: Да, да, ваше величество.
11: Приступайте.
5: Сейчас, сейчас, ваше величество, сейчас. Если его величество позволит нам удалиться, мы немедленно разойдемся по разным храмам и принесем жертвы богам. К полудню мы должны получить ответы на волнующие царя вопросы.
11: Смотрите, не обманите меня. Вам разрешается удалиться.
14: Вы только посмотрите, сколько еды. Царь не съел ни кусочка за обедом, ни крошки, а царица едва притронулась к тарелке.
15: Ссорились, что ли?
14: Спорили они из-за советников и мудрецов. Царица хотела, чтобы всех повесили, а царь хотел дать им последний шанс. Но вообще-то я согласна с царицей. Все эти советники и мудрецы просто болтуны. И всех их по очереди по одному надо повесить на площади, да, на виду всего честного народа.
15: Чем же они провинились на этот раз, что вызвали неудовольствие их царских величеств? Что они сделали?
14: Да ничего.
15: Как?
14: В том-то и дело, что ничего, царь. Хотел, чтобы они истолковали сны, которые ему приснились прошлой ночью. А они ничего не сказали. Не смогли. Его величество вне себя, и царица гневает.
15: Гневается.
12: Вы говорите о снах? О том, что приснилось царю?
14: Да, господин Виночерпий.
12: Царь хочет... чтобы его сны истолковали.
14: Да, господин Виночерпий. Он повелел своим советникам и мудрецам истолковать его сны, а они не могут.
12: А я знаю человека, который может.
14: Вы знаете человека, который умеет толковать сны?
12: Да.
14: Что-то не верится. Ни одного такого мудреца нет.
12: Где сейчас их величество? Царь с царицей.
14: В восточной гостиной спорят о том, что делать с советниками-мудрецами.
12: Ваше величество.
11: Потом, потом, Виночерпий, мы сейчас заняты.
12: Если царь позволит...
11: Что, что?
12: Я кое-что могу сообщить вам касательно ваших снов, ваше величество.
11: Сообщить?
12: Да, ваше величество. Я знаю человека, который может открыть значение ваших снов, ваше величество.
11: И кто он?
12: Его имя Иосиф, ваше величество.
11: А он что, мудрец, советник? Кто он?
12: Он раб, ваше величество.
11: Раб?
12: Да.
11: Здесь? Во дворце?
12: Нет, ваше величество.
11: Ну тогда где же?
12: В данный момент нигде, ваше величество. Он отбывает наказание в темнице. Но он не преступник. Он честный человек, правдивый, одаренный, верный. Человек высокого интеллекта и морали.
11: А откуда у тебя все эти сведения о об этом человеке, отбывающем срок в тюрьме?
12: Если его величеству будет угодно вспомнить, я сидел в той же тюрьме.
11: А, да, припоминаю.
12: В темнице я видел сон. И я рассказал свой сон этому Иосифу. И он его объяснил. Сказал, что через 3 дня меня освободят и возвратят на старое место главного виночерпия. И все было точно так, как сказал Иосиф.
11: Это обнадеживает. А может быть, послать за ним и дать ему попробовать истолковать мои сны? Да, да, так я и сделаю. Пошлю-ка я за ним тотчас царскую колесницу.

0: Иосиф, к темнице подъехала царская колесница. За тобой приехали.
1: За мной?
0: Царь немедленно требует тебя к себе. Немедленно, понимаешь? Ты должен побриться, переменить одежду и предстать перед царем.
1: Но зачем я понадобился царю?
0: Не думай об этом. Сейчас нет времени. Давай-ка привари себя в порядок. Царь ждет.
2: Да здравствует царь!
3: Ты Иосиф?
1: Да, ваше величество.
3: Я слышал, ты умеешь толковать сны.
1: Я не обладаю такой силой, ваше величество. Один только Бог, которому я служу, только Он может объяснять такие тайны.
3: Ну, посмотрим. Мне приснилось, что стою я на берегу реки. И вот из реки выходят 7 коров. Тучных и гладких. Выходят они, жуют траву и пасутся на лугу. А за ними из реки выходят еще 7 коров. Тощих и жалких, и очень страшных на вид. Таких тощих коров никогда я не видел во всем Египте. И вот 7 тощих и худых видом коров поедают 7 коров тучных. Но и съев 7 коров тучных, они остались такими же тощими и худыми видом, как и были. И тут я проснулся. Потом снова заснул, и приснился мне еще один сон. Этот сон был похож на первый, но только 7 тощих и иссушенных колосьев пожрали 7 колосьев тучных и полных. Тут я во второй раз проснулся. И я встревожился и хотел узнать значение этих снов. Я поведал их моим мудрецам и советникам, но они не могли их истолковать. Ну, а ты сможешь ли?
1: О, фараон, государь египетский, знай, что никакое толкование не принадлежит человеку, но одному только Богу. Он и даст ответ во благо фараона. Так слушай, о царь, сон твой один. Во сне твоем Бог Всевышний возвещает тебе о том, что Он собирается делать. 7 коров тучных – это 7 лет. Также и 7 полных колосьев пшеницы.
3: 7 коров? 7 лет? А как же это я не додумался?
1: И 7 коров тощих, и 7 колосьев иссушенных – это тоже 7 лет. И вот что собирается сделать Бог. В земле египетской будет 7 лет изобилия. Но после них будет 7 голодных лет. И все изобилие первых 7 лет забудется, ибо голод будет очень тяжелым и охватит всю землю.
3: Я уверен, что ты прав, Иосиф. Это явно похоже на правду.
1: А то, что ты видел 2 сна, о царь, значит, что это действительно Слово Божие. И что скоро Бог все это исполнит. Поэтому сейчас фараону надо искать и найти человека разумного и мудрого и поставить его над всей землей египетской. И пусть фараон назначит надзирателей над землею. И в 7 лет изобилия пусть они собирают 5-ю часть земли. Пусть все эти хорошие годы собирают они хлеб в ведение фараона, и пусть хранят они хлеб в городах. И будет эта пища храниться в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, чтобы люди не погибли от голода.
2: С
4: Сие понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон Иосифу: «Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты».

0: Бедняга Хлебодар. Что же он такое мог сделать?
1: Я хотел бы это знать, но об этом в Священном Писании нет ни слова. Наверное, что-то серьезное. Винотерпий тоже был далеко не идеальным.
0: Точно. Он оказался таким неблагодарным. А ведь Иосиф столько для него сделал.
1: Иосиф стал настоящим лидером, но в то же время он был по-настоящему добрым человеком. Господь благословил его труды, и Иосиф, в свою очередь, пел хвалу Отцу Небесному, совсем как в нашей сегодняшней песне.

0: На сегодня все. До свидания.
1: До свидания и да благословит вас Бог.
2: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
1: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
1: До новых встреч!

Проверь себя. Слушая эту передачу, мы хотели, чтобы каждый проверил себя. А как я поступаю? И если ты увидишь себя с отрицательной стороны, то проси Бога, чтобы Он помог тебе исправиться. А это можно сделать в простой молитве. «Иисус, помоги мне стать лучше!» А сейчас мы предлагаем вам рассказ «Приключения Кости в саду».

0: На улице стемнело. Было слышно, как идет дождь. Иногда капли попадали прямо в окно и сразу же превращались в маленькие струйки, проворно стекавшие вниз. Костя сидел у стола и смотрел в темное окно. Хотя все, поужинав, уже разошлись каждый по своим делам.
1: «Ложись спать, Костик. Тебе завтра рано вставать. В 6 часов тебе надо уже быть готовым».
2: «Сейчас, мама».
0: Но Косте спать не хотелось. Он продолжал сидеть за столом и думал о завтрашнем дне.
2: «Пасха. Христос воскрес, будут говорить все. И нужно будет отвечать: воистину воскрес, и улыбаться».
0: Отвечать Костя не любил. Не то чтобы он не верил в воскресенье,

0: изобретение. Нет, он, конечно, верил. Он просто не любил отвечать. Костя встал из-за стола, пошел в свою комнату, надел пижаму и забрался под одеяло. Косте стало немного совестно, что он так думал о Пасхе.
1: Ведь Христос страдал за всех, и за меня тоже. Теперь мы должны отмечать его воскресение как великий праздник. Ну и что, что нужно отвечать «воистину воскрес»? Он ведь действительно воскрес.
0: Говорил себе Костя, смотря на мокрые от дождя ветки акации за окном. Иногда ветер, как бы играя, налетал на дерево и заставлял ветки раскачиваться вверх-вниз. И тогда Косте казалось, что они машут ему, как бы приглашая в ночное царство сна. И Костя заснул. Костя шел по саду, но дождя уже не было. Было еще темно, но чувствовалось, что скоро небо на востоке заалеет. А потом поднимется солнце, и темные деревья, растущие в саду, станут, наверное, совсем другими, приветливыми и зелеными. А пока Косте было страшновато, хотя он изо всех сил старался выглядеть спокойным, чтобы его новый друг Рувим не подумал, что он трус. Рувим был местным парнем и показывал Косте достопримечательности района, в котором он жил.
2: Это сад дяди Иосифа. Дядя Иосиф добрый. Даже если он заметит, что мы без спросу пробрались в его сад, он не будет сердиться. Но сейчас все спят, кроме римских солдат, охраняющих гробницу.
1: Какую еще гробницу?
0: У Кости по спине пробежали мурашки.
2: Ну, пещеру, где похоронен Иисус.
1: Иисус? Здесь похоронен Иисус?
2: Да, а ты думал, зачем я тебя сюда привел? Смотреть на эти деревья? Только тихо, если солдаты нас заметят, нам не сдобровать.
0: Они прошли немного вглубь сада, и Костя увидел сверкающие медные шлемы римских воинов.
1: Ух ты, как блестят!
0: Вход в пещеру был закрыт большущим камнем, который не смогли бы отвалить не то что Костя с Рувимом, но, наверное, даже шестеро крепких воинов-охранников.
1: А когда он умер?
2: Да вот уже третий день будет. Говорят, что он был очень хорошим учителем, справедливым и добрым. Некоторые даже говорили, что он Мессия, Божий Сын, потому что он совершал много разных чудес. Но теперь, когда его распяли, уже никто не верит этому. Многие даже смеялись над ним, говорили ему: «Соверши еще одно чудо, сойди со креста». Но он ничего не отвечал, а только с грустью смотрел на них.
1: «Слушай, да ведь если сегодня уже третий день, то он должен воскреснуть сейчас!»
2: «Не шуми, а то услышат. Люди не воскресают на третий день после смерти».
1: «Конечно воскреснет! Он же не просто человек, он Божий Сын!»
2: «Ты-то откуда знаешь?»
1: «Пойдем поближе, сам сейчас увидишь».
0: Костя схватил своего друга за рукав и потащил к пещере, стараясь все же, чтобы воины не заметили их. Но не успели они подойти к толстому дереву, за которым хотели спрятаться от воинов, как земля под ними дрогнула. Мальчики от испуга прижались друг к другу. Земля под ногами опять задрожала, как будто это была и не земля вовсе, а подвесной мостик, по которому Костя любил гулять в городском парке. Несмотря на приобретенную им способность держать равновесие, Костя не удержался на ногах. Рувим схватился одной рукой за дерево, другой рукой помог Косте подняться. Внезапно все стихло, но только на мгновение. Откуда-то сверху, прямо рядом с воинами, спустился белоснежный ангел. Его лицо так сияло, что ребята должны были прикрывать глаза рукой. А еще не пришедшие в себя после землетрясения воины просто остолбенели, когда увидели ангела. Не обращая на них внимания, ангел подошел ко входу пещеры и отодвинул камень.
1: «Василище!»
0: Воины, совершенно ошеломленные, попадали на землю. А ангел сел на камень, подмигнул мальчикам, или им так показалось, и поправил свои светлые волосы. К удивлению ребят, в пещере было светло, хотя солнце только-только начинало освещать небо. Рувим и Костя затаили дыхание. Вдруг из пещеры вышел молодой человек в длинной белой одежде. Посмотрел с улыбкой на ангела, поднял глаза к небу и начал что-то говорить.
2: «Он так похож на Иисуса!
1: Он воскрес! Христос воскрес!

0: Костя оттормошил Рувима, но тот никак не мог понять, что происходит.
1: «Христос воскрес! Я тебе говорю! Он должен был воскреснуть! Он ведь Сын Божий!»

0: Вдруг кто-то положил Косте на плечо руку. Он повернул голову. Это была мама.
1: «Мама, Христос воскрес!»
2: «Воистину воскрес!»
0: Костя понял, что проснулся.
3: «Христос воскрес!»
0: сказал встретившийся на автобусной остановке папин друг.
1: «Воистину воскрес!»
0: громко ответил Костя, так что все стоявшие на остановке посмотрели в его сторону.
1: «Воистину воскрес!»
0: повторил он, как бы давая всем понять, что верит в то, что говорит.
2: «Может быть, и ты, дорогой маленький друг, тоже стесняешься этих слов? Христос воскрес! Воистину воскрес!»
0: Так бывает у многих, кто не верит в воскресение Христа. И это очень печально, но поправимо.
2: «Впусти Иисуса в сердце свое. Скажи Ему: прости меня, я хочу быть твоим. И тогда воскресший Иисус войдет в твою жизнь. И ты с великой радостью воскликнешь: Христос воскрес!
0: Воистину воскрес!»

Салам перший, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет, не так нечестивые, не так, но они, как прах, возметаемый ветром с лица земли. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Аминь.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Иришка, Маришка, привет! Что это вы так рано из школы?
4: Ох, Илья, у меня проблема.
3: Заходите, заходите. Почему вы с портфелями? Вы еще и дома не были?
4: Пока я не придумаю, что делать, я домой не пойду.
3: Ириша, не волнуйся, ты же ничего плохого не сделала.
4: Но как я скажу маме, что ее к директору вызывают?
3: Маму к директору? Что ты уже натворила?
4: И ты туда же. Ничего я не натворила.
3: Родители не вызывают в школу, чтобы на них полюбоваться.
5: Да, это уж точно.
4: А может, не показывать дневник?
5: Ну, мама ведь все равно когда-нибудь узнает. А если из школы позвонят, тебе еще больше попадет. И говорила же я не дружить с этой Ленкой. Я знала, что ничего хорошего из этого не выйдет.
3: Да объясните же вы, что случилось?
4: Дело было так. К нам в класс пришла новенькая девочка. Она очень прикольная, красивая. Вещи у нее все классные, фирменные. И вообще, она веселая, с ней не скучно.
5: Все сразу захотели с ней дружить, но она почему-то выбрала Иришку. Я на нее даже обиделась.
3: Потому что она тебя не выбрала?
5: Нет, я на Иришку обиделась, что она меня бросила. И стала с Леной везде ходить. Деловая такая, даже не подойти к ней.
4: Ты прости меня, Маришечка. Теперь-то я знаю, что ты настоящий друг. Эта Лена казалась такая хорошая, а потом...
3: И что потом?
4: На прошлой неделе мы бежали из столовой в класс. Уже прозвенел звонок, и мы торопились. Пробегая мимо раздевалки, Лена сказала, что она что-то забыла в своей куртке. И попросила меня подождать ее. Через несколько минут она вернулась, и мы пошли на урок. Через день все это повторилось. На следующий день снова.
5: А несколько дней назад у меня из куртки пропали деньги. Мне их мама на обеды дала. А я кошелек в кармане забыла. Когда на третьем уроке я пошла за деньгами, их там не оказалось.
4: Потом у Лёши пропал мобильный телефон. Он его тоже в раздевалке забыл. А у Сони игрушка.
3: Похоже, у вас завелся воришка.
4: А сегодня? Сегодня Лена опять зачем-то пошла в раздевалку. А я ее ждала у двери. Смотрю, идет зауч Татьяна Степановна и говорит: «Почему ты не на уроке? Уже прозвенел звонок». А я ей говорю: «Лену жду, она что-то в куртке оставила. Сейчас придет, и мы пойдем на урок». И тут началось самое ужасное. Лена пришла, а Татьяна Степановна говорит: «Пойдемте в мой кабинет».
3: И что дальше?
4: Она уже знала, что у наших ребят деньги пропадают. Только не знала, кто ворует. В общем, Татьяна Степановна нашла у Лены еще два чужих кошелька, представляешь?
3: Да, все это очень неприятно. Почему твою маму в школу вызывают?
5: Илья, учительница думает, что Ириша помогала Лене, что они были заодно, что Иришка, как это, на стреме стояла.
4: А я ведь даже подумать не могла, что Лена может так поступать. Как я все это маме скажу?
6: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
7: Ох, Ириша, в неприятную ты ситуацию попала.
4: Привет, Гоша, ты все слышал?
7: Слышал.
4: И что мне теперь делать?
5: Плохо еще то, что ребята с Иришкой дружить не хотят. Думают, что она тоже воровка.
7: Да, обидно. Но ты, Ириша, не отчаивайся. Поговори с родителями, все объясни. Думаю, они поймут.
4: Но ведь и ребята считают, что я деньги брала. Как мне им доказать, что я не виновата?
5: Я тебе говорила, что эта дружба до добра не доведет.
4: Мариш, я думала, что ты просто ревнуешь меня к Лене. и поэтому говори, что она какая-то странная.
7: А чем она была странной?
5: Знаешь, вначале Лена всем понравилась, а потом стала говорить плохие слова, подшучивать над тем, кто плохо одет. Она завидовала, если у кого-то появлялась новая вещь, и вообще стала воображалой.
7: Ириша, а тебе нравилось с ней дружить?
4: Я видела, что Лена стала не такой, какая она была вначале. Со мной она была приветливой, часто угощала меня шоколадками, мороженым.
5: Иришка тоже изменилась с тех пор, как стала дружить с Леной. Целовредный такой кошмар. Вот ребята и думают теперь, что она тебя воровать научила.
4: Но я ничего не брала, честно. Я не знала, что Лена способна на такое. Она вначале казалась такой хорошей, такой симпатичной и прикольной.
7: Знаете, ребята, не зря ведь говорят, не все то золото, что блестит. К сожалению, первое впечатление может быть обманчивым. Вот послушайте-ка, какую я вам расскажу сказку.
8: В одном лесу жили мама и два ежика-близнеца, Синя и Виня. Однажды мама сказала:
9: «Ребятки и жатки, сейчас мы вместе с вами отправимся за грибами».
3: «Почему мы? Ты обычно сама за грибами ходила».
9: «Я одна за грибами ходила, когда вы маленькими и беспомощными были. А теперь вы уже подросли, пора и вам делом заняться».
2: «Но какие грибы нужно собирать? Я знаю, что есть грибы страшные и ядовитые. Если их съешь, даже умереть можно».
9: «А я вас, мальчики, научу. Пойдемте со мной. На самом деле грибов очень много, и сразу все запомнить невозможно. Я вам покажу только некоторые из них, а значит, и собирать вы можете только эти грибы».
2: «Ой, а я уже вижу гриб. Смотри, он в кустиках под березкой спрятался, но я нашел его».
9: «Молодец, Веня, это подберезовик. Смотрите, какой большой и крепкий. Чаще эти грибы растут под березками. Они бывают беленькими, как этот, но могут быть черными и даже пятнистые».
3: «И я нашел подберезовик».
9: «Осторожно, Сеня, это ложный гриб, он ядовитый и очень горький».
3: «Ну он такой же, как и ваш подберезовик».
9: «Такой да не такой, переверни его. Смотри, под шляпкой у этого гриба розовенькая, а на ножке сетчатый рисунок. Выбрось его».
2: «А у настоящего березовика под шляпкой беленькая».
3: «А я еще один гриб нашел. Смотрите, какой смешной. Он тоже ядовитый».
9: «Нет, это сыроежка».
3: «И название у него смешное».
9: «Этих грибов очень много. Смотрите, их край зубчиками, а шапочка желтенькая и вогнутая».
2: «Из этого гриба, наверное, пить можно».
3: «А у сыроежки есть двойник».
9: «Иногда этот гриб можно спутать с желтым мухомором. Но у мухомора на ножке есть такая юбочка. Этим они отличаются».
2: Мама, смотри, какой великан».
9: «И правда великан. Это белый гриб».
3: «Какой же он белый? Он коричневый».
9: «Это шляпка у него коричневая. А сам посмотрите, какой он. Крепкий, беленький. Это очень вкусный и полезный гриб».
2: «Ой, а это что за компания? Какие грибочки? Их так много?
3: Зачем они влезли на пенек? Даже не прячутся от нас».
9: «Это опята веселые ребята. Вот так они и растут на пнях. Скучно им поодиночке. Вот они и растут группками. Видите, какие они бурые. И бывают серо-желтые. Смотрите, не перепутайте эти грибочки с ложными опятами».
2: «И что, они очень похожи?»
9: «Похожи. Также растут на пнях. Но только они красные. Думаю, на вкус они вам точно не понравятся. Уж очень они горькие».
3: «Мама, я уже устал. Пойдем домой».
8: И ежата направились в свой домик. Спали они сегодня хорошо и спокойно. Сине снились опята, которые весело плясали на пне. А Вене большой белый гриб, который сам прыгнул на спинку ежику. Утром их разбудила мама.
9: «Вставайте, лежебоки, солнышко уже высоко. Пора завтракать и за грибами собираться».
3: «Но мы ведь только вчера ходили».
9: «На зиму нужно запастись, поэтому придется много грибов набрать. Только помните, какие грибы можно брать. В Все незнакомые, даже если они вам очень понравятся, обходите стороной.
2: Хорошо, мамочка, я пошел.
9: Вене нужно позавтракать.
2: Я потом хочу побольше грибов набрать.
8: Пошли Сеня и Веня. Долго бродили они по лесу. Мама уже даже волноваться стала. Не заблудились ли ежата? Вот к обеду появился Сеня. На его колючках было много разных грибов. И опята, и сыроежки, даже один белый гриб.
9: Молодец, Сеня. Но где же твой брат?
3: Не знаю. Вначале мы шли вместе, а потом он отстал. И я его больше не видел.
9: А вот и Веня. Но почему-то он несет всего один гриб.
3: Ну посмотри, мама, какой красивый гриб. Мы вчера такого не видели.
2: Мама, мамочка, помоги. У меня сильно живот болит.
9: Что с тобой, Веня?
2: Вначале я собирал опята да сыроежки, но потом увидел огромные красивые грибы. Они такие красные и в белую крапинку. Я решил попробовать этот гриб.
9: Веня, это же мухомор. Это очень опасный, ядовитый гриб. Нужно срочно звать лесного доктора.
8: Лесной врач лечил Веню горькими лекарствами, и через 2 дня ежик поправился. Но он навсегда запомнил этот урок. Не все то, что красиво и привлекательно, вкусно и полезно. Кроме того, Веня не послушал маму. Она просила собирать только те грибы, о которых она им рассказала. Веня еще не все знал о грибах, которые растут в их лесу. Но если бы он послушался маму, то избежал бы этого неприятного происшествия.
3: Мухомор и правда очень красивый. Я его видел однажды в лесу.
9: Да, это привлекательный гриб, но очень ядовитый. Веня еще не знала этого, как и вы еще не знаете очень многого.
3: Вот и Лена была такой красивой, яркой, как мухомор, а оказалось, и теперь у Ириши проблемы.
9: Но у тебя, Ириша, есть доктор, который может тебе помочь. Это Иисус. Помолись, попроси у него помощи. А еще у тебя есть книга, в которой написано, как жить, чтобы никогда не было стыдно смотреть людям в глаза. Это Библия. В ней написано, что хорошо, что плохо, что есть добро, что зло.
3: Но ведь я не хотела, чтобы так получилось.
9: Знаешь, Ириша, ты еще плохо знала Лену, но уже назвала своей подругой. Ты не знала, что это за девочка. Хотя видела, что она ругается, обижает твоих друзей.
3: Да, если честно, мне это не очень нравилось. Я дружила с ней потому, что она угощала меня, дарила всякие безделушки.
9: Знаете, ребята, Библия говорит, что худое, то есть плохое сообщество, развращает добрые нравы. Не стоит дружить с ребятами, которые ведут себя дерзко, вызывающе, непослушным и своевольным. Со временем и вы тоже можете стать такими же. Выбор друзей – это очень серьезное дело. И чтобы не попадать в такие неприятные истории, нужно получше узнать того, с кем вы хотите дружить. Возможно, стоит посоветоваться с родителями. Думаю, старшие помогут вам отличить друга от лжедруга. Примите их совет.
3: Впредь я буду осторожнее. А сейчас нам пора домой.
2: Приходите еще.
9: До свидания, девочки.
2: Пока.
8: Дорогие ребята, пусть Господь поможет вам отличать правду от лжи, добро от зла, истину от заблуждения. Внешне они могут быть очень похожи. И если перед вами стоит выбор, обратитесь за помощью к Богу, к Его Слову, а еще к своим родителям. Пусть вас в этом благословит Господь.
4: А наша программа окончена.
2: Пишите нам по адресу город Санкт-Петербург.
4: Индекс 194-214. Абонентский ящик 39.
3: Программа «В гостях у книжного червячка».

теперь, ребята, время рассказа. Трое отправляются на поиски. Часть седьмая.

они достигли вершины холма, с которого открывался великолепный пейзаж, долины, изрезанные холмами. Виднелась петляющая между возвышенностями белая полоска дороги, протянутая.

0: «Давид, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Наконец заговорил отец. «Я буду проповедником», — уверенно ответил Давид. «И, может быть, врачом, как ты. Ты же научишь меня, правда?»
1: Папа с улыбкой покачал головой.
0: «Чтобы учиться, нужно ходить на занятия и сдавать экзамены», — заметил он. «Но дело даже не в этом. Ты не можешь так вдруг просто по одному своему желанию стать проповедником. Мы проповедуем Слово Божье, потому что нас избрал Бог. Быть проповедником значит исполнять волю Божью, рассказывать людям о нем. Бог избирает для этого дела не всех подряд. Когда я готовлюсь в больнице к операции, то выбираю самый чистый, самый острый скальпель. И если ты хочешь, чтобы когда-нибудь Бог выбрал именно тебя, то должен готовиться к этому уже сейчас». «Но как?» – спросил Давид.
1: Папа сделал паузу и сказал:
0: «Когда-то очень давно Богу потребовался посланник, чтобы сообщить народу важное известие. Но он не мог найти ни одного взрослого, кто мог бы справиться с его поручением. Тогда он избрал мальчика, которого звали Самуил»,
1: — живо подхватил Давид.
0: «Правильно, Самуил. Потому что Самуил мог исполнить поручение Бога. Долгое время этот мальчик готовился, стараясь оставаться чистым душой и телом, хотя жил среди порочных и злых людей. Многие годы он слушался своего наставника Илия. Был исполнителен и опрятен, стремясь быть лучше, чем окружавшие его люди. И именно потому, что он учился служить Богу, Самуил никогда не хныкал и не просился домой, хотя, служа при храме, видел свою маму только один раз в год. Поэтому Бог избрал этого чистого, послушного и смелого мальчика своим посланником. А в другой раз Бог захотел избрать царя для своего народа, но никто из сильных, храбрых солдат не подходил для этой должности. И тогда выбор Божий пал на маленького пастуха. «Меня!» — сказал Давид. «Да, его тоже звали Давидом», — подтвердил папа. «Как ты думаешь, почему Бог избрал именно его?»
2: «Потому что он был хорошим пастухом», — ответил Давид на ходу, припоминая эту библейскую историю.
0: «Верно»,
1: — согласился с ним папа.
0: «На протяжении многих лет Давид изощрял свое умение вдали от людей. Он научился немногому, но кое-что удавалось ему лучше других — искусно играть на гуслях и побеждать медведей и львов. Никто за ним не приглядывал, и никто никогда не слышал, чтобы из его стада пропала хоть одна овца. И так Давид готовился, и когда потребовался воин, который смог бы одолеть великана, Бог вспомнил этого мальчика, который втайне от всех учился побеждать противников.
2: «Но разве здесь я не могу готовиться к служению Богу?»
1: — спросил Давид.
0: «Не можешь», — ответил папа. «В этой стране тебе не удастся хорошо научиться чему бы то ни было. Готовиться к служению Богу значит быть там, куда посылает тебя Бог. Смело и настойчиво делать свое дело, ярко светить людям, где бы ты ни был. Я надеюсь, что ты будешь жить среди добрых людей, но, возможно, вокруг тебя окажутся и злые. Тогда тебе придется стать таким, как Самуил, не похожим на всех прочих».
2: быть чадами Божьими непорочными среди строптивого и развращенного рода», процитировал Давид выученный им стих.
0: «Вот именно»,
2: сказал папа с некоторым удивлением.
0: «Я рад, что ты запомнил эти слова. Когда ты будешь в Англии ходить в школу, я видел ежика!»
2: закричал Владик, и отцу пришлось остановить машину, чтобы мальчики смогли как следует рассмотреть зверька. Ребята хотели было завернуть его в резиновый коврик, лежавший на полу машины, и отвезти Дине, но потом все-таки отпустили. Еж был очень колючим и вообще мог оказаться ежихой, которую дома ждали детеныши. Мальчики забрались в машину и продолжили путь, высматривая на горизонте красные горы, у подножия которых располагалась та самая деревня. Вскоре они увидели их макушки, ярко освещенные лучами восходящего солнца.

0: Въезжая в деревню, они сразу заметили девочку с ребенком на спине. Она вышла из-за деревьев и замахала им рукой. Это была Лиля. Папа оставил машину в тени деревьев, и Лиля проводила их в дом своих хозяев. Она застенчиво поздоровалась с друзьями, радуясь их приезду. Но на ее лице они заметили легкую тень беспокойства. Она шла впереди, показывая дорогу, и молчала. Хозяева ждали их в своей прохладной хижине, где сладко пахло сухими травами и пшеницей. Пол был чисто выметен, и на нем лежало несколько ковриков для гостей. Все было готово к их приезду. На углях стояла кастрюля с готовой похлебкой. Но Давид чувствовал, что-то было не так. Хозяин улыбался и был с ними любезен. Но прислуживавшая им хозяйка выглядела усталой и раздраженной. Она часто выходила к воротам и с кем-то перешептывалась. И когда врач обратился к ней, оказалось, что она его совсем не слушает. Не осталось никаких сомнений. Над этим маленьким домом нависла грозная тень беды. Но никто не проронил ни слова, ожидая, пока гости поедят и отдохнут. И только тогда хозяин дома заговорил.
1: «Сестра моей жены тяжело больна», — начал он. «Она уже давно болела, но прошлым вечером муж заставил ее принести с рынка мешок угля. Она упала под тяжестью этого мешка и сейчас лежит дома и ни с кем не хочет говорить. Не могли бы вы сходить к ней, если, конечно, уже отдохнули? Моя жена проводит вас. Местные больные придут позднее».
2: «Вам нужно было сказать об этом раньше»,
0: — сказал папа Давида. Вставая, он заметил, как мрачное от беспокойства лицо хозяйки немного прояснилось.
1: «Давид, Владик, пойдемте со мной, вы поиграете на улице!»
0: Все вместе вышли на залитый солнцем двор, и по холму, на склонах которого уже пестрели ноготки, спустились к маленькой хижине, стоявшей на берегу реки. Дверь была открыта, и, приближаясь, они услышали хриплые звуки, как будто кто-то тяжело дышал, и крики испуганного ребенка. После яркого дневного света их глаза с трудом могли видеть в сумраке хижины. Давид с Владиком присели на ступеньках, а папа Давида вошел внутрь. Он долго не показывался. Дети могли слышать, как он тихо разговаривал с хозяйкой Лили. Вскоре из хижины вышла Лиля с двумя детьми и села рядом с мальчиками. Она сидела тихо и безучастно, положив подбородок на руки, и сурово смотрела перед собой.

0: «О чем ты грустишь, Лиля?» — спросил Владик. «Разве это больная женщина из твоей семьи?»
1: Лиля покачала головой. «Нет», — ответила она, — «она из семьи моей хозяйки».
0: «Тогда о чем ты горюешь?»
1: — не понимал Владик, которому вообще-то было незнакомо чувство сострадания. «Потому что у больной женщины есть дочь. Если ее мать умрет, моя хозяйка возьмет ее к себе, а я буду лишней». Лиля заплакала.
2: «Они прогонят меня! Ах, почему я не умерла вместе с моей мамой?»
1: Она, словно маятник, раскачивалась из стороны в сторону. А мальчики сидели тихо, не зная, что сказать.

0: Затем один из хозяйских малышей подошел, обхватил ее за шею и несколько раз поцеловал. Неведомо откуда появилась кошка и стала тереться спинкой о ноги Лили. Подбежал молодой козленок и уперся своими рожками в руки девочки, и скоро Лиля понемногу успокоилась. Она сидела так среди ласковых детей и дружелюбных животных в лучах теплого весеннего солнца, когда из хижины вышел отец Давида. Его лицо было печальным.
1: «Она умрет?»
0: — шепотом спросил Давид, взяв отцовскую руку в свою.
2: «Боюсь, что да», — ответил отец. «И, может быть, очень скоро. Я ничего не могу для нее сделать. С ней останется ее сестра, а я еще загляну сюда на обратном пути».
0: Лиля не поняла ни слова, потому что они говорили по-английски. Но она уловила скорбный тон, и ее лицо помрачнело. Второй раз в жизни ей, вне всякого сомнения, придется остаться одной. И хотя ее хозяин был иногда груб с ней, все же она успела полюбить его жену и двоих детей. Конечно, они не могли заменить ей родителей, но кроме этих людей у нее никого не было. «Теперь кто-нибудь другой возьмет ее к себе», — думала Лиля. Маленькие служанки пользовались большим спросом среди жителей деревни, потому что они много работали и мало ели. У самого дома, где жила Лиля, они увидели множество людей. Папа Давида вошел в хижину, а люди стали по очереди подходить к нему. На некоторых виднелись ужасные раны и болячки, которые нужно было обмыть и перевязать. Давид с Владиком пошли к реке.

0: Но сначала мне нужно вымыть руки. Врач смотрел на Лилю широко открытыми глазами. Девочка постелила на маленький столик кусок чистой ткани и начисто вымытыми руками принялась раскладывать на ней тюбики и баночки с мазями. Она не поднимала головы, сосредоточенно смазывая рану очередному пациенту. Врач приступил к осмотру следующего больного, а когда снова повернулся к Лиле, увидел, что рана была аккуратно перебинтована. «Я провела в больнице 12 недель», — напомнила она ему. «Каждый день я смотрела и училась. Теперь я могу это делать не хуже любой медсестры».
1: «Вижу, вижу»,
0: — задумчиво произнес врач.
1: «А ты умеешь закапывать глазные капли?»
0: «Да», — скромно ответила Лиля. «Нужно вымыть руки, попросить больного запрокинуть голову, слегка оттянуть веко и капнуть из пипетки. Я видела это много-много раз».
1: «Молодец!»
0: — похвалил врач, внимательно посмотрев на Лилю. Второй раз за этот день она выглядела умиротворенной. Несмотря на свой физический недостаток, Лиля была проворной и способной девочкой. К тому же она знала, что переживают больные, и могла им посочувствовать.
1: «В больнице не хватает рабочих рук. Мне нужно поговорить с медсестрами. Может быть, у кого-нибудь из них найдется свободное время, чтобы научить Лилю премудростям профессии, и тогда она сможет приносить настоящую пользу»,
0: — решил папа Давида. Последний пациент был осмотрен, но стоявшие во дворе все еще не разошлись. Врач не часто приезжал к ним в деревню, и многие из тех, кто ждал, пришли просто взглянуть на него. Кто-то предусмотрительно расстелил на земле покрывало, и врач сел на него и вынул из кармана Новый Завет. Люди обступили его со всех сторон. Все находились в каком-то радостном ожидании. Не то чтобы они нуждались в новой религии, но было все-таки интересно послушать о ней. Лиля тоже подошла и села за их спинами, уткнувшись подбородком в скрещенные руки. Владик и Давид вернулись с реки, промокнув до ниточки и перепачкавшись грязью. Таким же бывалым путешественником выглядел и Яролаж.

0: Они сели на земле неподалеку. Папа Давида говорил, а все собравшиеся притихли и слушали. Все замерло, за исключением медленно наползавшей на хижины тени от красных гор.
1: Очень хорошо известная притча о сеятеле. Иисус Христос рассказал ее. И Он четыре почвы представил людям. При дороге почва тернии, куда семя упало, на камень и добрая почва. И вот я читал недавно очередной раз эту притчу и обратил внимание, как будто бы на бесполезное занятие. Зачем сеять там, где камни? Зачем сеять при дороге? Вот когда мы с вами что-то сажаем в огород, прежде мы вскопаем землю с осени, а весною поделаем грядочки, и на грядочки тогда уже сажаем какие-то культуры. И никому в голову из нас не придет на дорожку

которую мы протоптали, посадить что-нибудь. Иисус Христос говорит, сеятель сеет семя, и сеет его так, что падает семя везде, и в тернии там, где оно не вырастет, и на камне, где не будет толку, и при дороге, где птицы поклюют, и в добрую почву. Зачем так сеять? В этом справедливость Божия. Вот мы с вами здесь сидим, и, возможно, кто-то из нас, как почва, недобрая еще, а семя все равно сеется. Кто-то, может быть, там вот сидит и слушает, тоже сеется семя. А когда ночь опускается, и я думаю, что, наверное, вот тут соседи есть, и там кто-то слушает, сеется семя. Везде, куда только можно, сеятель бросает семя. Вопрос, как мы слушаем? Какая почва представляет наша душа? Какую почву представляет? Важно не только слушать Слово Божие, верить Слову Божьему и доверяться, повиноваться Слову Божьему. Выходи сюда, помолись, Господь простит тебя. Входит человек, а вы знаете, вот у меня сомнения на душе. А вот то, я думаю, чего ж ты не вышел? Слово Божие говорило. Уже бы ты решил вопрос, вот недоверие. Так, вы то так говорите, но я пойду другим путем. И человек удлиняет себе путь к освобождению. Евреям написано во 2 главе 1 стих. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, особенно внимательными. Мы иногда слушаем, и превратно, что-то превратно в нашем сознании. Вот давайте мы так будем слушать Слово Божие, как оно предлагается нам. Пожилой человек говорит...

0: Врач рассказывал о Боге, рядом с которым каждый человек обретает истинную радость и совершенный покой и избавляется от всех своих страхов. Однако люди не спешат приходить к нему, потому что их держит в своих цепких руках грех, затрудняя путь грешника к Богу. Потом отец Давида рассказал о распятом Иисусе, который взял на себя грехи людей, как тяжкую ношу, страдал и умер за них.
1: «Вот»,
0: — сказал отец, держа на вытянутой руке платок и закрываясь им от сидящего напротив человека.
1: «Если между нами находится этот платок, а я возьму и уберу его, что тогда будет разделять нас?»
2: «Ничего!»
0: — раздались голоса, и все весело засмеялись, потому что на такой легкий вопрос смог бы ответить даже ребенок.
1: «Правильно!»
0: — сказал отец.
1: «Ничего! Так же и грешнику, который покается и уверует в то, что Иисус искупил его грехи, будет открыта дорога к Богу. Эту дорогу открыл для нас Иисус, и теперь мы можем навсегда обрести надежное пристанище».
0: Некоторые слушатели презрительно отвернулись. Один из них засмеялся, но все же они продолжали молча слушать, пока врач рассказывал о пристанище в любви Божьей. Лиля затаила дыхание, очарованное его словами. Ведь он рассказывал о том, как навсегда избавиться от чувства одиночества и собственной ненужности. Получалось, что если она уверует в Иисуса, то ей уже никогда не придется плакать и говорить: «Меня никто не любит». Даже Владик, который очень внимательно слушал, тоже понял, что ему нужно делать: навсегда покончить с враньем, воровством и ругательством, и уверовать, и тогда он больше не будет бояться ни темноты, ни самой смерти. Иисус на веки веков станет его спасителем и утешителем в жизни и в смерти. Проповедь подходила к концу, и все вдруг наперебой заговорили и стали задавать бесчисленные вопросы.

Некоторые пришли уже после начала проповеди и торопились поскорее получить у врача лекарство. Двое или трое крестьян, умевших читать, просили дать им книги, а одна молодая женщина предложила что-то купить у нее. Врач, глядя на их суетливые движения и отсутствующие лица, выглядел очень расстроенным. В который уже раз он рассказывал историю о распятом Спасителе. Оказалось, ее истинный смысл не проник ни в одно сердце. Но в толпе было два человека, которых он не мог видеть, потому что они сидели поодаль в тени деревьев. Лиля от всего сердца радовалась давно забытому ощущению. Впервые за многие годы она чувствовала обращенную к себе любовь, любовь Иисуса. А сердце Владика сильно билось от переполнявших его решимости и надежды. Папа Давида не догадывался, что благодаря его проповеди один мальчик, друг его сына, нашел свой путь к вечному пристанищу. И одна несчастная девочка утешилась, окончательно избавившись от чувства одиночества и страха.

Лиля смотрела вслед удалявшейся машине, пока та совсем не скрылась из вида где-то у самого горизонта, растворившись в облаке пыли. Она повернулась и стала подниматься на холм, немного прихрамывая, потому что очень устали ноги. Еще никогда прежде, даже в день смерти матери, будущее не представлялось ей в столь мрачных красках. Тогда она была совсем крошкой и знала, что кто-нибудь непременно о ней позаботится. Но сейчас она была достаточно большой, постарше Давида, и уже научилась бояться одиночества.

Дорогие ребята, на этом наша программа подошла к концу. Продолжение этой истории вы услышите в следующей радиопрограмме.

Новая дорога. Воплотилось слово по велению Бога. В мир сошел Спаситель, стал как человек. Нас ведет на небо верная дорога, ведь любовь Иисуса глубже всяких рек.

Сегодня вы услышите последнюю, заключительную часть истории. Трое отправляются на поиски. Часть восьмая. Она повернулась и стала подниматься на холм, немного прихрамывая, потому что очень устали ноги. Еще никогда прежде, даже в день смерти матери, будущее не представлялось ей в столь мрачных красках. Тогда она была совсем крошкой и знала, что кто-нибудь непременно о ней позаботится. Но сейчас она была достаточно большой, постарше Давида, и уже научилась бояться одиночества. Она знала, каково жить без родителей и чувствовать себя никому не нужной. И все было бы ничего, будь она сильной взрослой женщиной. Но тяжелые мешки и корзины, которые нередко приходилось носить, заставляли ее буквально падать от усталости и невыносимой боли в спине. Возможно, новый хозяин заставит ее носить еще более тяжелые тюки, а новая хозяйка не будет так добра к ней, как прежняя. Она сидела на корне оливкового дерева, который словно огромная гусеница лежал на тропинке, и смотрела на белую дорогу. Уже стемнело. На небе висел желтый серп луны, и посеребренные лунным светом листья нежно шелестели. Она так долго ждала этого дня, и вот он настал и закончился. Давид, которого она любила всем сердцем, теперь подъезжает к дому, сидя в машине и склонив голову на плечо своему отцу. И, может быть, она больше никогда не увидит его. Вокруг было много деревень, чьи жители нуждались в помощи его отца. А мальчик наверняка последует за ним. Да к тому же скоро он уедет куда-то далеко и пойдет в школу. Она перебирала в памяти события минувшего дня, одно за другим, особенно наслаждаясь воспоминанием о его последних часах. Мужчины и женщины сидели вокруг врача, внимательно слушая его. Он говорил о пристанище, и сейчас Лиля, уронив голову на колени, старалась вспомнить каждое его слово –

Иисус разрушил преграду между людьми и Богом. Иисус открыл людям дорогу к светлому пристанищу. И она, Лиля, бросилась ему навстречу. Нет, ей больше не придется чувствовать себя одинокой и всеми забытой. Никогда, никогда она не забудет этих слов. Ах, если бы у нее была эта книга, тогда бы она обращалась к этим словам снова и снова.

0: Лиля поднялась и быстро пошла по тропинке. Подходя к дому, она услышала злой голос хозяина, который звал ее. И только тогда поняла, как долго она отсутствовала.
1: «Ленивая девчонка!»
0: — закричал хозяин, замахиваясь на нее палкой.
1: «Бегаешь за чужаками, когда ты нужна здесь! Немедленно отправляйся к моей жене и скажи ей, чтобы она сейчас же шла домой! Она уже давно должна была приготовить для меня ужин!»
0: Старшие дети, чумазые и голодные, уже спали, свернувшись калачиком прямо на полу. Лиля, чувствуя себя виноватой, накрыла детей одеялом и быстро побежала к дому сестры своей хозяйки. Во мраке хижины горела одинокая свеча. Туда набилось много соседей, и все сидели тихо и как будто чего-то ждали. Лиля поняла, чего они ждали той минуты, когда умрет больная женщина, и тогда они станут плакать и бить себя в грудь, выражая горе и отчаяние. Ей не хотелось нарушать безмолвие и заглядывать за занавеску, где находилась хозяйка с сестрой. Девочка только слегка тронула ее за плечо. «Пойдемте», — шепотом сказала Лиля. «Ваш муж велит вам немедленно возвращаться домой». Женщина покорно встала, и слезы хлынули у нее из глаз. Она наклонилась, чтобы поцеловать бледное лицо сестры, а потом вышла вслед за Лилей в темную ночь. Ей очень хотелось остаться, тем более она могла уже не застать свою сестру в живых. Но ее муж не любил, когда кто-нибудь осмеливался ослушаться его. «Как бы я хотела, чтобы эти люди знали о небесах!» — думала Лиля, быстро шагая за своей хозяйкой. «Если бы они хоть раз услышали тот стих, что я выучила в больнице! Я иду приготовить место вам!» — сказал Иисус. «Если бы они знали ту песню, которую мы учили во время дежурства в палате! Там, на небе, есть чудесная страна! Хоть бы кто-нибудь из христиан пришел в нашу деревню и объяснил этим людям, что не стоит плакать и горевать при виде смерти! Мне, например, не страшно умирать. Мне кажется, я была бы рада оказаться в прекрасном доме на небесах, потому что здесь, на земле, у меня, наверное, никогда не будет своего дома. Может быть, я сама попыталась бы рассказать им об Иисусе, если бы знала о нем больше. Но разве недоверчивые крестьяне станут слушать маленькую служанку?» Они вернулись домой. Хозяин дремал, уронив голову на стол и сжимая в руках трубку. Когда Лиля с хозяйкой входили в дом, он проснулся. Никто не произнес ни слова. Возможно, увидев в глазах жены невыразимую скорбь, ему стало стыдно за свое поведение, и он не выразил упреков, пока жена готовила ужин. Но ни хозяйка, ни Лиля не чувствовали голода, и ему пришлось есть в одиночестве. Вдруг тишину ночи нарушил крик ребенка. И мгновение спустя В дом бежала девочка лет 12 и упала к их ногам.
2: «Умерла!» — кричала она. «Мама умерла! Ах, что мне теперь

0: Хозяйка Лили тоже заплакала и обняла девочку. Так они стояли некоторое время и безутешно рыдали, обнимая друг дружку. Потом женщина заговорила сквозь слезы, даже не взглянув на мужа.
1: «Ты будешь жить в нашем доме, детка», — сказала она. «Разве ты не дочь моей сестры? Разве мы чужие тебе?»
0: Ее муж перестал водить куском хлеба по тарелке и сурово посмотрел на нее.
2: «Мы не можем держать в доме сразу двух чужих едоков», — мрачно сказал он. «Если это будет жить с нами, Лили придется уйти».
0: Никто не сказал в защиту Лили ни слова. Девочка удалилась в тень, слушая приглушенные плач и всхлипывания. Потом хозяйка велела ей убрать со стола и, пожелав мужу спокойной ночи, вышла из дома, чтобы присоединиться к скорбящим в доме своей сестры. Лиля вымыла тарелки и легла рядом со спящими детьми, но заснуть не могла. Она знала, что у нее осталось совсем мало времени. Если она сама не решит, что ей делать, то очень скоро за нее решит это кто-нибудь другой. Однажды, попав под ярмо тех, кому она была нужна как работница в доме, бедняжка разучилась самостоятельно определять свою судьбу.
1: «Я помолюсь Богу и попрошу Его подсказать мне, как нужно поступить», — сказала себе девочка. «Раз Он любит меня, то непременно поможет. Он приведет меня к какому-нибудь пристанищу. Я буду молиться, как молились люди в больнице, с закрытыми глазами и скрещенными на груди руками».
0: Так Лиля лежала, мысленно разговаривая с тем, кого она только сейчас начинала узнавать. Когда девочка все рассказала Иисусу о своем горе и попросила подсказать, что ей нужно делать, было уже далеко за полночь, а она все еще не могла заснуть, взвешивая в уме все вероятные возможности.

деревенскому шаману требовалась служанка, и, возможно, ее отдадут ему. У шамана было две жены, которые целыми днями ссорились, и Лиля чувствовала, что скорее умрет, чем пойдет к нему в услужение. Сейчас она была готова умереть и отправиться в небесную страну, где ворота всегда открыты для прощенных грешников. Как-то девочка спросила Давида, на что похожа эта страна. Но Давид не смог ответить ничего вразумительного. Он сказал только, что это прекрасная страна, и, кажется, там есть река, а улицы там из чистого золота. По крайней мере, по ним будет не так жестко ходить, как по каменистым горным тропинкам. Мысли перенесли Лилю в зимний полдень, когда она полулежала на больничном крыльце в кресле-каталке, а рядом на выступе стены сидел Давид. Она очень ясно видела мальчика в своем воображении, его голубые глаза, веснушчатое лицо и короткие светлые волосы. Как же она любила его! Девочка лежала и думала о нем, улыбаясь в темноте. И, наверное, уснула, или ей показалось, что она стоит у подножия высокого холма ясным ранним утром. Вершина холма утопает в солнечном свете. Лиля видит Давида далеко перед собой, бегущим к вершине. Он кажется ей маленьким и одиноким на фоне огромного холма. Во сне она позвала его, и Давид обернулся посмотреть, бежит ли она за ним. Он указал рукой на освещенную солнцем вершину и поманил за собой. А Лиля начала взбираться по крутой и неровной тропинке. Она спешила, потому что знала, он ждет ее. «Давид!» — закричала она. «Подожди, я иду к тебе!» Потом неожиданно на нее упал огромный камень, словно выпрыгнувший из недр холма. И Лиля проснулась, содрогая всем телом и плача. Но это был не камень, это хозяин толкал ее в бок ногой, потому что девочка кричала во сне. Сон как рукой сняло, зато хозяин скоро захрапел.

таяли, как куски масла на горячей сковородке. Но ее молитва была услышана, и теперь Лиля точно знала, что ей нужно делать. Давид позвал ее, и при первой же возможности она отправится к нему. Девочка думала, что покинет дом уже завтра, потому что завтра будет ярмарочный день, на дорогах скопится много народа,

0: вскоре заснула опять, мирно проспав до самого рассвета. Утром она выбралась из-под одеяла, под которым провела ночь вместе с детьми хозяйки, собрала в узел все свои скромные пожитки и на цыпочках вышла за дверь. Ее хозяйка уже вернулась с поминок и спала, обнимая лежащую рядом племянницу, которая теперь осталась сиротой. На улицах уже вовсю суетились, и Лиля легко затерялась в толпе. Один из соседей поинтересовался, куда она идет, и девочка ответила, что идет в больницу. Он подумал, что так велел врач, и ничуть не удивился.
1: «Но это очень трудный и долгий путь для тебя», —
0: сказал другой сосед, проезжавший мимо в повозке, груженной мешками.
1: «Давай-ка садись на эти репки, я подвезу тебя до большой дороги!»
0: Лиле понравилось ехать верхом на мешках с репой. Все вокруг напоминало ее сон. Тропинка в долине, все еще покрытая тенью, солнце, ласкавшее вершины холмов, крупные капли росы на траве. Лошадь резво бежала, обгоняя вереницы крестьян, которые шли вдоль дороги, сгибаясь под тяжестью мешков с углем. Но повозка миновала все препятствия, и солнце взошло еще до того, как они достигли большой дороги. В полдень вдали показались очертания города. Стены его домов казались ослепительно белыми, а подступающее к нему море таким голубым, что Лиля опять вспомнила о небесном городе, где ворота закрыты только для грешников. Добрый сосед помог ей слезть с повозки и показал дорогу, ведущую к больнице. Лиля минутку подумала, а потом сказала:
2: «Господин, не могли бы вы кое-что передать моему хозяину?»
1: «Ладно, передам», — ответил сосед. «Я скажу, что стыдно посылать маленькую слабую девочку одну в такую даль».
2: «Нет-нет!» — замахала руками Лиля. «Он даже не знает, что я ушла из дома. Просто теперь у них появилась другая девочка, и я им больше не нужна. Скажите ему, что я останусь в больнице. Скажите, чтобы он не искал меня, потому что я нашла свой дом, и да хранит вас Бог».
0: Мужчина очень удивился.
1: «Хорошо, я исполню твою просьбу», —
0: пообещал он и двинулся своей дорогой. А Лиля побежала по улицам, которые должны были привести ее к Давиду. Она еще не знала, что скажет своему другу, но одно казалось ей очевидным — Давид позвал ее, и она пришла. Однако, поднимаясь на утес, Лиля почувствовала беспокойство. Как она объяснит свой поступок Давиду? Что, если у них в доме не окажется для нее места, и они прикажут ей возвращаться назад? Ее однажды уже отправили домой из больницы, потому что кому-то другому понадобилась ее кровать. Хотя Лиля очень хотела остаться, но тогда в ней нуждалась хозяйка, а теперь... Эта мысль заставила девочку замедлить шаг. Подойдя к воротам больницы,
2: Лиля остановилась. Больные входили и выходили из них. «Может быть, нужно подождать немного, чтобы успокоиться?»
0: Лиля прошлась по дороге, а затем направилась к вершине утеса. Она подошла к тому самому месту, где когда-то лежала больная и уставшая, и где Давид нашел ее и помог отправить в больницу. Она предалась своим приятным надеждам и тревожным сомнениям.
2: Лиля забыла, что целый день ничего не ела, кроме одной маленькой репки, которой ее угостил сосед во время поездки. Но голод заглушала жажда чего-то большего, чем просто пища. Как хотелось ей побольше узнать о Боге и Его пристанище. Еще сильнее хотелось знать, чего Бог хочет от нее. И другая давняя мечта напомнила о себе. Почитать книгу, в которой говорится о Его любви. Но разве кто-нибудь будет тратить время, чтобы научить ее читать? Она была уже слишком большой для начальной школы. Медсестры всегда так заняты. А Давид, он слишком юн. Если бы она умела читать, то жизнь в деревне не казалась бы ей такой беспросветной. Лиля чувствовала, что смогла бы справиться с любыми трудностями, если бы прочитала эту книгу. Измученная бессонной ночью, страхами и голодом, девочка заснула и спала долго и спокойно.

0: Когда она проснулась, солнце уже клонилось к морю. Она вскочила, потому что теперь у нее не было выбора. Возвращаться в деревню было поздно, а ночевать на улице нельзя. Ей нужно прямо сейчас пойти к дому врача, независимо от того, боялась она этого или нет. Лиля медленно пошла к больнице. Встречные прохожие с любопытством разглядывали ее, недоумевая, почему в такое время маленькая девочка все еще не дома. Лиля вошла в ворота, но, подойдя к дому, не решилась постучать. Она подошла к окну, в котором горел свет, и заглянула вовнутрь. Мама Давида сидела на кушетке, держа на коленях Дину, а у ее ног расположились Владик и Давид. Она читала им ту самую книгу, и две пары глаз, голубые и карие, смотрели на нее, не мигая. Не в силах бороться с желанием тоже послушать, Лиля забыла о своей застенчивости. Она направилась прямо к двери, вошла, даже не постучав, и села рядом с мальчиками. Все очень удивились, увидев Лилю, и уже собирались засыпать ее вопросами, но девочка остановила их, приложив палец к губам. «Продолжайте», — попросила она, посмотрев на маму Давида. «Я очень хочу послушать, а потом я вам все расскажу». Мама продолжила чтение, и Лиля впервые услышала историю о сестрах Лазаря, которые оплакивали своего умершего брата. И как потом пришел Иисус и превратил их горе в радость. Лиля вспомнила о плакавших женщинах, которых видела в деревне, и о той несчастной, что умерла в неведении, так и не узнав об Иисусе и вечной жизни на небе. Если бы они только знали, разве все эти люди здесь так заняты, что не могут пойти и рассказать тем темным и погибающим? Когда мама уже заканчивала читать историю о Лазаре, Лиля вдруг резко повернулась к Давиду. «В вашей стране живет много людей?» — спросила она.
1: «Тысячи!» — выпалил Давид и тут же поправился. «Хотя, может быть, и миллионы. А почему ты спрашиваешь?»
0: «Они все умеют читать эту книгу?» — настойчиво вопрошала Лиля.
1: «Конечно! В Англии все умеют читать!» — с гордостью сказал Давид.
0: «Тогда почему бы им не приехать сюда и не научить нас? Чем они там все занимаются? Никто из жителей нашей деревни ничего толком не знает об Иисусе и небесном городе».
1: «Но, возможно, у них есть другие дела», — ответил Давид. «Или, может быть, они просто не знают о твоей деревне».
0: «Тогда научите читать меня», — решительно попросила Лиля. «А я, когда вырасту, вернусь туда и расскажу людям о Боге».
1: «Но ведь ты говорила, что они не станут тебя слушать», — осторожно напомнил ей Владик. «Если мой отец узнает, что я стал христианином, он накажет меня. Я ему еще не говорил, но если скажу, он очень рассердится. И, думаю, запретит мне слушать истории об Иисусе».
0: «Если твои родители увидят, что ты готов пострадать за Иисуса, и что Он так дорог тебе, что ты не хочешь отказаться от Него даже под страхом наказания, то, скорее всего, тоже уверуют в Него», — сказала мама Давида. Она сильно задумалась о Владике и Лиле, которые сидели у ее ног и которых любовь Христа вывела на путь, где их наверняка поджидают большие трудности и гонения. И не хотелось бы думать об этом одиночестве. Наклонившись к ним и старательно подбирая слова, чтобы дети все поняли, мама начала рассказывать о том, как много им придется вынести во имя Иисуса.

0: «Давид, ты уже проснулся?»
1: – ласково спросил папа. Ему не терпелось что-то сообщить сыну. Давид сонно повернулся на бок. Он с трудом выбирался из лабиринтов сна, но, увидев перед собой радостное лицо папы, тут же понял, что случилось. Давид выскочил из-под одеяла и обнял отца. «Петр или Роза?» — спросил он.
2: «Петр», — ответил папа, — «твое желание исполнилось».
1: Давид хотел было броситься в комнату к маме, чтобы увидеть своего новорожденного брата, и уже спустил ноги на пол, но папа остановил его.
2: «Не так быстро, Давид», — сказал он. «Мама очень устала, и сейчас еще слишком рано. Тихонько сходи к ней и поцелуй ее, можешь взглянуть и на Петра».

0: был завернут. Петр или Роза, пока еще не было никакой разницы. Давид долго смотрел на младенца, а потом наклонился и поцеловал его. Затем он забрался на мамину кровать, думая о том, какие же все они счастливые сегодня. Ему вдруг стало жаль Мишу, который находился в Англии за тысячи миль отсюда, вырванный из теплого семейного круга. Давиду захотелось ощутить этот круг еще теснее. Пусть бы медсестра куда-нибудь ушла и оставила его наедине с папой, мамой и Петром. Он хотел видеть и Дину, но сестренка была еще слишком мала, чтобы понять, как это важно — тихо сидеть вот так всем вместе.
1: «Пусть себе спит!» — Давид торжествовал.
0: Мама протянула сыну кружку с чаем и печеньем. В окна уже вовсю бил солнечный свет, щебетали птицы, а из сада доносился сладковатый аромат цветов, которые обычно распускались накануне Пасхи. До светлого Христова воскресенья осталось всего 4 дня, как вовремя родился Петр. Давиду хотелось подольше остаться здесь, в объятиях мамы, слушать, как в колыбели ворочается и посапывает малыш. Но папа взял Давида на руки и отнес в кровать, и через 5 минут он уже мирно спал, а теплые солнечные лучи ласкали его лицо. Они спали очень долго, и когда Давид проснулся и взглянул на часы, то понял, что опоздал к началу занятий в школе. Папе пришлось написать учительнице записку и объяснить причину опоздания. Прочитав записку, учительница отпустила мальчика домой. В конце концов, сегодня был последний день перед пасхальными каникулами. Мама как никогда нуждалась в покое. И Давид отправился в больницу, ведь надо же было всем сообщить о рождении Петра. Первой ему встретилась Лиля. Девочка была одета в белый халат и помогала медсестрам ухаживать за больными. Все сестры были рады тому, что у них появилась маленькая проворная помощница. Лиля жила в доме тети Раи, служившей в больнице поваром. Она тоже была христианкой и охотно учила Лилю читать. Услышав новость, Лиля засияла от радости. Ей тоже захотелось пойти посмотреть на младенца. За время работы в больнице девочка похорошела, и пациенты любили ее, потому что она была ласковой, трудолюбивой, а главное, очень доброй к ним. Давид весь день старался помогать маме. Он играл с Диной, накрывал на стол и мыл посуду. И всякий раз, когда мама просыпалась, мчался к ней и сообщал, что все в полном порядке, и что она может оставаться в постели с младенцем столько, сколько пожелает. Давид уже успел полюбить братика. Петр был крошечный, смешной и неуклюжий, и мама разрешила им с Диной по очереди качать его на руках. Однажды Давиду показалось, что Петр хитро подмигнул ему. Вскоре пришла Лиля, принесла букет роз, и ей тоже позволили покачать младенца. Лиля уже закончила работу в больнице.
1: они с Давидом сидели

0: на крыльце, когда к ним присоединился Владик. Теперь он почти каждый вечер приходил к ним в дом, и мама Давида читала детям Библию. Но сегодня мама отдыхала, поэтому они просто сидели и разговаривали, Давид, Лиля и Владик, пока папа укладывал Дину спать. «Ах, Давид!» — улыбаясь, сказала Лиля. «Теперь тебе не придется возвращаться в свою далекую страну, ведь ты должен присматривать за своим братиком». Давид нахмурился и стал серьезным. Весь сегодняшний день эта самая мысль не давала ему покоя.
1: «В следующем году, когда я буду в Англии, мама с папой приедут ко мне и останутся там надолго. Может быть, мы будем жить там все вместе и очень долго не вернемся сюда. По крайней мере, до тех пор, пока я не вырасту».
0: Он знал, это не совсем так. Мама с папой намеревались оставаться в Англии всего 9 месяцев. Но в конце концов, к тому времени может случиться что угодно. Может быть, они передумают. Владик помрачнел, а в глазах Лили застыл ужас. Несколько мгновений никто не решался ничего сказать.
1: «А кто будет учить меня быть христианином, когда твоя мама уедет?»
0: — тихо спросил Владик.
1: «Кто-нибудь другой», —
0: неуверенно сказал Давид. Он знал, что это было маловероятным. В городе не так уж много христиан, и все они слишком заняты своими делами. Возможно, тетя Рая согласится помочь Владику, но это капля в море. В этой стране десятки деревушек, чьи жители никогда не слышали благую весть. Беспросветная ночь духовной темноты, которую не озарял ни один спасительный луч света. Папа позвал Давида, и он, пожелав спокойной ночи, Лиле и Владику пошел в дом. Медсестра ухаживала за мамой, и Давиду разрешили всего на минутку войти к ней в комнату. Давиду стало грустно, но папа приободрил его, напомнив, что до пасхального воскресенья осталось всего 3 дня. Он предложил Давиду на рассвете пойти вместе с ним в горы, где должно было состояться праздничное собрание. Каждый год на Пасху верующие рано утром удалялись в горы, чтобы помолиться Богу. В субботу он лег спать раньше обыкновенного. На стуле возле кровати висела приготовленная заранее одежда. Папа разбудил Давида в 5:30. Мальчик умылся холодной водой, чтобы сразу прогнать сон. Надел чистую белую рубашку и черные вельветовые брюки. Над морем брезжил свет, но солнца еще не было видно. Они с папой выпили молока, съели несколько бутербродов с повидлом и вышли из дома. Они прихватили с собой нескольких попутчиков, и машина выехала на извилистую горную дорогу. Уже светало, и папа старался ехать как можно быстрее, чтобы прибыть на место до того, как взойдет солнце. Они успели. Свернув в последний раз, машина оказалась на ровной площадке, откуда можно было увидеть море. 2 больших корабля виднелись в туманной дали. Может быть, они обогнут мыс и войдут в бухту,
1: или продолжат свой путь на запад. Как только машина остановилась, все гурьбой вышли наружу и стали смотреть на восток, туда, откуда должно было появиться восходящее над островом светило. Около 50 человек, представителей разных народов и рас, собралось на покрытой зеленой травой горной равнине, которая заканчивалась крутым, поросшим белыми нарциссами склоном. Все устремили взоры на вершины гор, из-за которых пробивались первые лучи солнца. И вдруг, заметив, как маленький краешек солнечного диска блеснул над одной из вершин, все хором начали петь песню

0: Лили понравилась бы эта песня, подумал Давид. Как-то раз она спросила: «Почему вы не приходите в нашу деревню и не учите нас тому, как попасть на небеса?» Давид не знал, что ответить. Сейчас он стоял и смотрел на мыс, где северное побережье острова соединялось с западным. Он видел множество деревень, жители которых никогда не слышали об Иисусе. И кто-то начал вслух читать Библию, пасхальную историю из 16 главы Евангелия от Марка. Ранним утром, когда над Галилейским морем всходило солнце и роса блестела на пробуждающихся от сна цветах, точно так же, как это было сейчас, друзья и ученики Иисуса увидели открытый вход гробницы и двух людей в сияющих одеждах и услышали самую радостную весть, которую когда-либо доводилось слышать людям. Давид вспомнил, как он рассказывал эту историю Лили, и ее печальное лицо светилось от счастья. Еще никто и никогда не говорил ей, что Иисус жив. Это известие изменило всю ее жизнь. Давид вернулся из своих воспоминаний и продолжал слушать чтение. История о воскресении уже подходила к концу, и прозвучало последнее напутствие, внятно произнесенное Господом Иисусом: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Идите, научите все народы». Солнце взошло. Его лучи скользили вниз по утесу и теперь согревали и освещали маленькие деревушки.
1: «Вот что происходит, когда проповедуется Евангелие», — подумал Давид. «Пребывающие во мраке грешники вдруг начинают видеть путь на небеса и ощущать тепло Иисусовой любви. Именно для этого мы посланы сюда, чтобы быть светилами в мире, нести благую весть в города и деревни, где никто еще не слышал имя Спасителя». Так и апостолы пошли и проповедовали везде, во всех местах, где до них никто не рассказывал людям об Иисусе. Давид почувствовал странное возбуждение, как будто только что получил ответ на вопрос, мучивший его долгое время. Конечно же, они не поедут домой. Папа и мама останутся здесь и будут проповедовать местным жителям Евангелие. Владик и Лиля вырастут, научатся проповедовать и тоже начнут рассказывать людям о Господе Иисусе. Они с Мишей будут жить в Англии и тоже учиться проповедовать. Они вырастут верными учениками Иисуса, чадами Божьими непорочными. И тогда они вернутся сюда, чтобы нести свет в темные души людей. Даже Дина и Петр когда-нибудь станут взрослыми и понесут людям благую весть. Воображение рисовало Давиду картины светлого будущего. И когда он снова огляделся вокруг, склон утеса был весь залит светом, как будто уже теперь во всем мире не осталось ни одной тени, ни одного уголка, не озаренного ярким светом.

Дорогие ребята, сегодня закончилась история про Давида, Владика и Лилю.

Псалом 126. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Аминь.

Горе так приходит незаметно, так неожиданно, как молния с небес, и гнет к земле, как дерево от ветра, и луч надежды словно бы исчез. И на коленях слезные молитвы, и днем, и ночью вопли в небеса. Уж кажется, конца нет этим битвам, и воплям к Иисусу без конца. Зачем и почему все испытания, когда развязка, помощь Божьих где? И так ведь непонятны Божьи планы, и как понять во благо все тебе? Когда б не трудности, о дети, где б вы были, забыли б вы так скоро обо мне. Вы б с ревностью такой не молились, не приближались в тленной суете, и не искали б встречи вы со мною, не присматривали б часто жизнь свою, не очищали б сердце вы слезою. Терпеть и ждать, учиться тороплю, терпеть и ждать, и доверять, и верить, и прославлять всегда меня во всем. Часы такие открывают двери на небо ангелы для ваших жарких слез. Я Бог любви, любви и утешения. Я верен слову, что в руках твоих. А там написано, понес ваши болезни, грехи простил, не вспоминаю их. Терпел ты так зачем, уразумеешь, когда открою я тебе в свой срок. И благодарен будь за все, что ты имеешь. Бог хочет преподать тебе урок. Не будь врагом ты в духе поражаем. Всегда за все Творца превозноси. Чем больше воздавать ты будешь славы, тем ближе помощь для твоей души. Я проведу и бережно очищу. Не упадет и волос с головы. Я для небес прекрасного жилища спасаю души, если б знали вы. О, если б знали, как прекрасно в небе, как я хочу, чтоб были там со мной. Страдания иногда, дитя, ты терпишь, чтоб в небесах забыли свою боль. Аминь.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Здравствуйте, дорогие ребята! Добро пожаловать в гости к Илье и книжному червячку Гоше. Сегодня у Илюши прекрасное настроение. Днем мама пришла с работы и протянула сыну большой пакет. «Это тебе», — сказала она. Илья открыл его и застыл в изумлении. Там лежал футбольный кожаный мяч, машинки, конструктор, а еще коробка конфет. У Илюшки аж дух перехватило. «Это все ему?» А ведь сегодня не день рождения и даже не Новый год. И вдруг сколько подарков! Целый вечер Илья играл новыми игрушками и изливал свой восторг на книжного червячка Гошу.
4: «Гоша, смотри, какой грузовик! У него даже двери открываются! И смотри, какая инерционная машинка! Как она гоняет! Класс! А мяч?»
5: «Только мяч дома испытывать не нужно, пожалуйста. Я опасаюсь за вашу люстру.
4: Завтра пойду на улицу и поиграю с мальчишками».
5: «И откуда у тебя столько игрушек?»
4: «Гоша, это мне подарила одна тетенька, которая с мамой работает».
5: «Ваша знакомая, наверное?»
4: «Нет, представь, я ее даже никогда не видел. Мама говорит, что у ее сына очень много игрушек. Вот они и решили поделиться».
5: «Это значит, что не только эта тетенька хорошая, но у нее растет еще и прекрасный добрый сын. Ведь он не пожалел для тебя такие замечательные игрушки».
4: «А еще мяч. Это просто здорово. Мне повезло».
5: «Думаю, тебе будет сегодня за что благодарить Бога».
4: «Ну да, мне повезло».
5: «Ты считаешь это простое везение? А я думаю, что Бог расположил в сердце этой женщины сделать тебе такой подарок».
4: «Ты так думаешь?»
5: «Я просто уверен. В Библии вот как написано: всякое даяние доброе и всякий дар совершенный исходит свыше, от Отца Святов».
4: «Да, это доброе даяние. Значит, оно пришло от Бога».
5: «Правильно. Все хорошее в нашей жизни приходит от Бога».
4: «Значит, за эти подарки я не должен благодарить тетеньку, а только Бога?»
5: «Тетеньку ты тоже должен поблагодарить, причем обязательно. Нельзя забывать, что если бы Бог не дал бы этой женщине здоровье, силы, работу, она не могла бы трудиться и зарабатывать деньги, чтобы купить такие игрушки. А еще Господь дал ей такое доброе сердце, и она сделала тебе этот приятный сюрприз».
4: «Да, это точно».
5: «Хочешь, Илюшенька, я расскажу тебе одну историю?»
4: «Хочу, очень хочу».
5: «Тогда слушай».
3: Где-то высоко в горах, где воздух чистый и прозрачный, а облака задевают вершины гор, стоял небольшой домик. В нем жила девочка Вера и ее мама. Верочка любила этот дом. Ей нравилось летним утром выйти на зеленый луг, покрытый цветами и росой, и бежать босыми ножками, ощущая утреннюю свежесть и подставляя ласковому солнышку свое личико. Затем она умывалась родниковой водой и спешила к маме, чтобы помочь ей по хозяйству.
6: «Как хорошо! Я так люблю утро! Оно такое свежее и новое!»
7: «Утро – это лучшее время! Если наступило утро, значит, Бог дает нам еще один день для жизни, а с ним дает все необходимое. Самое важное дело утром – сказать ему спасибо за это».
3: Вера с мамой молилась, а затем принималась за работу. А работы в доме всегда хватало. Нужно было и воды наносить из колодца, и убраться, и приготовить поесть. А ведь есть хотели не только Вера и мама, а еще и курочки, которые жили около дома в курятнике, овечки, которых нужно было выгнать на пастбище, а еще коза Нюра. День пробегал быстро. Вечером мама с дочкой любили сидеть на скамеечке во дворе и смотреть на звезды. Яркие, мерцающие, большие, как городские фонари. И совсем маленькие, словно светлячки.
7: Бог дал нам прожить этот день, а значит, и окончить его мы должны, поблагодарив Господа за это.
8: Мама, мы этот день сами прожили. Бога я сегодня нигде не видела.
7: Разве? Посмотри на небо. Это его руки образовали это чудо. Бог посылает тебе еду и питье. Неужели ты не заметила сегодня его присутствие?
8: Заметила. Только я не знала, что это он.
3: Проходили дни. Но жизнь, знаете, она ведь как тетрадь в линеечку. Чаще линейки бывают белые, но иногда встречаются и темные полосы. Пришло горе в этот дом. На улице вот уже месяц стояла страшная жара. Трава на лугах выгорела, и овцам негде было пастись. Скоро вода исчезла в колодце. А тут еще и мама захворала. Вера совсем пала духом.
8: И что нам теперь делать? Где нам взять воды? Да и хлеб я печь сама не умею. Я могла бы сходить в соседний поселок, попросить помощи. Но как я оставлю тебя одну? Да и не ближний этот путь. Заблудиться боюсь.
7: Верочка, мы должны помолиться и попросить помощи у Бога. Он обязательно что-нибудь придумает.
3: Вера была обижена на Бога за то, что ее мама заболела, а дома нечего есть и пить. Пока мама молилась, она отвернулась к стене и тихонько плакала. На утро Веру разбудил цокот копыт. Она вскочила с постели и выбежала на крыльцо. Перед ней стояла повозка, запряженная красивой белой лошадью. На повозке сидела молоденькая девушка и улыбалась.
4: «Это ты, Вера?»
8: «Да, я Вера. А откуда ты меня знаешь?»
3: Девушка соскочила на землю и стала отцеплять повозку. Закончив свою работу, она сказала:
4: «Это не важно. Мой хозяин велел передать вам это. Пока. И не грусти».
8: «Подожди, подожди. Тут какая-то ошибка. Мы совсем не знакомы».
3: Но девушка прытко вскочила на лошадь и ускакала весело, махая рукой растерянной девочке. Вера подошла к повозке и с любопытством стала рассматривать, что же привезла ей незнакомка. В повозке стояло 2 бидона воды, а в корзине 5 буханок свежего пшеничного хлеба. Вера бросилась в дом.
8: «Мама, мама, смотри! Какая-то девушка привезла нам хлеб и воду».
7: «Кто эта девушка? Ты ее знаешь?»
8: «Я ее впервые видела. Но она сказала, что ее хозяин повелел доставить нам все это. Я думаю, тут какая-то ошибка».
7: «Нет, доченька, здесь нет никакой ошибки. Разве ты не молилась о том, чтобы Бог нам помог?»
3: Вере было стыдно сознаться, что вчера она не молилась, что она была так рассержена на Бога за то, что мама больна, а и так хотелось есть. В это утро Вера как никогда раньше благодарила Бога за хлеб и воду. Через 5 дней в дверь кто-то постучал. Вера побежала открывать. На пороге стоял мальчишка 7 лет. У него за спиной была большая котомка, а в руках огромный букет полевых цветов.
4: «Меня прислал мой хозяин. Он знает, что твоя мама больна и хочет вам помочь».
8: «Но кто он? Кто твой хозяин?»
4: «Он просил об этом не говорить. Вот, возьми сумку, а это цветы. Они не только красивые. Если ты сделаешь из них отвар, и твоя мама будет пить, то обязательно поправится. Да хозяин сказал. А мне нужно бежать, пока».
3: Вера с изумлением смотрела вслед убегающему мальчишке. Она открыла сумку. Чего там только не было: сыр, сахар, яйца, душистая булка, колечко колбасы и много другой еды. А цветы? Она никогда в жизни не видела таких цветов. Вера разделила букет на 2 части, Один из них она поставила в вазу, а из остальных сделала отвар, как сказал ей мальчик. Лекарство оказалось чудесным. Уже через несколько дней маме стало лучше, а через неделю она совсем поправилась. Мама молилась о том, чтобы Господь послал на землю дождь. И он услышал ее молитву. Вера уже ничуть не сомневалась, что это Бог так чудесно позаботился о них, когда им было особенно трудно. Они так и не узнали, что за человек посылал им эти дары, но благодарили за него Бога каждый вечер и каждое утро. И вот однажды во время одной из таких молитв раздался стук в дверь. Вера побежала открывать. На пороге стоял тот же мальчишка.
4: «Как ваши дела? Как мама?»
8: «Все хорошо. Мы так благодарны твоему хозяину и тебе. Мы так хотели что-то сделать для вас».
4: «Я рад, что у вас все хорошо. Мой хозяин просил передать вам это. А мне нужно бежать, пока».
3: Вера закрыла дверь и протянула маме еще один подарок, который впоследствии изменил жизнь девочки. Это была Библия. С тех пор мама и Вера каждый день читали эту книгу. Они все больше узнавали о хозяине душ человеческих, который знает все нужды и переживания и всегда готов прийти на помощь, если люди этого ждут.
8: «Знаешь, мама, я думаю, что Бог – это великий, добрый хозяин, который посылает каждый день все, что нам нужно».
7: «Ты правильно думаешь, Вера. Это действительно так?»
8: «Но я его не вижу, а это обидно. Мне хотелось бы взглянуть на него, ну хоть разочек».
7: «Сейчас достаточно того, что ты видишь его руки, добрые и любящие. А придет день, и ты обязательно увидишь его. Его имя – Иисус Христос, его жилище на небесах, где он готовит и тебе место. А когда придет время, он заберет нас к себе. И тогда ты увидишь того, кто так чудно помогает тебе сейчас».
4: «Хорошая история, только разве бывает так на самом деле?»
5: «Бог никогда не оставляет своих детей и всегда посылает необходимое для жизни».
4: «А вот интересно, почему этот человек, который помогал Вере и ее маме, не сказал, как его зовут?»
5: «Точно я этого не знаю, но может быть потому, что это был искренне верующий человек, а Иисус Христос учил не трубить перед собой о своих добрых делах, а делать это в тайне, чтобы люди не тебя хвалили, а прославляли за это Бога».
4: «Да, если тебя все время хвалят, то и на скверку можно задрать».
5: «Вот и я так говорю. А теперь, Лешенька, пора ложиться спать».
4: «Я только хочу сказать спасибо Иисусу за его подарки. Дорогой Иисус, спасибо за то, что ты мне сегодня дал. И благослови эту тетеньку. Аминь».
5: «Аминь. А теперь пора спать».
4: «Спокойной ночи, Гоша».
3: Дорогие ребята, все хорошее, что мы имеем, нам дарует Господь. Да, мы не видим Его, но мы не можем не ощущать Его любящие, заботливые отцовские руки. Возможно, вам тоже хочется увидеть того, кто так чудесно заботится о нас. Это обязательно будет. Только давайте постараемся жить так, как того хочет от нас Господь.
9: Дорогие друзья, наша программа окончена.
10: Вы можете написать нам по адресу: город Санкт-Петербург,
9: индекс 194-214. Абонентский ящик 39.
4: Программа «В гостях у книжного червячка».

Приветствую всех наших радиослушателей! Сегодня мы начинаем чтение нашей книги «Путешествие в год 33». Павел и Маша услышали одновременно. Объявляется посадка на самолет, вылетающий рейсом 557 Москва-Тель-Авив. Пассажиров просят пройти на посадку. Наконец-то! Настал долгожданный момент. Они давно уже готовились к этой поездке. Забросив сумки за плечо, Павлик и Маша поспешили к выходу. Би. Мама и папа едва поспевали за ними, поднимаясь по трапу серебристого самолета. Усевшись в удобное кресло, дети перевели дух. Моторы заревели, их рев становился все громче. И вот самолет взлетел. Какими маленькими они себя вдруг почувствовали. Оглянувшись, Павел и Маша заметили, что не только они сидят в напряжении. Мурашки побежали у них по коже, когда земля стала исчезать из виду. Все казалось таким маленьким. Неужели это настоящие дома? Они выглядели как игрушечные, а дороги и машины словно тонкие веревочки с ползущими по ним муравьями. Самолет поднимался все выше и выше, и вот они уже плыли над облаками. Какой чудесный вид! Солнце тут сияло так, что волнообразные изгибы облаков отливали золотом. Самолет плавно продвигался вперед, и приветливый голос капитана объявил, что они летят на высоте 10 тысяч метров над уровнем моря. Приключение началось. Хотя это не совсем верно. На самом деле, оно началось еще тогда, когда папа пришел с работы и загадочно сказал: «Вы ни за что не угадаете, что сегодня произошло». «Что?» – в один голос спросили дети. То, что это было нечто удивительное, они поняли по выражению его лица. «Я выиграл главный приз», – с гордостью ответил папа. По профессии папа – учитель истории. Они прекрасно помнят тот день, когда он пришел домой и рассказал им о конкурсе. Его тема – «Будущее и мы». Им запомнилось – а вот о самом конкурсе они больше не вспоминали до разговора с папой. «Нужно было предоставить проект «Надежное будущее», — рассказал папа. «Я же описал нечто, можно сказать, противоположное». «Как это?» «Я описал, какой была жизнь раньше и какие уроки мы можем извлечь из прошлого. Как положительные, так и отрицательные. Первым призом была поездка за границу, а страну можно было выбрать по желанию. Вот тогда я и выбрал Израиль». «А нам с тобой можно?» – закричали дети. «Можно! Вот только приз мне дали с оговоркой, что по возвращении я должен рассказать что-то интересное». «Рассказать всегда что-нибудь да найдется», — сказал Павел несколько рассеянно. С того дня дети были более внимательны на уроках религии, ведь Израиль занимает совершенно особое место в Библии. Для Маши это было чрезвычайно интересно. Ее учительница очень любит свой предмет. В этом учебном году они говорили об Иисусе, его жизни и учении. Когда учительница услышала о выигранном путешествии, она дала Маше задание, подобное тому, что получил папа, а кроме того, вручила ей целую стопку книг и карт. «Ты обязательно должна рассказать нам о тех местах, которые посещал Иисус», — сказала учительница. «Постараюсь», — ответила Маша. В самолете
Книги ей действительно пригодились. Время пролетело незаметно. Россия, где уже цвели яблони, Южная Европа с зеленеющими пашнями, а вскоре капитан объявил о том, что самолет идет на посадку. «Слыхала?» – шепотом спросил Павлик. «Мы прилетели!» Они потянулись к окну. Самолет накренился и описывал широкие круги над раскинувшейся внизу страной Израилем. Уже можно было рассмотреть горы, леса и город на побережье Средиземного моря.

множество пальм. И вновь маленькие сердца затрепетали от радостного предвкушения. Что же ожидает их здесь? В автобусе по дороге в Иерусалим Павлику припомнился псалом, который они с Машей недавно пели в хоре во время семейного богослужения накануне Пасхи. Речь в нем шла о восхождении в Иерусалим во время священного поста. Однако только теперь, сидя в автобусе, Павел вдруг понял, насколько верно было подобрано слово «восхождение». Ибо вьющаяся серпантином лесная дорога и впрямь все время вела в гору. И внезапно их взору предстал лежащий на возвышенности священный городок, окруженный холмами и долинами. «Смотрите, смотрите, ведь он никакой не белый!» — вырвалось у Павла. «А кто сказал, что он должен быть белым?» — спросил папа. «Никто! Я сам почему-то так думал. На картинках Иерусалим всегда белый, как мел, а на самом деле он скорее желтый, светло-желтый. И все дома каменные, из бледно-желтого камня». Кроме того, Павлик заметил и другое несоответствие. «Но ведь этот город очень большой», — продолжил он, припоминая маленький городок, виденный им на древних изображениях. «Да уж», — сказал папа. «В последние годы сюда приезжают все больше и больше народу, так что сейчас это скорее крупный город». Автобус въехал в пригород с широкими шестирядными улицами, и вдруг им явился древний город, окруженный стеной. Теперь все стало на свои места. Папа рассказал о том, что стена, выстроенная тут изначально, была снесена, и на ее месте возвели новую. И верно, Иерусалим подвергся множеству разрушений. Об этом дети читали. Уже с первого столетия разбои стали обычным явлением в городе. Но сейчас повсюду виднелись строительные леса и подъемные краны. Жизнь и движение ощущались в воздухе. Несмотря на это, и дети об этом знали. Были тут и непростые противоречия между двумя народами, живущими бок о бок. Как-то оно будет. Когда автобус остановился у гостиницы, там было полно народу. Была пятница, и у арабов-мусульман в этот день выходной. На закате солнца они начали выходить на улицу в своих палатках и покрывалах для головы. Группе из России дали экскурсовода, владеющего несколькими языками. «Выдержите прогулку к западной стене?» – спросил он. «Конечно! Это же входит в программу!» И наскоро перекусив, группа направилась по узким переулкам вглубь Иерусалима к величайшей из стен, называемой «Стеной плача». Эта стена – все, что осталось от великолепного храма, построенного царем Соломоном, разрушенного, а затем – выстроенного заново. Они были не одиноки. Переулки кишели одетыми в черное мужчинами и женщинами, спешившими к храму до начала священной субботы. Этот момент должен был наступить совсем скоро, когда на небе зажжется первая звезда. Все спешили, смеркалось быстро. «Я вижу звезду!» — закричал Павлик, указывая ввысь. Хоть и в последний момент, но они уже успели. Как раз тогда, когда они достигли храма, наполненного молящимися евреями, охранник закрыл врата со словами: «Мир тебе, великий день покоя!» Какое могущество наполняло храм! Поистине священная земля!
Здесь происходило нечто неописуемое.

народ, не переставая, молился, мелодия молитв была монотонной и волнообразной. Все кланялись, танцевали, смеялись и пели. Мужчины с длинными бородами и вьющимися бакенбардами, пейсами, были одеты в плащи с кисточками. На головах у них были круглые шапочки, кипы. Было в храме и немало мальчишек, некоторые не старше Павлика. Они делали то же, что и старшие, да и выглядели точно так же, хотя у них не было бород. Женщины держались отдельно. В расщелине стены воркотали голуби, как бы присоединяясь к молитвам и всеобщей радости. Вдруг Маша что-то заметила. «Смотрите, что это они засовывают в стену?» «Это молитвенные записи», — сказала мама. «Любой человек может написать молитву с просьбой и оставить между камнями стены». «А нам тоже можно положить туда записку?» — спросил Павел. «Конечно», — ответил папа. «Так я и сделаю», — сказал Павлик. Однако промолчал о том, что именно он напишет. Он и сам точно не знал. Скорее всего, что-то о восстановлении храма. На этом сегодня я прощаюсь с вами. Встретимся завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Боже, храни меня. Боже, храни меня в мире от зла, чтоб с Твоим именем к цели я шла, чтобы бежала всегда от греха, чтоб отражала нападки врага. Будь мне прибежищем, крепкой скалой, светом и нежностью, чистой водой.

Букет из добрых слов. Так много есть чудесных, живительных слов, и каждое слово имеет значение. Сияет божественным светом любовь, давая всей жизни и смысл, и течение. Откуда оно? Где источники все чудесного слова и действий чудесных? Сам Бог есть любовь, Он в незримой красе находит людей, чтоб их душам воскреснуть. Любовь, доброта, вера Божья и свет — все это — сокровища райского сада. Такой я желаю для сердца букет, и большего счастья мне в жизни не надо.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Илья, что ты так увлеченно рассматриваешь?
4: Журнал.
5: Смотри, какой классный аттракцион.
6: А ну-ка покажите. Да, и правда. Я на таком еще не каталась.
3: Конечно, не каталась. Этот аттракцион называется «Глаз Лондона». Это самое большое колесо обозрения в мире.
5: Смотрите, какое оно огромное. Его высота 135 метров.
6: Читаем дальше. На этом колесе 32 кабинки. Они оснащены кондиционерами. Представьте!
3: Для того, чтобы сделать полный оборот, колесу потребуется 30 минут.
6: Именно поэтому колесо никогда не останавливается для посадки и высадки пассажиров. Скорость настолько мала, что пассажиры могут на ходу садиться и высаживаться из кабинок.
5: Это так высоко!
3: И как людям не страшно подниматься на такую высоту?
6: Зато представь, сверху виден весь Лондон.
5: Да, наверное, это очень красиво. А мы с папой на прошлой неделе ходили на машинках кататься. Тоже здорово было.
6: А мы с Маришей были в комнате ужасов. Ой, чего там только не было. Нас посадили в вагончик, и мы въехали в какую-то темноту. Вдруг слышу, кто-то воет, кто-то кричит. А после крутого поворота меня схватила чья-то рука.
3: А я больше напугалась ее крика, чем всех этих ужасов.
5: Да ну, я бы не испугался. Это ведь не по-настоящему.
6: А вот смотрите, какой аттракцион. В Америке построили. Это американские горки. Его высота 125 метров. Это как 40-этажный дом.
3: Тут написано, что вагончики едут со скоростью 190 км в час. А протяженность такой дороги 850 метров. Это почти километр.
5: Смотрите, люди летят прямо вниз. Вот это да!
6: А еще тут написано, что пассажиры забираются наверх в 16-местном поезде из 5 вагонов. Поездка сопровождается записанными звуками автомобильных двигателей и запахом выхлопов.
3: А это еще зачем?
6: А это чтобы было ощущение, что ты участвуешь в настоящей гонке.
3: Нет, она все равно не настоящая. Да и вообще, это ведь в Америке, а у нас таких аттракционов нет.
5: А я когда вырасту, построю свой парк аттракционов. Там будет огромный батут, горки всякие, качели.
6: И я люблю на батутах прыгать. Илья, если построишь такой парк, мы будем к тебе приходить и бесплатно на всех аттракционах кататься.
5: И еще чего? Это ведь будет моей работой. А если я всех начну бесплатно катать, как я жить буду?
3: Илья, но мы ведь не все, мы твои друзья.
5: Ну, если друзья, я вам скидку сделаю.
6: Так вот, Илья, ты какой. Ладно. А мы, когда вырастем, откроем свое кафе или даже ресторан. И когда ты придешь, тоже ничем угощать тебя не будем.
5: Ну, я же сказала, что скидку вам сделаю.
3: Не нужны нам твои скидки, раз ты такой жадный. Мы обойдемся без скидок. Но и ты будешь платить и за мороженое, и за сок, только в 2 раза дороже.
5: Это нечестно. Я ведь с вас больше, чем нужно, не буду брать.
6: Если бы ты нас покатал бесплатно, то мы тебя бесплатно бы накормили. А теперь все.
7: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
8: Ох, не пойму я, чего вы спорите.
5: Гоша, это нечестно. Если я всех буду бесплатно катать, то разорюсь.
8: На чем катать, Илья?
5: На чем катать? На качелях.
8: На каких качелях?
5: На тех, которые у меня будут, когда я вырасту.
3: Гоша, он жадина. Мы просили, чтобы он нас покатал бесплатно. Он сказал, что нам нужно будет платить.
6: Мы его тоже бесплатно мороженым не угостим.
5: Они сказали, что больше, чем нужно. С меня денег возьмут.
8: И где же они собрались тебя мороженым кормить?
6: Мы кафе откроем. Но раз Илья такой, мы его туда даже не пустим. Поставим охранника и скажем, чтобы вот этого молодого человека вообще и на порог не пускали.
5: Ах так, тогда я...
8: Стоп. Еще никто ничего не построил, никто ничего не открыл. Но поссориться уже успели. Вы хоть понимаете, что ваши мечты – это всего лишь фантазии? А надулись вы друг на друга по-настоящему.
6: И правда. Из-за чего же мы поссорились?
5: Из-за ничего.
3: А это как в комнате ужасов. Там все не по-настоящему, а боишься по правде.
8: На самом деле, люди любят строить воздушные замки.
6: Что такое воздушные замки?
8: Это значит что-то строить в своих мечтах, фантазировать. Или, как говорят, летать в облаках. И причем, замечтаются так, что и на землю возвращаться не хочется.
6: Бывают такие мечты, хорошие и хорошие, а бывают и плохие. Что-то такое страшное представишь, а потом еще долго трясешься.
8: Очень часто люди переживают из-за чего-то, и чаще они волнуются из-за того, что еще не произошло. Представят себе, что это может быть, и боятся.
3: Так бывает в музыкальной школе перед академ-концертом. Как представишь, сколько сейчас на тебя людей смотреть будут, и уже страшно становится.
6: А когда на сцену выходишь, вроде и не так страшно. Только потом еще долго коленки дрожат. И получается, что волновался зря.
8: Волновался точно зря. А когда переволновался, сыграть хорошо уже не получается. Потому что руки дрожат.
3: Ну что же делать, чтобы не бояться? Оно ведь как-то само собой думается, а потом боится.
8: Знаете, я думаю, нужно помнить, что с вами рядом находится Господь. Он никуда не уйдет. Он поддержит и поможет в любой ситуации. А еще Иисус говорил, чтобы вы не заботились ни о чем, но всегда молились и открывали Ему все свои желания. И тогда Он обещал дать вам мир, а значит, страх уйдет.
5: Если Бог всегда рядом, значит, не нужно ничего бояться.
6: Ну, а как быть с воздушными замками? Разве мечтать – это плохо?
8: Может и неплохо, но нужно помнить одно. Завтра не ваши власти. Вы можете мечтать, а вот сбудутся эти мечты или нет, это уж решит Бог. Однажды Иисус рассказал ученикам притчу.
4: У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собой: «Что мне делать? Некуда мне собирать плодов моих». И сказал: «Вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.
8: Видите, этот человек тоже любил помечтать. Он думал: вот как у меня всего много, а будет еще больше.
6: Это как Илья сегодня мечтал: вот построю парк, буду всех катать, будет у меня много денег.
8: Об этом мечтают многие люди. Но Иисус сказал, что мечтам этого человека не суждено сбыться. Он умрет, и кому это все достанется?
3: А может, этот человек просто строил планы?
8: Планировать – это неплохо, но Бог лучше знает, что вас ожидает завтра. Поэтому лучше молиться, чтобы Бог дал вам мудрости всегда поступать правильно. А если у вас есть какие-то планы, говорите так, как учил Иисус.
4: Теперь послушайте вы, говорящие: «Сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить: если будет угодно Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло».
8: Не стоит быть слишком самоуверенным. Нужно довериться Богу, и Он устроит в вашей жизни все лучшим образом. Иисус так говорил.
4: Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа, не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль не паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.
6: Я поняла. Нужно каждый день доверять Богу и не думать о том, что может произойти завтра.
3: Вернее, думать об этом можно только вместе с Богом. Тогда и волноваться не будешь, потому что Он заботится о нас, как и обещал.
8: И тогда ваша жизнь будет настоящей, а не такой, как в комнате ужасов. Вроде не по-настоящему, а страшно.
5: Тогда мы и ссориться не будем, потому что будем стараться сегодня жить дружно и весело.
8: Я рад, что вы поняли это. А там кто знает, может, когда вы вырастете, то Бог поможет вам и кафе открыть, и парк аттракционов построить. Но все это будет в свое время, если на то будет Его святая воля. Доверяйте, ребята, Богу во всем, и тогда Его планы станут вашей жизнью.

0: А наша программа окончена.
1: Написать вы можете нам по адресу:
0: город Санкт-Петербург, 194-214,
1: абонентский ящик 39.
2: Программа «В гостях у книжного червячка».

нашей церкви хорошо, там уютно и тепло. Бог заботится о нас и дает нам всем укрытие.

Приветствую всех моих радиослушателей. Продолжаем чтение нашей книги «Путешествие в год 33». На следующий день рано утром группа отправилась на Елеонскую гору. Целью их путешествия была Вифания, маленькое селение, где во времена Иисуса жили Марфа и Мария. До Вифании было совсем недалеко, туда можно было пройти пешком. Как приятно было размяться! Павлик и Маша стремглав помчались в гору по тропинке. «Далеко не убегайте!» – закричала мама встревоженно. «Мы лишь хотим немного полазить по деревьям», – ответил Павлик, едва переводя дух. На самой вершине горы росли большущие деревья. Ветки их были будто специально приспособленными для лазания. На полпути к макушке дерева Павлик крикнул Маше. «Наверное, это одно из тех деревьев 2000-летней давности, о которых рассказывал папа». «Точно!» – ответила Маша. «По всему видно». Теперь они были почти наверху. Ветви удивительным образом разделились и образовали маленькую комнатку, как бы хижину из листьев. Запыхавшись, дети уселись на ветках, чтобы перевести дух. «Посмотри, как красиво!» – воскликнула Маша, указывая вниз на долину. Внизу лежал Иерусалим, сияя в лучах утреннего солнца. Павлик провел рукой по шероховатому стволу дерева. 2000 лет взяли свое. Часть дерева сгнила, а на этом месте в стволе образовалось дупло. Вдруг Маша увидела, как брат словно остолбенел, и его лицо напряглось. «Здесь в дупле что-то лежит», – прошептал он. «Нужно посмотреть. Что это?» «Что-то похожее на рулон бумаги». Павлик осторожно лег на толстую ветку. «Держи меня за ноги, чтобы я не упал. Крепко!» – приказал он. Маша навалилась на его ноги и держала его изо всех сил. В самой глубине дупла Павлику удалось ухватить бумагу. Оказалось, что это был поблекший рулон папируса, каким евреи пользовались во времена Иисуса. Рулон был поврежден по краям и во многих местах потрескался, но, к удивлению, довольно неплохо сохранился, по-видимому, благодаря крепкой, прозрачной паутине, искусно сплетенной каким-то насекомым и защищавшей его от попадания влаги. «Посмотри!» прошептал Павлик беззвучно. «Рулон весь исписан». И точно! Сквозь тонкий папирус можно было ясно рассмотреть непонятные знаки. Письмо из прошлого. Группа как раз догнала их, когда Павлик внезапно появился перед ними, потихоньку спустившись с масленичного дерева. «Что это у тебя?» спросила мама немного взволнованно. Павлик не смог ответить. Он протянул рулон экскурсоводу, который сразу все понял. Экскурсовод, помимо прочих языков, знал и еврейский. Взглянув на рулон, он повернулся к группе и сказал: «Мальчик сделал историческую находку. Придется нам изменить программу. Вы тут осматривайтесь, гуляйте, а я должен немедленно отвезти свиток для перевода. Увидимся за обедом». «А нам можно с вами?» – умоляющим голосом спросили Павлик и Маша. Экскурсовод заколебался на мгновение, но затем серьезно сказал: «Разумеется». И при исполненные ожидания они устремились к подножию горы в направлении древнего города. «Куда мы идем?» – спросил Павлик. «Я знаю одного раввина.
— ответил экскурсовод. «Он преподает в Ишеви. Надеюсь, у него найдется для нас время». «А что это Ишева?» — заинтересовались дети. «Это школа, где изучают священное писание». Торопливым шагом они приблизились к школьному двору. Толпы мальчишек, точно такие же, как Павлик, спешили в свои классы. Все они были с бакенбардами и одеты точно так же, как и вчера у стены. Наконец, они подошли к одной из дверей и постучали. «Войдите», — сказал низкий голос по-еврейски. Раввин сидел погруженный в чтение свитка, похожего на тот, что нашли дети. У него была длинная борода, и взгляд его светился величайшей мудростью. Поздоровавшись, он обратился к детям. «А вы кто такие?» «Мы из России», — ответил Павлик. Переведя его слова, экскурсовод коротко рассказал о том, что произошло. Раввин очень заинтересовался. «Сколько вы еще пробудете в Иерусалиме?» — спросил он. «Неделю», — ответил экскурсовод. Раввин помолчал. Развернул сверток, он прочел начальные слова. «Похоже, это написано юным мальчиком». Раввин устремил взгляд вверх, как бы прикидывая что-то в уме и принимая решение. «Я запишу текст. Мой секретарь знает русский язык, так что через неделю у вас будет перевод. Даю слово». «Спасибо!» – сказали все трое в один голос. И Раввин тут же приступил к работе. «Я Даниил, сын Никодима. Пишу эти строки в первый день моего 12-го года жизни. Этот папирусный свиток мне подарил отец на день рождения. Я научился писать и читать у раввина и Нафана. И мой отец знает, что я очень люблю писать. Я безгранично рад подарку и буду пользоваться им с великой осторожностью. Я решил вести дневник. Моя семья живет на Малой улице в Иерусалиме. Отец мой – член совета и человек знатный. Он настоящий фарисей и очень тщательно исполняет все заповеди святого закона. Он знает их наизусть, так же, как и все святые писания, пророков и псалтырь. Мою маму зовут Юдив. Я очень ее люблю, хотя иногда она бывает строга. А еще у меня есть младшая сестра Мариам, которой 6 лет. Когда я делаю записи в своем дневнике, она тоже хочет писать в свитке, но я не разрешаю. Я буду учить ее письму на глиняной дощечке, а этот свиток я хочу сохранить для себя. Поэтому я буду писать по вечерам, когда Мариам спит, как, например, сейчас. У меня есть также самый лучший друг, его зовут Давид. Ему столько же лет, сколько и мне, и нам всегда интересно вместе. Я часто думаю о том, что произойдет, прежде чем этот свиток будет полностью исписан. На душе у меня тревожно. У нас в Иерусалиме многие говорят, что ожидается что-то новое и необычное. В последний раз

очень сердиты на солдат. Это отвратительно, что они бродят здесь. Командует солдатами Пилат, знатный вельможа, посланный римским императором. У него в городе красивый дворец, много слуг и личная охрана. Вообще-то он живет на берегу моря, в другом дворце. Но на большие праздники всегда приезжает в Иерусалим на случай беспорядков. Однажды, возвращаясь домой с рынка, с корзиной винограда, за которым нас послала мама, мы с Марьям встретили двух солдат. Вероятно, они были пьяны, потому что громко кричали и нагло смеялись. Когда мы проходили мимо, они увидели виноград, и один из них закричал мне: «Эй, ты, еврей, дай сюда гроздь винограда!» «Не дам», — сказал я, стиснув зубы, и пристально взглянул на солдата. Солдат как бы сразу протрезвел. «Ах ты, свинья!» Закричал он и вдруг пнул корзину кованым железом сапогом, так что весь виноград рассыпался по дороге. Солдатам это показалось весьма забавным. Они еще громче расхохотались, когда увидели, как мы, стоя на коленях у сточной канавы, пытаемся собрать помятый виноград. Я почувствовал, как глубокое презрение наполнило мою грудь. Презрение и ненависть. Мы собрали виноград, насколько это было возможно, и молча продолжили путь. Придя домой, мы рассказали о случившемся маме. Печально склонив голову, она сказала: «До каких же пор это будет продолжаться?» Невозможно описать мои чувства в тот момент. Мне хотелось утешить маму. Я осторожно обнял ее и сказал слова, которые слышал в синагоге. «Скоро придет Мессия, мама. Он придет и спасет нас». На этом сегодня я прощаюсь с вами. Встретимся завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

не богатой, но доброй семье, в далекой-далекой восточной стране, название которой не повторишь. Родился однажды чудесный малыш. Какой же он милый малыш, Бартимей, за маму цепляется ручкой своей. Румяные щечки, густые реснички, ну разве не чудо, любой восхитится. Но был недостаток один у него. Он глазками видеть не мог ничего. Ни папиных рук, что его обнимали, ни мамин глаз, что так ярко сияли, ни скал высоченных, ни маленьких птиц, ни добрых, упрямых, рассерженных лиц, ни гор, ни деревьев, ни синих небес. Не видел никак он, в очках или без. Он спрашивал маму, а солнце какое? А как вырастают листочки весною? А небо как море, а море как воздух? Каким бы ты цветом раскрасила звезды? И все ж непонятно, как выглядит ветер? И что это значит, что ветер бесцветен? Шло время, и наш Бартимей подрастал. Чем больше он рос, тем сильнее страдал. С мальчишками в мяч он хотел бы играть, но те не хотели его принимать. Девчонки дразнили, мальчишки смеялись, то что, даже дети над ним издевались. Так дни пролетели, летели недели. Родители юноши быстро старели, да сами они были очень бедны, и сыну помочь не всегда уж могли. Работать, как все, он, конечно, не мог. Он просто садился у разных дорог и целые дни проводил в ожиданиях, что кто-то из жалости даст подаяние. И люди давали, но только так мало, что даже на пищу ему не хватало. И страшно представить, что б с ним приключилось, если бы все не изменилось. Сидел у дороги в тот день Бартимей, вдруг слышит он шум, разговоры людей. Куда и откуда весь этот народ? Ему говорят, за Иисусом идет. Идет за Иисусом, слепой подскочил, тем самым, что столько чудес сотворил. За тем ли Иисусом, что всех исцелял? За тем, что неслышащим вслух возвращал? За тем ли, которому пели немые? Которому лихо плясали хромые? И если, конечно, мне правду сказали, пред ним даже мертвые вновь оживали. Ему говорят, затем, но к нему тебе не пробраться сквозь эту толпу. Слепой подскочил, а я проберусь. Спаситель, кричит он, Христос, Иисус. Толпа загудела. Эй ты, не кричи, не рви свою глотку, слепой, замолчи. Ты видишь, Спаситель не до тебя, а он все свое, помилуй меня. Ему говорят, успокойся, ты тише, а он все свое, он как будто не слышит. И вдруг из толпы раздаются слова, вставай же, не бойся, зовет он тебя. И вскинул свой плащ, он бегом подбежал, и вмиг он у ног Иисуса стоял. Коленки дрожат, да и руки трясутся, а сзади из толпы голоса раздаются. Смотрите, смотрите, неужто он сможет? Хромых исцелял, а слепому поможет? Но он их не слышит, он занят другим. Он робко стоит перед Иисусом самим. Волнение кругом идет голова. Вдруг слышит, чего хочешь ты от меня? Не видя Иисуса, слепой отвечает, Господь мой, Учитель, я видеть желаю. О, если бы это увидели вы, от слез бы сдержаться вы вряд ли смогли. Великий Иисус и слепой Бартимей, поверивший в чудо всей силой своей, всю жизнь будет помнить он голос Христа. Иди, твоя вера спасла тебя. И в эту минуту, да, в то же мгновение, к больному, к слепому вернулось зрение, и к синему небу поднявши глаза, герой увидал над собой небеса. И солнце,
и воздух, а где-то вдали лазурное море, а в нем корабли. Он жадно смотрел на цветы и траву, и лица людей изучал на ходу. Он прыгал от счастья, он плакал и пел, и жадно смотрел, и смотрел, и смотрел, и все повторял он, как будто во сне. О, Господи!

0: Всегда-всегда-всегда.
1: Да-да-да-да-да.
0: Всегда-всегда-всегда.
1: Да, конечно.
2: Ой, смотрите, все-таки дождь пошел.
3: Давайте спрячемся, быстрее.
4: Мне наоборот нравится такой дождь. Он ведь совсем небольшой.
2: Нет, лучше спрятаться.
4: А я не буду.
3: Станешь мокрой курицей.

Без Бога легче жить, спорить я не буду, может быть. Ведь без Бога широка дорога, можешь все, что хочешь, ты творить. Можешь красотой своей хвалиться и себя все больше украшать, и к богатству, к почестям стремиться, и своей ты плоти угождать. Но настанет в жизни час расстаться. Ты о чем подумаешь тогда? О наживе, почестях, богатстве. Бога вспомнишь ты наверняка. Страшно будет перед дверью смерти одному тебе тогда стоять. Ты без Бога жил на этом свете, ты без Бога будешь умирать. Выбирать ты должен сам дорогу. Я лишь об одном хочу сказать. Может быть, и легче жить без Бога, тяжело без Бога умирать.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся наутек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я. И поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Привет, ребята! Сегодня у Ильи счастливый день. А знаете почему? Сейчас я вам расскажу. Не так давно, играя во дворе, он нашел сокровище. Это был драгоценный камень. Конечно, Илья сразу же решил вернуть его владельцу. Но где его искать? И тогда мальчик сел на скамеечку и стал ждать. Может, все же этот камешек чей-то? И этот кто-то придет за ним? Но где-то глубоко в сердце ему не очень хотелось, чтобы хозяин найденного сокровища объявился. Уж очень красивым был этот камешек. Кругленький, белый, переливался на солнышке чудесными оттенками. И Илья уже представлял, как он завтра придет с ним в детский сад. Все ребята сразу окружат его, а он будет показывать свою драгоценность. Но давать ее в руки никому не будет, мало ли, вдруг потеряют. Илюша ждал, ждал, но хозяин так и не появился. Стало темнеть, и мама позвала его ужинать. Вот так он, Илья, стал обладателем настоящей драгоценности. Дома малыш показал свою находку папе с мамой. Оказалось, этот камешек был очень похож на жемчужинку, хотя и неправильной формы. И хотя папа сказал, что это не настоящий жемчуг, Илья не расстроился. Все равно очень красиво. А сейчас Илюша лежал в своей кроватке. Мама с папой уже пожелали ему спокойной ночи, но ему все не спалось, потому что под подушкой лежало сокровище.
4: Гоша, Гош, посмотри на мой камешек.
1: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
5: Илья, я его уже 101 раз видел. Он ведь не изменился за последние 5 минут.
4: Гоша, нет, посмотри. Я думаю, это настоящая жемчужина.
5: Настоящий жемчуг под подъездами не валяется. Это драгоценный камень.
4: Но я его никому не отдам.
5: Ну и не отдавай. Но я хочу тебе сказать, что не все драгоценность, что блестит. И не всякое сокровище можно распознать сразу.
4: Что ты имеешь в виду, Гоша?
5: Есть драгоценные камни, которые человек научился делать сам. Они называются искусственными. Но больше ценятся настоящие, те, которые находят в морях, в реках, в горах.
4: На море я их не видел.
5: Но ты и не мог видеть. Хочешь, я тебе расскажу, как рождается жемчужинка?
4: А разве она рождается? Она ведь не живая.
5: Ну, это как сказать.
3: И Гоша рассказал Илье сказку о жемчужинке. Эту сказку когда-то давно рассказал Гоше его друг Моллюск. Ребята, вы тоже хотите узнать, как рождаются жемчужинки? Тогда слушайте. На дне синего моря жил мальчик-моллюск. Вы знаете, кто такие моллюски? Это такие животные, маленькие и мягкие. Они, конечно, не похожи на животных. У них ведь даже нет позвоночника.
6: Ну и что? Зато у меня есть нога. А еще у меня есть раковина. Зачем мне позвоночник?
3: А вот и наш моллюск решил сам о себе кое-что рассказать. Хочу вас предупредить, что он очень высокого о себе мнения. Он считает, что моллюски самые главные в морском царстве. Так что имейте в виду.
6: А разве нет? Разве я не ценен? Со мной ныряют на дно океана, меня ищут все, кому не лень.
3: Стоп, дорогой, не торопись. Думаю, ребята не совсем понимают, при чем тут ты. Ведь сказка у нас о жемчужине, прекрасном, драгоценном камне. А ты всего лишь мелкое, скользкое существо. постоянно прячущиеся в своем панцире.
6: Эй, полегче! Знаете ли вы, что не все мы такие маленькие? Есть у меня братишка, зовут его Тридакна. Так вот, он весит 250 килограмм, а длина его 1,5 метра. Это вам не просто так. А еще мы очень полезные. Мы воду фильтруем, ведь вы любите чистую водичку. Да и без нас, моллюсков, жизнь бы остановилась.
3: Ох, какой же ты хвастунишка. Я знаю, что вы можете быть очень полезными, да еще и вкусными.
6: Только об этом не нужно, а то мне плохо станет. Да, наши враги птицы и животные, и вы, двуногие.
3: Ребята, все, что рассказал о себе этот моллюск-хвастунишка, правда. Но при чем тут жемчужина, спросите вы? Дело в том, что у нашего маленького моллюска есть большая тайна. Он знает, как образуются жемчужины. Эту тайну открыл ему его дедушка. Когда дедушка был молодым, с ним произошла удивительная история. Как и все моллюски, он жил на дне моря, в своей раковине. Характер у него был не очень покладистый, как сейчас у его внука. Похоже, это у них семейный недостаток. Жизнь его текла тихо, мирно, но вдруг все резко изменилось. А произошло это так. Однажды он отдыхал на дне синего моря. Кстати, это любимое занятие всех моллюсков. И вдруг в его раковинку-домик кто-то постучал.
6: Кто там? Кто осмелился нарушить мой отдых?
7: Простите, пожалуйста, за беспокойство. Я маленькая песчинка. Я очень долго наблюдала за вашим домиком. Он такой красивый. Не могли бы вы меня впустить немного пожить у вас?
6: Еще чего. Мне и одному неплохо живется. Не беспокой меня.
3: Но песчинка не отставала. Ей так хотелось жить в настоящем домике. Она мечтала об этом всю свою жизнь. Долго она уговаривала хозяина раковины приютить ее. Долго просила его. Наконец он согласился.
6: Ладно, заплывай. Только предупреждаю, не тревожь меня, много не болтай и вообще веди себя как можно тише.
7: Ой, спасибо, я так рада.
3: Вот так и стали жить в одной раковинке моллюск и песчинка. Соседи-моллюски стали замечать, что с этих пор он стал меньше ворчать, перестал хвастать, в общем, менялся на глазах. Знаете, ведь если у тебя появляется настоящий друг, ты становишься добрее. Но самое удивительное, что и сама песчинка стала преображаться. Может, вам кажется, что песчинка и есть песчинка, и ничего особенного с ней не может случиться? Вы ошибаетесь. И чем дольше жила песчинка в домике моллюска, тем больше она изменялась. Моллюск полюбил маленькую песчинку и, казалось, отдавал ей частичку самого себя. Но песчинка не только менялась, она еще и росла. Со временем им стало очень тесно в маленькой раковинке. Песчинка знала, что придет день, и ей придется покинуть домик своего друга. Но он решил иначе.
6: Я долго думал и принял решение. Я должен уйти из домика, а ты останешься жить тут.
7: Ну куда же ты уйдешь? Ведь это твой домик.
6: Не волнуйся, я найду свободную раковинку и поселюсь в ней. А ты оставайся тут, ведь тебе так нравился этот домик.
3: Песчинке было грустно расставаться с моллюском. Но делать было нечего. И, простившись, он уплыл. А песчинка осталась в домике одна. И вот однажды она почувствовала, что домик, в котором она находилась, с огромной скоростью мчится вверх.
7: Что это? Куда меня тащит? Я не хочу наверх. Моллюск, помоги!
3: Но раковину вытащили на берег моря, и тут же песчинку ослепил яркий солнечный свет. Вокруг стояли люди. Они взяли нашу песчинку и сказали, что такой прекрасной жемчужины они еще никогда не встречали.
7: Никакая не жемчужина, я обычная песчинка.
3: Но ее никто не слышал. Люди положили ее в мягкий бархатный чехол и увезли. Вот так маленькая обычная песчинка превратилась в прекрасную жемчужину. Все дело в том, что, живя в раковине у моллюска, песчинка постепенно обрастала перламутром. И это происходило до тех пор, пока она не стала круглой, перламутровой, прекрасной бусинкой. Это уже была не обычная песчинка, которых тысячи на дне моря, а драгоценность, которую ценили, которой восхищались. Но где бы ни находилась наша жемчужинка, она всегда помнила о том, благодаря кому она стала такой. Вот такую историю рассказал Гоша маленький моллюск, а ему поведал его дедушка. Ну, а Гоша рассказал Илье.
4: Интересная сказка.
5: А ты знаешь, Илюша, что и в Библии написано о жемчужине?
4: Там написано, как она появилась?
5: Нет, не об этом. Однажды Иисус объяснил ученикам, что такое Царство Небесное. Он рассказывал притчи. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужинку, пошел и продал все, что имел, и купил ее.
4: Наверное, дорогая была жемчужина.
5: Знаешь, Илья, у Иисуса есть драгоценность, которая дороже всего на свете. Ради этой драгоценности он готов отдать все, что у него есть. Ради нее он себя самого отдал на смерть.
4: Что же это за жемчужина такая?
5: Это церковь. А церковь – это люди, которые верят в него, любят его. В этих людях живет Дух Божий. Библия называет церковь невестой Христа. Это и есть та жемчужина, о которой говорил Иисус. Конечно, это сравнение, но на самом деле каждый из вас – драгоценность в Божьих глазах.
4: И я драгоценность?
5: Конечно, и ты. Но если вы не позволите Богу трудиться в вас, вы так и останетесь навсегда обычными песчинками, не умеющих никакой ценности. Бог хочет каждого человека превратить в прекрасную жемчужину. Для этого нужно просто открыть ему свое сердце.
4: Сейчас я маленькое сокровище. Когда вырасту, я стану большим сокровищем.
5: А это будет зависеть от того, разрешишь ли ты Богу изменять тебя. Ведь людям не всегда нравится меняться. Иногда вам больно, когда Бог воспитывает вас. Но поверь, результат стоит того.
4: Верю, Гоша.
5: Ну вот и хорошо. А сейчас прячь свою драгоценность и спи.
4: Спокойной ночи, Гоша.
5: Спокойной ночи, Илья.

Илюшка уснул, а утром он пришел в детский сад и не только показал всем свою находку, но и рассказал ребятам о том, как появляется жемчужинка, и о том, что каждого из нас Бог хочет сделать своей жемчужиной. Ведь все люди – это драгоценности, созданные Богом. Ребята, а вам понравилась сказка о жемчужине? Если да, напишите нам и нарисуйте главных героев этой сказки так, как вы себе их представляете. За лучшие рисунки мы с радостью вышлем вам детскую книгу, предоставленную нам издательством Христианского библейского братства святого апостола Павла. Писать вы можете нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, программа «В гостях у книжного червячка».

Гордый сом. Плавал в речке старый сом, говорил: «Я не Самсон, жизнь большую я прожил, на крючок не угодил. Самый мудрый в речке я, не боюсь воды огня». Стал крутиться, песни петь, и попался сразу в сеть. А мораль здесь такова: гордость в сердце у сама, за нее он пострадал и урок нам людям дал. В Боге кротость, ум и честь, милости Его не счесть. Гордость, хвастовство, порок, им противится сам Бог. Будь попроще и скромней, среди лукавых быстрых дней. Подражай Христу во всем, проходя земным путем. Только в том, кто любит Бога, мудрость Божья живет, не утонет, не погибнет и нигде не пропадет.

Приветствую всех моих радиослушателей. Мы продолжаем чтение нашей книги «Путешествие в год 33». Сегодня мы с Давидом снова были на Елеонской горе. Это наше любимое место. Как только уроки выучены, мы берем с собой ножи и отправляемся на гору. Дело в том, что мы строим хижину на верхушке одного из самых высоких и подходящих для лазанья масличных деревьев. Хижина расположена в гуще листвы промеж трех ветвей. Вчера мы закончили устройство пола. С досками нам просто повезло. Дядя Давида, Лазарь, живет вместе со своими сестрами Марфой и Марией неподалеку, в маленькой деревушке под названием Вифания. Мы часто у них бываем, так как Лазарь, занимающийся перестройкой своего дома, пообещал отдавать нам обрезки досок, которые у него остаются. Мало кому в округе так везет. Достать доски почти невозможно. К счастью, родственники Лазаря живут в Галилее, знают о его любви к плотничеству и продают ему лес. Нам, разумеется, тоже повезло. Мимоходом, осмотрев наше масличное дерево, мы отправились в Вифанию, чтобы пополнить запас досок. Приближаясь к дому, мы почувствовали чудесный запах свежевыпеченных лепешек. Ням-ням! Это, конечно же, Марфа, тетя Давида, снова что-то пекла. Марфа и Мария всегда рады нашему приходу. Несчетное число раз угощала нас Марфа лепешками с апельсиновым соком, смазывала наши царапины и чинила одежду, разорванную во время лазания по деревьям. Мария же всегда подбадривала нас, когда мы падаем духом, и рассказывает нам о жизни евреев в прошлом и о том, что ожидает Израиль в будущем. А еще она рассказывает нам о Мессии. «Вы как раз вовремя!» – рассмеялась Марфа, когда мы приблизились к печке, стоящей перед входом в кухню. Щеки Марфы разрумянились от жаркого огня и солнца. «Пожалуйста, к столу, я вас угощу свежими лепешками с соком!» – продолжала Марфа. От такого предложения мы не могли отказаться. Свежевыпеченные лепешки, такие свежие и соблазнительные, лежали на каменном противне над ямой с потрескивающими углями. Тук-тук! – послышалось с другой стороны дома. Это плотничал Лазарь. Он заканчивал установку дополнительной двери в одной из комнат. Мы слышали удары двух молотков. Вероятно, Иисус из Назарета тоже был тут. Он часто бывает в Вифании. По-видимому, ему здесь нравится, так же, как и нам. «Иисуса и Лазаря тоже позовите!» – крикнула Марфа, гремя посудой. Мы стремглав бросились исполнять ее просьбу. Лазарь и Иисус стояли на крыше и держали каждый по доске. Когда мы вошли, они как раз забивали последние гвозди. Обернувшись, они улыбнулись нам. «Пойдемте, Марфа хочет угостить нас соком со свежими лепешками», – сказал Давид. «Спасибо, не откажемся», – сказали Иисус и Лазарь в один голос. Иисус отложил в сторону молоток и, положив руки на Давида и мою голову, посмотрел на нас своими веселыми и добрыми глазами. «Как дела с хижиной?» – спросил он. «Пол уже готов», – сказал я. «Теперь мы думаем начать стены, хоть это и труднее». «Я могу помочь вам после обеда, если хотите», – сказал Иисус. «Конечно, хотим». Мы выдохнули с облегчением и пошли к столу. Иисус – удивительный человек. Он не похож ни одного из тех, кого я знаю. Мой дедушка рассказывал мне об Иисусе очень давно, задолго до того, как я встретил его в нашем масличном саду по пути в Вифанию. Один раз, лет 20 тому назад, дедушка видел его в храме
и с тех пор не может забыть. Иисусу было тогда всего лишь 12 лет. Он пришел со своими родителями из Назарета Галилейского. Мой дедушка, мудрый и уважаемый учитель, был в тот момент в храме и изучал Писание. Это было по завершении празднования Пасхи. Тогда-то и вошел Иисус в окружении старых учителей и, несмотря на свой юный возраст, говорил настолько разумно и мудро, что все бородатые мужи были ошеломлены. «Кто ты такой и кто твой отец?» – спросили они. «Я Иисус из Назарета, из дома плотника Иосифа», – сказал Иисус. Иисус и сам был умелым плотником. Именно благодаря этому мы с Давидом и познакомились с ним. Однажды Иисус показал нам, как делаются петли для оконных рам. И вообще, он часто давал нам хорошие советы. Дедушка не раз рассказывал, как в тот день мама Иисуса, Мария, вбежала в храм и взволнованно воскликнула: «О, Иисус, вот ты где! Мы ищем тебя повсюду! Пора отправляться домой!» И тогда Иисус ответил: «Разве ты не знаешь, что я должен быть в доме отца моего?» Этого дедушка не может забыть. «В доме отца моего», — сказал он, — «а ведь храм — это Божий дом. Неужто сам Бог — отец Иисуса? А как же Иосиф?» Невероятно! Неудивительно, что Мария так разволновалась. Все же что-то в этом есть. Как любит выражаться дедушка. Иисус действительно ни на кого не похож. Но Сын Божий? Трудно поверить. Ведь Он никакой не царь, а напротив очень простой человек. Ходит по всей стране и говорит с большими толпами людей. Я также слышал, что Он исцеляет больных и совершает чудеса, хотя сам я этого не видел. Когда мы встречаем его у Марфы и Марии, он выглядит совершенно обычно. Хотя что-то необыкновенное в нем есть, в его глазах. Они излучают доброту и силу. Так или иначе, но в одном я совершенно уверен. Нас с Давидом он очень любит. Думаю, что так же сильно он любит всех людей. Вероятно, это и заметно в его глазах. После сока с лепешками мы набрали досок и пошли на Елеонскую гору. Иисус нес самые тяжелые –

«Фанаил», — сказал я удивленно. «Член Великого Совета, как и мой отец. Что он тут делает?» «Похоже, он выслеживает Иисуса», — сказал Давид шепотом. «И точно». Крадущимися шагами последовал Нафанаил за Иисусом. Похоже было, что он задумал недоброе. «У Иисуса много врагов», — сказал я Давиду. Отец рассказывал. «Но ведь все его любят», — воскликнул Давид. «Вот и не все», — сказал я и увидел, как Давид сжал кулаки и процедил сквозь зубы. «Пусть только попробуют его тронуть». «Даниил! Проснись, Даниил!» Я потянулся, лежа в постели. Это мама звала меня, а ведь я так сладко спал. «Даниил, будь добр, сбегай, пожалуйста, к отцу». «Ничего не поделаешь, нужно вставать». Медленно вылез я из-под покрывала и нехотя сошел вниз по старым каменным ступенькам. Мама и прислуга были очень заняты. Приближался самый большой праздник в году – Пасха. А перед Пасхой всегда было очень много работы. Все в доме должно быть убрано и вычищено. Я чуть было не споткнулся о лоханку с водой. Со двора доносились звуки выбиваемых ковров. По маме было видно, что она торопится. «Даниил, пожалуйста, поторопись с завтраком. Ты должен отнести в храм отцу важное письмо». «Вот оно что! Хорошо еще, что не что-нибудь похуже. В то время, как я с большим удовольствием ел хлеб и яйцо, за мной зашел Давид. Он хотел, чтобы я пошел с ним на Елеонскую гору. Там сейчас начали давить маслины, а мы обычно помогали. «Мне надо сначала в храм. Пойдешь со мной?» – спросил я. «Конечно», – ответил Давид. «Но потом-то мы можем пойти на гору?» «Естественно», – сказал я. «Ты же знаешь, что меня туда тянет не меньше, чем тебя». «Поспеши, Даниил, это очень срочно», – сказала мама. Я поднялся из-за стола, поблагодарил за пищу и вскоре мы вместе с Давидом уже быстро шли к храму. Мы пробежали между колоннами, а затем через внешний двор. Здесь также было заметно, что приближается Пасха. Миновщики монет и продавцы жертвенных животных ожидали в праздник больших прибылей. Голоса торговцев перемешивались с блеянием ягнят и воркованием голубей. Мы знали все ходы и выходы и все потаенные места в храме, как в своем собственном доме, и быстро пробрались через шумящую толпу по внутреннему двору. Но что там такое? Происходило что-то странное. Мужчины стояли кучами и возбужденно переговаривались. Среди них было и несколько членов Великого Совета. К ним присоединились вооруженные камнями люди. Они выглядели угрожающе. Теперь мы видели, на кого были устремлены их взоры. Это был наш добрый знакомый. Это был Иисус. «Да как они смеют поднять камень на того, кто творит только добро?» Даже и теперь, видя их с камнями в руках, он смотрел на них своими удивительным, полным любви взором. Взором, излучающим силу. А они, похоже, не осмеливались бросить в него камни. Что же такое он сказал? Что так возмутило их? Мы протиснулись поближе, чтобы лучше слышать. «От отца я пришел, и скоро снова пойду к отцу. Если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Я говорю истину, но вы мне не верите». «Понял?» – прошептал я. «Он говорит, что он сын Божий. Но ведь он сын Иосифа, плотника из Галилеи. Это же все знают.

– сказал Давид. «Что-то тут не так», – сказал я. «Вероятно, Иисус не настоящий сын Иосифа. То, что он необычный человек, уже давно понятно. В последнее время я над этим много размышлял. Смотри, скоро они начнут бросать в него камни», – сказал Давид, указывая на одного человека, который выглядел особенно угрожающе. «Идем, я кое-что придумал», – быстро прошептал я и потянул за собой Давида. Мы незаметно прокрались позади возбужденной толпы и направились ко двору священников. Иисус посмотрел на нас с пониманием. Я безмолвно кивнул. Мы тихо отворили дверь во двор священников. «Что же вы здесь делаете?» – остановил нас страж у храма. «Мы должны передать важное письмо моему отцу, члену совета Никодиму», – сказал я смело. Это помогло. Моего отца хорошо знали в храме. «Поторопитесь», – сказал сторож и впустил нас. Полное достоинство направились мы к папе, который как раз освободился и уже заметил нас. «Папа, это тебе письмо мама передала». «А мы побежали, у нас сегодня так много дел». Когда через некоторое время мы с Давидом крутили пресс для давки маслин, он неожиданно спросил: «Как ты думаешь, что Иисус имел в виду, когда сказал, что времени осталось мало?» «Не знаю, но во всяком случае испуганным он не выглядел», – ответил я. В то время, как сока выжатых маслин в чане все прибавлялось, у нас созрело решение: что бы ни случилось, мы будем защищать Иисуса. На этом сегодня я прощаюсь с вами. Встретимся завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Ему не все равно, как мы живем, ему не все равно, как умираем, ему не все равно, куда идем, ему не все равно, мы это знаем. Он о любви своей сказать иначе мог, через Писание пророков, но он сам родился в мир, святой и вечный Бог, живое слово во спасенье нам». О дивных небесах нам рассказал, любовь свою явил он всем на деле. Он исцелял, от смерти избавлял, Господь Спаситель к нам сошедший в теле. Он доказал любовь свою рождением, любовь свою распятием доказал. Он доказал любовь нам воскресеньем, и мир добрей, и мир светлее стал. А без Христа мир не имел надежды, и смысл жизни обрести не смог, и белые прекрасные одежды нам никогда б не дал при встрече Бог. Мир стал великодушней и гуманней, и сострадание стало всем не чуждо. Отчет начался давней, давней, отчет который забывать не нужно. И празднует планета каждый год рождение Христа из века в век. И праздник этот празднует народ, рождение того, кого отверг. Богатым, бедным, мудрым и простым необходимо Господа прощенье, чтоб укреплялись верою мечты о том, что вечность есть и воскресенье. Ему не все равно, как мы живем, как тело наше, дух наш покидает. Ему не все равно, куда идем, ночь Рождества нас в этом утверждает.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся наутек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я. И поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Привет, дорогие девочки и мальчики! Вы знаете, что является лучшим средством от плохого настроения? Правильно, когда к тебе приходят друзья. А если друзья приносят с собой чего-нибудь сладенького и вкусненького, это еще лучше. Помните песенку Винни-Пуха? Лучший подарок, по-моему, мед. Это и ослик сразу поймет. У Карлсона тоже порядком поднималось настроение, когда он видел перед собой банку варенья или торт с 8 свечками. Сегодня у Ильи тоже настроение было, прямо скажем, не очень. На улице дождь, гулять не пускают. И вот в дверь раздался звонок.
4: Девчонки, привет!
5: Привет, Илья, что ты такой невеселый?
6: Смотри, что мы тебе принесли.
4: Ух ты, какие пирожные!
5: Мои любимые. Нам мама принесла 3 штуки. Вот мы и решили, что вдвоем чай с пирожными пить неинтересно.
4: Это вы правильно решили. Заходите скорее. Вот чашки, пакетики. Сейчас вот подогрею.
6: Это мои любимые пирожные. Взбитые сливки, вишенки, пальчики оближешь.
5: Ну что, приступим? Уже не терпится все это съесть.
6: Мариш, дай мне, пожалуйста, сахар, а то мне не дотянуться.
5: Сейчас. Ой, что я наделала?
4: О-о, теперь это пирожное есть нельзя. Там стекла.
5: Но я его даже не попробовала. Как жаль, я так хотела его съесть.
6: Очень жаль, тебе не повезло. Хочу сказать, что это очень вкусно.
4: Сейчас, Мариш, я помогу тебе убрать.
6: Нужно вначале венчиком смести, а потом тряпочкой протереть, чтобы жирных следов не осталось.
1: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
7: Что это у вас тут за день чистоты? Вы порядок навести решили?
5: Привет, Гоша.
6: Какой тут порядок? Это Мариша, растяпа, свое пирожное уронила, да еще и тарелку разбила, а пирожное, ну, очень вкусное. Все, я уже справилась. Жаль, что ты его так и не попробовала.
4: Ничего, Мариша, не расстраивайся, я с тобой поделюсь.
5: Ты поделишься?
6: Илья, это ведь твое пирожное. А Маришка сама виновата, что так получилось.
4: Но она ведь тоже хочет.
5: Спасибо, Илья, ты настоящий друг.
7: Молодец, Илья, мужской поступок. А я думала, Риша, что ты любишь свою сестру.
6: А кто сказал, что не люблю? Люблю, конечно.
7: Говоришь, любишь, но не могла поделиться даже пирожным.
6: Ну, пирожные я тоже люблю. Гоша, это нелегкий выбор.
7: Знаете, друзья, я только что прочел один рассказ, который называется «Жертвенная любовь».
5: И кто написал этот рассказ?
7: А написала его белорусская писательница Светлана Ярошевич. Я хочу, чтобы все ребята послушали этот рассказ.
8: Раскаленный небосвод, казалось, равнодушно взирал на иссушенную землю. Солнечные лучи уже не радовали теплом, не согревали ласково, а жгли беспощадно, как будто задумали уничтожить все живое. Все, что имело хотя бы пару ног, пряталось в тень в течение дня. Жучки находили укромное место в кроне куста или под листочком. Звери в тени деревьев, человек в своем жилище. Но у маленького, едва проклюнувшегося росточка была всего лишь одна ножка, поэтому ему приходилось переносить всю силу полуденного зноя. Только ночью он мог отдохнуть и освежиться утреннюю росою, которую словно слезы дарила земля отдавая последние. Но день ото дня становилось все хуже и хуже. Земля уже истощила свои запасы, и росточек приготовился к смерти. В тот день маленький стебелек из последних сил приподнял свою тяжелую головку, чтобы взглянуть на небо. Слабая улыбка появилась на иссохших устах, когда он увидел облачко, приближавшееся к полянке, на которой он рос. Оно было темным и по мере своего приближения увеличивалось в размерах.
4: «Пить! Пить!»
8: Тихо и жалобно прозвучал голос росточка. Туча остановилась над ним. Она была важной, пышной дамой и несла в себе много-много воды, много-много капелек, способных утолить жажду тысячи таких росточков, как этот.
9: «Ну что ж, дорогие дети, давайте напоим эту малышку. Может, ты, мой старший и сильный сын, сделаешь это?» —
8: спросила она у самой толстой капли.
6: «Вообще-то я не прочь. Но если ты меня любишь, мама, ты должна понять, что если я первым упаду на эту сухую землю, то разобьюсь, а я еще жить хочу».
9: «А может, ты, мой средний сын?»
6: «Мама, неужели тебе какой-то росточек дороже, чем я?»
9: «Ах, дети, не это я хотела бы от вас услышать».
8: И тут вдруг самая маленькая капелька, которая никак не могла протолкнуться среди своих братьев и сестер, воскликнула:
5: «Мама, мама, я напою его!»
8: Кричала она и подпрыгивала, чтобы обратить на себя внимание.
9: «Ты моя младшая, моя самая маленькая дочь. Ты сделаешь это?»
5: «Да, мамочка, да, потому что я живу, чтобы напоить кого-нибудь, а этот росточек мне особенно жалко. Он вот-вот погибнет без воды».
9: «А хватит ли у тебя сил? Ведь ты совсем еще малышка».
5: «Хватит, мама, потому что он тоже маленький, и ему много не нужно».
9: «Ну что же, иди ко мне, я поцелую тебя напоследок».
8: Тучка простилась со своей дочерью и пожелала ей счастливого пути.
5: «Прощайте!»
8: — крикнула капелька и спрыгнула вниз. Все ее братья и сестры смотрели и ждали. Они знали, что она разобьется о куски сухой земли, острые, как лезвие ножа. Но капелька не боялась. В порыве жертвенной любви она летела навстречу смерти, желая дать жизнь тому, кто в ней нуждался. Она упала. Чудо не произошло. Капелька разбилась, но зато умерла она не напрасно. Росточек ожил, расправил согнутые плечики, поднял унылую головку, раскрыл листики ручки и проговорил:
4: «Спасибо, спасибо, мой лучший друг! Я никогда не забуду твой подвиг!»
8: Еще выше поднялась его головка, лопнул бутон, и ярким пламенем загорелись нежные лепестки, обнажив черные тычинки. Маленький росточек расцвел.
6: «Ах!» —
8: только и смогли произнести братья и сестры, упавшие вниз капельки.
6: «Мама, я решил, я тоже хочу подарить кому-нибудь жизнь!» —
8: опустив голову, виновато произнесла самая толстая капля.
9: «Ну что ж, сын, я очень рада, благословляю тебя».
10: «И я, мама, тоже хочу, и я хочу, и я!»
8: Кап, кап, кап. Закапало сверху вначале редкими каплями, а потом все чаще и быстрее. Кап, кап, кап, спешили капельки, неся в себе жизнь. Много-много черных пятен появилось на серой, выжженной земле. Капли разбивались, жертвуя собой ради жизни других. Земля радостно впитывала в себя эту щедрую влагу, напояя корешки трав, кустов, деревьев. Все оживало, выпрямлялось, как новенькие заблестели листья и трава. Даже небо как будто стало ярче, умывшись после дождя. Поздно ночью с старые деревья еще долго о чем-то переговаривались друг с другом, шелестя могучими ветвями. С восходом же солнца можно было заметить, что повсюду, словно невидимая рука, разбросала тысячи драгоценных камней. Это была роса. На алом цветочке висела самая яркая, самая крупная росинка. Она не исчезла насовсем. Она родилась заново. Это отважная, жертвенная капелька, упавшая на землю первой.
7: Вот такой рассказ написала Светлана Ярошевич.
4: Какой была добрая и мужественная эта капелька.
5: Она не просто говорила, что любит росточек, а на деле показала свою любовь.
6: Думаю, я знаю, что вы хотите мне сказать. Я поступила неправильно, съев это пирожное сама и не поделившись с Маришей.
7: Хорошо, что ты это все поняла. Можно много говорить о том, что мы любим кого-то. Но если эта любовь не подтверждается делами, она не имеет никакой ценности. Бог любит детей, и Он поистине доказал это. Он отдал своего Сына на страдания, на смерть, чтобы вы имели жизнь вечную, счастье и радость. Большей жертвы нельзя даже представить. Хорошо, если и вы учитесь у Иисуса и стараетесь жертвовать ради своих ближних тем, чем можете.
6: Прости, Мариша, мне очень стыдно.
5: Ничего, Ириша, я тебя прощаю.
4: Ну вот, и пирожное съели, и рассказ послушали. Нужно быстренько посуду вымыть, а то мама сейчас придет.
6: Давай, Илья, я тебе помогу.
5: А я со стола уберу.
7: Вот и чудненько. А я пошел дальше читать. Пока всем.

0: Дорогие ребята, а наша программа окончена.
1: Нарисуйте нам маленькую капельку и росточек.
2: Наш адрес:
0: город Санкт-Петербург, 194-214.
1: Абонентский ящик 39.
2: Программа «В гостях у книжного червячка».

грязнули. У Алены платье в пятнах, она вся неаккуратна. Руки в красках и чернулях, на портфеле след от пыли. В лужах туфли все замочит, с ней никто дружить не хочет. Учит мудрость всех детишек, и девчонок, и мальчишек. Дорожить всем чистым надо, чистота с небес награда. Ты, Алена, мудро слушай, чистым все храни и душу.

Приветствую всех моих радиослушателей. Мы продолжаем чтение нашей книги «Путешествие в год 33». На следующее утро, когда мы с Мирьям завтракали, мама спросила нас: «Не хотите ли вы пойти и насобирать немного цветов? Вечером к нам придут гости». «Конечно», – сказал я, хотя в тот момент мысли мои были заняты иным. Скамейкой, которую мы с Давидом собрались сделать для нашей хижины. Но это успеется. Через некоторое время мы с Мирьям отправились на склон Елеонской горы. Сияло солнце. Было так красиво. Горные склоны были покрыты ярким желтым ковром цветов, а прозрачный воздух наполнен жужжанием пчел. Только мы начали собирать цветы, как заметили, что приближается большая толпа. Наверняка это Иисус проповедует, как обычно, предположили мы. И точно. Хотя толпа двигалась в противоположном направлении, нам все-таки удалось увидеть, что впереди шел Иисус. Он тоже нас заметил, хотя был далеко. Когда мы помахали ему, он помахал нам в ответ. У Иисуса есть 12 учеников, которые следуют за ним повсюду, куда бы он ни шел. Да и другие люди следуют за ним, и их становится все больше и больше. Петр – самый ревностный из учеников. Он всегда впереди, чтобы не пропустить ни одного слова Иисуса. Петр размахивает руками и жестикулирует, когда говорит, будто командир. Собрав по большому букету желтых цветов, мы направились было домой, но я не удержался и предложил Мирьям: «Может быть, мы с тобой тоже пойдем туда и послушаем, о чем он говорит? Мне так хочется». «Мне тоже», — сказала Мирьям. «А разве можно? Там так много народа». «Мы попытаемся», — решительно сказал я. Я взял Мирьям за руку, и мы с букетами цветов направились к Иисусу. Это оказалось сложнее, чем мы думали. Люди плотно стояли со всех сторон и слушали. Но нам все-таки удалось протиснуться вперед настолько, что мы смогли услышать его слова. «Не заботьтесь ни о чем», — говорил Иисус. «Посмотрите на полевые цветы. Бог Отец заботится о цветах. Он заботится и о вас. Я пришел от Бога Отца. Я — путь истина и жизнь. Я люблю вас, и вы должны любить друг друга». О, как приятно было слышать его голос! Мне очень хотелось быть рядом с ним и подарить ему цветок. Случайно я дотронулся до спины того, кто стоял впереди меня. Но лучше бы я этого не делал, так как впереди меня стоял Петр. Он быстро обернулся. Обернулись также и другие ученики. Они взглянули на нас сердито и прошептали: «Тише, тише! Уходите отсюда! Иисус говорит! Он не хочет, чтобы ему мешали». И тогда произошло нечто невероятное. Иисус прервал свою речь. И хотя он не мог нас видеть, но он ощутил наше присутствие и сказал ученикам внезапно изменившимся голосом: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Ученики расступились, и мы, смеясь, подбежали к Иисусу. «О, это вы!» — сказал Иисус, сажая Марьям к себе на колени. Он возложил руки на наши головы. Его лицо приобрело торжественное выражение, и он сказал нам серьезно и мягко: «Я благословляю вас, Даниил и Марьям». На нас повеяло торжественностью,
как по субботам, когда мама воздевает руки над подсвечником и просит Бога о благословении. В такие моменты чувствуется присутствие самого Бога. Он освещает нас своим светом, наполняя сердца ощущением мира и радости, подобно солнцу, светящемуся на обращенное к нему лицо. Именно это ощутили мы, когда Иисус благословлял нас, и я никогда этого не забуду. Мирьям взяла один из своих желтых цветков и вложила в темные волосы Иисуса. Он засмеялся и сказал: «Спасибо, спасибо, вот и я похорошел». Остальные тоже засмеялись. Между тем, небольшая группа детей начала пробираться вперед. До этого они стояли позади, но когда Иисус благословил нас, то дети осмелили и устремились к Нему со всех сторон. А маленьких детей, не умевших ходить, мамы принесли к Иисусу. Иисус возложил руки на их головы и также благословил их. «Ой, нам нужно идти домой, к нам придут гости», — сказал я. «Идите и передайте дома привет», — сказал Иисус. Когда, отойдя немного, мы обернулись, то увидели, как над головами людей весело колышется желтый цветок, будто бы говоря нам: «Мы друзья». Мы знали это. Смеясь, побежали мы домой к маме с букетами цветов в руках и благословением Иисуса в сердцах. У нас во дворе растет большая смоковница. В этом году мы собрали так много смоков, что уж и не знали, что с ними делать. Нам с Марьям разрешили помочь собирать их, и мы могли есть сколько захочется. Это довольно трудно – собирать смоквы среди густой листвы. Поэтому Марьям обычно придерживает листья в то время, как я собираю смоквы в корзину. На смоковнице так прохладно. Потом мы несем смоквы на крышу. Там они сохнут. Потом их прессуют и связывают пачками. Мы собираем так много смоков, что хватает их на продажу. Я вспомнил о смокве, потому что сегодняшний день начался необычно. Кто-то постучался в дверь, голос казался таким встревоженным. Голос этот я узнал сразу. Это была Мария из Вифании. Я быстро соскочил с постели и побежал вниз. Там стояла Мария и плакала. Я услышал, как она говорила с мамой о Лазаре. «Конечно же, у нас есть мазь из плодов смоквы», — сказала мама. «Данил, пойди с Марией и помоги ей, Лазарь серьезно болен». «А что с ним?» – спросил я. «Не знаю. Он не встает с постели», – всхлипывала Мария. «Он даже не в силах поднять головы. У него странная сыпь, но я не знаю, это ли причина болезни. Во всяком случае, я хочу попробовать мазь из плодов смоквы. Она обычно помогает». «Я пойду с тобой», — быстро сказал я. «Хорошо, но сначала позавтракай», — сказала мама. Я попытался есть, но сегодня пища, казалось, потеряла всякий вкус. Лазарь болен, а ведь он только начал белить стены своего дома. «Сколько он успел побелить?» — спросил я. «Да, в этом как раз и беда», — сказала Мария с отчаянием. «Он побелил только половину дома, а теперь лежит и все время об этом думает. Он хотел бы закончить все к Пасхе и беспокоится, что известь в ведрах засохнет, а дом готов только наполовину. Иисуса нет дома, иначе он наверняка бы исцелил его». «А где Иисус?» — спросил я.
«Он ушел с учениками за Иордан», – вздохнула Мария. «Тогда я принял решение. Дом мы с Давидом берем на себя. Во всяком случае, Лазарю не придется беспокоиться. Он и выздоровеет наверняка быстрее. Втайне я надеялся, что мама не станет делать ненужное предупреждение о пятнах, извести и других мелочах. Я не собирался менять своего решения. «Мы с Давидом побелим дом», — сказал я решительно, дожевывая последний кусок. «Лазарь объяснит нам, как это делается». Странно, но протестов не последовало. И мама, и Мария одобрили мое предложение, а Мария к тому же слегка улыбнулась. «Что бы мы без вас с Давидом делали?» – воскликнула она. «Я уверена, что Лазарь обрадуется». Как раз в этот момент пришел Давид. Он сразу понял всю серьезность ситуации, и мы тотчас же отправились с Марией в путь. Но мама, разумеется, не упустила возможности упомянуть об известковых пятнах. «Их Марфа отстирает!» – крикнул я на ходу. Лазарю было хуже, чем я думал. Он лежал такой бледный и слабый и не мог пошевелиться, но тут же просиял, как только увидел нас. Еще больше он обрадовался, узнав о нашем намерении закончить побелку дома. «Теперь дом наверняка будет готов к Пасхе», – прошептал он со слабой улыбкой. «Можешь на нас положиться», – сказал я, кладя руку на плечо Давида. «Скажи только, что еще нужно сделать. Мы в твоем распоряжении». «Целиком и полностью», – добавил Давид. И все вздохнули с облегчением – и Марфа, и Мария, и Лазарь. Между тем, работа нам предстояла нелегкая. Каждый раз, когда мы окунали кисть в известь и пытались поднять ее, нам казалось, что она весит по меньшей мере 5 кг. Мы держали ее двумя руками и красили каждый раз небольшую часть стены. Работа продвигалась очень медленно. Солнце пекло немилосердно, и пот лил с нас градом. Мама могла не беспокоиться за нашу одежду. Маленькая набедренная повязка – это все, что мы могли вымазать. О, каким вкусным был сок, который Марфа принесла нам во время перерыва! «Это вам не помешает, труженики вы мои», – сказала она и попыталась улыбнуться. Не было заметно, что она очень тревожится за Лазаря. Честно говоря, получилось у нас не так уж плохо. Часть дома, побеленная нами, была так же хороша, как и та, что успел побелить Лазарь. Мы решили закончить побелку до вечера и с новыми силами взялись за работу. Все было готово перед заходом солнца. Мы отошли и посмотрели на нашу работу со стороны. Маленький домик сиял на фоне зелени и казался похожим на дворец. Когда Мария увидела нас, ее заплаканное лицо просияло, и она от всей души рассмеялась. «Ну и красавцы!» – всплеснула она руками. «Вам нужно вымыться, прежде чем вы пойдете домой, а иначе ваши родители подумают, что они видят призраков». Взглянув друг на друга, мы увидели, что были такими же белыми, как и дом. Марфа поторопилась приготовить для нас воду. Как приятно было смыть с себя известь! Но еще приятнее было осознавать, что мы славно потрудились. Затем мы тихо вошли к Лазарю. Казалось, что он спит, но, видимо, услышав наши шаги, он открыл глаза и сказал еле слышно: «Спасибо за помощь». «Не за что», — сказали мы небрежно. На самом же деле мы понимали, что освободили его от большой заботы. К сожалению, это было все, что мы могли для него сделать. А ведь

Лазарь умер. На этом сегодня я прощаюсь с вами. Встретимся завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

0: Пожалуйста, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Всем привет! Здравствуй, тетушка Кэрол.
3: Здравствуй, дядюшка Дэн. И особый привет всем мальчикам и девочкам, папам и мамам, бабушкам и дедушкам, которые нас сегодня слушают.
2: Я случайно узнал, что тетушка Кэрол приготовила для нас новую историю. О чем твоя сегодняшняя история, тетушка Кэрол?
3: Сегодняшняя история о том, без чего люди не могут обойтись в своей повседневной жизни, о купле и продаже. Ведь всем приходится покупать продукты, одежду и другие необходимые вещи. Но знаешь, очень часто бывает, что, покупая вещи, мы вовсе не уверены в их качестве.
2: Мне кажется, что эта проблема существовала со времен Древнего Рима. Ты, может быть, слышала фразу «caveat emptor» — это по-латыни.
3: Да, и это означает «будь осторожен, покупатель». И действительно, покупателю всегда приходится быть начеку. Человек, о котором мы собираемся сегодня вам рассказать, порадовал всех покупателей в Америке. Было это более 100 лет назад. Давайте послушаем, как это получилось. Я назову сегодняшнюю историю «Честный Джон». Филадельфия. Утро 8 апреля 1861 года.
4: Мадам хочет еще чего-нибудь?
5: Нет.
4: Может быть, еще попить?
5: Нет.
4: Или каши?
5: Нет.
4: А может, еще одно яйцо?
5: Нет, нет. Спасибо, Клариса. Ты же знаешь, я не люблю сытных завтраков. Хотя в журнале «Здоровье» пишут, что завтрак должен быть самой сытной едой за весь день. Положи все снова на все блюда для мистера Хантингтона.
4: Слушаюсь, мадам.
5: Не знаю, откуда у него всегда такой аппетит? Генри, милый, ты слышишь? Я спрашиваю, откуда у тебя такой аппетит? Видишь, Клариса, у меня как будто и мужа нет. Вместо Библии у него газета «Филадельфия Леджер». И так он прячется за этой газетой за завтраком каждое утро и не слышит ни слова, что бы я ему ни говорила.
6: Я слышу тебя, Евангелина. Нет, ты только посмотри сюда.
5: Что тебя так рассмешило?
6: Это. Вот это объявление. Ну, посмотри сюда. Это объявление оплатил и отдал в газету этот юный болван Джон Уанамейкер. Помнишь, я говорил тебе, тот, что открыл магазин одежды рядом со мной. У него всего $1900, а у его шурина Натана Брауна 1600. Все их сбережения. Это все, что они скопили за всю жизнь. Они открыли магазин готового платья на углу 6-й и базарной, и в сегодняшней утренней газете они объявили, что их магазин готов принять покупателей.
5: Ну и что тут смешного? По-моему, ты никогда еще так не радовался появлению нового конкурента.
6: Конкурента? Да еще месяца не пройдет, как они лишатся последней рубашки.
5: Почему?
6: Уанамейкер проповедует какие-то новомодные идеи насчет соединения религии с торговлей. Ходят слухи, что он собирался стать священником, но в последнюю минуту передумал, решив, что у Господа для него другие планы.
5: Ну и что тут смешного?
6: Что смешного, спрашиваешь? Да просто обхохочешься. Он говорит, что Бог призвал его открыть магазин одежды и доказать, что любым бизнесом можно управлять по принципам высокой морали на основе заповеди «люби своего соседа, как самого себя». Так он никогда не разбогатеет. Религия.
5: А у меня мистер Уанамейкер вызывает восхищение своей добродетельностью и чистотой идеалов. Но мне его жаль. Кажется, Даниилу было легче спастись из рва со львами, чем ему с такой философией побороть тебя и других богатых торговцев Филадельфии.

0: Иван!
1: Входи, родная, входи!
0: Ты все еще здесь?
2: Угу.
0: А я думал, ты давно ушел. Ведь уже почти 8 часов. Натан тебя, наверное, заждался?
2: Я знаю, знаю. Сегодня день открытия, и Натан так волнуется, что просто говорить не может. Нам предстоит одолеть сильную конкуренцию. Они же настоящие зубры. Натан понимает, что они будут стараться нас вытеснить уже к следующей неделе. Причем через суд, как банкротов.
0: Ну, а ты? Ты не волнуешься, Джон?
2: Ну, конечно, нет, моя милая.
0: Ой, а я волнуюсь.
2: Да?
0: У тебя ведь нет никакого опыта в торговле. Наверное, тебе все-таки надо было стать священником, как ты и хотел.
2: Иди сюда. Иди сюда, я тебе кое-что покажу. Вот, в Библии есть один текст, из которого все становится ясно. Это 19 стих 59 главы книги пророка Исаии. «Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его». Но враг действительно пришел, как река, моя милая. Кажется, будто сам сатана завладел всей жизнью нашей страны без остатка. Ну, кругом ложь, обман, мошенничество. Причем даже в высших сферах. Люди из-за этого стали циничными.
0: Да, это правда. Отец тоже так говорит.
2: Ты знаешь, милая, пожилые люди просто не могут понять, как это у молодежи нет уважения к законности и порядку. Они удивляются, что их дети отвергают общепринятые нормы порядочности. Мы же должны быть для них лучшим примером, дорогая.
0: Угу.
2: Я надеюсь поднять новое знамя честности. В этом будет моя работа проповедника. Мой магазин одежды будет моей кафедрой.
0: Ясно.
2: Ну ладно, я пойду в магазин и успокою Натана.
3: Джон Уанамейкер. Рост 1 метр 80 сантиметров, серо-голубые глаза, румянец во всю щеку и лукавая улыбка. Люди никак не могли понять его идеи насчет религии. Религиозных людей принято представлять себе серьезными, унылыми, с вытянутыми лицами. А Джон Уанамейкер был совсем другим. Он читал Библию и говорил: «Религия должна приносить счастье. Если этого не происходит, значит, что-то не так. Либо с вами, либо с вашей религией».
4: Осталось 15 минут. Всего 15 минут до того момента, когда мы откроем двери нашего магазина. И зачем я только поддался на твои уговоры? Хоть ты и женат на моей сестре, но я скажу тебе, что ты просто ненормальный Джон Уанамейкер.
2: Неужели?
4: Да. Никогда за всю историю торговли никто не навешивал на товары эти штучки, как ты их называешь?
2: Ценники.
4: Да, да, ценники. Они разорят нас к концу следующей недели. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, и зачем только я поддался на твои уговоры?
2: Послушай, послушай, Натан, моя идея на самом деле очень простая. Ведь не все же покупатели излишне подозрительны. И не все разбираются в товарах. Но все имеют право знать точную цену каждого товара. И я собираюсь сообщить им эту цену. И тогда покупатель не будет обманут.
4: Ой, нет, Джон, нет, ничего из этого не выйдет никогда. Да никто никогда и не слыхал ничего подобного.
3: В этом он был прав. Действительно, никто никогда об этом не слыхал. Раньше торговля происходила примерно так.
0: А сколько стоит эта плита?
5: Вы хотите ее купить? Так вот, мадам, эта превосходная импортная плита стоит $20.
0: Какая чушь. Ну, во-первых, она не импортная. А во-вторых, в витрине магазина напротив стоит точно такая же за $17.
5: Ну, мадам...
0: Ну, могу вам дать за нее 16,50 и ни цента больше.
5: Ну, ладно, ладно. Думаю, мы можем вам ее уступить за, ну, скажем, за 18.
0: 16,50 и ни цента больше.
5: В таком случае, мадам, всего хорошего.
0: Всего хорошего.
5: Подождите, подождите. Ну, давайте не будем давать волю эмоциям и обидам. Может быть, тогда мы и сможем договориться, поскольку мы затоварились этими...
6: $16.
0: Это мое последнее слово.
5: Ну, хорошо, мадам. $16.
0: Я пришлю за ней Джорджа.
5: Спасибо, мадам. Саймон! Саймон!
7: Да! Да, сэр!
5: Слушай, ты помнишь вот ту старую пузатую плитку, последнюю из той ужасной партии, что мы получили со старого чугунолитейного завода, который давно закрыли?
7: Ну,
5: а?
7: Конечно.
5: О, она провалялась у нас целый год, и мы никак не могли сбыть ее с рук. А? Больше $8 она не стоила.
7: Да.
5: Так вот, я только что сбыл ее за 16.
3: Вот так и торговались. Но всего через несколько недель, с того дня, когда Джон Уанамейкер открыл свой первый магазин, о его ценниках знали все, и эффект был потрясающий.
8: Мадам хочет еще чего-нибудь?
9: Нет.
8: Может быть, еще попить?
9: Нет.
8: Или каши, или еще одно яйцо?
9: Нет, нет, спасибо, Клариса. Ты можешь идти.
8: Да, мадам.
9: Послушай, Генри, милый, случилось то, чего все боялись. Форт Самтер обстреляли. Президент Линкольн объявил призыв 75 тысяч добровольцев в народное ополчение для подавления мятежа, как он его называет. Смотри, вся первая полоса твоей газеты занята сообщениями на эту тему. И крупные заголовки жирным шрифтом. У нас война началась. Генри, послушай, милый, я же к тебе обращаюсь. Война у нас началась.
2: Как тебя может волновать какая-то мелкая, ничего не значащая война, когда этот юнец, этот выскочка Джон Уанамейкер, скоро нас всех по миру пустит.
9: Уанамейкер? Уанамейкер? Ой, где-то я слышала эту фамилию. Это тот молодой глупец, что открыл новый магазин одежды и разорился.
2: Он не разорился, Евангелина.
9: Ну, Генри, почему ты со мной так раздраженно разговариваешь? Ты же сам сказал, что он разорится. Я была уверена, что так оно и случилось. Ты же никогда ни в чем не ошибаешься, ни в чем. А это его дурацкая идея с ценниками. Да это же...
2: Ты ничего не знаешь, Евангелина.
9: Нет. А что я должна знать?
2: Ну, если бы ты интересовалась, то могла бы знать, что теперь повсюду и везде все требуют ценники на все. От домов до булавок. Это просто национальное бедствие. Всей торговли конец. О, и все это из-за этого Джона Уанамейкера. В понедельник даже мне пришлось сдаться. Я был вынужден повесить ценники на всех товарах в моем магазине.
9: Что он еще придумает, этот мальчишка Джон Уанамейкер?
10: Вот человек, для которого вера была всей его жизнью, который стремился совместить свои убеждения с работой.
3: Просто не верится, что это история из жизни.
10: Людям, которые только начинают знакомиться с христианской религией и пока еще даже не знают о Спасителе, нашем Иисусе Христе, довольно трудно сделать то, что сделал Джон Уанамейкер.
3: И это одна из причин, по которой мы предлагаем наши бесплатные уроки Библии. Они помогут вам не только понять Библию, но и найти каждому уроку практическое применение в жизни.
10: Мы приготовили целую серию уроков Библии. Они доступны всем совершенно бесплатно по интернету. По этому адресу radiorasskaz@yahoo.com. Еще раз. radiorasskaz@yahoo.com.
3: Ну а теперь пора возвращаться к нашей истории, которая называется «Честный Джон».
11: Честный Джон.
3: Молодой Джон Уанамейкер собирался стать священником, но потом передумал и решил, что его работа проповедника будет состоять в том, чтобы подавать пример честности в мире торговли, а его магазин одежды будет его кафедрой. Он потряс других торговцев тем, что навесил ценники на все товары в своем магазине. Такого еще никогда не было. И вот все они задавались одним и тем же вопросом. Что же он еще придумает?
1: Ну что ты на меня так смотришь, Натан?
4: Ты просто спятил. Полностью. Я предвижу полное банкротство, разорение. Как раз, когда все идет так хорошо. О, оживленная торговля, покупателей. Но это безумие. Это новая идея.
2: Она себя оправдает, Натан. Прекрасно оправдает.
1: Что? Не может быть. Нет, нет, нет, ты только посмотри, Донован.
6: Что?
1: Вот, ну, читай объявление в сегодняшней утренней газете.
6: Уанамейкер и Браун имеют честь сообщить, что качество всех товаров в их базаре готовой одежды будет гарантировано.
1: Гарантировано. Ишь ты, да он просто глуп.
6: Любой предмет одежды, который плохо сидит, не того цвета или качества, не понравился членам семьи или не удовлетворяет покупателя полностью по любой другой причине, следует немедленно вернуть в магазин. И если он будет возвращен в течение 10 дней в том же виде, то мы возместим его стоимость.
1: Возместит деньги? Слушай, вот сумасшедший.
6: Мы намерены всегда продавать товары высокого качества за соответствующую цену и будем считать великим одолжением, если те, кого не удовлетворит покупка, вернут ее и получат назад свои деньги.
3: И вот, как и предполагал Джон Уанамейкер, его идея о гарантированном возвращении денег произвела революцию в деловом мире. Через каких-нибудь несколько лет практически никто и нигде не желал ничего покупать, если не было гарантии, что товар именно тот, за который его выдают. Мошенников и нечестных бизнесменов стали просто вытеснять. Те из них, кто связывал новые законы и правила с их автором, прежде всего винили в этих реформах честного Джона Уанамейкера. Начало новым, более высоким стандартам положила его простая идея о гарантированном возвращении денег, которую раньше, за тысячи лет существования торговли, никто не применял.
7: Ты только посмотри на эти бухгалтерские книги, Джон. Дорогой, посмотри на эти цифры выручки.
2: У меня лучшие бухгалтеры в стране, детка. Если бы они не сказали мне, что эти цифры верны, я бы сам никогда не поверил.
7: Да, когда вы с Натаном открывали магазин в 1861 году, то в конце года вы выручили всего-навсего без малого 25 тысяч. А теперь, спустя всего 10 лет... 2 миллиона долларов в год. Ты, безусловно, доказал свою правоту.
2: Да, да. Благодаря Богу, тебе и Натану. Натан наверняка бы обрадовался, если бы он знал, что я собираюсь делать дальше.
7: Да.
2: Он бы, конечно, сначала пошумел, поворчал, но в конце концов поддержал бы меня полностью. Он всегда был таким.
7: Бедный мой братик. Не могу поверить, что его уже нет 3 года.
2: В память о нем будущий 1872 год станет рекордным годом для нашего маленького предприятия. Я собираюсь открыть новый магазин в Балтиморе.
7: Замечательно.
2: И еще один в Ричмонде. И один в Мемфисе в штате Теннесси.
7: Джон.
2: И 4-й в Сент-Луисе, а 5-й в Луисвилле, в Кентукки. И 6-й магазин Уанамейкера в Питтсбурге.
7: Замечательно, Но, дорогой мой, сколько же надо работать? Немного ли тебе одному?
11: Ну, конечно, нет. Ты забываешь, что магазин – это моя кафедра. И теперь у меня будет еще 6 кафедр. Господь и я только что вступили в деловое партнерство, детка. Так что следи за нами внимательно.
3: И он открыл все эти магазины-филиалы. В 1875 году он съездил в Европу и привез новую идею, достойную того, чтобы Господь и он ее испытали. Идею универсального магазина. До этого никто и не слышал ни о чем подобном. Если вам нужна была мужская одежда, вы шли в мануфактурную лавку. За женскими нарядами к модистке или портнихе. За обувью в лавку обувщика. Нужны инструменты в лавку скобяных товаров. За галантереей в аптеку.
11: Почему не продавать все эти товары в одном месте? Почему не свести все, что может понадобиться семье, под одной крышей? Господь и я это сделаем. Я назову это нашим универсальным магазином.
3: В 1889 году президент Бенджамин Харрисон оказал ему высочайшую честь, какой только может удостоиться в жизни человек. Он пригласил его в Вашингтон и предложил ему стать членом кабинета. И честный Джон Уанамейкер прослужил своей стране 4 года на посту генерального почмейстера.
12: Господин президент, уважаемые гости, сограждане, меня часто спрашивали, что помогало мне добиваться успеха в жизни и как я его достиг. На вторую половину вопроса ответить нетрудно. Я всегда верил Слову Божьему, беспрекословно. В Библии в 22 главе книги притчи Соломоновых, в 29 стихе говорится: «Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми, и я верю в это. И мой отец в это верил. Мой отец был каменщиком, простым каменщиком, но он понимал важность работы. И он твердо решил, что его дети тоже должны это понимать. И он неизменно поднимал нас каждый день в 4 часа утра. Если я стою перед царями немного сонный, то это потому, что я так и не смог отвыкнуть от этой привычки, к которой приучил меня отец. И... я хочу сказать вам вот еще что. Если вы любите детей Америки, научите их рано вставать и любить работу. В чем цель работы? Любой работы. В том, чтобы получать удовлетворение? Может быть. Но я думаю, что должна быть более глубокая, духовная цель. И эта цель – служение другим.

0: Закончились 4 года службы в правительстве. Шел 1893 год. Ему исполнилось 65 лет. То есть он достиг того возраста, когда многие уходят на пенсию. Но Господь и Джон Уанамейкер еще не закончили свое дело. Их партнерство все еще продолжалось. И, как всегда, они вызывали гнев нечестных людей. Но своей честностью и чистотой Джон Уанамейкер вынуждал их, пусть неохотно и против их воли, следовать его примеру. Ничто не могло остановить честного Джона Уанамейкера. Вместе со своей любящей женой и сыном он продолжал бороться. Чем старше он становился, тем более настойчиво он добивался высоких стандартов во всем. До самого дня своей смерти, в возрасте 84 лет, 12 декабря 1922 года, он каждый день неизменно вставал в 4 часа утра. В тот день он был болен, у него была сильная простуда, и он понимал, что это конец. Он раздумывал о самом большом достижении в своей жизни, о том, что он начал преподавать в воскресной школе, когда ему было 12 лет, а в зрелом возрасте, около 50 лет спустя, ценой терпеливых усилий создал самую большую сеть воскресных школ в мире. Люди, пусть даже немногие, на его примере убедились в том, что религия должна делать человека счастливым и приносить ему успех. И вы, мальчики и девочки, вы тоже можете стать силой добра в сегодняшнем мире, как Джон Уанамейкер. Мир нуждается в вас. Господь Бог нуждается в вас.
1: Больше всего в мире нужны люди, такие люди, которые не покупаются и не продаются за деньги. Честные и верные до глубины души своей. Люди, которые не боятся сказать, что грех – это грех. Люди по совести верные долгу и готовые постоять за правое дело всегда, даже если над ними разверзнутся небеса.

0: Должен тебе заметить, тетушка Кэрол, что этот Джон Уонамейкер действительно нашел удачное решение. Ясно, что он был глубоко верующим человеком.
1: И не унывающим к тому же.
0: Да-да, конечно. Но, как я сказал, его вера была настолько сильной, что он не чувствовал себя обязанным поступать так, как все торговцы.
1: И он всегда был жизнерадостным. Вера давала ему бодрость и уверенность в себе. И в то же время вселяла надежду. Как сказано в 6 стихе 4 главы 2 послания к Коринфянам, «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца».
0: Ты права. Воистину, он был светочем для всех окружающих. Его жизнь имела особую силу, ибо он был сведущ в Священном Писании и ко всем проявлял доброту.
1: Его вера помогла ему совершить революцию в бизнесе и стать миллионером. Ну, а сейчас нам кажется, пора заканчивать. Спасибо, что вы нас слушали.
2: Это был час твоего рассказа.
1: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн
1: прощаются с вами.
0: До новых встреч!

Церковь и мир, где время течет, как поток, унося наши боли, шли церковь и мир вдалеке от друг друга. Мир песенки пел легкомысленно, жизнью доволен, а церковь торжественный гимн возносила в недуге. «Приди же ко мне, руку дай, и пойдем в жизнь вместе!» Ей мир покричал, развлекаясь беспечно. Но верная Господу церковь, подобно невесте, лишь спрятала руку в любви ко Христу бесконечной. Торжественно молвив, руки не подам никогда я, с тобой не пойду, путь, который тобою предложен. Твой путь — это вечная смерть без сияния рая. Слова твои лживы, и Бог для меня всех дороже. Ну ладно тогда, подойди и иди ко мне ближе. — сказал добродушно, он маску себе надевая. — Ведь путь, что иду я, хороший, приятен, не выжжен, и солнце на нем непрестанно на небе сияет. А твой каменист и тернист, и для ног твоих грубый. Мой путь так широк и так гладок, и так он спокоен, усыпан цветами, камней драгоценной здесь груды. Твой путь — это слезы и боль, моего он, конечно же, не стоит. Вот видишь, тропинка моя широка и прекрасна, врата высоки, широки их крепкие двери. Здесь место твоим перегримам идти ежечасно. Хватает бок о бок, забудь про печали потери. Смущаясь немного, приблизилась церковь к злодею и руку свою белоснежную молча вручила. А лживый мир, руку схватив, прошептал ей: «Не смею поверить я в то, что меня ты с собою почтила. Но платье твое слишком скромно, и мне не по вкусу. Дам бархат богатый и шелк для прекрасного стана, и жемчуг с бриллиантами, чтобы украсить искусно прическу твою, чтоб меня усложать неустанно». На белое скромное платье взглянула неспешно, и взгляд на сияющий мир церковь вновь обратила. А мир изогнул свои губы в надменной насмешке. Но церковь, краснея ничуть, оттого не смутилась. «Согласна сменить свое платье на эти одежды», — с любезной улыбкой ответила церковь довольно. И тут же исчезло то чистое платье, что прежде носила она, и ей дал вдруг мир одеться привольно. Прекрасный атлас и шелка, что играют от света, и жемчуг, и розы, и золото вмиг появилось, и волосы множеством локонов яркого цвета, на плечи и лоб с головы не спеша заструились. «Твой дом слишком скромен и прост, и до боли обыден», — сказал старый мир, гордо голову вскинув. «Построю тебе дом приличный, чтоб был в нем он виден. Ковры и портьеры, и мебель тебя не покинут». И создал мир церкви роскошный сияющий замок. Сияние его ослепляло в любую погоду. Сыны с дочерями в нем жили с беспечной мамой, одетые в пурпур и золото, славу народов. Там ярмарки были, и были у них представления. И все дети мира на них приглашаемы были. Смех, музыка, шутки, пиры и страдания забвения, забыв о молитве, на месте молитвы явили. Слуга милосердия, ангел ту церковь отвергнул, и ей прошептал: «Я грехи твои вижу и знаю». И церковь со вздохом пред Богом как будто поверглась, детей от веселья своих для молитв собирая. Но дети играли и пили на скачках и барах, другие плясали, избрав вечеринки и бал. Иным эта весть показалась безумной и старой, и ангел ушел от нее ждать конца он не стал. А хитрый мир молвил, галантно пред ней поклонившись: «Не будет вреда от веселья твоим милым детям,
Невинных забав череда — это путь непогибших. И церковь на руку его опиралась, не ответив. И вот улыбнулась, болтать начала, рвать цветочки, и под руку с миром пошла, ни о чем не волнуясь. А тысячи тысяч бессмертных душ падали точно в ужасную бездну, небесный град Божий минуя. Твои проповедники слишком стары, примитивны. Веселый и старый, твердил мир с насмешкой упорной. Они напугали детей моих баснями лживыми, и я не хочу, чтобы они им внимали покорно. Они проповедуют труд и страдания, и боли, и крест, на котором распяты должны быть навечно. Мир, плоть и страсти, грехи и сомнения, и славу венца, что сияет, и Бога, что дарит им всем вечность. Пошлю я тебе проповедников лучшего толка, веселых и бойких, живых и отчаянно смелых, которые скажут, как хищные злобные волки: «Живи, как придется, а после ждет небо, наверное». Итак, мир наполнил дом церкви иным богословием, талантливо опытно ад, удалившим из речи, а старых мужей, что несли кровь Христа, все сословие. Убрал он от кафедр, изгнав их из церкви навечно. Сыны церкви шли сердце к сердцу с сынами мирскими. И только Господь, что взирает с небес неустанно, кто знает сердца, разделить мог духовным с плотскими. А праздная церковь сидела, твердя постоянно: «Богато, богатство растет, я ни в чем не нуждаюсь. Мне нечего делать, лишь петь, танцевать и смеяться». Коварный мир, слыша ту речь в тишине, в стороне улыбаясь, насмешливо молвила той, что успела к несчастью зазнаться: «О, церковь, прекрасная церковь, невеста Христова, ты пала, и срам твой, гордыня и превозношение, и как ты поднимешься, праздная, Господу снова? И в чем ты найдешь себя и детей утешение?» К седалищу милости ангел небесный подходит, со вздохом и скорбью он имя твое повторяет. Святые умолкли петь гимны, и радость уходит, стыдом покрываются головы жителя рая. И глаз из молчания небес долетает на землю от Бога, сидящего в славе своей на престоле: «Я знаю дела твои, всем я словам твоим внемлю. Не знаешь ты в гордости истинной собственной доли. Нога ты слепа и нища, и несчастна, негодна. Прозри и покайся в грехах, а иначе суд грянет. Я вычеркну имя твое с осуждением из книги моей, и смерть для тебя вдруг внезапно настанет».

не все равно, как мы живем, ему не все равно, как умираем, ему не все равно, куда идем, ему не все равно, мы это знаем. Он о любви своей сказать иначе мог через Писание пророков, но он сам родился в мир, святой и вечный Бог, живое слово во спасенье нам. О дивных небесах нам рассказал, любовь свою явил он всем на деле. Он исцелял, от смерти избавлял, Господь Спаситель к нам сошедший в теле. Он доказал любовь свою рождением, любовь свою распятием доказал. Он доказал любовь нам воскресеньем, и мир добрей, и мир светлее стал. А без Христа мир не имел надежды, и смысл жизни обрести не смог, и белые прекрасные одежды нам никогда б не дал при встрече Бог. Мир стал великодушней и гуманней, и сострадание стало всем не чуждо. Отчет начался давней, давней, отчет, который забывать не нужно. И празднует планета каждый год рождение Христа из века в век. И праздник этот празднует народ, рождение того, кого отверг. Богатым, бедным, мудрым и простым необходимо Господа прощенье, чтоб укреплялись верою мечты о том, что вечность есть и воскресенье. Ему не все равно, как мы живем, как тело наше, дух наш покидает. Ему не все равно, куда идем, ночь Рождества нас в этом утверждает.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся наутек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Привет, мои дорогие юные друзья! И вновь вы в гостях у Ильи и его друга, книжного червячка Гоши. Илюша сейчас очень увлечен. Он мастерит какую-то поделку, а Гоша ему помогает, конечно же, советами. Давайте-ка посмотрим, что у него там получается. Это самолет. Настоящий военный самолет. Правда, он сделан пока только из белого картона, но уже почти как настоящий. Теперь его нужно покрасить, и самолет будет готов к полету. Илья достал новую гуашь и кисточки. Осталось только принести воду. Илюшка достал с полки банку и пошел в ванную, чтобы набрать воды.
4: Гош, теперь все готово. Как думаешь, каким цветом может быть наш самолет?
5: Если это военный самолет, он может быть защитного цвета, цвета хаки.
4: Конечно, он военный. Так, возьмем зеленую краску.
5: Слушай, Илья, по-моему, ты забыл кран в ванной закрыть.
4: Да нет, закрыл, тебе показалось.
5: Да нет же, послушай, вода бежит, слышишь?
4: Ну, а если даже бежит, тогда что?
5: А тогда ее нужно пойти и выключить.
4: Гош, потом, я занят.
5: Илья, воду нужно экономить. Разве тебя этому не учили?
4: Учили, не учили, освобожусь потом.
5: Нет, пойди сейчас и закрой кран.
4: Ну вот пристал. Ладно, пойду.
5: Выключил? Вот и молодец.
4: Воды на земле много, вся не вытечет.
5: Люди очень много используют воды, и от этого страдают животные и птицы.
4: Им тоже воды не хватает.
5: Ты знаешь, бедные звери стали просто умирать. Последние 25 лет каждый день исчезает по одному виду животных. Каждую неделю исчезает один вид или подвид растений. Под угрозой находится около 1000 видов птиц и млекопитающих.
4: Значит, 1000 зверей и птичек могут умереть?
5: Илья, не 1000 зверей и птиц, а 1000 видов. Это значит миллионы зверей, птиц и растений. Поэтому вы должны стараться экономить этот удивительный дар, который дал Господь. И не расходовать воду, почем зря.
4: Я не буду больше оставлять кран открытым.
5: Вот и молодец. Ведь знаешь, Илья, без воды не может жить ни одно живое существо. Человек без еды может прожить и месяц, а вот без воды всего несколько дней. А знаешь, в Библии написано, что есть живая вода.
4: Это как в сказке?
5: Сказка тоже такая есть, и я ее тебе расскажу. Но сейчас я говорю о воде, которую может дать Христос.
4: И что это за вода такая?
5: А вот слушай, однажды Иисус встретился у колодца с женщиной, самарянкой. В те дни народ, в котором жил Иисус, и самаряне не общались. Но тут Иисус обратился к этой женщине и сказал: «Дай мне пить». Женщина удивилась, что иудей обращается к ней. Но Иисус сказал: «Если бы ты знала, кто говорит тебе «дай мне пить», то сама бы просила у него, и он дал бы тебе воду живую».
4: «Да что же это за живая вода?»
5: Женщина тоже не совсем поняла, о чем говорит Иисус. Она стала говорить, что колодец глубок, а ему почерпнуть нечем. Но Иисус имел в виду необычную воду.
4: А волшебную, да?
5: В каком-то смысле она волшебная, потому что кто ее получает, с тем происходят большие чудеса.
4: И что, Иисус дал ей этой воды?
5: Он сказал так: «Всякий, кто пьет воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, соделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную».
4: Но что же это все же за вода?
5: Иисус говорил о Святом Духе. Как все живое не может жить без воды, так человеческая душа ищет смысл жизни. Любовь, покой и мир. Можно сказать, что она жаждет этого. Но все это может дать только Иисус. Поэтому он и сказал самарянке: «Если будете пить воду, которую я дам, не будете жаждать вовек». Но дает Иисус эту воду жизни только тем, кто жаждет ее пить.
4: Гоша, а ты знаешь сказку о живой воде?
5: Знаю, и с удовольствием ее тебе расскажу.
3: И Гоша рассказал Илье сказку. Если вы, ребята, тоже хотите ее услышать, садитесь удобнее и внимательно слушайте. В одной сказочной стране жила сказочная принцесса. Принцессу учили лучшие учителя. Она одевалась в лучшие наряды, имела яркие и чудесные игрушки. Но, к большому сожалению, у родителей была всегда грустна. Что навеивало на нее грусть? Возможно, то, что не было у принцессы друзей. Ни одного друга, кроме сизокрылого голубя, который жил в саду у принцессы. Но вот однажды этот голубь заболел. Он перестал летать, пить и есть, а только сидел у беседки, склонив на бок маленькую головку.
4: «Мой милый, дорогой голубочек, ты мой единственный друг. Что с тобой? Ты не воркуешь, не летаешь, а лишь сидишь, съежившись. Но ты выздоровеешь. Я очень надеюсь на это, а то я и сама умру от горя».
3: Но проходили дни, а голубок все не поправлялся. Принцесса совсем загрустила. Она перестала играть с куклами, плохо спала, а только и делала, что сидела возле своего любимца. Родители стали волноваться о своей дочери. И тогда король велел собраться на придворной площади всем мудрецам королевства. «Кто вылечит голубя принцессы, получит награду», – провозгласил король. Эта молва быстро распространилась по всей округе.
4: «Ну вот, папа обещал вознаграждение тем, кто вылечит тебя. Думаю, найдется такой человек, и ты вновь будешь здоров».
3: Все лекари, мудрецы и простые люди приходили к королю с советами. Но чем не лечили птицу, все было напрасно. С каждым днем ей становилось все хуже и хуже, как, впрочем, и принцессе. Однажды возле ограды королевского сада проходила маленькая девочка. Она увидела плачущую принцессу и спросила:
6: «Ты почему плачешь, девочка?»
4: «Голубь! Мой голубь умирает. Это мой единственный друг. Если он не выздоровеет, я не знаю, что со мной будет».
6: «Бедный, он такой маленький, слабый. Может, я могу чем-то помочь?»
4: «Сюда приходили лекари, мудрецы, но никто не смог его излечить. С каждым днем он слабеет и слабеет. Что может сделать такая маленькая девочка, как ты?»
6: «Мне так жаль твоего голубочка, и тебя мне жаль. Я слышала, что за той высокой горой в долине живет одна необычная женщина. Она лечит всех птиц и животных, которые прилетают и прибегают к ней».
4: «Ты правда знаешь такую женщину? Тогда приведи ее, я тебя залечу».
6: «Мне не нужны деньги, но я хочу тебе помочь, потому что мне жаль твою птичку. А вот привести к тебе эту женщину я не смогу».
4: «Почему? Пожалуйста, девочка, я тебя так прошу».
6: «Дело в том, что эта женщина уже очень старенькая и не может пройти такой путь».
4: «Что же делать? Неужели мой голубь умрет?»
6: «Не плачь, я пойду к этой женщине, сама попрошу лекарства для твоего голубочка».
4: «Я и сама пошла бы с тобой, да родители меня не отпустят. Но я буду ждать тебя, возвращайся. Я буду молиться, чтобы с тобой ничего не случилось в дороге».
3: И девочка пошла в свой нелегкий путь. Ее не искали родители, потому что она была сиротой. Уже вечерело, но девочка шла и шла, пока не взобралась на вершину горы. Ох, как здесь было холодно! Ее руки и ноги были исцарапаны кустарником. Но глаза сияли восторгом и счастьем. Перед ней открылся изумительный вид. Солнце огромным красным шаром повисло над долиной, в которой и жила добрая старая женщина, лечившая всех птиц и животных.
6: «Как я устала! Но останавливаться нельзя. Вдруг голубок умрет, а с ним и принцесса. Я должна им помочь».
3: Уже издалека девочка увидела небольшой домик, стоявший в живописном местечке. Это тот самый дом, к которому так стремилась девочка и все ее надежды. Увидев его, она быстро помчалась по извилистой дорожке, ведущей к самым дверям.
6: «Откройте мне, пожалуйста! Мне нужна ваша помощь! Откройте мне!»
7: «Девочка, какая маленькая! Как ты попала сюда? Ведь уже совсем поздно! Ну, заходи, заходи! Совсем замерзла! Давай я тебя чаем напою, отогреешься! Что же привело тебя ко мне, деточка?»
6: «Понимаете, бабушка, я знаю, что вы всех птиц и зверей лечите. У принцессы заболел единственный друг – голубь. Никто не может его вылечить. Но если он умрет, то и сама принцесса умрет. Она его так любит!»
7: «Знаю я, дитя мое, знаю об этом голубе. Ты очень смелая девочка, раз могла прийти в это место, да еще и ночью. Но что тебя побудило помогать принцессе? Может, ты хочешь получить награду, которую обещал король?»
6: «Да что вы, что вы! Не из-за награды я к вам пришла. Мне жаль голубочка и девочку тоже».
7: «Верю я тебе, верю. И вот что я тебе скажу. Можно вашего голубя спасти. Есть у меня живая вода. Если дать птице ее попить, она тут же выздоровеет».
6: «Дайте мне этой воды, пожалуйста».
7: «Видишь, на столе стоит много разных пузырьков. В одном из них живая вода. Найдешь ее, спасешь голубя».
6: «Но тут этих пузырьков видимо-невидимо, и все они одинаковые. Как же я найду один единственный, нужный мне?»
7: «А ты послушай свое сердечко. Если ты действительно хочешь помочь чужому горю, если ты это делаешь без корысти, а из любви, сердце подскажет тебе, какой из пузырьков твой».
6: «Ой, нелегко это».
7: «Знаешь, девочка, оставайся-ка ты у меня спать. Отдохнешь, а утро-то вечером мудренее. Завтра возьмешь свой пузырек. Да я попрошу орла Ширококрылого отнести тебя в королевский сад».
6: «Хорошо, бабушка, пусть будет по-вашему».
3: Наутро встала девочка и сразу к столу с пузыречками. Какой же выбрать? Их так много.
6: «Возьму я, пожалуй, вот этот. Чует мое сердечко, что это и есть живая вода. Бабушка, мне назад возвращаться надо».
7: «Не буду тебя задерживать. Заждалась тебя уже принцесса».
6: «Бабушка, а если я не то лекарство взяла, что тогда?»
7: «Если искренне хочешь помочь голубю, значит, живая вода в твоих руках. А теперь, орел, дружочек, отнеси нашу гостью в королевский сад».
6: «До свидания, бабушка, спасибо вам».
7: «Прощай, милая».
3: Через несколько минут была девочка у ограды королевского сада. Принцесса все так же сидела возле своего голубя, а он, взъерошенный, недвижимо сидел, засунув головку под крылышко.
8: «Девочка, ты ли это? Я так тебя ждала! Ну что, принесла лекарство?»
6: «Я принесла пузырек. Я очень надеюсь, что в нем живая вода».
3: Девочка рассказала принцессе о своем путешествии и о том, что ей пришлось выбирать этот пузырек среди многих других.
8: «Я очень надеюсь, что это поможет».
3: Девочка осторожно напоила голубя прозрачной водой из пузырька. Минуту они стояли, боясь пошевелиться. И вот голубь поднял головку, встряхнулся и тут же взлетел. Как счастливы были девочки! Это действительно была живая вода. И как могло быть иначе? Все, кто до этого пытался вылечить голубя, делали это из-за награды или для славы. Но в сердце маленькой сироты была лишь жалость к бедному созданию и желание помочь. Дорогие ребята, пусть Господь поможет вам найти тот источник, который течет в вечную жизнь. И путь к этому источнику можно найти, читая Слово Божье, Библию. А на сегодня мы прощаемся с вами. Наш адрес – город Санкт-Петербург. Индекс 194-214. Абонентский ящик 39. Программа «В гостях у книжного червячка».

Зависть. Жил один христианин, звали старого Ефим. Пара курочек в чулане, клали яйца утром рано. Рад был курочкам Ефим, Бога славил и хвалил. Жить бы счастливо весь век, да стряслась одна из бед. Как-то ранней весной их сосед завез домой курочек с десяток. Куры зернышки клюют, яйца весело несут, спать Ефиму не дают. Что за непорядок? Думы точат старика. Вроде как нечестно. Пару кур, ну, петушка, вот, пожалуй, к месту. Ну, а тут десяток сразу белых, рыжих, пестрых. Перестал с соседом ладить. Все, бойкот серьезно. Крепко встала в горле кость. Кур своих прикончил. Разрывает сердце и злость. Жить уже не хочет. К Богу больше нет хвалы. День и два, неделя. Стал Ефим наш видеть сны, вскакивать с постели. Бог к Ефиму говорит: «Сколько кур ты хочешь, чтоб тебе довольным быть, белых, красных, прочих?» Наш Ефим тогда в ответ аж от счастья охнул: «Кур не надо, вон сосед, чтоб его все сдохли!» Мысль стиха здесь такова: зависть жить мешает. Эти стены, как тюрьма, кто из нас не знает? Лучше с радостью встречать ближнего успехи. Зацветет земля, как сад, мир зальется светом.

0: Приветствую всех моих радиослушателей. Мы продолжаем чтение нашей книги «Путешествие в год 33». До Пасхи оставалось всего лишь 6 дней. Мы с Давидом сидели в нашей хижине на скамейке и смотрели, как огромные толпы людей стекались в Иерусалим. Все были празднично одеты, ослы, верблюды, валы и голуби придавали людской массе еще больше пестроты. Но мы с Давидом не ощущали радости. Удрученно погладил я рукой доски хижины, а потом сказал: «Давид, пойдем отсюда, мне неинтересно». «Мне тоже», — сказал Давид. И опечаленные мы поплелись домой. Когда мы пришли, мама мыла пасхальный сервиз. Им пользуются только один раз в году, и он должен быть по-настоящему чистым. В сервиз входит блюдо для горьких трав, которые мы все должны есть за пасхальным ужином. Вспоминая, как много страданий перетерпели мы, евреи, в давние времена, когда были рабами в Египте. Потому-то мы и празднуем Пасху, в память о том, что Бог освободил нас из египетского рабства с помощью своего служителя Моисея. Я не думаю, что сейчас нам намного лучше. Римские солдаты с каждым днем делаются все невыносимее. Похоже, они думают, что все здесь в их распоряжении. Вот было бы хорошо, если бы Иисус был нашим царем. Многие верят, что так и будет, но когда? Я был бы очень рад. «Как хорошо, что вы пришли», — сказала мама. «Пора обедать». Папа тоже только что пришел домой, и мы всей семьей прошли к столу. Папа выглядел грустным. Он долго сидел тихо, так что мама спросила в конце концов: «О чем ты думаешь, Никодим?» «Я думаю об Иисусе», — ответил папа. «Честно говоря, последнее время я думаю о нем постоянно. Никак не могу понять, что здесь не так». «Что именно?» — спросили мы с мамой. «Ну, например, сегодня», — сказал папа, «когда мы с несколькими советниками собрались у первосвященника Каиафы, то, как обычно, речь зашла об Иисусе, так как очень многие верят в него. И можете себе представить, что Каиафа сказал?» «Нет». «Он предложил убить Иисуса». Я вскочил из-за стола. «Он что, не в своем уме?» — закричал я. «Иисуса, который никогда не причинял людям никакого зла». «Успокойся, может быть, все не настолько серьезно», — сказала мама. Но папа продолжал: «Я высказал Каиафе все, что я думаю, и я готов ответить за свои слова. Я сказал, что верю, что Иисус – Мессия». И тогда, представьте себе, Каиафа разозлился. «Мессия?» – закричал он. «Это на тебя не похоже, Никодим. Ты, видимо, плохо изучал Писание. Там ведь ясно написано, что Мессия родится в Вифлееме Иудейском, а Иисус из Назарета Галилейского. Все это знают». «Этого я и не могу понять. Если это так, то Каиафа совершенно прав. Мессия должен родиться в Вифлееме. Об этом говорится в книге пророка Михея. Я не знал, смеяться мне или плакать. Мне все стало ясно. Внезапно я нашел ключ к разгадке, и я возрадовался от всей души. «Папа», — сказал я, — «на самом деле Иисус родился в Вифлееме». «Что ты такое говоришь, Даниил? Ты ведь сам слышал, что он говорит с галилейским акцентом». «Мария из Вифании рассказывала мне об этом, папа. Она говорила, что как раз в то время, когда должен был родиться Иисус, его мама вынуждена была прийти в Вифлеем, потому что кесарь приказал сделать перепись всего населения. Каждый должен был идти в свой город, Так что повсюду было так много народа, что Марии не нашлось места на постоялом дворе и пришлось ночевать в хлеву. Там-то он и родился, в Вифлеемском хлеву, с гордостью сказал я. Папа смотрел на меня широко раскрытыми глазами. Он не сказал ни слова, но я увидел, как его глаза загорелись. Сомнения рассеялись. Спасибо, Даниил. Это как раз то звено, которого не доставало. Теперь я совершенно уверен, сказал папа. Неужели они действительно решили его убить? Спросил я. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы предотвратить это, сказал папа. Ведь существует же так называемый судебный процесс. Внезапно дверь широко распахнулась. Шалом! Мир этому дому, мои дорогие друзья! Эта Марфа из Вифании, сияя от радости, вбежала в дом и бросилась ко мне с объятиями. «Извините, что я не постучалась, но я так рада!» – воскликнула она. «Вы не можете себе представить, что произошло!» «Что же?» – спросили мы с любопытством. Марфа плясала и вела себя примерно так, как Мирьям, когда она радуется. «Лазарь жив!» – сказала она наконец. Первой моей мыслью было: «Ну вот, теперь и Марфа заболела». «Но ведь он умер 3 дня тому назад!» – произнес я тихо. «Да, но Иисус воскресил его!» – сказала Марфа. «Мы позвали его, хотя и думали, что уже слишком поздно. Но знаете, что он сказал мне? Не говорил ли я тебе, что если будешь верить, увидишь славу Божию?» И я действительно увидела. «Иисус – наш Спаситель!» В этом я уверена. Лазарь совершенно здоров, ходит вокруг дома и восхищается вашей работой, сказала Марфа, подмигивая мне. Я посмотрел на папу. Он встал, как по стойке смирно, и громко воскликнул: «Хвала нашему Господу, царю Израиля! Мы приглашаем вас сегодня вечером к нам, в Вифанию», продолжала Марфа. «Мы хотим устроить настоящий праздник, праздник радости». «Спасибо, мы придем», сказал папа. «А Иисус там будет?» спросил я. «Непременно», ответила Марфа и заспешила домой. «Пахнет нардом», сказала Мирьям, когда мы подошли к двери дома в Вифании. «Тебе показалось», сказал я. «Ты же не понимаешь, что у Марфы и Марии нет на это денег? Ведь нардовая мира – одно из самых дорогих благовоний, какие только есть». «Все равно я чувствую запах нарда», – заупрямилась Мирьям. «На нас были наши лучшие одежды, и атмосфера была по-настоящему праздничной. Первым нам навстречу вышел Лазарь, такой же жизнерадостный и веселый, каким он был до болезни. «Добро пожаловать!» – сказал он. «Еще раз! Благодарю за помощь, Даниил!» «Неужели ты был по-настоящему мертв?» – поинтересовался я. «Да, был, но Иисус, он величайший из всех. Он позвал меня из гроба, и я пробудился. Это великое чудо!» – сказал Лазарь с благоговением. «Ужасно лишь то, что так много людей приходят на меня посмотреть». «Но это не страшно», — сказал я. «Да, если они приходят, чтобы прославить Иисуса», — сказал Лазарь. В тот день в их маленьком доме было действительно много народа. Мы едва могли пробраться вперед. «А вот и вы!» — воскликнула Марфа, возясь с мисками и блюдами на кухне. «Даниил, мне вновь нужна твоя помощь», – сказала она торопливо. «Охотно помогу», – ответил я. Взял блюдо с фруктами. «А где Мария?» «Она, наверное, с Иисусом», – сказала Марфа. И точно, когда я с фруктами вошел в комнату, то увидел Иисуса, сидящего в дальнем углу. Удивительный запах, который мы ощущали при входе, чувствовался здесь еще сильнее. Я хотел предложить Иисусу фрукты и, приблизившись, понял, что Мирьям была права. Это был запах нардового мира. Около ног Иисуса на коленях стояла Мария. В ее руках был маленький сосуд, который она только что открыла. Он был полон драгоценного натурального нардового мира. Мария смазывала им ноги Иисуса, а он спокойно сидел и смотрел на нее своим добрым взглядом. Затем Мария обтерла ноги Иисуса своими длинными волосами. Я чувствовал себя так, будто я был на святом месте. Но что это там в углу? Кто-то бормотал что-то о расточительстве. Меня охватило неприятное чувство, и я вновь принялся размышлять. Почему Каиафа хочет убить Иисуса? Я протянул Иисусу фрукты, и он стал есть. У меня потеплело на сердце, когда он сказал: «Даниил, я считаю тебя одним из моих учеников». Подумать только, еще совсем недавно ученики хотели отогнать нас от Иисуса. Впрочем, они это делали не со зла, так как в сущности они очень добрые. Однажды мы сидели и пытались ловить рыбу в потоке Кедрон. Иногда поток совершенно пересыхает, но в этом году полноводье было исключительным. К нам подошел Петр и Иоанн и тихо сели рядом. До того, как стать учениками Иисуса, они были рыбаками, Иаков и Андрей тоже. Поэтому они знали, что во время рыбалки нельзя разговаривать, чтобы не спугнуть рыбу. Однако позднее они дали нам много добрых советов, несмотря на то, что они обычно ловят рыбу сетями, а у нас были только удочки. Ученики также хорошо знают, где находится наша хижина, но они никому не рассказывают, ведь это тайна. Мы нашли действительно идеальное место для нашей хижины. Несмотря на то, что дерево расположено немного в стороне, оно стоит так близко к дороге, что мы с высоты можем хорошо видеть все, что происходит внизу. Мы замаскировали хижину листвой. Рядом проходит дорога из Иерусалима в Иерихон. В это время перед Пасхой в Иерусалим идет очень много людей. Пока это преимущественно торговцы, которые хотят заранее поставить свои столы во дворе храма. А иногда можно видеть длинные караваны животных. Самое интересное – это когда бедуины ведут своих верблюдов. Их видно еще издали. Они похожи на качающиеся корабли. Чем ближе к Пасхе, тем пестрее становится толпа. Виднеются длинные вереницы волов и ослов. Слышно воркование голубей, смешанное с криками погонщиков. Сегодня на дороге довольно-таки спокойно. Но вдали, на повороте к Иерихону, мы увидели движущуюся толпу. Это был Иисус с учениками. И, как обычно, за ним следовало множество людей. Внезапно мы услышали громкий крик. На этот раз это не был крик погонщиков, ослов или торговцев, расхваливающих свои товары. Нет. Это был зов человека, отчаянно нуждающегося в помощи. Мы осторожно раздвинули ветви, чтобы получше видеть. Это был всего-навсего тот слепой, который всегда, сколько я себя помню, сидел у дороги и просил милостыню. Что это с ним? Обычно он сидел молча. «Помогите мне!» – кричал он. «Иисус, помоги мне!» Иисус подошел к слепому и сказал: «Что ты хочешь?» «Иисус, я хочу прозреть!»
1: —
0: сказал слепой. Мы не видели, что произошло потом, но вдруг слепой вскочил и начал плясать и петь. Теперь он кричал: «Я вижу! Я вижу!» И, забыв свой нищенский узелок, он помчался, ликуя, домой, чтобы рассказать о чудесном событии. «Вера твоя помогла тебе», — сказал Иисус, улыбаясь ему вслед. Мы с Давидом переглянулись. Одна и та же мысль пришла нам на ум. Вероятно, он действительно Мессия. На этом я прощаюсь с вами. Встретимся завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст

0: Зовут меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Здравствуйте, дорогие девчонки и мальчишки! Мы рады быть вновь вместе с вами. Скажите, друзья, вы любите ходить в музеи? Может, вы быстро устаете от того, что во время экскурсии нужно внимательно слушать, не болтать, не бегать, ничего не трогать руками? Но если вы возьмете себя в руки и будете внимательно слушать экскурсовода, то узнаете много занимательного и нового. Ведь когда вы бродите по залам музея, вы совершаете путешествие в прошлое, а это очень увлекательно, не правда ли? Илья, Ириша и Мариша сегодня были в Русском музее со своими родителями. Вернулись они оттуда оживленные и радостные. Им не терпелось поделиться впечатлениями с книжным червячком Гошей.
3: Гоша, Гоша, мы были в музее.
4: Гоша, что мы там видели?
3: Там столько всего интересного.
0: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
5: Ну что вы раскричались? Давайте все по порядку.
3: Гоша, мы в музее были.
4: Там так классно.
5: В каком вы были музее?
3: В русском музее. Там так красиво, столько картин.
5: Я читала об этом музее. Дворец, в котором сейчас находится музей, строил известный архитектор Карл Росси. Когда Петербург был еще совсем молодым, и на том месте, где...

0: где Роси стал строить, не было ничего, только пустырь.
1: Даже не верится, там теперь так красиво.
2: Нам рассказывали, что строил Роси этот дворец для брата царя, князя Михаила.
3: А позже, по указу Александра III, дворец отдали под музей.
2: Мы видели скульптуру «Бдение Александра Македонского». Нам рассказывали, что Александр Македонский еще с юности хотел быть воином. Он готовился, приучал себя к разным трудностям.
1: Но самое трудное было не спать, когда очень хочется.
2: И тогда Александр ставил возле себя медную чашу, а в руку убрал каменный шар.
3: Как только он засыпал, шар падал в чашу, и бамс! Македонский просыпался.
2: У этой скульптуры еще пальцы приклеены. Говорят, что однажды мимо нее проходили молодые люди, и один из них легонечко стукнул по шару. Мрамор хрупкий, и шар с пальцами отломился.
1: Вот поэтому в музее нельзя ничего трогать руками.
0: Какие вам картины понравились?
2: Всякие, разные. Мы видели много старинных икон.
3: А еще картину, где неверующий Фома касался пальцем раны Иисуса Христа.
1: А больше всего мне понравилась такая огромная картина. Там еще все люди бежали, многие умирали.
0: Ты имеешь в виду картину Карла Брюлова «Последний день Помпеи»? Это и правда шедевр. Великолепное полотно, огромная картина. Я читала, что ее высота около 4,5 метра, а ширина более 6,5.
2: На этой картине нарисовано, как извергался вулкан. Это было почти 2000 лет назад.
3: Началось землетрясение. Люди пытались спастись, но все они погибли. Пеплом засыпало 2 города.
1: А сейчас 1 город очистили от пепла. Там можно даже пройтись по улицам.
2: Мы много видели красивых картин и скульптур, но под конец очень устали.
3: А знаешь, Гоша, мы тоже решили стать великими художниками.
1: И прямо сейчас начнем рисовать.
3: Ну что, несите краски, бумагу, кисти. Я буду рисовать Неву, а на ней корабль. А вы что?
1: А я нарисую наш дом и двор.
2: А я буду рисовать... Что бы такого нарисовать? Нарисую нашу кошку, Мурку. Пусть она играет с клубочком ниток. Ну что, за работу?
1: За работу! Так, я уже окончил. Смотрите, какой у меня домик получился. А вот и качели. А вот и я на них катаюсь.
3: И я уже заканчиваю. Сейчас только корабль дорисую.
2: А я только начала. Успела только сделать набросок.
1: Если ты так долго будешь возиться, то и до завтра не окончишь.
2: А я и не собираюсь так быстро заканчивать. Это будет настоящая картина, а картины быстро не рисуются.
3: Это так неинтересно, сидеть столько времени над одним рисунком.
0: Я думаю, Брюлов тоже не за час написал свое произведение. Сейчас я вспомнил сказку о картинах. Хотите ее услышать?
1: Конечно, хотим. И еще спрашиваешь.
4: А вы, ребята, хотите услышать эту сказку? Так вот, жил один художник. Это был очень хороший художник. Многие его работы висели на выставках. Некоторые украшали самые знаменитые салоны города. Но была у него мечта – нарисовать портрет своего маленького сынишки. Художник очень любил мальчика и не мог допустить какой-то неточности в этой работе. Вот уже много месяцев мастер сидел перед холстом, что-то исправляя, вновь и вновь нанося мазки на полотно. Между тем сын прибегал к отцу и порой просил, чтобы тот изобразил ему то кошку, то лошадку, то птичку. И художник с удовольствием выполнял просьбы сына. Он брал лист бумаги и умелыми быстрыми движениями рисовал интересующие сынишку предметы.
1: «А когда ты нарисуешь мой портрет? Я хочу его увидеть!»
4: Но отец только улыбался. «В этом деле нельзя спешить!» Тому портрету суждено было стать настоящим произведением искусства. рисовал художник на чердаке своего дома, оборудованного под мастерскую. Он любил вставать на рассвете, когда солнышко озаряло только верхушки старых сосен, брал кисти и продолжал свою работу. И только вечером он покидал мастерскую, оставляя кисти, краски и множество картин и эскизов, нарисованных прежде. Когда же солнце скатывалось за лес, и все вокруг засыпало, на старом чердаке между картинами завязывался душевный разговор.
3: «Вы, дорогой пейзаж, выглядите великолепно, даже спустя 10 лет. Я просто не понимаю, почему хозяин не повесит вас в дом на самое видное место».
2: «Уважаемый натюрморт, благодарю за комплимент. Художник рисовал меня с большой любовью, поэтому озеро и луна надо мной смотрятся действительно великолепно. Я слышал, что скоро со своими приятелями я отправлюсь на выставку. А вы почему так долго находитесь в мастерской, дорогой натюрморт?»
3: «Меня художник хочет подарить одной пожилой женщине, своей учительнице. Он рисовал меня долго, очень старался. Я думаю, что учительница будет довольна подарком. А вот и наш портрет. Хозяину особенно дорога эта работа, поэтому он уже так долго трудится над ней».
4: На подоконнике лежал один из рисунков, который отец рисовал своему сынишке. Он слушал беседу натюрморта и пейзажа, а потом сказал:
5: «Не понимаю, если художнику так дорог этот портрет, зачем он так долго мучит его? Думаю, меня он любит больше».
3: «Почему ты так решил?»
5: «А вот почему. Художник взял лист, взял бумагу. Раз, два, три, и я был готов. Разве не красивая кошка изображена на мне? А портрет? Его уже целый год рисуют. Сколько можно его мучить?»
6: «Я действительно уже очень долго рисуют. Вспомните, вначале холст чем-то пропитывали, потом его грунтовали, потом долго зачищали. Но это была только подготовка».
5: «Вот и я так говорю, это же безобразие. Да если бы меня так мучили, я уже убежал бы из этой мастерской».
6: «Знаете, иногда у меня тоже возникает такая мысль. Но я доверяю своему художнику. Я вижу, с какой любовью он смотрит на меня, когда рисует. С какой заботой он исправляет то, что портит меня».
5: «Но неужели тебе это нравится? Ты должен возмутиться. Разве так можно обращаться с картинами?»
6: «Мне это не очень нравится. Но я верю, что придет день, и он завершит работу надо мной, как когда-то окончил трудиться над натюрмортом, пейзажем и многими другими картинами, которые теперь красуются на стенах музеев и домов, радуя людей».
4: И портрет не ошибся. Прошло еще несколько месяцев, и художник окончил свой труд. Это было замечательное полотно. Его одели в позолоченную раму, и от этого картина стала смотреться еще великолепнее. На нее приходили смотреть друзья, ее показывали на многих выставках. Много ценителей искусства хотели купить эту картину, но художник не соглашался продать ее ни за какие деньги. Это была его любимая работа. Ее повесили в гостиной на самом видном месте, и все, кто приходил в этот дом, восхищались ее красотой. А что же рисунок? Он так и остался лежать на чердаке. Со временем он припал пылью, и о нем просто все позабыли.
0: Вот так, ребятки. То, во что вкладывается много труда, как правило, потом очень ценят.
2: Вот и я так говорю. Я буду очень стараться. И думаю, моя картина получится очень красивой. Я ее подарю маме.
0: Знаете, ребята, Бог создал каждого из вас. Он вас задумал. Он соткал вас. Вот как написал об этом в книге псалмов Давид. Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я соседаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было.
3: Бог все знает о нас. Он сделал нас такими, какими хотел видеть.
0: И он продолжает трудиться над вами всю жизнь.
1: Что ты имеешь в виду, Коша?
0: Иногда Бог допускает в вашу жизнь неприятные ситуации. Приходят какие-то проблемы. Но не нужно этого пугаться. Лучше спросить у Бога. Возможно, он что-то хочет тебе сказать в этой ситуации. Может, он хочет, чтобы вы изменились.

0: Приходять испытания, даже в церкви, на собрание. Может быть, нас попросили, чтоб мы место уступили. Нужно сесть на лавке сзади, без обиды и досады, перед старшими смириться и спокойно подчиниться. Если б ночью позвонили, срочно помощь попросили, мы смогли бы отозваться и в спокойствии остаться. Отодвинув свои планы, чтоб лечить чужие раны и с сочувствием, с терпением совершать свое служение.
1: Кто-то сделал замечание после стройного собрания, и мы тут же не стерпели и как чайник закипели. Что же легче, воздержаться? Ну, конечно, раздражаться. Победить себя непросто, нужно быть с духовным ростом. Все молитвы побеждая, вера твердо отражая. Все нападки, искушения, чтоб Господь нам дал терпение. Кто-то вас возненавидел, незаслуженно обидел. Мы тогда спокойны будем или всех подряд осудим?
2: В магазине вы спешили, вам на палец наступили. Настроение пропало и терпения не стало. На фривее обогнали, поворот не показали. Мы в душе их осуждаем и душевный мир теряем. Может, дети или внуки причиняют сердцу муки. Молимся ли мы в терпении, чтоб не стать им преткновением? Быть спокойным на собрании, стоит небольших стараний, но среди проблем и бедствий, где найти к покою средства?
3: Иисусу помолитесь, пред Ним душой смиритесь, Он утешит, успокоит, кровью все грехи омоет. В ситуациях различных будем поступать прилично, усмиряя гордость, нравы, будем жить для Божьей славы. Наша грешная природа посреди мирского рода, нужно нам всегда смиряться и за веру подвязаться. Нужно чаще молиться, жить по Библии, учиться, чтоб молчать, не раздражаться, в равновесии остаться, быть спокойным, терпеливым, кратким, добрым, терпеливым. Слово Божие призывает, пусть так каждый поступает.

Приветствую всех моих радиослушателей. Продолжаем чтение нашей книги «Путешествие в год 33-й». Тук-тук-тук! Радостные удары молотка доносились с масленичного дерева, когда мы утром следующего дня наконец-то принялись за обустройство нашей хижины. Мы хотели сделать скамейку, которая одновременно могла бы служить потайным местом для важных и секретных вещей. Из перевернутого ящика мы соорудили стол. Становилось все уютнее. Однако лучше всего был вид из окна. Оттуда совершенно незамеченные мы могли наблюдать за тем, что происходило внизу. История с Иисусом начала перерастать в настоящее драматическое действие. В том, что напряжение в городе усиливалось, не было никаких сомнений. И вот он снова шел по дороге, а за ним огромная толпа, больше, чем когда-либо. Отложив молотки, мы заняли наблюдательный пост у окна. Внезапно Иисус остановился. Неподалеку располагалось селение Вифагия. Он указал на селение и что-то сказал ученикам. Мы увидели, как двое из них отделились от толпы и направились в Вифагию. Остальные остались на месте в ожидании. «Пойдем туда и посмотрим, что происходит», — предложил я. «Нет, отсюда лучше видно», — сказал Давид. И он был прав. Через некоторое время ученики вернулись, но теперь они были не одни. Они привели осленка. Мы с Давидом рассмеялись. Зачем Иисусу понадобился осел? Но нам не пришлось долго ждать, так как Иисус тотчас же сел на осла и поехал по дороге. И все люди, разумеется, последовали за ним. Они что-то выкрикивали. «Думаешь, он заболел?» – поинтересовался Давид. «Нет», – сказал я, – «он выглядит здоровее, чем когда-либо». «Но тогда почему ему вдруг захотелось ехать на осле?» – спросил Давид. «Ведь он обычно ходит пешком». Теперь они подошли так близко к нам, что мы в общем шуме могли различить отдельные звуки. Все пели и кричали от радости, пританцовывая вокруг него. «Осанна!» – пели они. «Благословен грядущий во имя Господне! Благословен наш царь, царь Израиля! Благословен сын Давида! Осанна!» Процессия приблизилась к нашему масленичному дереву. Никогда раньше не видели мы Иисуса таким красивым, такой величественный и сильный, такой возвышенный, как царь. И вдруг я вспомнил домашнее задание, которое я зубрил наизусть на прошлой неделе. Вот что написано в книге пророка Захарии, которую мы сейчас изучаем. «Ликуй от радости, черь Иерусалима! Се царь твой грядет к тебе, кроткий, праведный и спасающий, сидящий на ослице и на молодом осле». «Сидящий на осле! Осанна!» – внезапно воскликнул я тоже. Я кричал от всего сердца, зная, что это означает: «Господи, спаси нас!» «Осанна, Иисус!» – воскликнул я, высовываясь из окна. Думаю, что Иисус услышал меня. Теперь я был совершенно уверен в том, что Иисус – Мессия, которого мы ждали сотни лет. Он был уже здесь. «Пойдем, Давид, быстро!» – сказал я горячо. «Мы не можем здесь больше сидеть. Мы должны во что бы то ни стало быть с ними». Давид согласился, и мы, отломив пару веток с масленичного дерева, быстро соскочили на землю. К счастью, мы оказались совсем рядом с ослом и тоже начали размахивать ветками. «Осанна! Осанна!»
Иисус посмотрел на нас с неописуемой улыбкой на лице. В тот момент я был готов умереть за Него. Но что это? Неужели Иисус плачет? Я думал, что ошибся, но нет. Посмотрев на Него еще раз, я увидел, как крупные слезы текли по Его щекам. Он начал плакать, когда мы приблизились к Иерусалиму. Он смотрел на город и плакал. Тогда я подошел как можно ближе, так близко, что мог рукой дотронуться до осла. Я похлопал его по шее и тихо спросил Иисуса: «Иисус, чем ты огорчен?» «Мне горько за Иерусалим», — сказал Иисус сквозь слезы. «Я знаю, что город будет разрушен. Я плачу обо всех детях Иерусалима, которым придется пострадать. Они не понимают, что я люблю их всем сердцем. Но ты ведь видишь, что мы понимаем это и прославляем тебя», — сказал я, несколько испугавшись. «Сейчас да», — сказал Иисус, «но скоро все переменится, вот увидишь, Даниил». «Я никогда не изменюсь», — возразил я. Тогда Иисус снова улыбнулся. «Я рад этому», — сказал Он. «Ты и некоторые другие останетесь верными и будете продолжать мое дело. Моя жертва не будет напрасной». Я чувствовал, что мне было оказано большое доверие. Хотя о жертве я не понимал ничего, во всяком случае в этот момент. Иисус въезжал в ворота Иерусалима. Толпа оттеснила меня, и я потерял его из виду. Интересно, что он имел в виду в то время, как народ ликовал. Я предчувствовал недоброе. Когда я пришел домой, папа собирался уходить. «Пойдешь со мной, Даниил?» – спросил он. «Я хочу купить пасхального ягненка». «Конечно!» – обрадовался я. У нас с папой было о чем поговорить по пути. Я, разумеется, рассказал, как Иисус ехал на осле, а также о том, что Он сказал мне о жертве. «Интересно, что бы это значило?» – задумался папа. На лугу было много народа. У пастухов был трудный день. Со всех сторон к ним устремлялись люди, чтобы выбрать годовалого ягненка мужского пола без изъянов, как написано в законе Моисеевом. Ягненок должен быть принесен в жертву в храме во время празднования Пасхи. Мы с папой подошли к законному пастуху. «Есть ли у тебя подходящий ягненок для меня?» – спросил папа. «У меня много хороших ягнят», – ответил пастух. «Есть из чего выбрать». Он был прав. Среди ягнят, пасущихся на сочной траве, нелегко было сделать выбор. Они были один другого лучше. Но пастух, хорошо знавший их, подошел к одному совершенно белому и сказал: «Этому как раз один год, как и полагается, и он совершенно без изъянов». «Он мужского пола?» – спросил папа на всякий случай. «Да». Папа бросил последний оценивающий взгляд на других овец и затем кивнул в знак одобрения. Судьба ягненка была решена, хотя он и должен был прожить еще 5 дней. Я был этому рад. Пастух взял веревку и обвязал ею шею выбранного ягненка. Медленно возвращались мы с нашим жертвенным ягненком домой. «Бе-е-е!» – блеял он, вероятно, говоря своим братьям и сестрам, родителям и друзьям. «Вот я и ухожу. Больше мы не увидимся. Не знаю почему, но я должен быть принесен в жертву за людей». Некоторое время мы шли молча.
погруженная каждой в свои мысли. «Папа, мы иудеи, должны всегда приносить жертву ягненка на Пасху?» Спросил я. «Да, так написано в законе Моисея», — ответил папа. Сегодня мы с Давидом вновь собрались на рыбалку. По пути домой мы обнаружили в Кедроне целый косяк рыбы. «Я зайду за тобой после обеда», — сказал Давид, прощаясь. «Хорошо, и не забудь удочки», — крикнул я на бегу. Пахло свежеиспеченным хлебом. «Да, ведь завтра день приготовления, и мама уже сегодня пекла пресный хлеб. Послезавтра Пасха, и все должно быть готово к празднику. Пресный хлеб не такой уж и вкусный, но в этом-то и весь смысл. Мы едим его в память о выходе евреев из Египта. Это было очень давно, но мне кажется, что вспоминать об этом всегда интересно и полезно. Представляю, как радовались наши предки освобождению после 430 лет рабства в Египте. Так что в память об этом можно поесть 7 дней и пресный хлеб. Когда мама услышала о намечающейся рыбалке, она вздохнула с облегчением. Она была рада выпроводить нас, ведь у нее было так много дел. «Только возвращайтесь не слишком поздно!» — крикнула мама нам вслед. «Тебе еще нужно вымыть голову!» Я кивнул, и мы, взяв удочки, отправились к Кедрону. «Знаешь, кто сейчас у нас дома?» — спросил Давид с таинственным видом. «Кто?» «Петр и Иоанн», — сказал он гордо. «А что они у вас делают?» — спросил я с любопытством. «Понимаешь, когда папа шел по улице с кувшином воды, к нему подошли Петр и Иоанн и спросили, «Ты здесь живешь?» «Да», — ответил папа. Он как раз входил в дом. «Ты хозяин дома?» — спросили они затем. «Да», — сказал папа и спросил, что им нужно. Тогда Петр ответил, «Я пришел с приветом от Иисуса». Он спрашивает, «Есть ли у тебя комната, где бы он мог есть пасхальный ужин со своими учениками?» «Я буду рад принять их в нашей горнице», — сказал папа. «Она находится на верхнем этаже и готова к Пасхе». Тогда они поблагодарили и пошли звать Иисуса и всех остальных. «Теперь они дома, готовятся к вечере», — закончил свой рассказ Давид. «Вот как?» — сказал я с некоторой завистью. «Хорошо, что комната была свободна, ведь завтра вы там сами будете есть праздничный ужин. А для всех места было бы маловато. Странно только, что они не подождали до завтра, как и все другие. Ведь завтра 14 апреля, и именно в этот день едят пасхального ягненка. Это мы выучили еще в первом классе. Да, но я знаю, что некоторые едят пасхальный ужин на день раньше», — сказал Давид. «И они вовсе не так тщательно соблюдают традиции, как мы». Наконец, мы оказались в Гефсиманском саду и направились к весело журчащему потоку Кедрон. Ого, как много рыбы! Но рыба была преимущественно мелкой. Вдруг Давида осенило. «Давай сходим домой, за сачком». «Думаешь, мы успеем?» — возразил я. «Уже вечереет». «Успеем, если пробежимся», — сказал Давид, и мы бегом бросились по дороге к его дому. До него было ближе. В мгновение ока мы очутились на месте. А вот и сачок, замечательно. И все-таки мы не удержались, чтобы не окинуть быстрым взглядом лестницу, ведущую в верхние покои. Там, за дверью, находился Иисус и... «Смотри!» – прошептал Давид. «Дверь приоткрыта!» Я кивнул и прошептал в ответ. «А можем мы?» Давид все понял.
Бесшумно прокрались мы вверх по лестнице, испытывая при этом некоторое чувство вины. Но ведь мы хотели взглянуть лишь одним глазком. Мы ожидали увидеть людей, собравшихся за столом для ужина. Но что же мы увидели? Иисус стоял на коленях, обвязавшись полотенцем. Перед ним на полу стоял таз с водой, а на скамье напротив, опустив ноги в воду, сидел Петр. Иисус тщательно вымыл ему ноги, а затем вытер их полотенцем. Наконец он встал с колен. По виду полотенца можно было заключить, что им пользовались неоднократно. «Думаешь, он вымыл ноги им всем?» — прошептал я на ухо Давиду. Ответ прозвучал из уст самого Иисуса. «Поняли ли вы, что я только что сделал? Если я сам, будучи вашим Господом и Учителем, вымыл вам ноги, то и вы должны мыть ноги друг другу. Вы должны поступать так, как я поступаю». Он продолжал: «Хоть мы и не уловили всего, но четко различили слова. Я есмь сущий». Мы с Давидом беззвучно переглянулись. Было заметно, что Иисус очень взволнован. Сдавленным голосом он сказал: «Один из вас предаст меня». Мы видели, как трудно ему было говорить это. Но тут же мы оба подумали: «Кто? Вымыл Иисус ноги и ему?» Вдруг один из учеников встал из-за стола и направился к двери. Это был Иуда. Мы бросились вниз по лестнице. Подумать только, мы успели. Оказавшись снаружи, мы спрятались за стеной. Было темно. И когда мы отважились взглянуть, то увидели, как Иуда с удрученным видом, тяжелым шагом прошел мимо. Мы взяли сачок и отправились назад к потоку. К счастью, говорить мы не могли, чтобы не спугнуть рыбу. Да и рыбы мы в этой темноте не поймали. Но нам было все равно. Мы не могли прийти в себя от увиденного и поспешили домой. Когда я пришел домой, мама была не в лучшем расположении духа. «Ты же знаешь, что завтра день приготовления. Уже давно стемнело, а ты до сих пор не помылся», — сказала мама, наливая воду. Мне не оставалось ничего другого, как смириться с таким строгим обращением. Когда я, наконец, оказался в постели, то не мог заснуть. Я лежал, уставившись широко раскрытыми глазами в темноту. И в тот момент, когда я уже начал засыпать, мне внезапно пришли в голову слова из Писания. Так ясно, будто кто-то произнес их. Это были слова из книги пророка Исаии, которые нам задали на дом на последнем уроке. «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Он истязуем был, но страдал добровольно. Как овца веден он был на заклание». Затем я погрузился в тревожный сон. На этом сегодня я прощаюсь с вами. Встретимся завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

0: Как нужен Бог тому, кто в Бога верит? Как нужен Бог не знающим Его? Никто нужды той в Боге не измерит. Мы все во всем зависим от Него.
1: Бог нужен каждому на свете.

сбила с ног. Паук нужен в море, если там несчастье, и помощь ниоткуда не придет. Бог нужен в воздухе, когда ненастье, и потерял с землею связь пилот. Когда твой друг в горах завис над бездной, а ты ему не можешь там помочь,

был нужен, когда шахту затопило. А там твой самый близкий человек Бог нужен, когда старость наступила. И вдруг заметил, как короток век. Бог нужен, когда хлеб в полях сгорает, а долгожданного дождя все нет.

ответ. Бог нужен людям в трудную минуту, когда надежды в горе нет рукой. Соломинкой Бог видится кому-то, когда дно уходит под ногой. И сколько раз летело в небо эхом: «О Боже, если ты на свете есть!» Свидетельств много собралось об этом. Ответов Божьих никому не счесть. Но иногда

Божие на земле пожал. Бог долго терпит, ждет, Бог всех нас любит, но есть долготерпению предел. И шанс свой упустив, себя погубит тот, кто нуждаться в Боге не хотел. Так хочется, чтоб к Богу приходили не потому, что грянула беда, но потому, что Бога полюбили и власть Его признали навсегда. И хочется, чтоб все могли осмыслить, увидеть, перечувствовать, познать, как нужен Бог, как милостив Всевышний, как хорошо Ему принадлежать. Аминь. Слава Богу.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст

0: зовут меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Привет, девочки и мальчики! Добро пожаловать в гости к Илье и его другу, книжному червячку Гоше. Вы помните, что у Ильи есть две подружки – Ириша и Мариша, которые живут по соседству и частенько забегают к Илье в гости. Сегодня девчонки пришли из школы крайне озабоченные и даже чуть-чуть огорченные. Их интересовал очень важный и серьезный вопрос, который они решили задать Гоше. Ведь Гоша много читал и мог ответить на любой вопрос. Родители были на работе, а этот разговор не терпел отлагательств. Если вам интересно, что же так не терпелось узнать девочкам, давайте заглянем вместе.

0: Гоша, Гоша, выходи, разговор есть.
1: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
2: Что за разговор? Привет, Ириша. Привет, Мариша.
0: Гоша, сегодня в школе нам сказали, что Бога нет, а мы произошли от обезьяны.
3: Но это еще ничего. А до этого люди были рыбами. У них были плавники и хвост.
0: Потом эти рыбы вышли на сушу, превратились в животных, и некоторые из них стали обезьянами и превратились в людей.
4: Девочки, мне сейчас плохо станет. Вы какие-то ужастики рассказываете.
2: Нет, Илюша, это не ужастики. Это теория эволюции, в которую верят многие люди.
4: Очень интересно. А я всегда думал, что первых людей Бог создал.
2: Да, это правда. Так Господь открыл им в своем слове. Но некоторым людям было трудно в это поверить. И тогда они решили создать свою теорию. Были такие ученые, которые предположили, что все живое на Земле произошло из одного мельчайшего организма, который миллионы лет жил, размножался и видоизменялся. Вернее, он приспосабливался к тем или иным условиям жизни. Вот так и появились рыбки, жучки, лягушки, а потом и вы, люди.
0: Странно это все как-то. Неужели это правда?
2: Думаю, что нет. Если какую-то рыбку поместить в другие условия жизни, она и правда начнет к ним приспосабливаться. Может, даже немного изменит свой цвет. Но эта рыбка никогда не станет кошкой, потому что Бог рыба ее создал.
4: Если вы однажды придете ко мне и увидите, что вам открыла обезьянка, знайте, что эволюция пошла в другую сторону.
2: Надеюсь, что такого не случится. А есть и такие ученые, которые говорят, что все, что вы видите на планете, да и сама Земля, появилась случайно, возможно, в результате взрыва.
3: И что же такое должно было взорваться, чтобы получилась Земля с такими красивыми цветами, с животными, девочками и мальчиками?
2: Это все очень сложно для вас. И думаю, в школе вам еще расскажут об этом. Но ты права, Мариша. Не хватит миллионов, миллиардов лет, чтобы из беспорядка появилась такая гармония, такая красота. Вся наша Вселенная существует по каким-то законам, ведь правда?
4: Ну да, за ночью всегда приходит утро, а за летом осень.
2: А если есть законы, значит, есть и тот, кто эти законы придумал и теперь контролирует их. Кто-то задумал наш мир и создал его. Этот кто-то есть Бог.
0: Но почему людям так трудно в это поверить?
2: Наверное, потому что люди не видят Бога. Люди представляли его себе, знаете, таким старичком, сидящим на облачке. А когда первый человек полетел в космос и не увидел там никакого старичка, то он объявил: «Я Бога не видел, а значит, его не существует».
4: Даже я знаю, что Бог – это дух.
2: Так об этом говорит Библия. Так Бог сам о себе говорит. Давным-давно люди пытались понять, какой же он есть, Бог, откуда все появилось, чем все окончится.
3: Для этого просто нужно было взять Библию и почитать ее.
2: Не всегда люди имели Библию, поэтому они пытались это представить своим умом. Потом Бог избрал один народ, через который он говорил к человеку.
0: Это израильский народ, я знаю.
2: Через пророков Бог рассказал, как появилась земля, люди, зачем они живут и что будет, когда они умрут. Но не все верили пророкам, не все поверили, когда сам Бог пришел на землю в образе Иисуса Христа.
3: Они не поверили даже чудесам, которые творил Иисус.
2: Если сердце не готово верить, то человеку никак не доказать, что Бог существует. Как кроту никто не смог доказать, что есть свет.
4: Какому такому кроту?
2: А вот слушайте сказку о кроте.
5: Ребята, а вы видели когда-нибудь крота? Думаю, многие из вас только на картинках. Но наверняка все вы, отдыхая с родителями в лесу или на берегу реки, видели маленькие кучки свежевырытой земли. Это кротовины. А сам крот – это маленькое животное длиной всего 12 сантиметров. Может, вы вспомнили сейчас старого крота, который хотел жениться на дюймовочке? Да, это он и есть. Несмотря на то, что этот зверек такой маленький, он имеет 44 зуба, а вместо носа пятачок. Передние лапки – это такие ладошки-лопаты, которыми он роет подземные ходы. И как быстро роет! Всю жизнь крот проводит в темных, не связанных с поверхностью ходах –

0: которые иногда располагаются в несколько этажей. Рытье не представляет для крота никакого затруднения. Свой туннель крот может прорыть со скоростью около 5,5 метра в час, метр за 10 минут. Эту землю зверек выбрасывает наружу. Вот это и есть те горочки, которые вы можете видеть. Под землей крот двигается, как рыба в воде, а по своим ходам передвигается со скоростью лошадиной рыси 25 метров в минуту. Представляете? Причем может он передвигаться даже задом. Крот чудесно себя чувствует под землей, но вот беда, он ничего не видит. Хотя для него это совсем не беда, ведь пищу он находит себе с помощью обоняния. У них крови вдвое больше, чем у других мелких зверьков, поэтому и дышать под землей они могут без особых усилий. И вот что еще интересно, у крота есть гнездо, логово, которое находится обычно в каком-нибудь укромном месте, под корнями деревьев или стенами. Крот устилает его травой, листьями, мягкими корешками. Это гнездышко окружено двумя круговыми галереями. Одна из них больше, она окружает домик крота, а вот другая чуть поменьше. Находится она прямо над гнездышком. Кроты очень умелые архитекторы. Из своего домика они прорывают к маленькой галерее 3 хода. А от нее идет 5-6 ходов в большую нижнюю галерею. Из большой галереи идут лучиками во все стороны прямые ходы. Их число от 8 до 10, скрещиваясь с другими ходами. Удивительно, не правда ли? Стенки всех галерей хорошо утрамбованы, тверды и крепки. Ведь крот при постройке подземного жилища придавливает вырытую землю, а не выбрасывает наверх. Если кроту грозит опасность, он быстренько отодвигает свою мягкую подстилочку из листьев и травы и бросается вниз или вверх по своим ходам-лабиринтам. А еще недавно ученые установили, что ориентируются эти зверьки не только по запаху, но и по магнитному полю Земли. Лучше любого компаса, не правда ли? Вот какими талантами и способностями наделил Господь свое создание. Так вот, о таком кроте мы и расскажем вам сказку. Жил-был крот. У него был хороший, добротный дом. Ему всего доставало, поэтому он с большой неохотой выходил на поверхность. Но однажды ему захотелось подышать свежим воздухом. И он, прорыв кротовинку, оказался наверху.
1: Ох, как хорошо! И пахнет чем-то приятным.
2: Привет, крот! Это пахнут цветы. Ты что, никогда цветов не видел?
1: Я никогда ничего не видел. И вообще не вижу. Да и нужно ли это? Да, кстати, ты кто?
2: Я птица. Жаль, что ты не видишь. Вокруг все такое красивое, яркое. Но ты можешь потрогать этот цветок.
1: Пахнет. Похож на траву. Я нею выстилаю свой дом. Тут много разных звуков. Откуда они?
2: Это пение птиц и шелест листьев. Но самое прекрасное, что здесь есть, это солнышко.
1: Солнышко? А это что такое?
2: Ну, как тебе сказать? Это огромный огненный шар, который висит высоко в небе. Он освещает и обогревает всю землю.
1: Шар? Висит в небе? Что это за вздор?
2: Это не вздор, я говорю правду, поверь.
1: А как я могу его потрогать?
2: Нет, его даже я не могу потрогать. Оно слишком высоко и очень горячее.
1: Нет, птица. Я могу поверить, что пахнут цветы. Могу поверить, что поют птицы. Но то, что в небе висит шар, в это я поверить не могу.
2: Ты не можешь видеть солнце, но ведь ты ощущаешь его тепло.
1: Если я не вижу и не могу его потрогать и услышать, значит, этого не может быть. Вот и все. Мне пора под землю. Заболтался я тут с тобой. Там много всяких дел, и они меня ждут. Это ты только и делаешь, что ничего не делаешь. Только поешь да рассказываешь всякие сказки о каком-то солнце.
0: Крот уполз в свой домик, а птица воспарила в небеса, радуясь солнцу и прославляя за это Бога.
3: Вот какой этот крот!
1: Какой смешной зверек! И кто мог придумать, что он появился случайно?
2: Он такой сообразительный!
4: Только люди имеют способность думать. А в крота все способности вложил Творец в своей беспредельной мудрости и всемогуществе.
1: Но почему этот крот не поверил, что солнце есть? Оно ведь и правда есть!
4: Многие люди живут по принципу: верю только в то, что вижу, как наш знакомый крот. Бога ведь тоже увидеть невозможно, поэтому многие не верят в Него, хотя все принимают Его благословения, жизнь, плоды земли и многое другое. Они нежатся под лучами Его солнца, но не верят в то, что Он существует.
1: И что же, эти люди так и умрут, не поверив в Бога?
4: К сожалению, многие уходят из жизни в своем неверии. И думаю, им будет очень обидно, когда они предстанут перед Богом на суд и убедятся, что Он существует. Но будет уже очень поздно. Он не сможет принять их в свое царство, потому что при жизни они не верили в Него.
2: Значит, мы должны рассказать об этом учительнице, ведь она как крот, который не верил, что есть солнце.
4: Обязательно расскажите. А сейчас я думаю, что вам пора домой.
1: Да, наверное, нас уже мама заждалась.
2: Пока, девочки. До свидания.
0: Дорогие друзья, Бога нельзя увидеть нашими физическими глазами, но Его можно узреть глазами духовными. Люди говорят: «Не увижу, не поверю». Но Бог, возможно, мог бы вам ответить на это: «Не поверишь, не увидишь».
3: А наша программа окончена. Нарисуйте нам крота, о котором вы слышали в нашей программе.
5: Наш адрес: город Санкт-Петербург.
3: Индекс 194-214.
2: Абонентский ящик 39.
5: Программа «В гостях у книжного червячка»

часто это бывало, да что там, так есть до сих пор. Семья бедняка обитала с богатым через забор. Семья бедняка страдала, работник один, ртов. Богач не тужил немало, имея надежный кров. Но все же от чистого сердца молился о нуждах других, особенно за соседей. Господь мой, презри на них, ты видишь, как скудно у Бога влачатся земные дни. Не будь же к несчастным строгим, сосед ест корки одни. Так день изо дня с усердием о бедным богач взывал. О, Господи, а год тот выдался хлебным, и наш герой ликовал. Амбары и кладовые заполнила Божья рука. Опять же, хоть гнули вы богатым, не беднякам. Вновь слез на богач молился. О, Господи, как же так? Ведь дождь и на бедных лился, без урожая бедняк. Пошли им, Господи Боже, восполни нужду. Услышь, кто бедной нужде поможет, не ты ли благословишь? После молитвы бедным, уставший от слез о нем, выходит из дома и видит, сынишка воюет с конем. Его запрягают в дрожки, продукты на них, зерно. Душа всколыхнулась, с дрожью задумал, ты что, сынок, отец мой, как сердцу больно смотреть, ведь страдаешь ты. И вот я решил, довольно, исполню твои мечты. В ответ на твои молитвы соседу продукты дам. Пускай после долгой битвы Бог явит тебе благодать. Ну что тут скажешь, услышит мольбу тот, чей правит суд. Догадливого сынишку послал обличением отцу. Нашим подстам и молитвам часто нужны не слова. В Писании говорится, вера без дел мертва. Аминь.

Приветствую всех моих радиослушателей. Продолжаем чтение нашей книги «Путешествие в год 33». Среди ночи я внезапно проснулся и сел на постели. Кто-то, крадучись, пробирался в темноте. Я увидел силуэт в оконном проеме. Я узнал отца. Облегченно вздохнул и тихо улегся снова. Но что-то было не так. Что он, собственно говоря, делал? Почему он спускался по лестнице украдкой? «Папа!» — позвал я тихо. Он остановился. «Ты не спишь?» — спросил он. «Уже полночь?» «Это я тебя разбудил?» «Наверное», — сказал я. «Куда ты идешь?» Я увидел в полумраке, что папа был одет. Сначала папа ничего не ответил. Потом он подошел к моей постели и прошептал: «Даниил, я должен идти. Я не успокоюсь, пока не узнаю, что они замыслили сделать с Иисусом. У меня дурное предчувствие». «Ты слышал что-нибудь в совете?» «Да, они хотят схватить его этой ночью. Уже, вероятно, слишком поздно что-то предпринимать. Но я должен идти. Даниил, я должен, понимаешь?» Я видел, как мучился папа. Он чуть не плакал. «Да, я понимаю», — сказал я. «Куда ты хочешь идти?» «Не знаю, но думаю, что они хотят арестовать его после вечери». «Можешь представить себе, Даниил, один из его учеников обещал предать его». «Кто?» — спросил я, хоть у меня и были предположения на этот счет. «Иуда», — ответил он. Сначала я молча стиснул зубы, потом сказал: «Я пойду с тобой». Папа не возражал. Он молча посмотрел на меня, пока я быстро одевался. Я последовал за ним вниз по темной лестнице, и мы вышли на улицу в ночную тьму. Когда мы приблизились к дому Давида, то увидели, что там еще не спали. Папа подошел к двери и постучал. Мама Давида убирала после вечери. «Они только что ушли», — услышал я ее ответ. «Как только они спели хвалебную песнь, то пошли на гору Елеонскую». Мы поспешили им вслед. Уже во второй раз в этот день я оказался в Гефсиманском саду и услышал веселое журчание потока Кедрон. Но теперь мне чудилась в нем какая-то грусть. Высокие темные деревья, казалось, приобрели мрачный и зловещий оттенок. Внезапно мы услышали знакомый голос. «Тихо!» — сказал я и прислушался повнимательнее. «Не Иисус ли это?» – прошептал папа. «Верно», – сказал я. «Но с кем он разговаривает?» «Он, как всегда, молился отцу», – сказал папа. «Слышно только его голос». Мы остановились, стараясь уловить хоть какой-нибудь звук в этой напряженной тишине. Мы опять услышали, как Иисус молился. Он молился отчаянно. Я хотел броситься к нему, но папа положил руку мне на плечо и прошептал: «Успокойся, ему сейчас хочется побыть одному». Я немного успокоился, хоть это было нелегко. Трудно было ничего не предпринять, видя, что Иисус в отчаянии. Иисус, который считал меня своим учеником. И в этот момент мы отчетливо услышали, что Иисус сказал своему небесному Отцу. Он воскликнул: «Отец, это так трудно, но да будет воля Твоя». «Нет, я пойду к Нему», — сказал я. «Что для Него так трудно?» «Пошли, пойдем поближе», — сказал папа. Так мы и сделали. И что же мы увидели среди деревьев? Это были ученики. Но не все 12, а только Петр, Иаков, Иоанн.
Они крепко спали в то время, как Иисусу было так тяжело. Я бы так никогда не поступил. Иисус подошел к ним. Думаю, он тоже был разочарован, так как сказал им что-то довольно сурово. И тогда мне стало почти что жаль их. Ведь было поздно, а после сытного ужина всегда хочется спать. Тем более, что они работали весь день. Но Иисус же не спал. Вдруг из темноты сада раздался странный звук, лязгающий, ритмичный, и что-то сверкало. Звук и свет приближались. Иисус обернулся в их сторону. Ученики тут же проснулись. Что это такое? Грозная толпа солдат с факелами и фонарями вынырнула из темноты. Они были вооружены мечами и дубинками и направлялись прямо к Иисусу. По ученикам было видно, что они готовы бежать, но Иисус, спокойный и величественный, стоял прямо перед ними. И тогда я увидел нечто ужасное. Папа был прав. С солдатами шел Иуда. Иуда, ученик Иисуса. «Да как он мог?» – выдавил я. Папа ответил сдавленно. «Кто-то ему за это заплатил». «Я не могу поверить», – сказал я. «Я знаю точно», – заверил папа. 30 серебряников. Вдруг, когда солдаты приблизились, Иисус сказал: «Думаете, что я разбойник? Что вы пришли тайно? Почему вы не арестовали меня, когда я был в храме и говорил с вами открыто?» Тогда случилось что-то невероятное. Иисус посмотрел на них. «Да, это все, что он сделал. Однако, должно быть, в его взгляде была какая-то сверхъестественная сила, потому что тотчас же солдаты с мечами и факелами отступили назад и с жутким грохотом рухнули на землю, чуть не поджегши при этом свои бороды. Я тихо засмеялся, а Иисус сказал спокойно и громко: «Берите меня, но оставьте учеников, пусть идут». Тогда солдаты, гремя доспехами, встали на ноги, и мы увидели, что это были не только солдаты, но и первосвященники, и начальники, а также стража храма. Они с угрожающим видом подошли к Иисусу. «Нет, я так больше не могу», — сказал я в отчаянии. «Мы должны защитить его. Пойдем возьмем палки». У Петра, по-видимому, возникла такая же идея. Внезапно он выхватил меч и полосанул им раба, первосвященника, отрубив ему ухо. «Нет, оставь это», — сказал Иисус. И он коснулся уха раба и исцелил его. Я не удивился. Я знал, что Иисус мог делать все, что только захочет. «Подумать только, он действительно позволяет им арестовать себя», — сказал я. «Ведь он мог бы воспрепятствовать этому». И точно, Иисус вдруг сказал: «Не верите, что я могу позвать 1000 ангелов на мою защиту?» «Наверное, как раз этого он и имел в виду, когда молился», — сказал папа. Но я все-таки был удивлен тому, что он позволил схватить себя, что он отдался в их руки совершенно добровольно. Иисуса увели. У нас не было возможности защитить его. Мы последовали за ним. Войдя в Иерусалим, вся процессия направилась во двор первосвященника. В тот момент мы оказались так близко к нему, что он мог услышать нас. Я крикнул: «Иисус! Подумать только!» Он увидел меня. Я крикнул еще раз: «Иисус! Почему?» «Читай Исаию.
крикнул он и исчез из виду. Мы с папой стояли, словно парализованные. «Как овца веден он был на заклание», — сказал я. Папа вздрогнул. «Что ты сказал?» «Я повторяю урок из книги пророка Исаии», — сказал я серьезно. На этом сегодня я прощаюсь с вами. Встретимся завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Кто имеет уши, слушай. Бог на небе чудный есть. Он прекрасный, самый лучший, самый добрый, все не счесть. Любит взрослых Бог и деток, любит ласковых и злых, любит всех людей на свете. Много сделал Он для них. Сделал воздух, чтоб дышали, дал деревья, чтоб росли, звезды ночью, чтоб сверкали, и цветы, чтобы цвели, радугу, чтобы сияла, дождик землю, чтоб поил, маму, чтобы рассказала про чудесный Божий мир. Бог дал речку, чтоб купаться, лужи бегать босиком, радость дал, чтобы смеяться, дал печенье с молоком. А еще мой Бог построил чудо-город золотой, дом уютный приготовил, и зовет Он всех с собой в славный город, где нет страха, нет болезней, зла и бед, где никто не будет плакать, радость там и вечный свет. Кто имеет уши, слушай, нужно это всем понять. Дар прощения самый лучший, поспеши его принять.

Приветствую всех моих радиослушателей! Мы продолжаем чтение нашей книги «Путешествие в год 33-й». «Где папа?» – был мой первый вопрос, когда я увидел, что его место за столом было пусто. «Его не было дома, когда я проснулась. Должно быть, он ушел очень рано», – сказала мама, продолжая накрывать на стол. Снаружи на лестнице послышались быстрые шаги. Вошел папа. И я сразу же увидел, что он был очень взволнован. «С Иисусом дело обстоит плохо», — были его первые слова. «А где он теперь?» — спросил я быстро. «Теперь он в канцелярии Пилата. Его допрашивают». Эти, казалось бы, набожные иудеи жестоко обвиняют его, — сказал папа с отчаянием в голосе. «Но как же они осмелились войти во дворец Пилата сегодня, в день приготовления? Они ведь будут нечисты и не смогут есть вечером пасхального агнца», — сказала мама. «Ведь все так щепетильны в этом отношении. Поэтому они стоят снаружи, вне судейского места», — ответил папа. «А Пилат выходит к ним время от времени и спрашивает их, что делать дальше». «Но Иисус-то там, и теперь он будет нечист!» – воскликнул я. «Его ведь заставили!» – сказал папа печально. «В конце концов, он уже совершил пасхальную вечерю!» – подумал я. «Пилат старается облегчить его участь, как может!» – продолжал папа. «Когда он спросил, что ему делать с Иисусом, они закричали: «Распни его!» «Но почему?» – спросил тогда Пилат. «Он сказал, что он царь иудейский». «Но не буду же я распинать царя!» – попытался возразить Пилат. Тогда, совершенно выйдя из себя, толпа закричала: «Это он называет себя так! Мы в это не верим!» Пилат не знал, что ему делать. Однако чуть позднее на ум ему пришла мысль, и он сказал: «Как вы знаете, на Пасху я обычно отпускаю одного заключенного. Кого мне отпустить в этом году? Вараву или Иисуса?» «Кто это такой Варава?» – перебил я папу. «Варава – убийца и вор», – сказал папа. «Я видел, что Пилат был рад тому, что нашел такой хороший вор.

что-то тут не так. Народ. Какой такой народ? Те евреи, которые мы знаем, сегодня дома и готовятся к празднику. Кто может стоять в судилище в день приготовления? Скорее всего, только недруги Иисуса, а их, я думаю, не может быть слишком много. Я отважился спросить. «Можно мне ненадолго пойти к Гаваафе?» Родители задумались, наконец папа сказал. «Иди, Даниил, иди вместо меня. У меня сегодня много дел. Но обещай, что ты не войдешь во дворец. Кроме того, ты знаешь, что к 12 часам, когда начинаются торжества жертвоприношения, мы должны быть в храме», — продолжила мама. «Я обещаю прийти вовремя», — сказал я нетерпеливо и заторопился, чтобы успеть зайти за Давидом. По пути к Гаваафе я пересказал Давиду разговор с отцом. «А я могу рассказать тебе, что сказала Анна, когда зашла к нам сегодня утром», — сказал Давид. «Анна? Двоюродная сестра Давида, ей 16 лет, она служит у первосвященника. Расскажи», — сказал я с любопытством. «Видела она, как Иисуса привели во двор?» «Да, она как раз стояла у ворот и все видела», — продолжал Давид. «Она очень разочарована в учениках, особенно в Петре». «Почему? А что они сделали с Иисусом?» «Они без конца допрашивали его, а солдаты развели огонь во дворе, так как вечером было холодно. Через некоторое время, крадучись, пришли Петр и еще один ученик и захотели войти. Анна знала того другого ученика и пропустила их. В то же время она спросила Петра, не ученик ли он Иисуса? И как ты думаешь, Даниил, что он ответил?» «Не сказал же он нет». «Именно это он и сказал». «Какой трус!» Я был глубоко разочарован. Как он испугался в минуту опасности. «Это еще не все», — сказал Давид. «Он подошел к огню и грелся там вместе с остальными. А вблизи стоял связанный Иисус. И возмущенный первосвященник допрашивал его». «О чем он спрашивал Иисуса? Она слышала?» — спросил я. «Да, он спрашивал о его учении». А Иисус отвечал, что он учил открыто в синагоге и храме, так что первосвященник должен знать об этом. А еще, что он ничего не придумывает, а лишь передает то, что слышал от своего небесного Отца. Тогда один из стражников ударил его по лицу. Я почувствовал, как сжались мои кулаки. «О, если бы я был на месте Петра!» — сказал я. «Тогда бы...» «Петр, — продолжал Давид, — один из стражников случайно увидел его и, окинув, испытующим взглядом спросил, «Не из учеников ли ты?» И тогда Петр опять ответил, «Нет». «Не ожидал я от Петра такого», — сказал я разочарованно. «Это же другой ученик ответил и Анне», — продолжал Давид. «А ведь еще вчера вечером Петр сказал Иисусу, «Если и все отрекутся, я никогда этого не сделаю. С тобою я готов на смерть идти». «Я так люблю тебя!» «Знаешь, что ответил ему тогда Иисус?» «Нет». «Петр, прежде нежели пропоет петух, ты трижды отречешься от меня». «Как он мог это знать?» — спросил я. «Иисус ведь наперед знает, что случится. Ты ведь это уже заметил?» — сказал Давид. «Да, и вправду». «Тогда ты, наверное, догадываешься, что Петр ответил, когда слуга первосвященника ткнул его пальцем в грудь и спросил, «Не тебя ли я видел вчера вечером вместе с Иисусом в Гефсиманском саду?» И он сказал, «Нет».

предположил я. Точно. И как раз в тот момент Анна услышала крик, и Петр тоже. Какой крик? Ку-ка-ре-ку! Крик петуха. А что, Петр? Поинтересовался я. Он ничего не сказал, только посмотрел на Иисуса, а Иисус посмотрел на него. Ты же знаешь, как он может посмотреть, сказал Давид. Я знал. Его взгляд мог сказать больше, чем 1000 слов. И я вдруг понял, как должно быть чувствовал себя Петр, когда Иисус смотрел на него таким взглядом. Каким жалким он казался сам себе. В тот момент я пожалел Петра. Теперь народу на улице стало прибавляться. Толчея была страшная. Мы приближались к Гаваффе и ко дворцу Пилата. На каменной площади перед дворцом атмосфера была напряженной. Советники и первосвященники возбужденно переговаривались. Их настроение передавалось всем, кто там находился, иудеям и римским солдатам. Все понимали, что что-то должно было произойти, причем очень скоро, поскольку в 6 часов вечера наступает суббота и должны начаться пасхальные торжества. Тогда всякая работа, а также всякого рода занятия должны быть прекращены. Чувствовалась какая-то спешка. Атмосфера была зловещей. Протискиваясь сквозь толпу, мы слышали, о чем велись разговоры. Об Иисусе. «Где он?» — спросил знакомый мне советник. «У Пилата», — ответил другой. «Это мы и сами знали. Меня интересовало, что с ним происходит». Когда нам удалось пробраться вперед, мы увидели нечто такое, чего я никогда не смогу забыть. Иисус вышел из дворца Пилата, одетый в царские одежды. Но они одели его так не для того, чтобы почтить, а чтобы насмеяться над ним. На нем была красная мантия, трость в руке, а на голове венец. Но это не был венец из золота, это был венец из терний. Солдаты сплели венец из острых терновых веток и надели на его чело. Острые шипы вонзились в кожу так, что крупные капли крови стекали по лицу Иисуса. Я не мог смотреть. Мне казалось, я сам чувствую эту боль. Когда я снова посмотрел вверх, то встретился взглядом с Иисусом. В нем было и страдание от собственной боли, и сострадание к издевавшимся над ним людям. Если солдаты хотели, чтобы в этой одежде он выглядел посмешищем, то они просчитались. Как раз смешным-то он и не выглядел. Напротив, все его существо выражало достоинство и величие. Он выглядел как настоящий царь. «Вот человек, царь иудейский», — сказал Пилат взволнованным голосом и спросил, «Что вы хотите, чтобы я с ним сделал?» «Распни его! Распни его!» — ревела возбужденная толпа. Пилат совершенно растерялся. «А в чем его вина?» — спросил он снова. Он сказал, что он Сын Божий, и по нашему закону он должен умереть. Пилат выглядел очень усталым. Он наверняка был бы не против избежать ответственности за такое серьезное решение. Я прокрался к одному из солдат и спросил шепотом, «Вы его били?» «В этом ты можешь быть уверен», — сказал солдат с насмешкой. Я потерял дар речи. Было видно, что солдаты не имели ничего против того, чтобы распять Иисуса. Пилат сел на судейское место. Все умолкли. Наконец Пилат сказал,
возьмите его и распните. Но я не нахожу в нем никакой вины». Гул удовлетворения пронесся над площадью. Солдаты тут же набросились на Иисуса, как будто он собирался бежать. Они спешили. Несколько воинов схватили его за руки и вместе с ним быстро покинули Гавафу. Процессия, в центре которой шел Иисус, вышла за пределы площади и направилась к конечной цели – Голгофе. Это холм за городской стеной, где обычно распинают самых опасных преступников. Туда-то они повели Иисуса. У нас с Давидом не было никакого желания принимать участие в этом ужасном представлении, главную роль в котором играл наш лучший друг. Но в то же время мы не могли удержаться и последовали за ними. Какая-то непреодолимая сила двигала нами. «Давай позовем его друзей», — предложил я в отчаянной попытке предотвратить неизбежное. «Исключено», — заключил Давид. И, конечно же, он был прав. Ведь все были заняты приготовлением к празднику. «Что ни говори, а рассчитали они все с умом», — сказал я. «Да уж», — согласился Давид. «Хотя я называю это просто трусостью». И он был прав. Еще в самом начале пути, неподалеку от Гавафы, стояли наготове несколько солдат. Они подняли с земли что-то тяжелое. Это было бревно, огромное бревно, которое они, издевательски улыбаясь, передали преступнику, чтобы он нес его сам. Иисус взвалил бревно на плечо, согнувшись под его тяжестью так, что ему пришлось волочить его за собой. Острые шипы тернового венка усиливали его страдания. «Давид, — сказал я, — давай как-нибудь проберемся вперед. Может быть, нам удастся протиснуться и помочь ему нести бревно». Давид, казалось, не очень-то верил, что это возможно, но все-таки тотчас же согласился попытаться. Пробраться вперед в этой плотной толпе было не так легко. С большим трудом мы постепенно протиснулись в первые ряды, выслушав массу неприятных слов в свой адрес. Но наша попытка была обречена на неудачу. Римские солдаты тщательно следили за тем, чтобы никто из сочувствующих не мог помочь Иисусу. Однако нам удалось подойти очень близко. Мы видели, скольких усилий стоил Иисусу каждый шаг. Он согнулся под тяжестью ноши и шел очень медленно. «Поторапливайся!» — слышали мы крики из толпы. «Что ты плетешься?» Слышать все это было просто невыносимо. В этот момент мне удалось протиснуться так близко к Иисусу, что я встретился с ним взглядом. Он страдал неимоверно. Однако я увидел в его взгляде выражение бесконечной любви. Он говорил, как овца веден он был на заклание. Это напомнило мне о чем-то очень важном. «Давид, нам нужно спешить», — прошептал я. «Праздник жертвоприношения вот-вот начнется». Давид кивнул. «Знаю, пора домой». Мы увидели, что Иисус уже был не в силах идти дальше. И вдруг он упал на землю под тяжестью бревна. Все были вынуждены остановиться. «Иди сюда и помоги!» — крикнул один из солдат большущему сильному мужику, стоявшему поблизости.
Это был Симон Кириньянин. «Помоги нести бревно», — приказал солдат. Симон взвалил бревно на плечо, и мы увидели, как мускулы его напряглись. Не знаю, почему именно ему было поручено нести бревно. Если бы я был на его месте, то почел бы это за великую честь. На некоторое время страдания Иисуса были облегчены. Голгофа была уже совсем близко. Мы покинули Иисуса у подножия холма и тяжелой поступью отправились домой. На этом сегодня я прощаюсь с вами. Встретимся завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Кров Христа. Что за сила, что за диво, грязь любую смоет мыло, пену белую пускает и от пятен очищает. Но мыть не может мыло, сколько б раз оно не мыло душу нашу от греха, сердце от пороков зла. Кров Христа его сильней, драгоценней и важней, сердце от грехов омоет, своей милостью покроет. Верить в это людям надо. Бог нас грешных возлюбил, нам погибшим и отпавшим, истину свою открыть. Кровь Христа святое чудо, грехи сердца удалить, сердце грязное омоет и спасение подарить. Аминь.

Приветствую всех моих радиослушателей. Продолжаем чтение нашей книги «Путешествие в год 33». Проходя мимо дворца Пилата, мы еще раз оглянулись на Гаваафу. Как мы и ожидали, эта большая площадь, еще несколько минут назад напоминавшая бурлящий котел, теперь была совершенно пуста. Мы уже собирались свернуть, как вдруг увидели Пилата. Он сидел в одиночестве на судейском месте, погруженный в свои мысли. «Погоди минутку», — сказал я Давиду. «Давай подойдем, поговорим с ним. Я должен спросить его кое о чем». «Ты вправду решишься?» — спросил Давид. «Я должен», — сказал я еще раз, и мы медленно пошли к Пилату. Он взглянул на нас с удивлением, словно очнувшись после долгого путешествия в мир мыслей. «Что вам нужно?» — спросил он наконец. Я оробел немного, но мы с Давидом низко поклонились, и я сказал: «Можно задать вопрос?» В тот момент я увидел, что Пилат был обыкновенным человеком, озабоченным человеком. «О чем ты хочешь спросить меня, дитя?» — поинтересовался он устало. «Я хочу спросить, что сказал Иисус там, внутри?» «Мы с ним друзья», — осмелился я. Пилат посмотрел на меня долгим испытывающим взглядом. «Это как раз то, о чем я сейчас размышляю и о чем никак не могу забыть». Он поднял голову и устремил свой взгляд вдаль, поверх золотой крыши храма. «Иисус сказал, что его царство не от мира сего», — произнес Пилат после долгой паузы. «Вот как?» — сказали мы. «Его царство не от мира сего?» «Да», — продолжал Пилат, — «и именно это мне так трудно понять». «Нам тоже? Это никто не может понять». «Еще он сказал, — продолжал Пилат, — что я не имел бы никакой власти над ним, если бы это не было дано мне свыше. И я должен сказать вам, дети». И Пилат наклонился вперед. «Я верю ему». И он откинулся назад, тяжело вздохнув. Нам нечего было сказать. После некоторой паузы Пилат продолжил. «Да, не все я понимаю. Я вообще не понимаю вас, евреев». «Мы? Божий народ», — сказал я с гордостью, как был научен. «Божий народ? Ты имеешь в виду народ, избранный Богом?» — спросил он. «Да», — сказал я. «Отчего же он выбрал именно вас?» «Не знаю», — ответил я. «Думаю, без особой причины. Возможно, он хочет использовать нас с какой-то особой целью». «Этого я вовсе не могу понять», — сказал Пилат. «Это будет понятно в конце», — сказал я с твердой убежденностью. «Вот как? Ты полагаешь?» Мне показалось, что Пилата немного передернуло. «А что же будет до этого?» – продолжал он. «До этого нам, евреям, доведется сильно пострадать», – сказал я, и голос мой задрожал. «И мы не знаем, почему. Мы тоже не можем этого понять». «А как же Иисус?» – спросил Пилат. «Почему вы его ненавидите?» Наша с Давидом реакция была мгновенной. «Разве мы его ненавидим?» Воскликнули мы в один голос. «Мы его любим, и многие его любят». Пилат снова наклонился вперед. «Но вы же сами видели, что у меня не было выбора!» Воскликнул он, как бы оправдываясь. Мы кивнули. «Да, это правда», — продолжал я. «К тому же мы знаем, что Иисус отдался добровольно, потому что этого хотел Бог.
«Непостижимо!» — сказал Пилат и растерянно посмотрел на нас. «Да!» На этом наш разговор закончился. Однако мы ощущали, что Пилат был рад нашему приходу. Поклонившись так же вежливо, как и при встрече, мы поблагодарили и ушли. Когда мы обернулись в последний раз, то увидели, что Пилат по-прежнему сидел в судейском кресле. Он размышлял. А нам пора было домой. В городе царил настоящий хаос. По узким улочкам пройти было почти невозможно. Похоже, что все направлялись к Голгофе, чтобы посмотреть на печальное зрелище. Слух, о котором, казалось, достиг каждого. Кроме того, все хотели успеть в храм со своим жертвенным ягненком. Со всех сторон можно было видеть мужчин, ведущих за веревку ягнят. Маленьким ягнятам в такой давке было нелегко. Они смогли быть раздавлены спешащей толпой. Мне все это совсем не нравилось. Покинуть Иисуса в его последний час. Внезапно все показалось мне таким бессмысленным. Принесение в жертву всех этих ягнят, убийство Иисуса, лучшего и самого любящего из всех людей. Все было бессмысленно. Я почувствовал себя таким уставшим и совершенно беспомощным. «Смотри, вон идет папа с нашим жертвенным ягненком», — сказал Давид. «Будет лучше, если я пойду. Увидимся после Пасхи, Даниил». «Пока», — сказал я и помахал на прощание. Ведь Пасха была самым важным семейным праздником. И полный мрачных мыслей я поспешил домой. «Как хорошо, что ты пришел, Даниил», — сказал папа. «Мы уже собирались идти». Папа стоял наготове, держа за веревку нашего ягненка. «Что это с тобой?» — спросил папа. «Ты чем-то расстроен?» «Как же мне не расстраиваться?» — ответил я тихо. «Они ведь решили распять Иисуса». Я задумчиво похлопал ягненка по спине. Некоторое время папа стоял, не проронив ни звука, потом быстро сказал: «Неужели это правда? Может, мы успеем что-нибудь предпринять?» Папа растерянно огляделся вокруг. Маленький ягненок вопрошающе смотрел на него. «Слишком поздно», — пробормотал я. «Возможно, они уже начали». Со вздохом безнадежности папа опустил руки. «Тогда пойдем, Даниил», — сказал он спокойно. «У нас ведь есть дела». Мама, стоявшая с Мирьям, тихо в стороне, погладила ягненка в последний раз. Мирьям, плача, бросилась на шею ягненка, восклицая: «Почему он должен был принесен в жертву? Я не хочу!» «Ты же знаешь, Мирьям», — сказал папа строго. «Так написано в законе Моисея, и мы должны исполнять закон». Мама прижала Мирьям к себе. «Мы постараемся прийти домой как можно раньше», — сказал папа маме. «А ты пока разожги огонь». «А бабушка с дедушкой придут?» — спросил я. «Обычно они всегда приходили на Пасху». «Конечно! И другие бабушка с дедушкой тоже, и тетя Сара», — сказала мама. «Они придут к 5 часам». «Тетя Сара такая добрая», — сказала Мирьям, улыбнувшись сквозь слезы. Мы помахали друг другу на прощание и вышли на улицу в толчею. К счастью, мы живем вблизи храма. У меня уже не было сил толкаться в этой давке. Мы были в числе последних, пришедших к храму. Первых ягнят уже подвели к левитам, стоявшим длинным рядом, каждый со своей чашей в руке. Громкое блеяние пронзило воздух,
и оглушительным криком отдалось эхо между стенами. Жертвоприношение началось. «Как темно!» — сказал я папе. «Действительно? Что происходит?» Внезапно на весь Иерусалим опустилась тьма. Тяжелая, необычная и зловещая тьма. Как странно! И это в середине дня. Мне стало жутко. Народ застыл, с ужасом вглядываясь в темное небо. Паника распространилась по всему храму. В свете пламени жертвенника и тускло светящихся кадильниц были видны взволнованные лица людей. Их беспокойство передалось ягнятам, которые при внезапном наступлении темноты заблеяли еще громче. «Бе-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е
Думаю, все чувствовали то же, что и я. Им хотелось кричать, но горло сдавливала какая-то невидимая сила. Что-то было не так. Что-то было совершенно неправильно. Но что? Широко раскрытыми глазами мы смотрели друг на друга в темноте, но ни у кого не находилось ответа. Тогда мы услышали голос первосвященника. «Иудеи, опомнитесь! Мы не знаем, что происходит. Мы не можем истолковать это явление природы, но одно мы точно знаем. Сегодня день приготовления, и вы знаете, что это означает. Через несколько часов наступает суббота, и тогда нельзя делать ничего, кроме празднования Святой Пасхи. О чем написано в законе Моисеевом? Поэтому не теряйте спокойствия, делайте то, что должны. Священники и левиты, выполняйте свою работу». На мгновение наступила тишина. Потом жертвоприношение продолжилось, как и прежде, в тусклом свете огня. Но я смог различить, как дрожала рука первосвященника, когда он поднял ее в последнем повелевающем жесте. На первосвященника возложена священнейшая обязанность, какая только есть в Израиле. Он даже имеет право входить за завесу в храме. Только не сегодня, а в великий день очищения в октябре. Тогда он может зайти за завесу, чтобы окропить кровью святая святых за весь народ. Он единственный, кто имеет на это право, и лишь один раз в год. Это удивительно, что человек имеет право ступить ногой своей на такое святое место. Завеса в храме очень красивая и подвешенная на золотых столбах. В действительности я ее никогда не видел, ведь не всем позволено подходить так близко, но у нас дома есть картина, на которой она видна очень четко. На ней изумительные цвета, темно-голубой, красный и белый. Мне всегда было интересно, как смогли выткать таких удивительных ангелов. Завеса – это, пожалуй, самое красивое, что есть в храме, а кроме того, она обладает какой-то таинственностью. Может быть, потому что за нее запрещено заходить? «Пойдем», – сказал папа, – «теперь наша очередь». Он взял меня за руку, держа ягненка в другой. Священники торопились. Пауз не должно было быть. Пока папа занимался всем, что связано с разделыванием туши ягненка и выпусканием крови, я отвернулся. Земля качалась, меня тошнило. «Ну, Даниил, все готово». Я обернулся. Священник обмакнул кисть в чашу с кровью и спрыснул ею жертвенник. Свою жертву мы принесли, поблагодарив тем самым Бога за то,
что смерть пощадила наш дом в земле египетской. Наши предки мазали кровью жертвенного ягненка косяки своих дверей, как сказал им Бог, и это было их спасение. Они не были убиты ангелом смерти, а в каждом доме, где косяки дверей не были помазаны кровью, был убит первенец. Так что кровь имела очень важное значение. И, конечно же, мы должны быть благодарны и приносить жертву Богу. Это ведь самое малое, что мы можем сделать. Мирьям, конечно, тоже все поймет, когда подрастет. Мы были одними из последних, приносивших жертву. Было почти 3 часа дня, а лихорадочная работа все еще шла. Из-за неожиданно наступившей темноты все значительно запаздывали. Неся ягненка, подвязанного на палке, мы повернули к выходу. Я бросил последний взгляд на происходящее в храме. Вот тогда-то это и произошло. Земля сотряслась с такой силой, что казалось, она вот-вот расколется. Своими собственными глазами мы видели, как недалеко от нас рухнули 2 дома. Темнота плотно окутала нас. Все мы, оставшиеся в храме, чувствовали себя словно заблудшие овцы, не знающие, куда им деться. Мы опустили ягненка, и папа взял меня на руки, несмотря на то, что я уже был большой. Мне не стыдно признаться в том, что я неудержимо плакал. В свете огня я различал другие лица. Многие плакали и громко кричали. «Тихо! Шшш!» Пронеслось через поредевшую толпу. «Шшш! Тихо! Первосвященник будет говорить!» И мы услышали голос первосвященника. Он был необычным, очень взволнованным, но в то же время усталым и каким-то смиренным. Первосвященник сказал только 2 слова. Завеса разорвалась. Значение его слов мы поняли не сразу. Как такое возможно? Завеса не может разорваться, ведь тогда любой увидит все, что за ней находится, а там – обитель Бога. Не было ничего более запретного, чем приблизиться к святая святых. Это грозило смертью. Все в храме стояли, не шелохнувшись. Никто не проронил ни слова. Наверняка все думали об одном и том же. Никогда ранее не случалось ничего подобного. Просто неслыханно. Постепенно начало светлеть. Медленно, очень медленно мы направились вперед. Все, кто был в храме, простые люди. Я не мог совладать с собой и протиснулся в первые ряды, туда, куда обычным людям вход был заказан. И что же я увидел? Завеса действительно была разорвана сверху донизу на 2 части. Тишина была мертвая. Даже первосвященник не проронил больше ни слова. Разве можно было что-то изменить? Теперь путь был открыт для всех. Открыт в самую святая святых. Первосвященники пытались осторожно соединить концы завесы, насколько это было возможно. На этом сегодня я прощаюсь с вами. Встретимся завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Приветствую всех моих радиослушателей! Мы продолжаем чтение нашей книги «Путешествие в год 33». Мы с папой шли домой молча, потрясенные случившимся, в то же время ощущали удивительный покой и умиротворение. Чувствовалось, будто свершилось нечто очень важное. И теперь наступит суббота. Через некоторое время папа нарушил тишину. «Знаешь, что я думаю, Даниил?» «Нет». «Уж не связано ли все, что произошло сегодня с Иисусом, с Его распятием?» «Как раз об этом и я думал», — ответил я, и мы опять замолчали. Внезапно позади нас послышались быстрые шаги. Кто-то бежал. «Никодим!» — окликнул кто-то отца. Это был Иосиф из Аримафеи, папин друг и товарищ по работе. Мы резко остановились. «Погоди, Никодим!» — сказал Иосиф, запыхавшись. «Мне нужно с тобой поговорить». «Да-да, конечно», — сказал папа. «Что ты думаешь обо всем этом, Иосиф?» «Это связано с Иисусом», — ответил Иосиф. Папа серьезно кивнул. «Думаешь, он умер?» «Я слышал, что его распяли часов в 9», — сказал Иосиф. «Обычно это занимает больше времени, но в связи с тем, что наступает суббота, солдаты вольно или невольно сократили его страдания. Так что мы получили разрешение похоронить Иисуса до наступления субботы. Все ведь знают, что иначе нарушится ее святость. Что бы ни говорили о римлянах, но в этом случае они пошли нам навстречу. Я сам говорил с Пилатом», — продолжал Иосиф. «И он разрешил снять тело Иисуса с креста до наступления субботы. Иосиф – хороший человек. Он очень богат и знатен. Хорошо, что у папы есть друг среди членов совета, который верит в Иисуса, как и он сам. Иначе он, пожалуй, чувствовал бы себя одиноко. Я собираюсь пойти на Голгофу и похоронить его», – продолжал Иосиф. «Ты не мог бы пойти со мной?» «Конечно», — сказал папа, — «идем. Но где мы его похороним?» «Я уже все устроил», — ответил Иосиф. «Я наказал вырубить гробницу в близлежащем саду на склоне горы и купил пелены и новое льняное полотно, чтобы завернуть Иисуса». «Хорошо», — сказал папа. «Тогда я возьму ароматное масло для бальзамирования. У нас дома есть миро и алоэ». «Замечательно! Тогда до скорого, Никодим!» «Да, но сначала мы должны приготовить пасхального ягненка», — сказал папа. «Это нелегкая работа — приготовить пасхальный ужин. Ягненок должен быть целиком испечен на огне». Тогда я сказал: «Папа, не беспокойся об ужине. Я сам справлюсь. Да и дедушка ведь может мне помочь». «Хорошо, Даниил», — облегченно вздохнул папа и положил руку мне на плечо. «Ты у меня настоящий помощник». «Мы тебе очень благодарны», — поддержал его Иосиф. Я чувствовал себя польщенным. Как только мы подошли к дому, Мириам бросилась нам навстречу. «Папа, папа! Здесь было землетрясение, и было совсем темно. Мы с мамой так перепугались». Мириам кинулась к папе на руки, и он крепко обнял ее. Мама тоже вышла навстречу и была очень взволнована. Папа серьезно сказал: «Да, сегодня в Иерусалиме случилось нечто необычное». И он рассказал им о том, что произошло в храме. Когда мама услышала о том, что разорвалась завеса, ей стало не по себе. Мирьям спросила со страхом: «Будет еще землетрясение, папа?» «Я почти с уверенностью могу сказать, что какое-то время землетрясений больше не будет». «Почему ты так уверен?» — спросила мама.
Папа помолчал немного, потом тихо ответил. «Потому что теперь Иисус уже, вероятно, мертв». «О!» – воскликнула мама, обхватив голову руками. «Ты думаешь, что это причина всего?» «Да». Мама сидела молча, а папа сказал. «Я пойду на Голгофу». «Тогда поторопись!» – воскликнула мама. «Ведь в 6 часов начинается суббота, а в 5 придут гости к тому времени. Ягненок должен быть готов». «Я помогу с ягненком, но потом я должен идти», – сказал папа решительно. Об остальном обещал Данил позаботиться. «И еще вот что. Я хочу взять с собой немного мирры и алоэ. Мы вместе с Иосифом похороним Иисуса». «Конечно, Никодим», – сказала мама, – «это ведь самое малое, что вы можете для него сделать. Мы справимся дома сами». Мы принялись за дело. Мне разрешили разжечь огонь и следить, чтобы он не погас. Мама достала благовония и отдала их отцу. «Я постараюсь вернуться пораньше», – сказал он, помахав нам на прощание. «На этот раз я не просил его взять меня с собой». Но мысленно я был с ним и с Иисусом. Как только папа ушел, начали собираться гости. Все были ошеломлены последними событиями, и у всех была масса вопросов. Но Мирьям тут же забралась на колени к тете Саре, и та была вынуждена спеть все ее любимые песни. Теперь, по крайней мере, моей сестре было немного спокойнее. Мы с дедушкой занялись огнем. Дедушка у меня очень старый, с длинной бородой. Мне кажется, что он знает все. Когда мы стояли и смотрели на языки пламени, я спросил: «Дедушка, как ты думаешь, Иисус Мессия?» Вздрогнул дедушка. «Или это мне только показалось?» «Даниил», — сказал он. «Одно время я так и думал, но после того, что случилось сегодня...» И его морщинистое лицо, обрамленное косматой бородой, сморщилось еще больше, особенно лоб. В глазах блеснула озабоченность. «Я тоже расстроен», — признался я и сказал тихо, как бы по секрету. «Я надеялся, что Иисус станет царем в Израиле». «Это было бы неплохо», — согласился дедушка. «Тогда бы мы освободились от римлян», — сказал я громко. «Вот именно». Дедушка многозначительно кивнул и помешал угли. Мне показалось каким-то ожесточением. «Но ведь его царство не от мира сего», — сказал я. Дедушка взглянул на меня. «От какого же тогда мира? Позволь тебя спросить!» В его голосе чувствовалась горечь. «Мне-то откуда знать?» – ответил я. И тоже помешал угли. Теперь почти все уже было готово. Празднично украшенный стол поблескивал серебром и фарфором. И как это бывает всегда вот уже на протяжении нескольких столетий, было оставлено место еще для одного гостя – Илии, который должен прийти перед Мессией и приготовить ему путь. На его месте стояла чаша на случай, если он придет именно сегодня. Дверь мы тоже оставили открытой по той же причине. Внезапно снаружи послышались шаги, но это был всего-навсего папа. Он вошел. Бледный и серьезный. Мы все вопрошающе взглянули на него, и он произнес те страшные слова. «Иисус умер». Я почувствовал боль в сердце, как от удара ножом. Наклонив голову, я смотрел в потрескивающий огонь. Там, среди углей, умерла моя последняя надежда. Надежда на царя Израиля. Папа, как будто прочитал мои мысли, сказал: «Пилат велел сделать табличку и прибить ее на кресте. Что там написано?» – быстро спросил я.
«Царь Израильский», — ответил папа, — «по-еврейски, по-римски и по-гречески». «Хорошо, что Пилат хоть это сделал», — сказал я. «Да, хотя ему и пытались помешать. Сегодня вечером я разговаривала с одним из солдат. Он утверждает, что многие хотели, чтобы надпись была изменена. Каким образом? Чтобы там стояло «Он говорил, что он царь израильский». Но ведь это изменило бы весь смысл», — возмутился я. «Конечно, потому-то Пилат на это и не пошел». Вошла мама. «Хватило вам благовонного масла?» — спросила она. «Да». И солдатам не пришлось перебивать ему ноги, чего мы так опасались, ведь к 5 часам он был уже мертв. Дедушка задумался. У него был такой вид, словно он пытался что-то вспомнить. Да, он стареет и становится забывчивым. «О чем ты думаешь, дедуля?» — спросил я. «Я не знаю, вспомнилось что-то о кости, которая не сокрушится». «Пожалуйста, к столу», — позвала мама. И мы стали готовиться к праздничной трапезе. Я только успел спросить папу. «Тебе удалось узнать, как все произошло?» «Да», — сказал папа. Один солдат немного рассказал. Уже в 9 часов они привели приговор в исполнение, и затем солдаты еще некоторое время насмехались над ним. В 12 часов неожиданно стало совершенно темно, чему мы все с вами свидетели, и произошло землетрясение. Солдат, с которым я говорил, начал тогда понимать, что что-то было не так, а Иисус, распятый на кресте, поднял взор к небу и сказал: «Свершилось!» и умер. В этот момент раздался страшной силы грохот, и произошло самое мощное землетрясение. Солдаты поняли, что он действительно был царем, как он сам и говорил. «Кислый хлеб», — сказал я задумчиво. «Что ты имеешь в виду?» — спросил папа. «Я только вспомнил то, о чем часто говорил Иисус», — сказал я. Он обычно называл себя хлебом жизни. «Ну, теперь я ничего не понимаю», — сказал папа. «А я понимаю». Вмешалась Мирьям, которой наскучили наши разговоры. «Если Иисус — хлеб, и ему дали кислое вино, то он ведь стал кислым хлебом. Пойдемте, мама зовет». «Ух, уже там Мирьям. Она думает, что все знает. А может быть, в этом что-то есть?» «Я не люблю пресный хлеб», — сказала Мирьям, когда мы, наконец, сели за стол. «О чем ты говоришь?» — сказала мама строго. «Ты ведь прекрасно знаешь, что по закону Моисея мы должны есть пресный хлеб в течение 7 дней в память о выходе из Египта». «Да, знаю», — согласилась Мирьям. Мы возлегли у стола, и трапеза началась. Мама, как обычно, зажгла субботние свечи и восхвалила Бога словами: «Хвала Господу, Царю мира, одарившему нас своими заповедями и наказавшему зажигать субботние светильники». Я, как и полагается одному из мальчиков в каждой еврейской семье, чуть позднее задал вопрос –

моментов празднования Пасхи, когда от азарта просто дух захватывает. Но в этом году никакого азарта я не ощущал. Мне хотелось лишь одного – плакать. В конце концов, я все же нашел хлеб. Папа втиснул его в гору льняных покрывал, которые хранились в дальнем углу комнаты. В качестве выкупа я получил серебряную монету. С тоской глядел я на папу, который, преломив хлеб, отделил им всех со словами: «Это хлеб бедняков, который отцы наши ели в Египте. Пока мы молча ели хлеб, мы должны были вспоминать о том времени, когда нам, евреям, еще будучи рабами, довелось есть свой хлеб в спешке, когда ангел смерти поражал египетских первенцев. Как я ни пытался подумать обо всем этом, на этот раз мне это вовсе не удавалось. Мои мысли занимал Иисус. Я даже подумал о том, а не было ли чего-то особенного в кусочке хлеба, который мы получили в этом году. Когда я съел его, то ощутил, как что-то во мне изменилось. Я будто снова почувствовал радость, по крайней мере, в тот момент. Ужин шел своим чередом. Наконец-то мы могли немного расслабиться после такого тяжелого дня, полного потрясений. Но Мирьям, которой молчание было не в моготу, вдруг затараторила: «Мама, я хочу косточку! Я хочу косточку!» «Вот, малышка, возьми!» — сказала мама, пытаясь ее успокоить, и протянула ей косточку пасхального ягненка, предупредив: «Только помни, ее нельзя ломать». «Почему?» – заныла Марьям. «Я ведь люблю мозг, из косточки он такой вкусный». «Нельзя», – сказала мама строго. «Ты же знаешь, что в законе Моисея написано, что ни одна косточка пасхального ягненка не должна быть сломана». «Да, но ведь другие кости ты мне разрешаешь ломать». «Только не пасхального ягненка, слышишь?» — сказала мама и строго взглянула на Мирьям. Вдруг дедушка отложил в сторону свой кусок хлеба и посмотрел на папу, потом на меня, а затем сказал: «Вот теперь я все понял». Он сиял от радости. «Что ты понял?» — спросил папа. «Ты сказал, что солдаты против обыкновения не перебили ноги Иисуса». «Нет, не перебили», — подтвердил папа, и на его лице промелькнула догадка. «Это может означать только одно, что Иисус — Мессия, как сказано в Писании», — закончил за него дедушка. «Точно», — сказал папа. Наши взгляды невольно устремились в сторону открытой двери, как будто в надежде, что там сейчас появится Илья, а с ним и Мессия. Однако никто не появился. Тем не менее, мы не были разочарованы. Где-то в глубине души мы сознавали, что после этого дня все каким-то образом изменится. Мы только не знали, как. На этом сегодня я прощаюсь с вами. Встретимся завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Приветствую всех моих радиослушателей. Продолжаем чтение нашей книги «Путешествие в год 33». Прошло 3 дня с тех пор, как я последний раз делал записи в дневнике. Произошло нечто чрезвычайное. Иисус жив! Даже не знаю, с чего начать. Начну, пожалуй, с сегодняшнего утра. Я проснулся рано и подумал, какой сегодня день? Ах, да, это день после субботы, обычный будний день. Как хорошо, что все опять идет своим чередом. Но сердце вновь защемило от боли, когда я подумал о том, что произошло с Иисусом. Я ощутил пустоту, огромную пустоту. Тут же я решил наведаться к Давиду. Может быть, мы сможем пойти ненадолго в нашу хижину, ведь до конца пасхальных каникул оставалось еще несколько дней. Я медленно вылез с постели и спустился по лестнице на кухню к маме. Было раннее утро. Папа еще не ушел на работу. Завтрак я съел без особого аппетита. Мириам еще не проснулась, так что в кухне были только мы с мамой. «Не печалься, Даниил», — сказала мама с беспокойством, глядя на меня. «Легко сказать», — ответил я. «Я понимаю», — сказала мама. «Ну что поделаешь?» «Знаю, я был немного раздражен». Мама тяжело вздохнула. «Я схожу к Давиду», — сказал я после недолгого молчания. «Пойди», — сказала мама, — «развейся немного». Она улыбнулась, я тоже попытался улыбнуться ей на прощание. Давид, по-видимому, тоже проснулся рано, так как я встретил его по дороге, он направлялся ко мне. Выглядел он тоже не очень весело, но просиял, увидев меня, ведь мы не виделись целых 3 дня. «Чем займемся сегодня?» – спросил Давид. Я не успел ответить, так как неожиданно мы услышали, как кто-то бегом приближался к нам. Мы отскочили в сторону. Из зарослей кустарника показался быстро бегущий человек. Это был Иоанн, один из учеников Иисуса, а вслед за ним на довольно большом расстоянии показалась мощная фигура Петра. Неудивительно, что земля сотрясалась. Сначала мы чуть было не рассмеялись. Настолько комической показалась нам эта ситуация. Но увидев выражение его лица, мы поняли, что произошло что-то необыкновенно важное. Что случилось? Успели мы крикнуть. «Бегите за мной!» пропыхтел Петр. «Нам не нужно было повторять дважды. Вы куда?» спросили мы Петра на бегу. «К гробнице!» Удалось выдавить из себя Петру. Мы поняли, что бессмысленно пытаться заставить его говорить на бегу, и побежали дальше. Вскоре мы догнали Иоанна. «Что случилось, Иоанн?» – спросили мы. «Иисус воскрес!» – ответил Иоанн, тяжело дыша. От неожиданности я чуть было не остолбенел. В тот момент я понял все. «Разумеется, Иисус воскрес! Как я сразу не догадался! Почему бы ему не воскреснуть из мертвых, если он воскресил Лазаря? А как много больных он исцелил! Он ведь имеет власть делать то, что другим не под силу! Я был так рад, что громко и облегченно рассмеялся и вдруг ощутил что-то мокрое на своем лице». Глазам подступали слезы, застлав все вокруг мутной пеленой. Но на этот раз это были слезы радости, и мир внезапно преобразился. Капли росы, как алмазы, засверкали на листьях, а яркие весенние цветы стали еще краще. «Слыхал?» – спросил я Давида. «Еще бы!» – ответил он. Он тоже сиял от радости. Мы были уже недалеко от сада, где находилась гробница. Сад утопал в цветах.
На земле, на кустах, на деревьях повсюду были цветы. Мы замедлили шаг. Да, Иисусу нет подобных, это совершенно ясно. И нашей радости не было предела. Радости от того, что у нас был такой удивительный, такой чудесный друг, друг, который победил саму смерть. Ничего подобного никогда прежде не случалось и наверняка уже не случится. Иисус не похож ни на кого другого. Должно быть, Он действительно Божий Сын. Теперь я был целиком и полностью в этом убежден. Но где Он сейчас? Я хотел бы с Ним встретиться. И как можно скорее. «Спокойствие, ребята!» — сказал Иоанн, догоняя нас у гробницы и кладя руку на мое плечо. «Спокойствие!» Но я не мог сдержать улыбку, так как он сам выглядел таким потрясенным. Мы осторожно приблизились к гробнице. «Откуда вы об этом узнали?» «Мария и Соломия прибежали к Петру и рассказали. А Марии сказал об этом ангел», — сказал Иоанн. «О!» — воскликнули мы. «В гробнице что-то произошло, это было ясно. Тяжелый камень, о котором рассказывал папа, был отвален от входа. Перед ним сидели два римских солдата. Один из них вообще-то полулежа в то время, как другой время от времени смачивал водой кусок ткани и прикладывал к его лбу. «Он что, болен?» — спросил я. «Нет, он просто потерял сознание», — ответил второй солдат. Его руки дрожали. «Да, это и неудивительно. Ведь рано утром мы внезапно услышали ужасный шум, доносившийся откуда-то сверху, а потом явился как молния светлый образ и просто-напросто отвалил камень от входа. У нас не было никакой возможности воспрепятствовать ему. Мне показалось, что он смотрел на меня умоляюще. Бедный солдат! Чувствовалось, что он искал себе оправдание. Остатки воды стекали по лицу другого солдата, и тот, наконец, очнулся. Первое, что он сделал, посмотрел своим еще не совсем осмысленным взглядом на отваленный камень, и похоже было, что он вот-вот опять потеряет сознание. «Нет, держись!» — воскликнул его товарищ и хорошенько его встряхнул. «Мы еще должны пойти к Пилату и рассказать ему все как есть, что мы ничего не могли сделать». «Да, мы абсолютно ничего не могли сделать», — согласился, заикаясь, очнувшийся солдат и, шатаясь, поднялся на ноги. Тем временем Иоанн подошел к входу в гробницу. Он осторожно заглянул внутрь. Его лицо осветилось, будто на него упал солнечный луч. Как раз в тот момент подбежал Петр. Он не останавливался, а вбежал прямо в гробницу, не произнеся ни слова. С трудом, переводя дух, он замер пораженный. Теперь и мы осмелились войти. Мы последовали за Петром и остановились, онемевшие от изумления. Там, в гробнице, справа от нас тихо сидел сияющий ангел. И он заговорил с нами, он сказал: «Не бойтесь, я знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес. Посмотрите на место, где он лежал». Ангел указал на место в гробнице, где лежало тело Иисуса. Медленно мы подошли поближе. Там лежали одни пелены. От бальзамирующих благовоний, которыми папа Иосиф смочили пелены, они стали твердыми, как футляр, без содержимого, и приняли форму тела Иисуса. Все это казалось странным и неправдоподобным. Льняное полотно лежало в стороне, опрятно сложенное. Мы стояли, будто
оглушенные, не в силах произнести ни слова, а затем медленно вышли из гробницы. В глаза ударил яркий солнечный свет, и мы глубоко вдохнули свежий весенний воздух. Когда мы несколько оправились от потрясения, то увидели женщин, идущих с другого конца сада. Среди них были Мария и Соломея. Мы пошли к ним навстречу. Петр сказал: «Мария, ты была права, Иисус действительно воскрес». И мы все, перебивая друг друга, начали делиться впечатлениями. Мария и еще двое женщин, взяв с собой благовонное масло, отправились к гробнице на рассвете. Они знали, где был похоронен Иисус, так как в тот вечер, в день приготовления, они стояли неподалеку и наблюдали, как папа с Иосифом хоронили Иисуса. «Мы так переживали, когда сюда шли», — горячо рассказывала Мария, «так как не знали, как нам отвалить от входа тяжелый камень». «Как же вы думали это сделать?» — спросил кто-то. «Не знаю», — продолжала Мария, «но мы не могли не пойти. Мы надеялись, что все каким-то образом устроится». «Вот все и устроилось», — сказал Петр. «Да еще как!» Подержал я Петра, пританцовывая на траве. «Я, пожалуй, пойду домой. Тут есть над чем подумать», — сказал Петр. «Идем, Иоанн». «Да, признаться, что-то я тут тоже не все понимаю», — бросил Иоанн на ходу. Когда все разошлись, мы с Давидом улеглись на траве и стали размышлять вслух. В ясно-голубом весеннем небе на разной высоте проплывали белые облака. Мы лежали и философствовали, глядя в голубую даль, которая казалась бесконечной. Невозможно было себе представить. «Как ты думаешь, где Иисус сейчас?» — спросил Давид после короткого молчания. «Я как раз думал об этом», — сказал я. «Может быть, он пошел в Вифанию?» «Да, вполне вероятно». «Сходим туда?» – предложил Давид. Я кивнул и уже собирался было подняться, чтобы последовать предложению Давида, как вдруг услышал тихое рыдание. Плакала женщина. «Тихо!» – сказал я. «Слышишь?» «Да!» – кивнул Давид и осторожно нагнул ветку. Он сделал предостерегающий знак рукой и сказал: «Это Мария плачет у гробницы». «Мария Магдалина, что повсюду следовала за Иисусом!» «Может, подойдем?» – предложил я. Я чувствую себя неловко, лежа здесь и подсматривая за ней в то время, как она так горюет. «Давай подойдем!» – согласился Давид. «Мы ведь и не собирались подсматривать за ней!» Мы поднялись, но вдруг услышали, что Мария с кем-то разговаривает. Подойдя поближе, мы увидели, как она заглянула в гробницу и сказала кому-то, кто был там внутри. «Вы спрашиваете, отчего я плачу?» «Я плачу, потому что они взяли моего Господа, и я не знаю, где они его положили». Потом она повернулась и, плача, пошла по дорожке сада, безутешно склонив голову. Нам было бесконечно жаль ее, но мы все-таки не подошли к ней, так как знали, что нам не удастся ее утешить. Но кто это идет ей навстречу? Это случайно не... Неужто? Не может быть! Жаль, что все происходило на таком большом расстоянии. Было не очень хорошо видно. Тот, кто к ней подошел, сказал мягко: «Почему ты плачешь? Кого ты ищешь?» Мария Магдалина была не в силах поднять голову и сказала с горечью: «Если это ты взял его, скажи мне, куда ты его положил, чтобы я могла пойти и забрать его». Тогда человек тот сказал лишь одно слово: «Мария». Однако в него было вложено столько нежности. Мария встрепенулась, и мы заметили, что она мгновенно поняла то, что мы почувствовали на расстоянии.
Это был никто иной, как сам Иисус. Мария подняла голову и воскликнула, сияя от радости. «Учитель!» Она протянула руки вперед, чтобы коснуться его. Но Иисус произнес слова, приведшие нас в замешательство. «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не взошел к Отцу. Но пойди к братьям моим и скажи им, что я восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, Богу моему и Богу вашему». И внезапно Иисус исчез, прежде чем мы успели встретиться с Ним. Как жаль! «Может быть, мы снова увидим Его», — сказал Давид. «Надеюсь», — ответил я, — «но тогда мы сразу выйдем к Нему, до того, как Он исчезнет». Мы, наконец, осмелились подойти к Марии Магдалине. Теперь это была совсем другая Мария. Озаренная внутренним светом, она уже собиралась было идти исполнять поручение Иисуса, когда вдруг заметила нас. «О, вы здесь?» — сказала она с удивлением. «Да, и мы все видели», — признался я. «Это что, действительно был Иисус?» «Да, это был Он!» «А я было подумала, что это был садовник», — сказала она и рассмеялась. «Да, это ведь и неудивительно», — заметил я. «Он был не совсем похож на себя». «Да, но я узнала его по голосу», — сказала Мария. «А с кем ты говорила в гробнице?» «Там были двое в белых одеждах», — ответила Мария. «Может быть, это были ангелы? Они сказали, что Иисус воскрес, как и говорил другой ангел рано утром. Однако я не могла поверить, что Он появился здесь». И снова она улыбнулась. «Но теперь мне нужно идти к ученикам. Вы ведь слышали, что Иисус велел мне сделать?» «Ну, тогда иди», — сказал я. «А все-таки куда делся Иисус?» Я поискал глазами среди деревьев. Иисуса нигде не было видно. «Да, действительно Он исчез, и так быстро», — подтвердила Мария. «Он сказал что-то о том, что Он должен восходить к Отцу. Честно говоря, я не совсем поняла». Мы все трое подняли голову и взглянули на голубое весеннее небо. А я сказал: «Может быть, теперь Иисус может летать и передвигаться, как хочет? Теперь, когда Он воскрес!» «Ты действительно веришь в это, Даниил?» — спросила Мария. «Не знаю, чему и верить», — сказал я. «Во всяком случае, я уверен в одном. Он Сын Божий». Это Его собственные слова. Он говорил об этом много раз, но до теперешнего времени я этого не понимал. Мария стояла, задумавшись, а потом сказала: «Ну, теперь мне пора. Всего хорошего, ребята». «Мы чуть позднее тоже придем», — сказал я. «Мне казалось, нам есть о чем поговорить». Мария поспешила к ученикам, а мы с Давидом улеглись на траве, чтобы немного поразмыслить. Было такое необыкновенное утро. Земля казалась удивительно теплой. Цветы пестрели восхитительными красками. Пахло весной. Доносилось чудесное пение птиц. Мы с Давидом лежали в траве и наблюдали за белыми, проплывающими высоко в небе облаками. Да, понять величие и глубину воскресения Христова невероятно трудно. Так же, как и бесконечность неба. На этом сегодня я прощаюсь с вами. Встретимся завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Приветствую всех моих радиослушателей. Продолжаем чтение нашей книги «Путешествие в год 33». Около полудня, покидая сад, мы с Давидом спрашивали друг друга, явится ли Иисус снова? На множество других вопросов у нас также не было ответа. «Не сходить ли нам в Вифанию?» – предложил я. Давиду предложение понравилось. «А по дороге мы можем заглянуть в нашу хижину. Это было бы замечательно». И мы отправились в сторону города. Было заметно, что новость о воскресении Иисуса распространилась с быстротой молнии. Повсюду слышались возбужденные разговоры. «Наверное, ученики тайно унесли его?» «Говорят, что ангел отвалил камень». «Слыхал, что случилось с завесой?» «Ясно, что первосвященник возмущен. Мой брат утверждает, что его последователей будут преследовать. Он ведь сам сказал, что воскреснет на третий день. Я сам слышал». Когда упомянули последователей Иисуса, я внезапно почувствовал, как в мое сердце закрался страх и захотелось убежать. Но это чувство быстро прошло и сменилось сильным желанием во что бы то ни стало защитить истину, истину об Иисусе, которая нам известна. Римские солдаты, маршируя тесной колонной и чеканя шаг, выглядели более внушительно и угрожающе, чем обычно. Наверное, они полагали, что порядок в городе был нарушен. Когда мы проходили мимо храма, то обратили внимание, что атмосфера там была сильно накалена. Во дворе храма мы увидели первосвященника. Он был погружен в свои мысли и, казалось, ничего не замечал. Его остановили двое советников и спросили, «Что же нам предпринять?» «Я еще ничего не решил», — ответил он. «Посмотрим, возможно, всему этому найдется естественное объяснение». И он поспешил дальше. Я попытался глазами отыскать отца, но его нигде не было видно. Мы продолжили наш путь по городу. Как чудесно вновь оказаться в хижине! Все было как обычно, но в то же время что-то изменилось. Масличное дерево стояло во всем своем зеленом великолепии, делая хижину совершенно невидимой для постороннего взгляда. Мы взобрались на дерево и уселись на нашей маленькой скамейке. «Знаешь, о чем я думаю?» – сказал Давид через некоторое время. «Нет. Я думаю, что нужно сделать веревочную лестницу к нашей хижине». «Точно!» – воскликнул я. «Ее можно сворачивать и прятать в хижине в наше отсутствие». «Так и сделаем», – сказал Давид. «Побежим к Лазарю и спросим, нет ли у него деревянных обрезков». «Сказано, сделано». Нам с Давидом никогда не требовалось много времени на размышления. Мы быстро поднялись и пригнулись, чтобы выйти через низкую дверь. И тогда я увидел нечто. Желтый нарцисс, который был аккуратно воткнут в самодельную дверную петлю. Мы замерли. «Как он здесь оказался?» – спросили мы одновременно. «Должно быть, кто-то был здесь». «И совсем недавно», — сказал Давид, — «нарцисс-то совершенно свежий». «Но кто?» — спросил я. В то время, как Давид лихорадочно рылся в ящике для инструментов и важных тайных вещей. «Ведь никто, кроме нас, не знает об этом месте. Еще Лазарь и ученики, и Иисус». Сказали мы радостно в один голос, глядя друг на друга. Я покачал головой. «Надо же! Он думает обо всем, даже о самом малом!» И мне показалось, что желтый нарцисс радостно закивал нам вслед. У Лазаря
действительно нашлись остатки палочек и пара веревок, подходящих для нашей затеи. «Может, нам просверлить дырки на концах палочек?» – спросил я. «Не обязательно», – ответил Лазарь. «Достаточно завязать крепкий узел. А еще нужно сделать небольшую зарубку ножом, чтобы веревка не соскользнула». Марфа, Мария и Лазарь до сих пор еще не слышали великую новость, ведь они жили за городом. Когда мы им рассказали о том, что произошло, они были совершенно ошеломлены. «А сюда он не приходил?» – спросил я. «Нет», – сказала Мария и оглянулась. «Но, возможно, он еще придет». «Тогда я должна готовить обед», – засуетилась Марфа. Лестница была готова примерно через час, и мы горели желанием испробовать ее. «Вы не знаете, где собираются ученики?» – спросил Лазарь. «Я бы очень хотел поговорить с ними сегодня». «Они, вероятно, у нас дома», – сказал Давид. «В той комнате на верхнем этаже, где они с Иисусом ели пасхального ягненка. Я слышал, что они хотели собраться там вновь после Пасхи». «Мы тоже обещали прийти туда», – сказал я. «Может, пойти вместе?» «Да, пожалуй, лучше, если мы будем держаться вместе», – сказал Лазарь. «Я чувствую, что наступают тяжелые дни». «Что ты хочешь этим сказать?» – спросила Марфа с испугом. После недолгого молчания Лазарь ответил. «Если я правильно понимаю, его противникам все это не нравится». «Что именно?» «Воскресение Иисуса». «Что в этом плохого? Это же чудо, подобное тому, когда Он воскресил тебя». «Это нечто иное», – ответил Лазарь. «И может быть опасно, очень опасно». Я почувствовал, как во мне вновь оживает малодушие, но затем сказал, «Это ничего. Что касается меня, то я готов бороться на стороне Иисуса». «Я тоже», – сказал Давид серьезно. «Пойдем?» – предложил Лазарь. «Нет, сперва нужно пообедать», – возразила Марфа. «Да, и нам тоже», – согласился я. «Ведь время позднее. Давай пойдем после обеда». «Тогда увидимся позже», – сказал Лазарь. «Надеюсь, вы успеете испытать лестницу». «Было бы здорово», – ответил я. «Спасибо за помощь, Лазарь». И мы помчались на Елеонскую гору, чтобы подвесить лестницу, а вот на ее испытание времени у нас не было. Желтый нарцисс радостно приветствовал нас, как бы говоря, «Иисус жив!» «Извините за опоздание», – сказал я, вбежав в дом. Все уже были за столом. «У тебя, как всегда, много дел», – сказала мама, несколько раздраженно. Папа промолчал. Он был взволнован. «Слыхали новости?» – спросил я. «Да, это удивительно», – воскликнула мама. А Мирьям захлопала в ладоши и запела. «Иисус жив! Иисус жив!» Мне показалось, что папа слегка улыбнулся. «Это ведь замечательно, папа?» – спросил я. «Да, конечно, замечательно, но в то же время все так сложно». Он снова замолчал, угрюмо глядя в свою тарелку. «Что ты имеешь в виду?» «Все для нас теперь переменится». «Каким образом?» – спросил я, хотя уже догадывался, что он ответит. «С нас не будут спускать глаз». Об этом я сегодня узнал в совете, и он пристально взглянул на меня. «Если мы признаемся, что верим в него». «Я скрывать этого не буду», — сказал я. «Я уже решил». «Я тоже», — поддержал меня папа и обеспокоенно посмотрел на маму и Мирьям, отодвинул от себя тарелку. Он не мог есть. Ему было нелегко. Плюс еще такая работа, я предложил. «Папа, ты ведь можешь пойти со мной после обеда в дом Давида. Там собираются ученики.
Да, пойдем, пожалуй, но сначала я должен ненадолго зайти на работу. Он обнял маму и Мирьям и сказал: «Берегите себя». Я последовал за папой к двери. «О чем говорят в совете?» – спросил я. «Некоторые совершенно вне себя», – ответил папа. «Они очень раздражены тем, что так много людей верят в воскресение Иисуса. Теперь они стараются изо всех сил, разрабатывают план, чтобы положить всему этому конец. У нас с Иосифом очень много противников. Даниил и...» Папа снова пристально посмотрел на меня. «Нам наверняка придется очень-очень туго». «Ты же знаешь, что я уже решил, на чьей я стороне», — сказал я. Папа улыбнулся и ответил: «Я горжусь тобой, Даниил». Сразу же после обеда я пошел к Давиду, как мы и договаривались. Верхний этаж в их доме стал, очевидно, постоянным местом встреч учеников и друзей Иисуса. «Все собрались?» – спросил я маму Давида. «Да, за исключением Иуды, разумеется. Да и Фомы, кажется, нет». «Это понятно, что там не было Иуды-предателя, ведь ему там не место». «Мать Иисуса Мария тоже здесь», – продолжала мама Давида, «а также Лазарь с сестрами». «Да, я знаю», – сказал я, и мы, перешагивая через несколько ступенек, поспешили по лестнице, ведущей на верхний этаж. Нам не терпелось как можно скорее попасть в комнату, но мы обнаружили, что дверь была заперта, а внутри было совершенно тихо. «Кто там?» Услышали мы приглушенный голос Петра в ответ на наш стук. «Это мы», — ответил я, — «Давид и Даниил. Можно нам войти?» Дверь тут же распахнулась. «Заходите», — сказал Петр, и мы увидели, как все облегченно вздохнули. «Почему вы заперлись?» — спросил я. «Мы не знаем, что решили священники», — ответил Петр серьезно. «Я знаю». Папа рассказал: «Похоже, нас будут преследовать». И снова наступила тишина. Напряженная тишина. Ученики выглядели испуганными. Мне тоже было страшно. Вдруг на лестнице опять послышались шаги. Петр бросился было, чтобы запереть дверь. Но я сказал: «Это, наверное, папа. Я сказал ему, что вы здесь. Он должен прийти». И точно, это был папа. С ним был Иосиф из Аримафеи. Они вышли и тут же заперли за собой дверь. «Как там в городе?» – спросил Петр. «Атмосфера расправы», – ответил папа. «Хуже всех саддукеи. Они хотят взять нас в ежовые рукавицы и не скрывают этого». «А кто такие саддукеи?» – спросила одна из женщин. «Одна из церковных группировок. Им Иисус всегда был не по душе, а его воскресение стало последней каплей». «А фарисеи?» – спросил Петр. «Они думают так же. На этот раз их мнения совпали», – продолжал папа. «Сегодня я слышал, как первосвященник дал полномочия самому ярому фарисею Савлу, чтобы заключать в тюрьму всех, кто признает Иисуса». Мы все сидели тихо, напряженно уставившись в пол. Женщины всхлипывали. На улице темнело. В дальнем углу комнаты возбужденно перешептывались двое учеников. «О чем вы там шепчетесь?» – спросил Петр с некоторым раздражением. «Мы говорим, что, наверное, будет лучше всего, если мы покинем Иерусалим. Просто-напросто скроемся». Это был выход из положения. Над этим стоило подумать. Некоторое время мы сидели тихо. Потом Петр сказал, как бы озвучив наши мысли: «Да, так, наверное, будет лучше всего. Что касается меня, то я думал о Савле. Я видел его много раз в храме и вполне уверен в том, что если Савл получит задание, то он его выполнит. Такой он человек».
неподкупный и немилосердный. «Тихо!» — снова послышались шаги на лестнице. Я посмотрел на папу. «Ты запер дверь?» — спросил шепотом Петр. Папа кивнул. Мы похолодели от внезапно охватившего нас ужаса. Слышны были шаги двух человек. Кто-то дернул за ручку. Я подбежал к двери и приложил ухо. Папа не успел остановить меня. «Ничего не говори, Даниил!» – прошептал он. «Я только послушаю!» – шепотом ответил я. За дверью тихо разговаривали два человека. Я смог различить несколько слов. «Они ведь сюда собирались идти!» Теперь и Петр подошел к двери, он тихо сказал. «Я думаю, что никто из непосвященных не знает об этом месте». Наконец он набрался храбрости и спросил. «Кто там?» «Это я и Клеопа», — услышали мы радостный голос. «Наконец-то мы вас нашли», — сказали вошедшие, когда их впустили. «Новых потрясений я сегодня уже не переживу», — нервно засмеялась Мария. «Разве вы не пошли в Эммаус?» — спросил кто-то. «Вы ведь собирались туда сегодня, а вместо этого пришли и всех нас насмерть перепугали». «Иисус воскрес! Вы это уже знаете?» — спросил я Клеопу и его друга. «Он явился Марии». Наступило некоторое оживление. Петр тщательно запер дверь, ведь опасность витала в воздухе. «Нам тоже есть что рассказать», — сказал Клеопа с таинственным видом. «Вообще-то поэтому, несмотря на поздний час, мы и проделали такой долгий путь». «Ну, расскажите же!» — не терпелось нам. «Мы тоже видели Иисуса!» — сказал он. «О!» — громко воскликнули мы с ноткой некоторой зависти. «Но сначала мы не узнали его», — продолжили они. «Расскажите все по порядку», — нетерпеливо попросили мы. На этом сегодня я прощаюсь с вами. Встретимся завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Приветствую всех моих радиослушателей. Продолжаем чтение нашей книги «Путешествие в год 33». «Мы шли по дороге в Эммаус», – начал свой рассказ Клеопа. И настроение у нас, по правде говоря, было довольно-таки подавленное. Мы говорили о событиях последних дней и о нашем разочаровании, ведь мы думали, что Иисус будет нашим царем. Говорили мы и о неясном будущем, и о надвигающейся угрозе для всех, кто был с ним. Внезапно нас догнал какой-то человек и присоединился к нашему разговору. Это был Иисус? Я не мог удержаться от вопроса. Да, это был Он. Но тогда мы этого не поняли. Да и теперь до меня еще не все доходит, сказал Он. «Я понимаю, что ты имеешь в виду», — сказала Мария. «Ведь он и мне явился, и я его тоже сразу не узнала. Как-то он переменился». «Да, это был он», — продолжал Клеопа. «Сначала мы усомнились, так как казалось, он совершенно ничего не знает о том, что произошло в городе на Пасху. Мы ему так прямо это и сказали». Тогда он даже немного рассердился, продолжал второй апостол. И сказал, что мы жестокосердные, не понимаем Писания. Да, именно так он и выразился. Тогда мы во всяком случае поняли, что это ученый человек. Потом он объяснял нам Писание от начала до конца. Он начал от Моисея и не закончил до тех пор, пока не прошелся по всем Писаниям. И представьте себе, везде написано о Мессии. Это Он нам объяснил. Об этом мы никогда не думали, хотя изучали Писание, как и все с 5-летнего возраста. Незнакомец показал нам, где написано, что Мессия должен пострадать и умереть, а потом воскреснуть на третий день. «Сказал он что-нибудь об Исаии?» – спросил я. «Да», – ответил Клеопа. «О нем он говорил долго. Как овца веден он был на заклание». «О, теперь я все понимаю!» – счастливо улыбнулся Клеопа и воздел руки к небу. Ведь так должно было быть. Об этом написано во всех писаниях. Было радостно видеть Клеопу таким счастливым, и мы немного успокоились. «А что было потом?» – спросил Давид. «Мы дошли до Эммауса, но нам не хотелось расставаться с этим человеком, да и становилось уже темно. Кроме того, он, вероятно, тоже был голоден, как и мы. Тогда мы просто-напросто пригласили его остаться с нами и разделить нашу трапезу. К счастью, он принял приглашение. Тогда-то все и произошло». «Так оно и было», — подтвердил его друг. «Когда он, поблагодарив, преломил хлеб и подал нам, тогда мы узнали его. Это был Иисус». «Вы испугались?» — спросили мы. «Нет, не испугались, но были потрясены. Это было радостное потрясение», — сказал Клеопа. Мы все понимающе кивнули. «А где он сейчас?» — спросил я. «Как тебе сказать?» — ответил Клеопа с грустью. «Самое странное — это то, что он исчез, его просто не стало». Внезапно мне тоже стало тоскливо. «Почему он так поступает?» Но в тот же момент я вспомнил о желтом пасхальном нарциссе и вновь ощутил радость и теплоту. «Ну, пора по домам», — сказал Петр, устало зевая. «Ученики, вы можете переночевать здесь», — предложила мама Давида. «Места достаточно, вы устали. Располагайтесь, а мы пойдем к себе». Мы все, за исключением учеников, поднялись и пошли вниз. После такого дня
не хотелось расставаться, но нужно было дать ученикам возможность отдохнуть. «Спокойной ночи!» – пожелали мы им. «Спокойной ночи! До завтра!» – ответили ученики и тщательно заперли за нами дверь. Мы не могли не задержаться еще некоторое время у Давида, чтобы поговорить, и тогда мы услышали, как дверь наверху открылась. Кто-то шумом спускался вниз по лестнице. «Петр!» Он стоял в дверях, сияющий от радости, и от волнения едва мог говорить. Наконец он воскликнул. «Иисус явился нам! Неожиданно! Он вдруг предстал пред нами, хотя дверь была заперта. Представляете?» Он простер свои руки, как он это делал обычно. Мы увидели раны от гвоздей. Он сказал: «Мир вам!» «Он еще там?» — спросили мы с Давидом одновременно, уже готовые мчаться вверх по лестнице. «Нет, его уже нет», — ответил Петр. «Но если вы немного угомонитесь, то я расскажу все по порядку». Мать Давида придвинула ему стул со словами: «Присаживайся, Петр». «Спасибо», — ответил тот и продолжил. «Сначала мы ничего не поняли. Вид у нас, вероятно, был довольно-таки глупый. Мы все просто сидели и смотрели на него. Тогда Иисус произнес еще раз: „Мир вам!“ И я заметил, как он взглянул на меня своим долгим испытывающим взглядом. Когда Петр рассказывал об этом, я подумал: наверное, наше с Давидом предположение верно. После своего воскресения Иисус может передвигаться как угодно, даже сквозь запертые двери. А Петр тем временем продолжал: Иисус, по всей видимости, заметил наш испуг, так как он сказал: «Что вы так боитесь? И почему в ваших сердцах сомнения?» Он даже мог читать наши мысли, и, вероятно, некоторые думали, что видят духа. «Посмотрите на мои руки и ноги. Это я сам. Прикоснитесь ко мне. Дух не имеет плоти и костей, но я имею». Я опять подумал: неужели они смогли прикоснуться к нему? Ведь утром Марии это не было позволено. Был ли он уже у отца? Неужто он может передвигаться так быстро? И где находится отец? «Мы все сидели словно парализованные», — рассказывал Петр. «Но в то же время мы исполнились неизмеримой сердечной радости, которая достигла своего апогея тогда, когда Иисус вдруг вдохнул на нас и сказал: „Примите Духа Святого“. Никогда мне не забыть это ощущение дыхания Иисуса на моем лбу. Но Иисус видел, что мы были растеряны, и спросил: „Есть ли у вас какая пища?“ Мы тотчас же дали ему немного печеной рыбы и сотового меда. Иисус ел с большим аппетитом. И тогда мы ощутили прилив сил и преисполнились радости и надежды. Это был Он, воскресший, живой Иисус. Подумать только, Он явился нам и увидел, как мы были испуганы. Когда Иисус поел, Он сказал: „Как я и говорил вам, когда был с вами, все должно исполниться, что написано обо мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах. Вот что написано: Мессия должен пострадать и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше, а затем
Иисус исчез. На этом Петр закончил. Тогда я сказал: «Он, наверное, не исчез, он только стал невидимым». «Ты наверняка прав», — улыбнулся Петр. Когда мы пришли в себя, Петр сказал: «Теперь мы знаем, что нам делать. Никаких сомнений. Мы остаемся в Иерусалиме до того дня, пока не получим сил свыше». И он пошел наверх, сияющий и решительный. Успокоенные и ободренные, мы разошлись по домам. По дороге я спросил папу: «Что такое прощение грехов?» Он задумался, а затем неожиданно остановился и сказал: «Это означает примириться с Богом». Папа выглядел довольным от того, что постиг нечто важное. «А разве прежде мы были в ссоре?» — спросил я удивленно. «Не то чтобы в ссоре, но и не в мире», — объяснил папа. «Он хочет, чтобы мы исполняли его волю. Даже если мы чего-то и не понимаем, тогда все будет в порядке, ведь Богу всегда виднее». «В таком случае нам повезло», — согласился я. «И мы не спеша пошли домой, погруженные каждый в свои мысли». На этом сегодня я прощаюсь с вами. Встретимся завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Люблю в собрание ходить, где Библию читают, где учат Бог, как надо жить, где Иисуса знают. Там Господу хвалу поют и молятся совместно. Там для смиренных есть уют, а злым неинтересно.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Привет, мои дорогие девчонки и мальчишки. Сейчас самое время заглянуть в гости к мальчику Илюше и его другу, книжному червячку Гоше. Готовы? Тогда идем!

0: Ух, простите, я позвала вас в гости, а тут в Илюшиной комнате такой беспорядок. Мне даже неловко перед вами. Хорошо, что наша программа не телевизионная, и вы не видите этого безобразия. Что же тут произошло? Может, был на квартиру налет? Или к Илье приходил бегемот? Ладно, нечего гадать. Давайте послушаем, о чем говорят Илья и Гоша.
1: Итак, Бог, вы хотите жениться на моей племяннице?
2: Да, лорд мэр.
3: Илья, скоро придет мама, а тут такое?
4: Гоша, я смотрю мультфильм, не мешай.
3: Вначале нужно убрать, а потом смотреть.
4: Гош, я устал.
3: А разбрасывать игрушки не устал?
4: У меня руки болят.
3: И от чего они у тебя болят?
4: Как? Я ведь не ногами играл.
3: Руки не могут болеть от того, что ты просто играл.
4: Я еще и писал, и рисовал.
3: И кашу тяжелой ложкой ел, да?
4: Ну вот, ты сам все знаешь.
3: Илья, это не оправдание. Нужно убрать. Ведь по твоей комнате невозможно ходить. Тут можно только летать. Но ты ведь не Карлсон.
4: Гоша, ну что ты пристал?
3: Илья, я и не знала, что ты такой ленивый.
4: Я ленивый? Ты что, Гоша? Я просто уставший.
3: Знаешь, иногда действительно можно устать, ничего не делая. Ты ленишься, и другим словом это никак не назвать.
4: Гоша, а ты знаешь, как трудно взять тебя и заставить?
3: Знаю, люди говорят, что лень родилась раньше их, но с ней нужно бороться.
4: Как же с ней бороться?
3: Для начала хочешь, я расскажу тебе стишок про лень? Он называется «Где живет бродяга-лень».
4: А почему она бродяга и где она живет?
3: А вот послушай. Где живет бродяга-лень? Я за ней слежу весь день. Ходит, бродит по домам. Тут была, теперь уж там. Хитрая бродяга-лень не дает убрать постель, вымыть не дает посуду, сон навеивает всюду.
4: Гоша, значит, эта самая лень ко мне и пришла? Я тут не виноват.
3: А вот этого не скажи. Ты можешь открыть лени свой дом, а можешь и прогнать ее.
4: Ну как мне ее прогнать?
3: А вот давай послушаем, как поступает автор стихотворения, когда к нему приходит эта самая лень. Но когда мне лень трудиться, я к Иисусу прихожу. У него что поучиться, с Библией своей сижу. Не ленился наш Спаситель. Рано на заре вставал, много страждущих он видел. Всем Христос наш помогал. Он поможет нам прогнать лень и сон, и скуку. Только нужно очень крепко взять его за руку.
4: Как же мне Иисуса взять за руку? Он же на небе.
3: Знаешь, Илья, он приходит к себе, когда ты просишь его об этом в молитве.
4: Если мне лениво, значит, нужно помолиться?
3: И не просто помолиться, но и приступить к работе. Бог дает тебе силы, а ты должен встать и приступить к работе. Иисус не любит, когда люди ленятся. Об этом много написано в Библии. Например, в книге притчи написано: «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою».
4: Ну вот, а муравей тут при чем?
3: А ты никогда не наблюдал за муравьями? Они все время что-то делают, куда-то бегут, чего-то тащат.
4: Да, я видел, как они работают.
3: И знаешь, им не бывает лениво, как ты говоришь. Вот Бог и советует таким, как ты, научиться у муравья. Да коли ты ленивец будешь спать, когда ты встанешь от сна своего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник.
4: Значит, ленивые становятся бедными?
3: А ты сам подумай, если человек не хочет работать, откуда у него возьмутся деньги, чтобы жить?
4: Но я еще маленький, я хожу на работу.
3: Если ты с детства не привыкнешь трудиться, то когда вырастешь, так и останешься лентяем. На работу ты не ходишь, это верно. Но разве дома мало работы? Например, убрать за собой игрушки, помочь маме вымыть посуду, вынести мусор. У каждого своя работа, и каждый должен ее исполнить честно и добросовестно.
4: Гоша, а ты сказочку о лени знаешь?
3: Сказочку о лени? Вот послушай сказочку о ленивом ежике.
0: Ребята, давайте присоединимся к Илье и послушаем эту сказку. Жили-были в лесу зверятки. Зайчик-трусишка, барсучок-лесовичок, да ежик ни головы, ни ножек. Жили они, не тужили. Да только что-то в последнее время стало тревожно. Что-то зачастили к ним на опушку лис да волк. Стали они думу думать, как же им от хищных зверей схорониться. Первым стал говорить барсучок-лисовичок.
2: Давайте, друзья, высокий забор вокруг нашей опушки построим.
4: Я хоть заяц и смелый, но боюсь, что не помеха будет лисе да волку наш забор. Они его в два счета перепрыгнут.
5: Я могу, конечно, в клубочек свернуться, и меня никакой волк не достанет. Но боязно, когда он ходит вокруг, да зубами щелкает. Я предлагаю вам караулить по очереди. Двое спят, один охраняет. А потом поменяемся.
2: Да когда я сплю, меня никто не разбудит. К тому же они ходят потихоньку, подкрадутся. Их и не заметишь,
0: сказал барсучок. Притихли звери. Что же придумать? Как от врагов спрятаться? И вдруг зайцу пришла идея.
4: Друзья, а давайте построим дом.
5: Тоже скажешь, из чего же мы дом построим? У нас нет ни инструмента, ни материала, да и самим нам не справиться.
2: Давайте позовем соседей, Мишку-силача, чтобы он нам помог бревна притащить.
4: А дятел мог бы помочь гвозди вбить.
5: Птицы нам могли бы крышу соломой покрыть.
2: А белку мы попросим наш домик выкрасить.
4: А чем мы будем заниматься?
2: Чтобы дом построить, нужно начертить проект. Все рассчитать.
3: Я этим-то и займусь.
2: А ты, зайка, окна смастеришь, а ты ежик двери приладишь, а я буду руководить.
5: Ну вот еще, может, я тоже руководить хочу.
4: Ежик, ты не сможешь руководить.
5: А это еще почему?
4: А потому что ты считать не умеешь.
5: Но мы же не в школу играть будем, а дом строить.
2: Чтобы построить хороший прочный дом, нужно правильные расчеты сделать. А для этого нужно математику знать.
5: Ладно уже, руководи. А кто будет зверей на помощь звать?
4: Я самый быстрый, поэтому я побегу всех зверей звать. Начнем строительство.
2: А ты, ежик, подготовь место для нашего домика. Освободи площадку от веток, коряк, мусора. Давайте начинать.
0: И звери принялись за работу. Зайка побежал соседей звать. Барсучок взялся за расчеты. А ежик пошел площадку для дома готовить. Поднял он одну веточку, другую, но тут понял, что ему совсем не хочется ничего делать.
5: Ох, нелегкая эта работа. Заяц там по лесу скачет. Барсучок сидит, рисует чего-то, а мне тут трудись, старайся. Все, хватит. Надоело.
0: Свернулся ежик клубочком и уснул. Проснулся наш ежик от страшного шума, гама. Когда он развернулся, протер глаза, то увидел вокруг него много всяких зверей и птиц. Возле ежика стоял барсучок и кричал:
2: «Ежик, ты что, спишь? Смотри, все звери пришли помогать нам домик строить. А я уже и проект начертил, а ты ни одной веточки не убрал».
5: «Неправда, я две веточки убрал, а потом устал».
2: «Эх ты, лентяй!»
0: Все звери дружно принялись за работу. Мишка-силач бревна носил, дятел гвозди вбивал, птицы крышу соломой крыли. Прошло немного времени, и дом был готов.
2: Ежик, ты все дремлешь? Посмотри, какой домик получился.
4: В таком доме нам никакой волк не страшен.
2: Осталось только двери приладить, да крючок прибить.
5: Ох, ладно, сделаю. Давайте мне инструменты.
2: Ты пока тут занимайся, а мы с зайцем порядок вокруг домика наведем.
4: Только ты старайся, двери – это самое важное в доме.
5: Ладно, все будет высший класс. Так, нужно, наверное, петли повесить, а потом и двери приладить. Вот, очень хорошо. Немного криво, да и так сойдет. Теперь берем крючок. Раз, два, готово. Что-то он шатается. Может, переделать? Нет, не хочется. Устал я. И так сойдет.
0: И ежик, свернувшись калачиком, опять мирно уснул. Между тем на улице стемнело. Зайка и барсучок вернулись в домик уставшие, но счастливые.
2: Теперь у нас есть домик, здорово!
6: Какой он у нас получился крепкий и красивый!
2: А где наш ежик? Кажется, он спит.
6: Давай и мы будем спать, теперь нам некого бояться.
2: Давай, спокойной ночи!
0: Звери уснули. На землю спустилась ночь. Из лесных жителей не спалось лишь одному серому волку. Он был голоден и решил выйти на охоту. Пробегая через опушку леса, он заметил домик, в котором мирно спали наши друзья. Его привлек запах зайчатинки, который он чуял за версту. Облизываясь, он подошел к домику. Обойдя его несколько раз, волк понял, что пробраться внутрь будет нелегко, но все же решил попытать счастье. Подойдя к двери, волк стал ломиться в домик. Но что это? С первого взгляда такая прочная дверь отворилась, а дверной крючок просто отвалился. Волк ворвался в дом. Проснувшиеся звери в ужасе бросились на утек. К счастью, и зайке, и барсучку, и ежику удалось скрыться от злого волка. На следующий день друзья встретились.
2: Ох, и напугал меня волк. Я еле ноги унес.
6: А я спрятался под кустом, и он меня не увидел.
5: Ну, а я свернулся клубочком, волк меня понюхал и убежал.
2: Но подождите, как вот так легко волк пробрался в наш домик?
6: Может, мы забыли закрыть дверь?
5: Нет, ребята, это я виноват. Я плохо прибил замок, вот он и отвалился. Я видел, что повесил его неправильно, но мне так не хотелось все начинать сначала. Моя лень чуть не погубила нас всех. Простите меня.
2: Прощаем, но впредь не будь таким ленивым.
5: Я приколочу новый крепкий замок, а сам исправлюсь, обещаю вам.
0: С этих пор ежик перестал лениться. Он получил урок, который запомнил на всю жизнь.
6: Вот видишь, Илья, до чего может довести лень?
7: Гоша, я постараюсь исправиться честно.
6: Постарайся, Илюшенька. Тем более, ты теперь знаешь, что делать, если тебе ничего делать не хочется.
7: Да, я знаю. Нужно взять Иисуса за руку.
6: Точно. Нужно помолиться, попросить у него сил и помощи, а самому подняться и начать работать.
7: Ладно, Гоша, я уже начинаю убирать игрушки.
6: Вот и молодец, а я пошел отдыхать.
7: Пока, Гоша.
6: Пока, малыш.
0: Дорогие друзья, а вам знакома бродяга-лень? Как вы с ней боретесь? Удается ли это вам? Напишите нам. А еще нарисуйте героев нашей сегодняшней сказки. Свои письма и рисунки присылайте нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, программа «В гостях у книжного червячка».

Моё сокровище Христос, Он любящий Спаситель. Он мне любовь свою принёс, Он лучший мой учитель. Он мне подарит в небесах сокровища без края. Ни на какие чудеса я их не променяю.

Приветствую всех моих радиослушателей. Продолжаем чтение нашей книги «Путешествие в год 33». Прошло уже 40 дней с тех пор, как я последний раз делал записи в моем дневнике. Я был за городом у дяди Симеона и помогал ему собирать урожай. Мирьям тоже была там. В Иерусалиме за это время произошло очень много событий, особенно вчера. Но начну по порядку. Верхняя комната в доме Давида стала постоянным прибежищем для всех нас, евреев, любящих Иисуса. Чувствовалось, что между нами была какая-то особая связь, и нас становилось все больше и больше. Вскоре мы начали также собираться и в других местах. У нас дома скоро стало так же много народа, как и у Давида. Мы ощущали присутствие Иисуса, хоть Он и был невидим. Через 8 дней после первого своего явления Иисус явился нам снова. На этот раз был с нами и Фома. Вообще-то Фома никак не мог поверить нашим рассказам о том, что нам являлся Иисус. «Нет, — говорил Фома, — не поверю, пока сам не увижу раны от гвоздей и пока я сам не коснусь его своей рукой». Однако, несмотря на сомнения, Фома все равно был с нами. В тот день ученики, как обычно, сидели в горнице, читали Священное Писание и молились. Они ожидали силы Божьей свыше. Внезапно перед ними предстал Иисус, точно так же, как и в первый раз, хотя дверь была заперта. На этот раз ученики не были так удивлены, но Фома подумал, что ему привиделось, ведь для него это было впервые. Иисус сказал: «Мир вам!» Мы, естественно, обрадовались и окружили Иисуса плотным кольцом. Каждый старался подойти к Нему как можно ближе, а Он сказал: «Фома, подойди сюда!» Фома вздрогнул. Он стоял позади. Почему именно его позвал Иисус? Откуда он знал? «Подойди сюда!» — повторил Иисус. Нам пришлось расступиться, чтобы Фома смог пройти вперед. «Протяни руку свою», — сказал Иисус Фоме, когда тот был рядом. «Посмотри, вот раны мои». Иисус показал Фоме раны от гвоздей на своих руках. «Протяни руку и вложи в ребра мои, и не сомневайся, но веруй». Фома был потрясен. Теперь он больше не сомневался, и он воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Впервые кто-то назвал Иисуса Богом, но ведь так оно и есть. Он Сын Божий, и Он много раз говорил, что Он и Отец одно. «Ты поверил, потому что ты увидел Меня, блаженны невидевшие и уверовавшие», сказал Иисус Фоме и снова исчез. Он донес то, что хотел. Мы все блаженны, даже те, кто отсутствовал, когда явился Иисус. Мы в это не только верим, но и знаем. И снова Иисус явился ученикам, когда они ловили рыбу в Галилее на Генесарецком озере. Клев был неважный, они трудились всю ночь, так ничего и не поймав. Но утром на берегу появился Иисус и сказал им: «Закиньте сети по правую сторону лодки». Они закинули и поймали много рыбы, 153 штуки. Когда они приплыли к берегу, Иисус уже развел огонь, чтобы испечь рыбу. «Придите, обедайте», — сказал Он им, как ни в чем не бывало. Да, Иисус всегда полон сюрпризов. Кто-то еще будет? «Может, сбегаем ненадолго к хижине?» — предложил я Давиду на следующий день. Давид тут же согласился.
С каким наслаждением я взбирался и спускался по веревочной лестнице. Давид сидел наверху в хижине и, смеясь, наблюдал за мною. Я же раскачивался взад-вперед. Вдруг я заметил несколько человек, идущих по дороге. Сначала я не обратил на них внимания, но через некоторое время я распознал знакомую фигуру. Это был Иисус. Он шел в окружении учеников. «Иди сюда, Давид! Иисус здесь!» Закричал я и спрыгнул вниз. Давид спустился вниз с быстротой, которой позавидовал бы любая обезьяна. «О, это вы?» – сказал Иисус. «Я ожидал вас и надеялся, что вы сегодня тоже будете с нами». Наши сердца забились сильнее. «Куда ты идешь, Иисус?» – спросил я с благоговением. «Я иду на гору Елеонскую по важному делу», — сказал Иисус. «Пойдете с нами?» «Конечно», — сказали мы, присоединяясь к остальным. Когда мы были на самой вершине, Иисус остановился. Он посмотрел на всех нас с такой любовью. Затем Он молвил: «Дана мне всякая власть на небе и на земле», сказал он. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века». Сказав это, он поднял руки и благословил нас. Потом произошло нечто необыкновенное. Мы увидели, как ноги Иисуса отделились от земли. Мы смотрели на Него, а Он поднимался все выше и выше, и, наконец, исчез за облаками. Больше мы Его не видели. А мы просто стояли с разинутыми ртами, подобно птенцам, глядя на небо, словно надеясь, что он появится снова. Наши сердца сжались от ощущения пустоты. Мы начали осознавать, что на этот раз Иисус действительно нас покинул. Он завершил свое дело на земле, и теперь пришло время ему снова войти в небесную славу. Славу Отца! А мы? Вдруг мы услышали могучий голос. Вздрогнув, мы перевели взгляд на землю. Преследователи? Но нет. Это были два ангела в сверкающих белых одеждах. Они сказали нам: «Что вы тут стоите? Иисус вознесся на небо. Но Он придет обратно таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Придет обратно таким же образом». Медленно мы направились вниз с горы. «Придет обратно таким же образом». Мы все собрались в горнице. Наши сердца были исполнены радости, но в то же время нам было грустно. Он будет с нами во все дни. Как здорово! Однако же он невидим. «Мы забыли поднять веревочную лестницу», — вдруг вспомнил Давид. «Нужно вернуться», — сказал я. «К тому же здесь слишком много народа». «Придет обратно таким же образом». Мы не могли забыть этих слов. Когда мы снова тихонько сидели в хижине, до нас наконец-то дошел смысл удивительной вести, сообщенной нам ангелами. Иисус вернется, и это увидят все. Он вновь придет на землю. «Знаешь, что я думаю?» — сказал Давид, когда мы сидели и размышляли. «Что?» «Я думаю, что в следующий раз, когда Иисус придет обратно, Он придет как царь.
«Я тоже так думаю», — сказал я. «Он придет в силе и славе. Это случится, когда он явится, чтобы доказать, что он действительно Мессия». Я кивнул и сказал: «Тогда, во всяком случае, нам есть на что надеяться». «Да уж, а кроме того, на ту силу, о которой он упомянул», — сказал Давид. И вот эта сила явилась. Это произошло вчера. Минуло 10 дней с тех пор, как я писал последний раз. Чаще всего мы собирались в горнице у Давида,

какой-то степени мне их немного жаль, ведь это им никогда не удастся. Да, я же хотел описать, как сошла обещанная Иисусом сила. Это было удивительно. В Иерусалиме собралось много народу в связи с праздником Пятидесятницы. Никак не могу понять, как нам всем хватило места в нашей комнате у Давида. Было тесно, но это не важно, ведь мы чувствовали свое единство и хотели вместе встретить праздник. Вдруг тишину нарушил ужасный шум, донесшийся сверху с неба. Это было похоже на приближающийся шторм. Дом задрожал. Внезапно над нами в воздухе появились большие огненные языки. Они сошли на каждого из нас. И в тот же момент мы совершенно ясно поняли, что имел в виду Иисус, когда говорил о силе. Когда огненные языки опустились на нас, мы ощутили эту великую силу. Иисус был в ней, Его Дух был в силе. Однако сила эта заключалась не в желании борьбы и никак не повлияла на размер наших бицепсов, как некоторые, возможно, думали. Это была сила любви. И любовь была сильна, как огонь. Мы не испытывали никакого страха. Сила переполняла все наше существо. Эта сила – Дух Святого Бога, обещанный нам Иисусом. Постепенно мы заметили, что нам стало не хватать слов для того, чтобы поблагодарить Бога, сказать Ему то, что мы хотим. Неожиданно произошло нечто удивительное. Мы начали говорить на иных языках. Я лишь заметил, как мой язык стал выговаривать слова, которые я сам не смог бы выговорить. Прислушавшись, я понял, что то же самое произошло и с остальными. Мы все были удивлены, но времени на раздумья не было. Мы продолжали славить и благодарить Бога за полученную силу. Мы вели себя подобно телятам дяди Симеона, когда их летом выпускают на пастбище после длительного стояния в стойле. Они скачут, прыгают от радости и катаются по траве. Было бы больше места, уверен, мы вели бы себя точно так же. Мы были так счастливы. Со всех сторон, услышавший грохот, к дому устремлялся народ. Это были люди разных народностей. Они приехали в Иерусалим на праздник и, услышав шум, подумали, что произошел пожар или еще какое-нибудь бедствие. Через несколько минут перед домом Давида собралась многотысячная толпа. Мы вышли к людям, продолжая славить и благодарить Бога, и пытаясь объяснить, что никакого бедствия не произошло, а скорее наоборот. Когда они услышали нас, то были еще более удивлены, поскольку мы говорили на иных наречиях. Каждый, из какой бы страны он ни приехал, услышал свой родной язык от людей, никогда его не изучавших. «Что это значит? Они опьянели от вина?» – сказал кто-то. Тогда Петр решил, что пришло время все объяснить. Наверное, Иисус из-под воли руководил им. Петр встал на ступеньках дома Давида, и толпа тут же смолкла. «Мы тоже», — и он начал говорить. «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно. Внимайте словам моим. Эти люди не пьяны, как вы думаете. Нет. О том, что вы видите, сказано у пророка Иаиля. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа моего на всякую плоть. Я стоял рядом с Давидом. Слышал? Шепнул я. Это Дух Божий. Давид, кивнув, сказал:
Ты ведь помнишь, что Иисус однажды говорил

о другом утешителе. Это наверняка дух? Да, сказал я. Другой утешитель, который должен прийти, когда его самого здесь больше не будет. Видишь, дух и утешитель – это одно и то же, сказал Давид. В этом я уверен, согласился я. И в этом мы как раз нуждаемся. Видишь человека, который стоит там в стороне? Похоже, он задумал недоброе. Некоторым, конечно, не нравилось то, что так много людей слушало проповедь Петра. А он тем временем продолжал. «Братья мои, я могу рассказать вам о нашем праотце Давиде, о том, что он был пророк и знал, что Бог обещал посадить на престол одного из его потомков. Поэтому Давид, предвозвещая будущее, говорил, что Христос воскреснет. Вот Бог его и воскресил, чему мы все свидетели». Петр сделал короткую паузу, указал на учеников, стоявших рядом с ним на ступеньках, и продолжил. Затем он был вознесен рукою Божьей и, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы теперь видите и слышите. И теперь твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Мессией сего Иисуса, которого вы распяли. Петр умолк и сел на ступеньках, давая понять, что закончил. Воцарилась гробовая тишина. И вдруг все начали говорить, перебивая друг друга. Все спрашивали об одном и том же, обращаясь к Петру и другим ученикам. «Что же нам делать?» Петр ответил. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Итак, охотно принявши Слово Его, крестились и присоединились в тот день душ около 3000. На этом сегодня я прощаюсь с вами. Встретимся завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

каждого из нас своя дорога, и каждый выбирает жизни путь. Но тех, кто насмехается над Богом, ждет Божье наказание и суд. Об этом много есть рассказов разных, но захотелось рассказать один, что довелось услышать мне однажды, ведь Бог есть жизни нашей властелин. В то время атеизм провозглашали, и в школах всем твердили: Бога нет, насмешкам верующих подвергали, и много выпадало разных бед. Такое было с девочкой одною, досталась ей нелегкая судьба. Об этом рассказать подробно стоит, в ней вера оказалась не слаба. Учительница каждый день старалась унизить девочку, и как-то раз позвать учителя ей приказала, и девочка исполнила приказ. Вот видишь, он пришел, и это ясно, ведь существует в самом деле он. Но Бога людям призывать напрасно, его ведь нет, прийти не может он. Проверить хочешь, вот и собирайся, и в нашу школу Бога пригласи, но без него назад не возвращайся. Я не приму тебя, как ни проси. Девчушка шла домой, глотая слезы. Не знала она, как ей поступить. В ушах звучали прежние угрозы: без Бога в школу, чтоб не приходить. Придя домой, с родными поделилась. Все рассказала, что случилось с ней. И вся семья пред Господом склонилась, прося прийти на помощь поскорей. О милости великой умоляла, неся в молитве к Господу нужду. И девочка вдруг голос вослыхала, отчетливый и ясный: «Я приду». Услышав это, девочка вскочила, в дверь постучавши робко в класс вошла. «Как это ты вернуться вдруг решила и никого с собой не привела?» А девочка смущенная стояла, боясь нарушить тишины той гнет. И, наконец, осмелившись, сказала: «Вы не переживайте, он придет. Тогда садись, посмотрим, что случится. Привыкли, что всегда все сходит с рук». Послушно села эта ученица, и вдруг услышали все в двери стук. Никто пока ему не удивился. «Войдите», — громко вслух произнесла, но стук еще раз сильнее повторился. Учительница дверь открыть пошла. Что будет дальше, не предполагала. Открыла дверь и, к ужасу детей, внезапно скрикнув, замертво упала, снопом подкошенным у тех дверей. Все дети испугались: что же будет? И вдруг раздался плач и вопль, стон. Учителя сбежались отовсюду, а дети все кричали: «Он пришел! Да, он пришел!» Когда его не ждали, когда из уст учительницы той слова насмешки все еще звучали, но это не был просто звук пустой. Бог тщательно за всеми наблюдает, и кто переступает Божью грань, под Божье осуждение попадает. А сколько есть таких, куда ни глянь. О, если б люди это понимали, что с Богом никогда нельзя шутить, то в жизни б осторожнее поступали, если хотят до старости дожить. Аминь.

Молитесь, дети, Богу, Он слышит вас всегда. Молитесь постоянно, не лишь когда беда. Дружите, дети, с Богом, и Он вас не предаст. Обнимет, пожалеет, Он очень любит вас. Отдайте сердце Богу, от боли сбережет. Он снимет всю тревогу, что душу часто жжет. Молитесь непрестанно, Он сможет все решить. Для Бога невозможного вовек не может быть. Молитва – это сила, а сила в каждом слове. Воздайте Богу славу, молитесь на здоровье.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики! Добро пожаловать в гости к Илюше и книжному червячку Гоше. Скажите-ка, ребята, вы любите играть? Думаю, что да. Это лучшее средство от скуки, когда ты дома один, но все же лучше играть с друзьями, большой дружной компанией. Да, именно дружной. Когда я была маленькой, я тоже любила играть с друзьями в саду. Между раскидистых ветвей одного старого дерева мы соорудили себе наблюдательный пункт и следили за ребятами из соседнего двора, за проходящими мимо людьми. Было весело, нас никто не видел, а мы обозревали весь двор и даже часть соседнего. А во что играете вы со своими друзьями? С хорошими друзьями всегда играть веселее, ведь правда? Сейчас к Илье зашли Ириша и Мариша, и ребята решили поиграть. Вначале, пока играли в магазин, все шло хорошо. Но когда дошли до школы, тут все и разладилось. Впрочем, послушайте сами.
4: Почему ты должна быть учительницей? Я тоже хочу учить.
5: Потому что я старше тебя, а значит, умнее.
6: Я тоже могу быть учителем.
5: Какой из тебя учитель? Ты еще даже читать не умеешь.
6: Вот и умею, по слогам. Все равно ты не можешь быть учителем. А я буду учителем физкультуры.
5: Так, все, не будем играть в школу. Будем играть в больницу.
6: А что ты раскомандовалась? Тоже мне командир нашелся. А может, я не хочу в больницу?
5: Значит, ты вообще играть не будешь. Мы тебя исключаем. Илья, давай будем с тобой в королевство играть.
6: Давай, я буду королем, а ты моей служанкой.
5: Еще чего? Какой же ты король? Ты на себя в зеркало смотрел?
6: Смотрел, очень даже ничего.
5: Ты же еще малявка. Короли и королевы все такие... Такие...
6: Ну какие?
5: Красивые и благородные. Поэтому королевой буду я.
6: Значит, ты у нас самая красивая и самая благородная?
5: А что? Вы возражаете? Я в классе лучше всех учусь. Меня даже выбрали старостой. Поэтому королевой буду я.
6: Ух ты, воображала! Давай, Илья, не будем с ней играть. Придумаем свою игру.
5: Ох, подумаешь, я и без вас обойдусь.
1: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
7: Батюшки, что же вы так расшумелись? Спать не даете? Чего вы так кричите?
6: Гоша, это Иришка просто воображала. Мы не хотим с ней дружить.
8: Она говорит, что она самая умная и самая красивая.
7: Как-то, Ириша, это нескромно.
5: Гоша, я правду говорю. Меня выбрали старостой. Я лучше всех в классе учусь. Значит, я самая умная. Я и на пианино играю, и рисую, и вообще. На конкурсе красоты в школе заняла первое место.
6: Во-первых, не в школе, а в классе.
5: Ну и что?
7: Никто ведь не спорит, что ты умная и симпатичная девочка. Но разве можно считать себя самой-самой? Ведь есть те, кто лучше тебя учится. Может, кто-то лучше тебя рисует и играет. А что касается конкурса красоты, послушайте-ка эту сказку.
3: В одном лесу жили-были звери. Жили дружно и весело. Вместе играли, песни пели, вместе за грибами да за ягодами ходили. Решили однажды звери устроить конкурс красоты.
9: Внимание, внимание! Объявляется конкурс красоты. Всем желающим поучаствовать в конкурсе красоты Нужно прийти завтра на лесную поляну ровно в 12 часов.
3: Жила в этом лесу лиса Варвара. Как она обрадовалась, услышав об этом конкурсе. Вот тут-то ее красоту оценят, а может, еще и ценный подарок дадут. Давай она причесываться, да прихорашиваться.
4: Завтра меня назовут первой красавицей в лесу. Кто может быть краше меня? Разве у кого-то есть еще такие глазки, такой носик, а хвост? У кого в лесу есть такой хвост?
3: Судьей выбрали ворона, старого мудрого ворона. На следующий день на поляне собрались все звери. Всем не терпелось посмотреть, кого же выберут победителем. Но что это? Из желающих участвовать в конкурсе пришла одна лишь лиса.
9: Этот конкурс объявлялся для всех лесных зверей. Почему же из участников мы видим одну лишь лису?
4: Разве кто-нибудь может со мной сравниться? Я лучше всех. Значит, я и победитель конкурса красоты. Поздравьте меня, я самая красивая в лесу.
9: А вот, смотрите, кто-то к нам спешит. Это белочка Ульяна. Ты тоже хочешь поучаствовать в конкурсе?
10: Я не очень хотела, но меня вся моя родня просила. Так уговаривала. Вот ей согласилась. Не знаю, нужно ли мне это?
4: Не нужно, конечно, не нужно. Посмотри на себя. Тоже мне красавица нашлась. Разве такой хвост может с моим сравниться? Он же маленький, ободранный.
9: Лиса, не торопись. Конкурс начинается. Итак, первое задание.
4: Простите, какое задание? Вы должны посмотреть на нас и решить, кто красивее. Что еще за конкурсы?
9: Эх, лиса, лиса. Разве настоящая красота только в шубке да в пушистом хвосте заключается? Сейчас мы посмотрим, кто из вас загадки умеет лучше разгадывать. Сидит красная девица в темнице, а коса на улице.
4: Красная девица? А почему это она красная? Не заболела ли часом?
10: Лиса Варвара, это раньше так говорили о красивых девушках. Красная девица значит красивая девушка, правда, Ворон?
9: Правильно, Ульянка. Так что же, каков будет ваш ответ?
4: Так, если эта девица красивая, значит, это я. Но только почему в темнице? А, знаю, это я в норе. Конечно же, это лиса Варвара в нору залезла.
9: Ой, не смеши меня, лиса. Где же у тебя коса, которая на улице?
10: Ворон, а может быть так овощ какой-нибудь растет? Сам он в земле, а хвостик на улице.
9: Правильно мыслишь, Ульянка. Что же это за овощ такой?
10: Может, это морковь?
9: Конечно, правильно, это морковь. Молодец. Итак, победителем первого конкурса стала белочка Ульянка.
4: Глупая загадка и неправильная.
9: Не шуми, лиса. Послушай лучше второе задание. Сейчас наши участники должны чем-то удивить зрителей. Пусть сами звери решат, кто станет победителем в этом конкурсе.
4: А, это проще простого. Удивлять – это я умею. Итак, внимание. Все смотрите на мою шубку. Она рыжая. Такой в лесу ни у кого нет. А какая у меня походка. А как я ловко умею охотиться. Я самая удивительная в этом лесу.
9: Хорошо, лиса. А теперь дадим слово белочке. Только где же она? Белочка, Ульяна. Никто не видел, куда она убежала.
4: Кто же со мной может сравниться? Испугалась ваша Ульяна. Где ей со мной тягаться?
9: А, вот она, смотрите. Она скачет к нам и что-то несет в лапках.
10: Это я, простите, что заставила вас ждать.
9: Что это у тебя в кошелке? Что ты принесла?
10: Это ягоды, вкусные и полезные. Я решила нарвать их для всех. Угощайтесь, гости дорогие. Самое удивительное то, что наш творец создал эти ягодки. Теперь мы можем лакомиться ими.
9: Звери, как вы считаете, кто победил в этом конкурсе?
11: Белочка Ульяна, белочка Ульяна.
4: Тоже меня удивило. Ты всех подкупила. Это несправедливо. Этих ягод в лесу видимо-невидимо. Что же в них удивительного?
9: Так, победителем второго конкурса единодушно выбрана белочка Ульяна. Поздравляем. А теперь последнее, третье задание.
5: Надеюсь, пришло время оценить настоящую красоту.
9: Дорогие участницы, сейчас вы должны составить композицию из цветов.
12: Вот
9: на это задание вам дается полчаса. Можете приступать.
12: Лиса,
9: ты что там бормочешь?
12: Только не хватало. Да так, говорю, погода хорошая.
9: Да, погода замечательная.

0: Прошло 15 минут, и Варвара уже собрала свой букет.
1: Долго ли умеешь? Флористика – это мой конек.
0: Какой-то у тебя букет странный. Один одуванчик и два лопуха.
1: Прекрасный букет. Кому-то что-то не нравится?
0: Подождем, пока Ульяна появится. Там и решим, чей букет лучше.
1: Ну, и где же ваша Ульяна? Уже почти час прошел, а ее нет. Говорю же, куда ей со мной тягаться? Все, нет вашей белки. Я победила. Ура!
0: Подожди, а вот и Ульянка. Только где же твой букет, Ульяна? Тебя не было целый час, и ты вернулась без букета? Что случилось?
2: Понимаете, я собрала прекрасный букет из полевых цветов. И уже торопилась к вам, но вдруг я услышала чей-то плач. Я огляделась и увидела под кустом маленького зайчонка. Он вывихнул лапку и не мог добраться домой. Вот мне и пришлось отнести его к маме. А букет я по дороге растеряла.
1: Тоже мне. Нашла, кому помогать. Я видела этого зайца. Только вот слопать его у меня времени не было. Ага, все, я победила. Белка вернулась без букета. Ура!
0: Не торопись, лиса. Давай разберемся. У тебя и правда прекрасная шубка и самый пушистый хвост в нашем лесу. Но разве это только нужно, чтобы быть красивой? Самое важное в зверятах – это внутренняя красота.
1: Какая такая внутренняя? Такая красота мне не знакома.
0: Я вижу, что тебе не знакома эта красота. Ты не смогла отгадать загадку. Это значит, ты мало читаешь, а поэтому мало знаешь. Да и в школу ты не ходила. Ума разума не набралась. А Белочка школу на отлично окончила. Теперь она много знает.
1: Нужна мне ваша школа, обойдусь и без нее.
0: Варвара, ты видишь только себя и можешь удивляться только своей красоте. А Ульяна удивила зрителей своей доброжелательностью и щедростью. Она не поленилась для всех собрать ягод и всем сделала приятно.
1: Я пришла на конкурс красоты, а не ягоды собирать.
0: Лиса, внешняя красота – это хорошо. Но нужно, чтобы к прекрасной внешности была и доброта, и любовь, и милосердие. Да, Белочка не принесла букет, она помогла бедному зайчонку. А это лучше всяких цветов, красота ее души, вот что важнее всего.
1: Может, вы и правы. Наверное, я не заслуживала этой победы. Но я постараюсь исправиться.
0: Но ты не огорчайся, Варвара. Ты не победила, но, думаю, многому научилась. А победителем конкурса красоты стала Белочка Ульяна. А вот и твой приз. Бочонок меда и корзинка орехов.
2: Спасибо вам, спасибо большое. Но позвольте угостить всех-всех орешками и медом. Угощайся, лисичка.
0: На этом наш праздник окончен.
3: Вот такая сказка.
2: Лисичка считала себя самой-самой, но оказалось, что важнее другая красота, внутренняя.
3: Знаете, в Библии говорится, что славе предшествует смирение.
1: Это значит, для того, чтобы быть известным, нужно стать скромным?
2: Ну, если быть слишком скромным, разве тебя заметят?
3: Скромность – вот что делает человека поистине привлекательным. Не нужно кричать о себе, что ты самый-самый. Пусть другие заметят твои достоинства и оценят их.
4: Вот так, Ириша, делай выводы.
1: Спасибо, Гоша, за совет. Я подумаю об этом.
2: И за сказку спасибо. Только заигрались мы тут у тебя, Илья. Пора домой.
4: Очень жаль, что вы уже уходите. Приходите еще.
1: Придем обязательно.
2: Пока.
3: Пока, девочки.
5: Дорогие друзья, служите людям тем, чем наделил вас Господь, и не хвалитесь тем, что имеете. Пусть Бог оценит вас. А наша программа окончена. Пишите нам по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, программа «В гостях у книжного червячка».

куклы чудесные, мама. Машина радость дарила. Кукла была самой-самой нежной и очень красивой. Радостью Маша сияла. Редко так с Машей бывало. Кукла свою одеялом нежно она накрывала. Позже к подруге, соседке, Маша хвалиться обижала. И хоть бывает так редко, кукла подруга держала. Кукла была та покраше, в золотом платье светилась. И со слезами вдруг Маша к маме домой возвратилась. «Дочка, ну что же ты плачешь?» — мама спросила с любовью. Тихо ответила Маша: «Кукла подруга виновна». Маме так ясно все стало. Маше она объяснила: «Зависть тебя обокрала, зависть подарка лишала. Ты не завидуй другому, радуйся, радость все может. Бог в ней своею рукою счастье для сердца умножит».

Приветствую всех моих радиослушателей. Представляю вам последнюю заключительную главу нашей книги «Путешествие в год 33». Я тороплюсь, сижу в хижине и пишу эти строки. Скоро за мной придет папа. Положение наше ухудшилось. По городу ходят слухи о массовых арестах. Позавчера у нас был обыск. Саддукеи пришли просто так, без всякого предупреждения. Это было рано утром, и Мирьям еще спала. Но они не придали этому значения. Грубо подняли ее, чтобы заглянуть под матрас. Они открыли все двери и осмотрели каждый шкаф. Под конец папа спросил: «Что вы ищете?» Один из саддукеев посмотрел на папу жестко и спросил: «Записал ли ты что-нибудь из того, что Иисус говорил при жизни?» Папа вздрогнул и невольно бросил взгляд в мою сторону. На мгновение он заколебался, потом сказал: «Нет». Это была правда, но все же. Я поторопился подняться наверх, чтобы избежать допроса. Я не хотел лгать. Это было бы невыносимо – расстаться с моим дневником. Поэтому я взял его в хижину. Я собираюсь спрятать его здесь. Сегодня мы переезжаем к дяде Симеону за город навсегда. Но сначала мы пойдем в Вифанию на обед. Мы хотим попрощаться со всеми старыми дорогими нам местами. И я знаю, что завтра буду плакать, но не сегодня. Сегодня я хочу в последний раз ощутить, как хорошо нам было здесь в течение многих лет. И кто знает, может быть, папа прав, и мы вернемся, когда все успокоится. Он надеется на это, и я тоже. И опять я вспомнил пасхальный ужин. Когда мы сидели за столом, мы ощущали, что все должно измениться, но только не знали, как. Тогда мы никогда не думали, что перемены будут настолько серьезными. Больше всего это коснулось папы. Вскоре после Пятидесятницы первосвященник и совет вызвали папу Иосифа из Аримафеи для отдельного разговора. Им дали ясно понять, что они могут потерять работу не потому, что они не справились, а потому, что их слишком часто видели с людьми, которые верят в Иисуса, утверждающего, что Он – Божий Сын. Папе Иосифу предложили выбор – работа или вера в Иисуса. Им дали один день на размышление. Это было тяжелым ударом для папы. Нет, он не сомневался в выборе, в этом я уверен. Папа переживал за семью, ведь он несет ответственность за нас. В тот же вечер папа и Иосиф рассказали о проблеме друзьям, и, как обычно, они вместе предали ее Богу в молитве. Тогда один из собравшихся там помог разрешить проблему. Это был пожилой богатый человек из Иерусалима по имени Рувим. Он только недавно уверовал в Иисуса. «Не беспокойтесь», — сказал он, — «я думаю продать свой дом. Мы ведь теперь принадлежим одной семье, семье Иисуса. Мы поможем вам». «Это правда?» — воскликнули папа и Иосиф с удивлением. «Да», — сказал Рувим, — «я все продумал». «Как странно!» — сказал Левий, другой из новых учеников, который тоже был богат. «Я шел сюда и думал о том же. Просто не знаю, откуда взялись такие мысли». «Думаю, что я знаю», — сказал Рувим. «Это должно быть. Сам Иисус говорит с нами и хочет, чтобы мы поступили именно так. Честно говоря, я никогда бы сам не додумался до такого». «Тогда, наверное, есть смысл продать и мой дом», — сказал папа. «Думаю, что да», — сказал Рувим, «так как среди нас много таких, которые не имеют ничего, например, бедные ученики из Галилеи. Теперь нам всем будет трудно найти работу, но если у нас все будет общее, то мы справимся». Все присутствующие сочли предложение Рувима разумным. «Чудесно!» — воскликнул папа.
Тогда вопрос решен. Я вам так благодарен». «Благодари не нас», — сказал Рувим. «Благодари Иисуса». «Это я уже сделал», — ответил папа. «К тому же я бы никогда и не подумал отречься от него». «Лучше не обещай», — пробормотал Петр. Думаю, он вспомнил тот печальный эпизод во дворце первосвященника. Как я был рад папиному выбору. Даже если это и казалось странным, продать наш дом и уехать, но я был бы так несчастен, если бы папа сделал иной выбор. В дневнике я написал, что радость была совершенной, когда сошла обещанная Иисусом сила. Но нашлись и такие, кому это было вовсе не по душе, враги Иисуса. Вчера папа встретил одного из своих бывших товарищей по работе. Он охотно хотел бы идти тем же путем, что и папа, но не осмеливался сделать первый шаг. «Никодим», — сказал он, — «я хочу предупредить тебя, завтра вас ожидают неприятности. Ваши недруги до предела озлоблены тем, что произошло сегодня. Они считают, что настало время положить всему конец. Никодим, я советую тебе покинуть Иерусалим как можно скорее, хотя бы ради семьи». «Спасибо, мой друг», — сказал папа. «Я последую твоему совету. Кроме того, Иисус сказал, что после того, как на нас сойдет сила, нам нет больше необходимости оставаться здесь. Возможно, Иисус считает, что вы можете принести большую пользу в другом месте», — сказал коллега папе. Да, папа осознавал всю опасность своего положения. Враги Иисуса лишь теперь поняли, что же на самом деле произошло. Они истолковали учение Иисуса совершенно неверно. Они думали, он хотел покончить с законом Моисея. Но это не так. Он хотел завершить его. И именно это он и сделал. Для тех, кто верил в него, теперь были иные правила. Тех, кто верит в Иисуса, очень много. И потому их хотят стереть с лица земли любой ценой. Папа и еще несколько человек провели ночь в приготовлениях к переезду. Мы одолжили осла, а собственных вещей у нас не так уж и много. Семья Давида тоже переезжает с нами, чему я очень рад. Но в эти оставшиеся минуты мне хочется побыть одному. По-видимому, мне не скоро придется делать новые записи в дневнике, а может быть, уже и никогда. Я думаю спрятать его в дупле, которое я обнаружил на нашем дереве совсем недавно. Я не осмеливаюсь взять его с собой в Вифанию, он слишком драгоценен. Хотя Вифания и находится далеко за городом, туда могут тоже прийти с обыском. Будет надежнее, если я спрячу его на дереве. А вот и папа с друзьями, нам пора. Дорогая хижина, прощай. Прощай, дорогой дневник. Иисус, возвращайся поскорее. Даниил, ты здесь? Да, иду. В последний день путешествия Павла и Маши по Израилю туристическая группа опять посетила Елеонскую гору. Все уселись под старым масличным деревом, где дети нашли папирусный свиток, и с благоговением слушали гида, читавшего перевод, сделанный раввином. «Это и все?» — спросила Маша, когда гид отложил в сторону перевод. «Да», — сказал гид, — «это все». «По сути, это ведь было только начало», — сказал Павлик. «Да, ты прав», — согласился гид. Все снова поднялись, медленно и нехотя. До их сознания с трудом доходило, что они живут 2000 лет после описанных событий. Ветер шелестел листвой масличного дерева. Павлик, Маша и все остальные взглянули вверх, словно надеясь увидеть там хижину.
Павел задумчиво погладил рукой ствол дерева. «Ужин в 5 часов в ресторане гостиницы», — крикнул гид. Туристы медленно спускались вниз по склону Елеонской горы в сторону Иерусалима. Солнце клонилось к закату, небо алело над городом, сверкающим словно золотом. На горизонте громоздились облака, освещаемые лучами заходящего солнца. Они были похожи на другой, золотой город, небесный, ошеломляющий своим великолепием. Туристы шли молча, погруженные в раздумья. Первым тишину нарушил Павел. «Я думаю о Петре. Он был не таким уж и трусом, во всяком случае в конце». «Ты имеешь в виду его речь?» – спросила мама. «И это тоже. Но я думаю больше о том, о чем мы недавно читали в воскресной школе», – продолжал Павлик. «Петр умер мученической смертью». «Да, ты прав», – сказал папа. «Он сдержал слово. Ты имеешь в виду его слова о том, что он готов умереть за Иисуса?» – спросила мама. «Именно», – ответил Павлик. И они вновь умолкли. «Я тоже кое о чем вспомнила», — сказала Маша. «О чем?» — спросили остальные. «О том, что сказали ангелы, когда Иисус вознесся на небо», — ответила она. «Что он придет обратно. Я думаю о том, что это ведь еще не произошло». Все четверо остановились, и папа сказал: «Ты права, Мария. И это означает только одно — этому еще предстоит случиться». «Мы ведь и раньше знали об этом», — сказал Павлик. «Это правда», — сказал папа. «Но до этого...»

его. «Это золотые ворота», — ответил гид. «Иудеи замуровали их и верят в то, что ворота должны быть закрыты до того дня, когда придет ожидаемый ими Мессия». Павел был удовлетворен ответом. Все встало на свои места. «Ворота стоят на верном месте. Я читал в Библии, что когда Иисус придет обратно, то поставит свои ноги на горе Елеонской. Не так ли написано?» Первое, что они сделали, когда вошли в комнату гостиницы, взяли Библию. Папа нашел нужное место. Вот что написано в книге пророка Захарии, 14:4. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку». И дальше, в 7 стихе, «День этот будет единственный, ведомый только Господу, ни день, ни ночь, лишь вечернее время явится свет». «Когда придет тот день?» — спросила Маша. «Не знаю», — ответил папа и посмотрел в окно на сверкающий город. «Этого никто не знает, но верю, что скоро и очень скоро». На этом сегодня я прощаюсь с вами. Пусть сам Иисус благословит ваши дома, ваши сердца, ваши семьи, чтобы мы все были готовы ко встрече нашего Господа.

может глаз сказать, рука, ты личная мне кажешься. И также и твоя нога от уха не откажется. Внимательнее присмотрись ты к пальцам своим заново. Большому трудно обойтись без пальца безымянного. Мы здравы до тех пор, пока главу всех членов слушают. Так церковь Божия сильна святым единодушием. Аминь.

А времени никто из нас не знает, когда Господь невесту заберет. Он все еще с надеждой ожидает, что грешник к покаянию придет. Оставь дела и преклони колени, быть может, завтра будет день последний. Спеши, чтобы спеть на брачный пир, что пред тобой Бог двери не закрыл. Не надо ждать, ведь наступило время возможностей последней для тебя. Сними с души греха большое бремя, лишь только святость и любовь храня. Не бойся, попроси скорей прощения и расскажи о прошлой жизни всей. Тотчас пошлет Господь тебе спасение и радость озаренных светом дней.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Привет, мои юные друзья! И вновь в гостях у книжного червячка Гоши и у мальчика Илюши. Как раз сейчас к Илье собрались в гости сестренки Ириша и Мариша, давние знакомые Гоши. Частенько девчонки бегали к нему, когда тот жил в библиотеке. Но библиотеку закрыли, и они принесли книжного червячка к своему соседу Илье. А сегодня девчонки решили пойти с Гошей повидаться и с Ильей поиграть. Вы не возражаете, если мы к ним присоединимся?
4: О, девочки, привет! Вы ко мне в гости?
5: Привет, Ильюша!
6: Привет! Да, мы решили вас с Гошей навестить. Можно?
4: Конечно, заходите, я очень рад.
6: Ну, как ты тут поживаешь? Рассказывай.
4: У меня все в порядке. Чем ты занимаешься? Да так, мозаику складываю.
6: А где Гоша? Мы по нему тоже соскучились.
4: И по его рассказам тоже.
5: Гоша, наверное, опять читает.
6: А давайте его позовем. Может, он поговорит с нами, а может, расскажет чего-нибудь интересненького.
4: Давайте позовем. Гоша, Гоша.
5: Гоша, мы к тебе в гости. Выходи.
1: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
6: О, Мариша, Ириша, как я рад вас видеть. И мы рады, Гоша. Как дела в школе? Что новенького?
4: У меня все по-старому. Только вот моя лучшая подружка переехала в другой район и перешла в новую школу. Мне без нее грустно.
5: А у меня заболел друг в садике. Я тоже скучаю.
6: У нас в классе появился новенький мальчик. Такой смешной и странный.
4: Почему он смешной? У него что, большие уши, а на носу веснушки?
6: Да нет, выглядит он обычно, как все нормальные мальчишки. Но понимаете, он какой-то интересный. Не дерется на переменках, не толкается. А недавно у меня тетрадки по полу рассыпались. Так он мне помог их собрать. Представляешь, очень странно.
4: Может быть, таких мальчишек не бывает.
6: Вот и я так говорю. Он Вере вчера помогал дежурить, хотя его никто не просил. А Антону отдал свой бутерброд, потому что тот не успел дома позавтракать. И у него в животе урчало на весь класс. Вот он и отдал Антону свой бутерброд.
5: А сам остался голодный?
6: Ну да, представляешь, какой странный мальчик. Слушаю вас, слушаю, и все не пойму. Что же тут странного?
4: Гоша, а разве это нормально? Отдать свой завтрак, а самому голодать?
6: Да, и какой нормальный человек станет дежурить, когда его об этом никто не просит?
7: А по-моему, этот мальчик просто очень добрый и хороший. К тому же он настоящий друг. Разве это не здорово?
4: Ну, не знаю, не знаю. Все это очень подозрительно. Зачем ему все это надо? Может, он чего-то хочет? Может, он какой-то тайный агент?
7: Ой, девчонки, послушайте историю об одной принцессе, которую тоже никто не понимал. Все ее считали странной.
4: Ура, расскажи. Нам так нравятся твои истории.
3: И Гоша рассказал детям не то сказку, не то быль. Послушайте и вы ее. В некотором царстве, в некотором государстве жила-была принцесса. Звали принцессу Маргарита. Ее родители уже давно умерли, оставив прекрасный замок и богатое наследство. Но воспитывали девушку злые, ворчливые тетушки. Было даже странно, что в таком окружении Маргарита росла нежной, веселой и доброй.
6: Какой прекрасный солнечный день! Думаю, мне стоит прогуляться. Дружок, ты пойдешь со мной? Пойдем, только не лай, а то тетушки услышат и никуда нас с тобой не пустят. Смотри, дружок, какое сегодня голубое небо и ни единой тучки. А солнышко светит так ярко, а как поют птицы, мне и самой хочется петь. Ой, смотри, птенчик, это воробушек, он вывалился из гнезда. Сейчас, маленький, я тебе помогу.
3: Маргарита взяла на руки птенца, который жалобно пищал и раскрывал свой клюв в надежде получить что-нибудь на обед. Гнездо было высоко, но Маргариту это не пугало. Она осторожно забралась на дерево и опустила воробушка в гнездышко. Воробиха благодарно чирикала, летая вокруг спасительницы ее детеныша.
6: «Смотри, малыш, больше не высовывайся из гнезда. Ну что, дружок, идем дальше?» «Ой, а что это за лачуга? Я слышу какой-то плач. А ты, дружок, ты ничего не слышишь?» «Ой, как тут темно! Кто здесь? Малыши, почему вы плачете? Где ваши родители?»
4: «Наши родители умерли, и мы остались совсем одни!»
5: «Мы очень голодны! Вот уже 3 дня, как мы ничего не ели!»
6: «Бедные вы мои! Как вас зовут?»
4: «Меня зовут Мария!»
5: «А меня Ирен!»
6: «Знаете что? Вот, возьмите эти золотые монеты, бегите в лавку и купите все, что вам захочется, а я пока наведу порядок в вашем доме. И впредь я буду заботиться о том, чтобы у вас каждый день была еда и одежда, хорошо?»
4: «Спасибо вам!»
5: «Спасибо большое!»
3: В домике у Марии и Ирен было бедно, сыро и грязно. Маргарита засучила рукава и приступила к работе. Прошло пару часов, и дом было не узнать. Посуда сияла чистотой и была аккуратно расставлена по местам. Пол и окна вымыты, а на столе стоял большой букет из полевых цветов. Когда дети вернулись домой, они не узнали своего жилища.
4: «Это невероятно! Тут так красиво, так чисто!»
5: «Но как вас зовут, мисс?»
6: «Меня зовут Маргарита. Я живу в замке, на холме. Если вам что-то понадобится, приходите ко мне в любое время, а я обещаю не оставлять вас».
5: «Вы живете в замке? Маргарита? Так вы принцесса! Ваше высочество!»
6: «Зовите меня просто Маргарита. Но мне пора идти, а то мои тетушки начнут меня искать. Вот тогда мне не поздоровится».
4: «Спасибо большое, ваше высочество. Мы никогда не забудем вашу доброту».
6: «До свидания, девочки. Всего вам доброго. Дружок, пойдем дальше. Уже вечереет, а нам нужно идти через лес. Давай поспешим».
3: И Маргарита пошла дальше. Но вдруг на обочине дороги она увидела человека, оборванного, избитого. Вначале она испугалась, но потом решила, что не может бросить этого несчастного в беде.
6: «Пойдем, дружок, ему нужна помощь. Сударь, сударь, вы живы? Кто же вас так избил? Давайте я перевяжу вам раны, а потом помогу дойти до города».
3: Маргарита разорвала свою пышную, расшитую золотом юбку и этой тканью вытерла лицо несчастного. Невдалеке протекал ручей. Она набрала воды и промыла раны, а после перевязала их. Идти юноше было очень тяжело. На улице уже стемнело, но Маргарита не оставила бедного человека. Потихоньку они дошли до города, и Маргарита привела юношу в больницу, где попросила заботиться о нем, заплатив за лечение.
6: «Дружок, нужно бежать домой. Ох, тетушки рассердятся».
3: Увидев принцессу на пороге грязную, оборванную, тетушки действительно не обрадовались. Маргарита пыталась объяснить им все, рассказать о том, где она была, как помогала бедным людям, но они и слушать не хотели. Как они кричали на нее, обзывая оборванкой, дрянной девчонкой. Они заперли Маргариту и пообещали держать под стражей всегда. Может, так оно и было бы, если бы не одно происшествие. В замке случился пожар. Однажды вечером всюду горели свечи. Окна в гостиной были открыты, и ветерок нежно развивал розовые занавески. И вдруг ветер подул сильнее. Занавеска коснулась пламени свечи и загорелась. А дальше все было как во сне. Огонь перекинулся на скатерть, загорелся комод, шифонер. Тетушки дремали в своих комнатах. Маргарита была заперта в своей. Когда слуги учуяли запах дыма и вбежали в комнату, было уже слишком поздно. Остановить огонь не удалось, люди стали спасаться. К счастью, никто не пострадал, но замок сгорел дотла. Вы спросите, что случилось с принцессой? Дело в том, что когда тетушки поняли, что замок уже не спасти, они схватили сундук с фамильными драгоценностями и, бросив Маргариту, убежали. Разбежалась и вся прислуга. Маргарита сидела возле сгоревшего замка и плакала. Только дружок остался с ней. И вдруг ее кто-то окликнул.
4: «Маргарита, Маргарита!»
8: «Кто здесь, Мария, малышка? Почему ты тут? Уже совсем поздно».
4: «Я увидела, что замок горит. Я испугалась, что с тобой может что-то случиться, и побежала сюда».
8: «Я жива, слава богу. Но мои родные бросили меня, а мой дом сгорел».
4: «Маргарита, пойдем к нам. Ты будешь жить у нас. Мы будем работать. Как-то проживем».
8: «Моя милая девочка, спасибо тебе. Я с радостью приму твое предложение».
4: «Тогда пойдем».
3: И с этого дня Маргарита стала жить с Марией и Ирен. Но это еще не все. Через некоторое время к их бедной лачуге подъехала богатая карета, запряженная тремя белыми лошадьми. Маргарита вышла во двор и застыла в изумлении. Ей навстречу шел тот самый юноша, которого она однажды спасла от смерти. Он уже давно искал девушку, которой был обязан жизнью. И вот они встретились. Вы уже, наверное, догадались, он был непростым юношей. Его звали Артур. Он был принцем. Когда Маргарита впервые увидела его, он был ограблен и избит разбойниками. Юноша выздоровел и решил разыскать свою спасительницу. Артур нашел ее и был просто счастлив. Он сразу же полюбил Маргариту и предложил ей выйти за него замуж. Маргарита согласилась. Они сыграли свадьбу и переехали в прекрасный дворец. Мария и Ирен также были рады своему новому жилищу. Вот так закончилась эта не то сказка, не то быль, которую рассказал Гоша своим друзьям.
7: Вот это да!
4: Какая романтическая сказка!
7: Это, может, и сказка, но знаете, что я вам хочу сказать? Маргарита была очень доброй и щедрой девушкой. Она не гордилась тем, что была принцессой. Но главное, ее добрые дела принесли большие плоды в ее жизни. И так бывает всегда.
5: Да, она помогала людям, и они не оставили ее.
7: Об этом я и говорю. В Библии тоже написано, что вам нужно поступать с другими людьми так, как вы хотели бы, чтобы они поступали с вами.
5: Значит, получается, наш новенький мальчик все делает правильно? Ну, если так подумать, то он не такой уж и странный.
4: Может, и ему кто-нибудь дежурить поможет?
5: Или бутербродом угостит.
7: Все может быть. И запомните, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и с ними.
5: Хорошо, Гоша, мы очень постараемся.
4: А сейчас нам пора идти домой.
9: Приходите к нам еще.
5: Спасибо за приглашение. Придем.
4: Обязательно придем. Ну, пока.
7: До свидания, девочки.
4: Пока.

Дорогие ребята, а наша программа подошла к концу. Напишите нам и нарисуйте принцессу Маргариту и принца Артура. За лучшие рисунки вы получите призы, предоставленные издательством «Руфь». А писать и рисовать вы можете нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39. Программа «В гостях у книжного червячка».

Автобус, как будто из сказки, увозит в благую страну. Сияют чудесные краски, что нам не попасть в западню. Он мимо нигде не промчится, лишь руку свою протяни, и дверь пред тобой растворится, дорогу осветят огни. Везде остановит водитель, где только стоит человек, и всех собирает спаситель, и нет на дорогах помех. Автобус сияет огнями, чтоб каждый увидел его, и путь освещает лучами, не бросив нигде никого. Он нас на дорогах встречает, сигналы спасения дает, и двери для нас открывает, и вечность к Отцу повезет».

Это было много лет тому назад, в далекой стране. Маленький мальчик стоял, прикрыв глаза рукой, и рассматривал крутую неровную дорогу. Она велась вокруг горы, затем спускалась в долину, а потом тянулась все дальше и дальше, пока совершенно не терялась из виду. Позади мальчика находился небольшой домик, немногим больше каюты корабля. Он помещался на клочке земли, покрытой травой, также был маленький садик. Но все вместе производило впечатление бедности и уединения. Ребенок посмотрел еще с минуту, затем подбежал к небольшому сараю, соединенному с домом. Он снял с гвоздика оловянную кружку, взял жестяное ведро с крышкой и грубый, но чистый кусок полотна, затем поспешил к рядом находящемуся источнику, почти спрятанному под нависшей скалой. Наполнив ведро чистой холодной водой, мальчик плотно закрыл его и обвязал полотном, так как был как раз полдень очень жаркого дня. Закрепив кружку на поясе, он быстро начал утомительное восхождение на гору. Его лицо выражало напряженное внимание –

Наконец он увидел то место, на котором, как он подозревал, случилось несчастье. С лошади упал путник и лежал распростертый на земле, не в силах подняться от жары и слабости после долгой езды в седле. Он был бледен и запылен. Мальчик поставил кружку и ведро на землю, а затем на мгновение остановился, как бы не зная, с чего начать. Он был слишком мал, чтобы помочь этому несчастному. Но вот он открыл ведро и, зачерпнув воды, осторожно просунул свою руку под голову незнакомца. «Проснитесь, господин! Я знаю, что вы очень хотите пить, ведь сегодня так жарко. Пожалуйста, проснитесь!» Человек слегка пошевелился, что-то пробормотал и медленно открыл глаза. Он увидел над собой склонившееся лицо маленького мальчика, а около своего рта — кружку, наполненную до краев сверкающим напитком, которого он так жаждал. Он вмиг опустошил ее и сразу же почувствовал себя настолько лучше, что смог приподняться и сесть под старым деревом у дороги. «Какой милосердный ангел послал тебя ко мне, дитя, в этой заброшенной пустыне? Ведь ни зверь, ни человек не встречались мне на пути. Я блуждал в лабиринте, который никуда не приведет, насколько я мог видеть. Как ты узнал, что я так ослаб и так хочу пить? Никогда еще напиток не был так сладок, и лицо не было так приветливо. Дай мне еще воды. Только глядя на нее, уже чувствуешь прилив сил». Мальчик наклонился, наполнил кружку и, подавая ее, сказал: «Позвольте мне поддерживать ее у ваших губ, для вас это слишком утомительно». И вторую кружку путник выпил с не меньшей жадностью, причем его глаза все время были устремлены на славное маленькое личико, склонившееся так близко к нему. «Мой добрый самарянин, чем я смогу вознаградить тебя? Ты не знаешь, как многим я обязан тебе», — сказал благодарный незнакомец и вытащил сверкающую монету из небольшой сумки, спрятанной под курткой. Мальчик отклонился, спрятав руки за спину. «О, нет, господин, я это сделал не ради денег. И хотя мы очень бедны, но Бог был всегда так добр к нам. Он дал нам прекрасный источник, который не иссякает и бежит под скалой, прямо мимо нашего дома. Мама говорит, что мы должны всегда быть благодарны за это Богу и никогда об этом не забывать. Где-то в Библии есть такие слова: «Даром получили, даром давайте». Я думаю, что сейчас как раз тот случай, о котором читала моя мама. Вы знаете, мама говорит, что это наша чаша служения любви, и мы должны наполнять ее и делить с теми, кто проходит мимо, уставший и жаждущий, подобно вам. Взгляните на нее. Видите, что мама написала на ней много лет тому назад?» Он положил кружку в руки незнакомца, а сам поднял ведро и, поставив его на ближайший камень, отдал оставшуюся воду лошади. Ведро опустело. Затем он взял кусок полотна и стал вытирать пыль с костюма путника. «Можете ли вы прочесть эти слова, господин? Мама написала их булавкой или чем-то другим, чтобы я их никогда не забывал. Будь всегда готов к служению любви во имя Христа», — прочитал мужчина. «А если ваш источник иссякнет?» Маленькое лицо смутилось. Мальчик посмотрел с горы вниз по направлению к дому и сказал, вздохнув: «Как же мы будем без источника? Никогда не будем наполнять нашу чашу. Но тогда, господин, я смогу показывать дорогу тем, кто заблудится. Однако я совершенно уверен, что источник будет всегда. Ради тебя, дорогое дитя, я надеюсь, что так и будет, чтобы твоя чаша всегда была наполнена». «Мама говорит, что каждый человек имеет чашу служения, а некоторые даже несколько». Путник встал, ничего не говоря, перешел тропинку и, остановившись, начал смотреть вниз с горы, на дорогу и дальше, пока не увидел тонкий бледный дымок над верхушками деревьев. Повернувшись к мальчику, который молчаливо укреплял кружку прямо к своему поясу,
в ожидании, пока незнакомец обратится к нему. Он спросил: «Дитя, это ваш дом? Вон там, где дым поднимается над деревьями». «Да, господин», — ответил мальчик, переходя на его сторону. «Это мама разводит огонь, чтобы согреть суп к обеду. Она увидела, что чаши нет, и будет ждать, чтобы кушать вместе со мной. Дорога совершенно безопасна, господин. Держитесь только все время вправо, а когда вы достигнете долины, то там уже будет совсем легко. Но пойдете ли вы со мной, господин? Супу будет достаточно и для вас». Но тот только покачал головой. «Дорогой мой, позволь мне на минуту взять тебя на руки». И, подняв мальчика в своих сильных руках, он отнес его к лошади, посадил в седло и, стоя около него, сказал: «Дитя, обними своими руками мою шею, положи твое лицо на мое лицо и обещай мне, что когда вы с мамой будете совершать свою вечернюю молитву, вы попросите Господа научить меня наполнять свою чашу служением любви, как твои маленькие ручки и сердце были наполнены любовью ко мне сегодня. Я еду очень далеко, с важным поручением, но твое маленькое личико всегда будет со мной. И когда я вернусь, если все будет благополучно, я снова буду ехать этой же дорогой, чтобы напиться из твоей чаши любви». Он опустил ребенка на землю, и мальчик, посмотрев на него с ясной счастливой улыбкой, взял ведро и быстрыми шагами здорового ребенка направился к своему дому. Путешественник сел на свою лошадь и поехал дальше, размышляя: «О, верная любящая маленькая душа! Чистый истинный раздаватель Божьей благодати из этого маленького источника! Как хотел этот ребенок показать путь тем, кто потерял его! Какая вера в то, что говорит мама! Как порицалась моя гордость и мой эгоизм! Мои чаши, которые всегда пусты и никому не подносились. Оставленные без внимания благоприятные случаи, не разделенные ни с кем благо. Мое время и мои средства, истраченные даром. Как могу я вновь извлечь те таланты, которые были верены мне?

Он больше никогда не увидел этого ребенка. В той стране прошла опустошительная война. Когда после трехлетнего отсутствия он снова проезжал по неровной дороге с заботливо привязанным к седлу ящиком и спросил одного доброго горца о маленьком мальчике, он узнал об ужасной битве, которая проходила как раз здесь. Узнал об отступлении войск, натиске и разгроме в долине. О том, как мальчик, как бы летая на крыльях, все наполнял свое ведро из источника и бесстрашно ходил среди раненых, поднося свою чашу к многим жаждущим губам. В то время, как садилось солнце, и он давал пить одному умирающему солдату, пуля настигла его и прошла через его маленькое сердечко, разломив чашу надвое. Ребенка молча унесли в густой кустарник. С наступлением ночи, после того, как выкопали могилу, полковник взял его маленькое тельце и, заботливо завернув в свой собственный плащ, опустил в землю. «И нам говорили, господин, — продолжал горец, — что единственной молитвой над его могилой были рыдания людей. Нам так недостает их, матери и ребенка. Смерть ненадолго разлучила их. Но мы стали лучше, потому что увидели любовь и кротость их жизненного пути. Я вижу, что вы один из тех, которые не забыли дорогое лицо нашего милого мальчика. Да, он никогда не думал о себе. Однажды, незадолго до этого ужасного дня, какой-то человек пришел к их дому и принес с собою ящик от своего господина. Он сказал, что тот находится очень далеко, и просил его заехать в эту долину, найти маленького мальчика и передать ему этот маленький дар в знак благодарности. Он сам показывал мне ботинки, сшитые из нежной кожи, шляпу и куртку, кошелек с золотыми монетами для матери и, кроме того, много других вещей. Мальчик тогда сказал мне: «О, я знаю, кто прислал это. Этот человек сказал мне, что снова приедет сюда. Я уверен, что он приедет, потому что он взял меня на руки, поцеловал, и у него на глазах были слезы, когда он говорил «до свидания». Да, я должен все эти вещи надеть, когда побегу встречать его, потому что его слуга сказал, что он скоро будет здесь. Мама и я каждый вечер молились, чтобы Бог хранил его, а я за все это только дал ему напиться. Как я должен благодарить его, когда он приедет?» Путник, выслушав все это, склонил голову на грудь, не скрывая своего волнения. Горец вдруг понял, что этот незнакомец и был тем неизвестным другом. Он стоял молча, с сочувствием рассматривая его, затем подошел к нему и, положив свою грубую мозолистую руку на плечо незнакомца, сказал: «Господин, может быть, это была та чаша воды, которую сам Бог послал, чтобы она была настоящим источником, способным сделать зелеными пустынные места вашего сердца, чтобы оттуда потекли источники утешения и помощи многим. Будучи простым безграмотным человеком, я как раз здесь, среди этих холмов, узнал, что мы должны быть распорядителями Божьих даров. Никто из нас не слишком беден и не слишком богат, чтобы научиться быть смиренным и счастливым носителем Божьих милостей, готовым и всегда желающим быть подателем чаш, подобно этому маленькому мальчику». Путник протянул свою руку, и эти два человека, настолько разные по своему положению и состоянию, очутились лицом к лицу в крепких объятиях, связанные в этот момент общими священными для них воспоминаниями. Так близко, сердце к сердцу, друг с другом, чтобы больше никогда не встретиться вновь. Незнакомец жил еще многие годы, годы трудной борьбы с искушениями, но он жил как верный воин и слуга Христа до конца своей жизни. Впоследствии среди дорогих ему вещей была найдена резная коробка, прочно закрытая золотыми застежками. Открыв ее, на одной стороне можно было увидеть картину маленького источника под скалой, а над ним, на широком белом фоне, были нарисованы сильно поношенная кружка и ведро. Рядом стоял

радость, семейная радость, счастливые лица. Желаю всем семьям любовью светиться. Пусть в семьях веселый звучит детский смех, добрый и радостный праздник для всех. Любовь процветает вокруг по земле, мир вашему дому и в каждой семье. Аминь.

Душа у нас как будто батарейка, ее все снова надо заряжать, ведь душу не согреет телогрейка, без связи с небом ей не засиять. Энергия души приходит свыше, и имя этой силе дух святой, когда контакт работает с Всевышним, нас дух горит, как лучик золотой. Питание батарейки, Слово Божье, читать его, вникать и рассуждать. И главное, что делает возможным Святому Духу с нами пребывать. Но когда печали одолеют, давайте петь Творцу хвалебный гимн, и светлые лучи нас обогреют. Мы этим батарейку зарядим.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Привет всем ребятам!
3: И всем остальным важным членам семьи тоже привет. Мы рады, что вы тоже нас слушаете.
2: Извини меня, дядюшка Дэн, но если я правильно запомнила, то в прошлой истории ты рассказывал нам о виночерпе и хлебодаре.
3: Совершенно верно. И в сегодняшней истории, в четвертой части, царский виночерп снова играет важную роль. Этот эпизод взят из Священного Писания, из 41 и 42 глав книги Бытия. Я назову ее «Царь и раб».
4: Главный мудрец и советник Его Величеству фараону, могущественному и великому государю всего Египта.
5: Подойди, мудрец.
6: Да здравствует царь, да здравствует царь.
5: Ты ведь был здесь, когда раб толковал мои сны?
6: Да, да, Ваше Величество.
5: И ты согласен с его толкованием?
6: О, мне оно показалось разумным, Ваше Величество.
5: Тогда ты веришь, что у нас будет 7 лет изобилия, а потом 7 лет голода?
6: Да, да, государь.
5: А что ты думаешь о решении, которое предложил раб, чтобы Египет пережил 7 лет голода?
6: За 7 лет изобилия сделать запасы пищи на 7 лет голода? Это единственное решение, Ваше Величество.
5: А его идея назначить разумного и мудрого человека, который бы надзирал за этими запасами и собирал бы их со всей земли египетской, что ты об этом думаешь?
6: О, прекрасная мысль, Ваше Величество. Разумная, мудрая.
5: А кого бы ты мог предложить на этот пост?
6: Ну, знаете ли, государь мой, у меня есть некоторый опыт в административных делах. И я также немного знаком с земледелием и хранением зерна.
5: Ну, вот и отлично. Ты именно тот, кто мне нужен. Я поручаю тебе возглавить комитет по поискам мудрого и разумного человека на пост моего премьер-министра.
6: Слушаюсь и повинуюсь, Ваше Величество.
5: Найди такого человека, не откладывая, сейчас же, немедленно. Можешь идти.
6: Да здравствует царь! Да здравствует царь!
4: Главный виночерпий! К его величеству фараону, великому и могущественному государю всего Египта.
5: Я посылал за тобой, виночерпий?
7: Нет, Ваше Величество.
5: Тогда что ты здесь делаешь?
7: Я пришел к вам, государь, по очень важному делу.
5: Говори.
7: Я хотел говорить с вашим величеством о назначении мудрого и разумного человека премьер-министром.
5: Ты?
7: Да, Ваше Величество.
5: Ты же просто виночерпий. Мой придворный виночерпий. Что ты понимаешь в государственных делах?
7: Ничего, Ваше Величество. Но я знаю как раз такого мудрого и разумного человека.
5: Ну, говори.
7: Это Иосиф, Ваше Величество.
5: Иосиф?
7: Тот, что толковал ваши сны.
5: Ах, да, раб из Ханаана. Ну и что?
7: Он мудрый и разумный, Ваше Величество.
5: Раб? Мудрый и разумный раб?
7: Но это так, Ваше Величество. Когда Иосифа привели в Египет, он был еще совсем мальчиком. Ему было всего 17 лет. На рынке рабов Иосифа купил Потифар, капитан вашей стражи. И очень скоро Иосиф, совсем молоденький парнишка, стал управлять всем в доме Потифара. И при Иосифе Потифар очень скоро разбогател. К чему бы ни прикасался Иосиф, все приносило прибыль.
8: Но если так, то почему его бросили в темницу?
7: Жена Потифара обвинила его в преступлении, которого он не совершал. Ваше Величество, вы только послушайте. Даже в темнице Иосиф проявил свою мудрость и благоразумие. Его очень скоро поставили над всеми заключенными, и он...
8: Над всеми заключенными? Но ведь он сам был узником.
7: Да, Ваше Величество, но Иосиф проявлял во всем здравый смысл и умение, и начальник тюрьмы поставил его над всеми узниками. Никогда еще в тюремных делах не было такого порядка, как при Иосифе.
8: Хм. Так ты предлагаешь, чтобы я назначил Иосифа, этого раба, премьер-министром Египта, передал в его руки дела всей страны в этот трудный час?
7: Он мудрый и разумный, Ваше Величество.
8: Но ведь он раб.
7: Но если он спасет Египет в грядущие 7 лет голода, то о его прошлом можно бы и забыть. Как вы думаете, Ваше Величество?
8: Да, конечно. Ну, ладно, Виночерпий, я разберусь в этом деле и посмотрю, что я смогу выяснить об этом рабе. Ну, мудрец, нашли вы мне человека мудрого и разумного на пост моего премьер-министра?
6: Ваше Величество, я, откровенно говоря, государь, мы такого не нашли. Если только не взять кого-нибудь из вашего совета. Например, меня.
8: Ну, так я сам нашел такого человека.
6: Да, Ваше Величество.
8: Того, кто толковал мои сны.
6: О, но ведь он всего лишь раб, Ваше Величество.
8: У него хватило ума и разума, чтобы истолковать мои сны и придумать, как спасти Египет в голодные годы. Никто из вас, моих мудрецов и советников, до этого не додумался.
6: Да, никто, Ваше Величество.
8: Зовут его Иосиф.
6: Да, да, Ваше Величество.
8: На послезавтра я назначаю совет всех моих царедворцев. Всех, без исключения. Смотри, предупреди всех.
6: Слушаюсь и повинуюсь, Ваше Величество. Князья, князья, дамы, господа, правители, мудрецы, волхвы, все придворные царского двора египетского. С вами будет говорить его величество фараон, великий и могущественный государь всего Египта. Слушайте, слушайте, его величество фараон.
8: Я уверен, что все вы, мои придворные, знаете, что для Египта скоро настанет трудное время. 7 голодных лет. Как ваш царь, я обязан заботиться обо всех ваших нуждах. И я рад выполнить свой долг и сделать все, чтобы в эти голодные годы вы были сыты и здоровы. Все вы знаете, что предсказание о предстоящем голоде мне открыл жалкий раб, узник царской темницы. Никто из мудрецов, советников и волхвов при моем дворе не смог этого предсказать или предвидеть. Так есть ли во всем моем царстве человек, в коем живет Дух Божий? Так вот, я сейчас хочу представить вам, моим придворным, сего скромного человека, в душе которого жив Дух Божий. Лакей, приведи его.
4: Слушаюсь, Ваше Величество.
8: Подойди к трону моему, Иосиф.
9: Да здравствует царь.
8: Ты, Иосиф, еврей из Ханаана?
9: Да, Ваше Величество.
8: И ты предсказал, что в Египте наступят 7 голодных лет?
9: Господь открыл, что на всей земле после 7 лет изобилия наступит 7 лет голода, Ваше Величество.
8: Ну, если Господь открыл это тебе, Иосиф, значит, нет никого мудрее и разумнее тебя. Я назначаю тебя, Иосиф, править моим домом и всем народом египетским по твоему разумению и по твоему слову. Только престолом моим я буду выше тебя. А сейчас вы все, мои придворные, будьте свидетелями того, что я снимаю с пальца царский перстень с печатью. Я надеваю этот перстень на твой палец, Иосиф. Теперь с этим перстнем твое слово становится законом. Я фараон, государь всего Египта, объявляю. Отныне без Иосифа ни один человек во всей земле египетской не смеет ни руки поднять, ни ногой ступить. Отныне, Иосиф, станешь ты зваться Цафнат-Панеахом, премьер-министром египетским.
2: Знаешь, дядюшка Дэн, мне нравится, что в этих рассказах исторические события доносятся так просто, что смысл их становится яснее.
3: Я рад, что ты это заметила, потому что донести смысл – это одна из наших целей. И в уроках Библии тоже.
10: Мы знаем, что и дети, и взрослые, все, независимо от возраста, с удовольствием читают эти уроки, а также отвечают на вопросы, данные в конце каждой главы. Просто напишите нам по адресу.
3: radiorasskaz@yahoo.com. Еще раз. radiorasskaz@yahoo.com. А теперь вернемся к нашей истории «Царь и раб».
11: С тех пор по приказу фараона Иосиф стал ездить во второй колеснице, и все преклоняли перед ним колени.
4: На колени перед его высочеством Иосифом, правителем всего Египта, на колени!
11: И вышел Иосиф от лица фараонова и пошел по всей земле египетской.
12: Главную житницу мы построим вот здесь. На всех дорогах к ней надо сделать прочное покрытие, ибо пойдут сюда бесконечные вереницы, телеги и повозки с зерном с полей. Каждому земледельцу оставляйте только часть его зерна, а все сверх того забирайте. Вам будет особо сказано, сколько именно. И вы будете отвечать за все. Уважаемые члены городского совета, я созвал вас, чтобы рассказать вам, как запасать пищу в течение 7 лет изобилия. Я наметил, сколько пошлины собирать и как запасать зерно.
11: И фараон египетский дал Иосифу в жены Асенефу, дочь жреца Илиопольского.
9: Какая ты красивая, Асенефа.
13: Ах, Иосиф, муженек ты мой дорогой. Всегда ты знаешь, что сказать. И время выбираешь подходящее.
9: Но ты ведь и правда красивая.
13: Неудивительно, что ты везде и у всех имеешь такой успех. Ты точно знаешь, что сказать и как.
9: Ты моя жена. Поэтому ты за меня.
13: За тебя все, кто тебя знает. Раньше я этого не понимала. Когда я еще тебя не знала, я удивлялась. Как это ты, чужестранец, которого привезли в Египет рабом, который несколько лет провел в темнице, за короткое время так возвысился, что стал вторым человеком в государстве после самого царя?
9: В детстве отец учил меня не только любить Бога и быть ему послушным, но всегда быть добросовестным во всем, даже в мелочах, в мелких повседневных делах, и всегда помнить, что сначала долг, и только потом уже удовольствие.
11: 7 лет изобилия земля египетская приносила щедрый урожай. И за эти 7 лет Иосиф собрал зерно и сложил его в городах. И стало его так много, как песку морского, не счесть.
5: Говоришь, как песку морского? Ну что ж, Иосиф, значит, никто из наших людей в эти 7 лет не урожая голодать не будет благодаря тебе.
11: До наступления голодных лет у Иосифа с Асенефой родились 2 сына. И назвал Иосиф своего первенца Манассией.
9: Господь, дай мне забыть все мои прошлые несчастья и тоску по дому отца моего. Поэтому назову я нашего первенца Манассией. Манассией.
11: А второму сыну Иосиф дал имя Ефрем.
9: Ефрем, плодовитый в чужой земле. Так я назову второго сына. Ефрем.
11: И прошли 7 лет изобилия, которое было в земле египетской.
4: Слушайте! Слушайте, слушайте! Да будет известно всем в земле египетской, что с рассвета завтрашнего дня все пищевые продукты будут на строгом учете, и уничтожать или разбазаривать их запрещается. Это касается каждого, даже маленького кусочка съестного. Его величество фараон, государь всего Египта, настоящим приказывает, что всеми вопросами, связанными с продовольствием, будет ведать непосредственно премьер-министр фараона Иосиф Цафнафпаниах. Что скажет вам Иосиф, то вы и будете делать. Его слово – закон. Подпись. Фараон. Царь Египта.
11: И вот отворил Иосиф все амбары и житницы и продавал хлеб египтянам. Из всех стран приходили в Египет покупать хлеб, ибо голод был на всей земле.
3: Сильный голод был и в Ханане, где жил Иаков с семьей, и где были его стада и отары.
6: Ну, что у нас с едой? Много еще осталось?
14: Очень мало, папа. Всего на несколько недель. Дети голодные, почти все время плачут.
6: Долго мы так не протянем, папа. Всем надо есть. А что с урожаем? Удастся что-нибудь спасти? Нет ничего. Все пожухло и погибло. Дети мои, я слышал, что в Египте есть хлеб. Может быть, отправиться туда и купить? Да, я тоже так слышал, но как-то не верится. Один странник рассказывал нам с Иудой, что египетский царь запасался зерном и продуктами все последние 7 лет. Так что теперь им хватит, чтобы пережить голод. Но это невероятно. Откуда он мог знать, что будет такого?
15: Сынок, об этом знал Господь.
6: Да, папа, но египтяне поклоняются идолам. Они ничего не знают о подлинном живом Боге. Так что рассказы о запасах еды в Египте – это просто выдумка. В них нет никакой капли правды.
15: Это наш единственный шанс выжить. Придется попытаться. Рувим, сын мой, ты и твои 9 братьев возьмите деньги. Ослов, верблюдов, отправляйтесь-ка в Египет. Купите зерна и привезите его назад. Купите столько, сколько они дадут.
6: Ну, а что, если там вообще нечего покупать?
15: Тогда возвращайтесь, и погибнем все вместе.
6: Ну, не знаю, Рувим. Я боюсь. Ну, чего ты боишься? Что может случиться?
16: Не знаю. Хотел бы я знать. Но у меня такое чувство, что в Египте все не пройдет так гладко. Почему-то мне все время кажется, что нас подстерегает беда.
6: Ну, какая?
16: Ничего определенного. Просто как бы предчувствие.
6: Это связано с Иосифом?
16: Нет, не думаю. Но все может быть. Я никак не могу забыть того момента, когда Иосиф у нас на глазах скрылся за холмом вместе с купцами. В небытие и в рабство. И я, именно я больше всех виноват. Нет, я никогда этого не забуду.
6: Ты мог бы забыть, Симеон. И все мы, наверное, могли бы забыть, если бы мы пришли к отцу и во всем признались.
16: Мы это уже много раз обсуждали, Рувим. И я все равно считаю, что было бы жестоко признаваться отцу. Он бы только еще больше горевал. По-моему, лучше уж и дальше чувствовать свою вину, чем причинять папе еще больше горя.
6: Да. Наверное, ты прав.
16: Так вот, какой Египет.
6: Да, это Египет.
16: А что это там впереди, Рувим?
6: Я думал, это деревня. Но теперь не знаю.
16: Никогда не видел такой деревни. Один огромный высокий дом. И вокруг него другие, почти такие же большие. Ни шатров, ни людей.
6: Вон один человек. Я его вижу. Где? Вон. Он стоит перед самым громадным домом. Похож на стражника.
16: Ну ладно, скоро узнаем.
17: Дойдет.
6: Чужестранцы, идем в вашу столицу.
17: Идете все время на юг.
6: Мы слышали, что у вас в Египте есть продукты на продажу. Ты не мог бы нам сказать, к кому нам обратиться?
17: премьер-министру, цафнаф поняху.
16: О, а много ли продуктов можно купить у этого премьер-министра?
17: Много.
16: Откуда столько продуктов?
17: Они у цафнаф поняха.
16: Да, я понял, но он-то где берет все эти продукты?
17: В амбарах.
16: В амбарах? А кто же складывал продукты в эти амбары?
17: Цафнаф поняах.
16: Цафнаф поняах? По-моему, уже ясно, мой дорогой братец Рувим, что этот цафнаф поняах малый не промах. Да уж, точно. Спасибо. Пошли, Семен. Надо идти в столицу. Да, и получить свою долю продуктов у этого, который так заботливо их запас. Ну что, я вижу, тебе полегчало.
18: Конечно, конечно, да. Теперь мы купим столько еды, сколько сможем унести. Скоро мы вернемся домой и накормим наших родных и любимых. Я просто счастлив.
2: Да, в старые времена люди верили в сны. Помнишь, как царь Вавилонский Навуходоносор хотел, чтобы истолковали его сон?
3: В толкование снов, да и в астрологию, вообще... Верили не только в Вавилоне, в это верили и медиане, и египтяне, как мы и узнали из сегодняшней истории.
2: Какую же чушь астрологи и маги говорили фараонам, когда толковали их сны? Помнишь, в истории о виночерпе и хлебодаре Иосиф ведь сказал, что все толкования принадлежат Господу?
3: Да, помню.
2: Я прочла в Библии, в 46 главе книги пророка Исаии, такие стихи. «Я Бог». И нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце.
3: Как верно сказано. Ведь при богатом воображении можно придумать самые разные толкования снов. И даже правдоподобные. Но только Бог знает от начала, что будет в конце.
2: Только Он один может правильно предсказывать будущее. Причем всегда. «Сладкая боль разлуки». Кажется, это из Шекспира, да?
3: По-моему, да. А теперь запишите наш адрес.
19: radiorassказ@yahoo.com Еще раз. radiorassказ@yahoo.com
3: Мы рады, что вы нас сегодня слушали.
1: Это был час твоего рассказа.
2: Тетушка Кэрол
3: и дядюшка Дэн
2: прощаются с вами.
3: До новых встреч!

на свете вечный Бог, знающий меня. Он душе моей помог, от беды храня. Я сегодня и потом в небе, над землей, буду всюду со Христом. Он Спаситель мой. Есть на свете много книг, мудрых и простых, но как мало пишут в них о делах святых. Я читаю Библию, Господа завет, для спасенных, избранных, лучшей книги нет. Есть на свете я и ты, малые сейчас, хочет Бог святых людей вырастить из нас. Если слушаться Его, как отца и мать, будет с неба своего Бог благословлять.

0: Оцененная честность. Иосиф, Андрей и Коля дружили с детства. Они даже были чем-то похожи друг на друга. Веселые, подвижные, темноволосые. Только у Коли, в отличие от его кореглазых друзей, были серые глаза. Неразлучные друзья жили по соседству и потому на улице всегда играли вместе. Прошли годы. Ребята повзрослели, и дружба их, казалось, стала еще крепче. Однако, когда мальчикам исполнилось по 14 лет, в их дружбе возникла трещина. Ее, конечно, могло и не быть, если бы Коля не покаялся. Но он искренне обратился к Богу и выбрал себе путь, ведущий в жизнь вечную. Иосиф и Андрей не захотели подражать другу. Им по душе была вольная жизнь, сомнительное развлечение. Они проводили время в пустых играх. Домой каждый день возвращались поздно, обманывали родителей. Мальчики нередко пропускали занятия в школе и стали хуже учиться. Вечерами они развлекались, а в школе, оправдываясь перед учителем, сочиняли такие правдоподобные истории, что он им верил. Один грех обязательно тянет за собой другой. И если перед первым не устоял, то следующий тяжело победить. Так неопытные мальчики все больше погружались в трясину пороков. Иосиф с Андреем понимали, что экзамены они не сдадут. Наступила экзаменационная неделя. В первый же день экзаменов одноклассники напряженно думали, что-то писали, и только Иосиф с Андреем при всем своем желании не могли справиться с заданием.
1: «Коля,
2: дай списать!»
0: — шепотом потребовал Иосиф. Коля заколебался. Дать списать — значит помочь друзьям обмануть учителя. А ведь их с детства учили не обманывать ни под каким предлогом.
1: «Это будет нечестно!»
0: — шепнул он в ответ.
3: «Кто об этом узнает?» —
0: возмутился Андрей. «Я не могу», — твердо сказал Коля.
1: «Ты не хочешь нам помочь?
3: А еще другом называешься!»
0: С презрением бросил Иосиф и уколол Колю циркулем. После этого случая Иосиф с Андреем объявили Коле бойкот. При каждом удобном случае они обзывали его и выкрикивали вслед обидные слова.
3: «Ну что, маменькин сынок, как дела?» «Святой пошел!» — смеялись они, провожая его презрительным взглядом.
0: Поначалу Коля мужественно все переносил, а потом приуныл. Отца у него не было, и пожаловаться было некому. От внимательного взгляда матери не ускользнуло настроение сына. Она пыталась узнать причину его переживаний, но Коля отмалчивался. «Коля, ты стал какой-то невеселый», уже в который раз участливо заметила мама. Коля молчал. «Почему Андрей с Иосифом перестали к нам приходить?» снова спросила она. «У нас теперь разные интересы».
3: «Понятно».
1: «Мама, я не могу им помогать обманывать, не могу!» взволнованно сказал Коля и коротко объяснил, с чего началась у них размолвка.
0: «Христианский путь — это путь скорбей», задумчиво сказала мама. «Впереди у тебя еще много будет трудностей. Бывают такие ситуации, когда на первый взгляд кажется, что схитрить, обмануть или даже просто лукаво промолчать — самое лучшее. Но Господь это не одобряет. Ты люби правду, храни свое сердце чистым, и Господь будет тебе помогать». Коля тоже так думал и даже старался так жить, но это оказалось трудной задачей. «Я сейчас читаю книгу «Исход», — продолжала мама. «И там описывается, как Бог дал Моисею две скрижали. Помнишь?» — Коля кивнул. «В то время Бог написал свой закон на каменных плитах и хотел, чтобы народ его жил по этому закону. Бог и сегодня пишет свои законы, только уже на скрижалях нашего сердца. И нам надо этим законам подчиняться, соблюдать их. Эти законы защитят нас от греха и помогут дойти до цели.
1: Наступило лето.

Мне такая работа не нравится. Ну что ж, дело твое. Хозяин заплатил Андрею за потраченное время и отпустил его. На складе он обнаружил рассыпанные по полу гвозди и болты. Собрав их в ящик, он снова прикрепил к стеклу объявление. Через несколько дней мимо того же магазина проходил Иосиф. Ему тоже стало интересно, в чем заключается работа подсобника. До сих пор он никак не мог найти себе подходящую работу. Владелец магазина и ему предложил рассортировать содержимое ящика. Иосифу эта работа не понравилась. Не закончив ее как следует, он вернулся к хозяину. «Эти ржавые гвозди ни к чему не годны», — заявил он. «Может, их лучше выбросить? И вообще, мне такая работа не нравится». «Дело твое», — ответил владелец магазина и отпустил его домой. Собирая болты и гвозди в ящик, хозяин подумал. «Не такие уж великие потери, но проверка стоит того». «Стоит». Что он имел в виду? Проходили дни. Многие Колины одноклассники нашли себе сезонную работу, а ему никак не попадалось подходящее. Однажды у этого хозяйственного магазина оказался и Коля. Увидев объявление, он решил поговорить с владельцем и узнать, что требуется от подсобника. Хозяин магазина предложил ему ту же работу, что и предыдущим мальчикам. Напевая какую-то мелодию, Коля работал несколько часов подряд. «Я закончил», — обратился он к хозяину магазина, заложив за спину грязные руки. «Пойдем посмотрим», — отозвался хозяин и снова вместе зашли на склад. Рассортированные гвозди и болты лежали в отдельных коробках, которые Коля взял тут же на полке. «Посмотрите, что я нашел», — протянул Коля хозяину монету в $5. Она лежала на дне ящика. Высоко подняв бровь, владелец магазина молча положил деньги себе в карман. «Поставите коробки под стеллаж и наведи порядок в этом углу», — показал он на сваленные в кучу инструменты. В свой первый трудовой день Коля выполнил несколько поручений. К вечеру, обговорив время и условия работы, он ушел домой. Ему понравилась эта работа. Через несколько дней, подавая Коле ключи, хозяин попросил его приходить за час до открытия магазина и убирать помещение, пока нет покупателей. При уборке магазина Коля несколько раз находил деньги. Обычно он клал их на полку, а потом говорил о них хозяину. «Покупатели разные бывают», — думал Коля. «Может, кто потерял или сам хозяин выронил». Прошел месяц. Коля уже 4 раза получал зарплату. Как-то раз утром он, как обычно, подметал торговый зал. Неожиданно под веником что-то звякнуло, и по полу покатилась блестящая монета. «Целый доллар!» — поднял находку Коля. «Может, оставить себе? Кто-то нечаянно обронил и вряд ли будет искать». Но в тот же момент он вспомнил текст из Библии. «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Эти слова Писания не раз удерживали его от греха. Коля дорожил чистотой сердца и не хотел менять ее на холодную, блестящую приманку. Он уверенно положил монету на полку. В то утро, вновь услышав о находке Коли, хозяин не удержался и похлопал подсобника по плечу. «Молодец! Я убедился, что ты честный человек». В конце недели Коля, как и раньше, получил конверт с жалованием. Но в этот раз он обнаружил в нем на $1 больше. Каникулы подходили к концу. Коля проработал в хозяйственном магазине все лето. Хозяин доверял ему многое и даже посылал в банк сдавать крупные суммы. Хозяину не хотелось терять честного работника. В начале учебного года он предложил Коле работать у него хотя бы 2 часа в день, до занятий и после занятий. В конце каждой недели Коля приносил домой свой скромный заработок. Ему доставляло удовольствие радовать маму. Он знал, что даже этот небольшой заработок является хорошей помощью для их семьи.

окончании школы Коле не пришлось искать работу. Владелец магазина пригласил его к себе. Как-то раз во время обеденного перерыва хозяин спросил: «Коля, помнишь, как ты в первый раз пришел ко мне на работу?» «Конечно, очень хорошо помню, как сортировал болты и гвозди. Я так радовался, что наконец нашел работу и хоть чем-то помогу маме. Помню, тогда меня сильно удивило, как в тот ящик попала монета в $5. Я специально положил ее туда», — признался хозяин. «Хотел проверить себя на честность». «Правда?» — удивился Коля. «А я не знал». «Да, когда ты вернул монету, я почти убедился, что нашел честного работника. А потом я еще несколько раз подбрасывал монеты. Хотел полностью убедиться, можно ли доверять тебе большие суммы. Ты ни разу не присвоил себе даже цента». «Вы такой экзамен устраивали только мне?» «Нет». «И Андрею с Иосифом?» «Да, я поручал им сортировать гвозди и болты, и на дно ящика тоже клал монету в $5. Но, к сожалению, ни тот, ни другой деньги не вернул». «Значит, вы потеряли $10?» «Да, в поисках честного человека у меня были потери, но зато теперь я спокоен. Быть честным не помогает Бог», — серьезно сказал Коля. «Его закон записан в моем сердце, а без этого закона я был бы таким же, как и другие ребята, не знающие Бога».

0: буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки.
1: Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь, и тусту хвален, и величие Его неисследимо.
0: Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем.
1: А я буду размышлять о высокой славе, величии Твоего и о дивных делах Твоих. Буду говорить о могуществе страстных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем.
0: Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою.
1: Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его.
0: Да славит Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои.
1: Да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего.
0: Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во все роды.
1: Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на Тебя, Ты даешь им пищу их в свое время.
0: Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению.
1: Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине.
0: Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их.
1: Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки.
0: Аминь.
1: Слава Богу.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст

0: зовут меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Здравствуйте, дорогие ребята! Предлагаем вам вместе с нами побывать в гостях у Ильи и книжного червячка Гоши. Сегодня выходной. Илья не пошел в детский сад, одному играть ему надоело, долго смотреть мультфильмы родители не позволяли. И он решил позвонить Кирише и Марише, которые, как вы знаете, жили по соседству.

0: Ириша, привет! Это я, Илья.
1: Чем вы занимаетесь?
0: А, понятно.
2: Я?
0: Да так, ничем, скучаю.
1: А могу я к вам прийти? Родители ушли.
0: Ладно, сейчас приду, пока.
3: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
4: Куда это ты собираешься?
1: К Ирише и Марише в гости. Может, и ты со мной пойдешь?
4: В гости? Это замечательно, наверное.
1: Почему наверное? Это точно здорово.
4: Просто понимаешь, я еще никогда никому в гости не ходил.
1: Правда? Тогда пойдем.
4: Ты думаешь, это будет удобно? Ведь Ириша только тебя приглашала.
1: Не волнуйся, они так любят твои истории, что буду только рады.
4: Ну, если ты так думаешь, тогда идем.

0: Ой, Илья, привет!
1: Я не один. Ты ничего не путаешь? По-моему, с тобой никого нет.
2: Извините, есть. Это я с ним. Привет. Вы не возражаете?
0: Гоша, очень рада тебя видеть.
1: Понимаете, Гоша никогда не был в гостях.
3: Правда? Гоша, мы рады, что мы первые гости, в которые ты попал.
0: Сейчас будем пить чай. Познакомим тебя с нашей мамой. Покажем тебе нашу квартиру.
3: А еще покажем много разных фотографий.
2: Да, оказывается, ходить в гости очень приятно. Особенно, если в этом доме царит мир и согласие.
3: Мир обязательно должен быть. Я однажды пришла в гости к своей подружке. Вначале все шло хорошо. Но потом они стали ссориться со своей сестрой. Потом еще и мама стала ругать их. Я уже не знала, куда деваться.
0: А я однажды пришла домой к одной девочке. У них было очень красиво. Потом оказалось, что на ковер нельзя становиться, потому что он персидский. А в кресле нужно сидеть, не шевелясь, потому что можно поменять накидку. А книги брать нельзя, потому что они очень дорогие. В общем, я чувствовала себя как в музее. Только и думала, как бы поскорее уйти.
2: А знаете, когда Иисус ходил по этой земле, его очень часто звали в гости.
1: Наверное, его очень хорошо встречали.
2: Вы знаете, далеко не всегда. Однажды Иисуса позвал в свой дом один фарисей, Симон. Думаю, ему очень хотелось услышать, о чем же учит этот человек. И вот одна грешная женщина, узнав, что Иисус в доме у фарисея, принесла алвастровый сосуд с миром. И, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром.
1: А зачем она так делала?
3: И вообще, разве можно приходить в гости, когда тебя никто не звал?
2: В том, что эта женщина пришла без приглашения, нет ничего странного. В те времена, если в какой-то дом приходил учитель, все местные жители могли прийти и послушать его.
0: Но зачем она стала чем-то мазать ноги Иисуса и почему-то плакала?
2: Тогда обычным знаком уважения к человеку было возлияние благовония ему на голову. Но, возможно, она не считала себя достойной помазать Иисусу голову и помазала ему ноги. Ведь фарисей, несмотря на то, что в его доме был Иисус, даже не удосужился подать ему воды для умывания ног.
1: А это зачем? Зачем в гостях нужно мыть ноги?
2: Раньше был такой обычай. Если в твой дом приходил гость, перед трапезой подать ему воду для омовения ног. Ведь дороги в Палестине были очень пыльными и сандали открытыми. Но фарисей, вероятно, не видел в Иисусе важного гостя, поэтому не сделал даже этого малого.
0: Но почему эта женщина плакала?
2: Иисус говорил Слово Божие, и, возможно, оно коснулось этой грешной женщины. Она увидела в Иисусе не просто учителя, но того, который может простить ее грехи. Симон же, фарисей, наблюдая за этой женщиной и за Иисусом, подумал, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Иисус знал мысли Симона, а потому рассказал ему притчу.
1: Иисус даже знал мысли Симона?
2: Иисус знает и ваши мысли. От него ничего нельзя утаить. Он видел, какое каменное сердце имеет Симон. Иисус сказал ему, «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. Она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал. Она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал. Она миром помазала мне ноги. А потому прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит». Я же сказал, прощаются тебе грехи.
0: Значит, Иисус простил эту грешную женщину, а Симона осудил?
2: Иисус сказал этой женщине, вера твоя спасла тебя. Иисус видел, что она искренне раскаивается в своих поступках. Находиться рядом с Иисусом ей было очень тяжело. Она поверила, что он может ее освободить от этой греховной тяжести, и он сделал это.
1: И почему ей было тяжело?
2: Потому что всякий грех – это ноша, которая не дает человеку жить свободно. Грех – это непосильный груз, от которого может освободить только Бог. Хотите, я расскажу вам одну притчу?
1: Расскажи, Гоша, пожалуйста.
2: Садитесь удобнее и внимательно слушайте.
4: В некотором царстве, в некотором государстве жили король и королева. И была у них любимая дочь. Девушка была умной, красивой, но очень капризной. Король и королева души не чаяли в своей девочке. Они выполняли все ее желания и прихоти. Но угодить юной особе было практически невозможно. Принцессу раздражала чрезмерная любовь родителей. И она пыталась всеми силами сделать так, чтобы вывести их из себя. У нее не было друзей. Никто из придворных молодых людей не осмеливался даже заговорить с ней. Принцесса была горда и надменна. Все вокруг раздражали ее. И вот однажды она решила убежать из дома. Девушка собрала драгоценные украшения и под покровом ночи, подкупив стражу, сбежала. Утром родители обнаружили пропажу. Воины королевства 2 недели искали принцессу, но тщетно. Купив одежду простой крестьянки, она пришла в город Надежда. И там нанялась на работу в одну семью. Принцесса не привыкла работать, но вернуться домой к тоскующим родителям не позволяла гордость. Девушку не научили трудиться. Она не умела ни готовить, ни стирать, ни убирать дом. Все, чему ее научили, это командовать. Ей ничего не оставалось, как пойти воровать. Оказалось, это было легче, чем работать своими руками. Теперь трудно было назвать эту девушку принцессой. Но так не могло продолжаться вечно, и однажды ее бросили в темницу. Шли годы. Лицо принцессы покрывалось преждевременными морщинами. Ее волосы стали неживыми, она все больше походила на старуху. Но более безобразной была ее душа, которую разъедали совершенные грехи. И тогда девушка решила узнать, живы ли еще ее родители. Впервые за все это время ей стало не хватать их любви и заботы. У стражника, который приносил ей еду, она спросила, не знает ли он о судьбе короля и королевы соседнего государства. И вот что она услышала. Безжалостная дочь убежала из дворца, разбив сердца стариков, которые ее так любили. Королева-мать не вынесла горя и умерла. А король уже столько лет не выходит из своей комнаты. День и ночь он сидит у окна и смотрит на дорогу. Сердце принцессы было готово разорваться от горя. От горя, от вины и от безысходности. Это из-за нее мама умерла. Отец никогда не простит ее. Ее жизнь разбита. Принцессе показалось, что невидимое кольцо сжало ее прекрасную тонкую шею. С каждым днем ей становилось все тяжелее. Девушке казалось, что ее сковывает уже не одно кольцо, а каждый день к нему прибавляется все новое и новое звено. Бремя было невыносимо. Однажды ночью ей казалось, что она умирает. Она задыхается от этой непосильной тяжести. Она одинока. Она виновна в смерти самого близкого ей человека. Ей незачем жить. Может, лучше умереть? И вдруг пред ней, не то во сне, не то наяву, предстал ангел и сказал: «Тебя сковало чувство вины, страха и одиночества, и эта цепь будет тяжелее с каждым днем. Но есть тот, кто любит тебя больше своей жизни. Он возьмет твой груз на себя, он спасет тебя. Жди и верь». На следующее утро девушка уже не могла встать, ей трудно было даже открыть глаза. И вдруг ее обессиленной руки коснулась чья-то рука. Она открыла глаза и увидела отца, седого и измученного. «Папа, это ты? Как ты нашел меня?» «Во сне я видел ангела. Он сказал мне, что ты в беде, что тебе тяжело, и ты можешь умереть. Он сказал, что тебя спасет только тот, кто любит тебя больше своей жизни. Ведь спасти тебя, моя дорогая дочь, можно только взяв весь твой груз на себя. И я готова это сделать, я ведь так тебя люблю. Ты можешь меня простить? Я принесла вам с мамой столько горя. Мама умерла из-за меня. Я недостойна твоей любви. Я не заслужила ее». Отец сказал: «Я прощаю тебя, и запомни, истинную любовь невозможно заслужить. Она дается даром. Ты свободна».
0: Я думаю, что этот отец как для нас Бог. Он прощает нас, а потом освобождает от грехов. Тогда человек чувствует себя свободным.
2: Да, это точно. Нам уже пора с Ильей домой. У вас было хорошо. Вы очень гостеприимные хозяйки.
1: Мы рады вас видеть. Приходите почаще.
5: Приходите и вы к нам.
2: До свидания.
1: Пока.
2: Пока.
4: Есть у нас за облаками неземной чудесный дом. Там Христос прибудет с нами, будем счастливы мы в нем. На земле мы просто гости, но давайте свято жить, быть добрее, зло отбросить, верить, слушаться, любить.
0: Дорогие друзья, наша программа окончена.
1: Вы можете писать нам по адресу: город Санкт-Петербург,
0: индекс 194-214, абонентский ящик 39.
5: Программа «В гостях у книжного червячка».

Благодарю, Господь, Тебя за день прошедший, день грядущий, за то, что возлюбил меня и сохранил, Бог всемогущий. Всем сердцем славлю я Тебя за милость, явленную в жизни, за то, что любишь Ты меня и что ведешь к святой отчизне. Господь великий, Царь творенья, Ты умер на кресте за нас, чтобы к себе забрать свой час. О, мой Творец небесной славы, Тебе хвалу я воздаю. Ты Бог земли, Отец державы, услышь, прошу, мольбу мою. О, помоги, Христос, вовеки в Тебя мне веру сохранить, чтобы Твои живые реки никто не смог бы засушить. И дай, Господь, мне, Боже славный, здесь на земле жизнь так прожить, чтобы достичь той цели главной, венец мне жизни получить.

Тимофей жил в далекой сибирской деревне, в краях, где простиралась бесконечная тайга, и где можно было идти днями и неделями, не повстречав при этом ни одного человека. И не было у мальчика, кроме дедушки, ни одного родного человека на всем белом свете. Родители его умерли давно, он даже не помнил их. И дедушка, который очень любил внука, заменил ему и маму, и папу. Дедушка был хорошим охотником, и они с Тимофеем жили в достатке. Когда мальчик подрос, дедушка начал брать его с собой в тайгу. Он учил внука, как нужно вести себя в лесу, чтобы не спугнуть зверя, как отыскивать следы на земле, оставляемые разными животными, и определять, кому они принадлежат. «Посмотри, Тимоша, здесь кабан прошел. Только он оставляет двойные вмятины. У оленя, правда, тоже двойные, только большие. А это вот волк пробежал. Он особенно опасен зимой, когда голодный». Внук внимательно слушал и старательно запоминал все тонкости охотничьего ремесла. Он оказался очень хорошим учеником. «Молодец, внучок, весь прям в деда», – любил говорить дедушка, видя, как Тимофей ищет в лесу след, пытается определить, что за зверь прошел здесь. А дома старательно чистит охотничье ружье. Мальчик заметил за дедушкой одну привычку. Всегда перед тем, как выйти на охоту, тот становился на колени и что-то тихонько шептал. И только после того, как он постоит, они отправлялись в лес. И однажды Тимофей спросил: «Дедушка, а что ты делаешь на коленях всякий раз перед выходом в тайгу?» «Я молюсь, внучок, Богу. Прошу его, чтобы он помог нам на охоте. Без его помощи у нас ничего не получится. В Библии написано, что нужно готовить коня к битве, а победа от Господа. Это значит, что мы должны хорошо подготовиться к охоте, но ее успех всегда зависит от Бога. Я верю, что мой успех на охоте зависит в первую очередь от Него, и всегда помню об этом». И действительно, всякий раз, вернувшись с добычей домой, дедушка не забывал становиться на колени и благодарить Бога за его помощь. В тот день, когда он поведал внуку секрет своего успеха, мальчик понял, что в Боге заключается и его успех. В следующий раз Тимофей встал рядом с дедушкой на колени, и они вместе просили Бога об удачной охоте. Ведь от этого занятия зависело их благополучие. А вернувшись из тайги, они вместе поблагодарили его за добычу. Шли годы. Мальчик подрастал и креп, а его навыки охотника все больше оттачивались. Тимофей мог уже сам ходить в тайгу и охотиться на зверей. Дедушка старел, ему было тяжело преодолевать большие расстояния. Да и зрение стало не такое острое, как в молодости. Поэтому все заботы по добыче пропитания постепенно легли на плечи Тимофея. Он вполне справлялся с этой заботой, и дедушка оставался дома заниматься домашними делами. Парень помнил о том, что удача на охоте зависит в первую очередь от Бога, а потом от хорошей подготовки или от выносливости и умения. Поэтому он каждый раз просил Бога благословить его, а после возвращения непременно благодарил за помощь и добычу.
и Бог всегда ему помогал. Тимофей, как и его дедушка, стал хорошим охотником. Со временем добыча становилась все крупнее и крупнее. Тимофей приносил кабанов, оленей. Однажды ему удалось подстрелить огромного лося. Ему даже пришлось звать на помощь дедушку, чтобы дотащить трофей до дома. А еще через какое-то время Тимофей убил на охоте медведя. В тот день он был особенно горд, ведь охотиться в одиночку на медведя было очень опасно. Но юноша справился с таким зверем и остался невредим. Молодой охотник чувствовал тогда, что все ему под силу, и нет ничего невозможного для него. И вот однажды Тимофей, собираясь на охоту, не помолился. Он подумал, что вполне справится и сам, без Божьей помощи. И действительно, в тот день он принес с охоты молодого оленя. Парень подумал, что если он на этот раз без Бога справился, значит, вполне может обойтись без благословения и в другой день. С тех пор он перестал молиться и благодарить Бога за удачную охоту. Со временем Тимофей возгордился до такой степени, что начал считать себя самым лучшим охотником в округе. Он думал: «Я самый ловкий и смелый, ведь мне удается охотиться в одиночку на медведя и рысь, а этого больше никто не может себе позволить. А Бог? Какой там Бог? Я уже давно не обращаю на него внимания, а мне по-прежнему везет. Значит, и сам могу справиться. Я даже лучше стал охотиться с тех пор, как перестал молиться Богу». Дедушка заметил перемены в поведении внука. А когда ему стало известно то, как изменилось отношение Тимофея к Богу, он очень забеспокоился. «Тимоша, — однажды сказал он, — я очень рад, что ты стал умелым охотником. Должен сказать, что ты намного лучше охотишься, чем я в твоем возрасте. Но беспокоюсь за тебя. Ты совсем забыл о Боге». «А зачем мне о нем помнить? Я и так замечательно охочусь. Ты сам сказал, что даже лучше тебя. Мало того, когда я начал полагаться только на себя, то стал промышлять гораздо лучше». «Может быть, и лучше, но это не говорит о том, что все зависит только от тебя. Просто Господь хранит тебя по милости своей, даже если ты его и не просишь». «Не надо меня хранить, тем более без спросу!» — громко и вызывающе сказал Тимофей. «Я сам себе хозяин и совсем справлюсь сам». На этом их разговор закончился. Дедушка очень горевал о внуке, потому что прекрасно знал, к чему может привести гордость молодого парня. Наступила зима, и Тимофей в один из дней собрался на охоту. «Куда это ты собираешься? Ведь пурга надвигается. Да и волков нынче много, а ты один хочешь идти». «Вот на волка и собираюсь. А что до того, что один? Если я на медведя хожу, то чего волка-то мне бояться?» «Тимофей, выжди хотя бы день». «Не беспокойся, дедушка, до пурги вернусь», — сказал на прощание упрямый внук и отправился в тайгу.
День хороший. И откуда должна пурга взяться? Размышлял Тимофей, все дальше и дальше удаляясь от деревни. Пройдя значительное расстояние, он увидел на снегу следы. Охотничьи навыки помогли определить, что здесь совсем недавно прошла стая волков. «Вот это мне и надо! Они совсем недалеко!» – подумал молодой охотник и пошел по волчьим следам, которые становились все отчетливее. Это говорило о том, что он нагонял стаю. И вот, выйдя на поляну, Тимофей обнаружил около 10 волков, которые сразу заметили охотника. Увидев одинокого человека, вожак стаи практически сразу решил атаковать его. И огромный волк повел свою свору на Тимофея. Тот не ожидал, что звери решатся напасть на него так вероломно и нагло. Но деваться уже было некуда. Охотник быстро снял с плеча уже заряженное ружье. Он рассчитывал поразить вожака, надеясь, что остальные волки отступят. Прицелившись, Тимофей выстрелил и промахнулся. Пуля прошла мимо. Юноша снова прицелился и выстрелил. На этот раз он попал, но не в вожака, а в другого волка. Раненый зверь взвыл от боли и закрутился на месте. На остальных волков потеря их сородича никак не повлияла. Они продолжали очень быстро приближаться. У Тимофея не было времени перезарядить ружье, и он бросился к ближайшей сосне, надеясь спастись на ней от волков. Но совсем близко от дерева они его все-таки нагнали и окружили. Парень схватил ружье за ствол и со всего размаху ударил ближайшего волка. Но тому удалось ухватиться зубами за ремень ружья и вырвать его из рук охотника. Нападавшие звери никогда не видели так близко человека. К тому же от него пахло дымом, запах которого наводит ужас на любое дикое животное. Волки на несколько секунд замешкались. И этим воспользовался Тимофей. Он рванулся к ближайшему дереву и с ловкостью кошки забрался на него. Парень был в безопасности, но остался без ружья. Однако волки никуда не ушли и остались рядом с сосной. Они явно ждали, когда молодой охотник замерзнет и спустится или упадет с дерева. Сидя на сосне, Тимофей действительно начал замерзать. К тому же поднялся ветер. Это приближалась предсказанная дедушкой пурга. Только теперь Тимофей стал осознавать, в каком безнадежном положении оказался. Он вдруг понял, что сидит на сосне посреди огромного моря тайги, совершенно один. Где-то там его деревня, и никто не знает, где он и что с ним случилось, и никто ему не может помочь. Парень вдруг вспомнил свое детство, когда они вместе с дедушкой стояли и молились Богу перед охотой, прося его о благословении и защите. Вспомнил, как однажды он решил обходиться без Божьей защиты, надеясь исключительно на себя, и как возгордился, когда у него ловко получалось охотиться на медведя. А сегодня Тимофей чувствовал себя жалким и беспомощным созданием, обреченным на верную гибель.
Он прекрасно осознавал, что его сила, ловкость и молодость никак не помогут ему сегодня. Боже мой, как был прав дедушка! Какой же я был глупый, когда спорил с ним! Господи, прости меня за глупость! Прости за то, что возгордился и совсем забыл о тебе! Ну, конечно, только от тебя все зависит! Кто я в этой тайге без тебя? У Тимофея текли слезы. От былой гордости не осталось и следа. Помоги мне, Господи, пожалуйста, выведи меня отсюда. Только ты можешь помочь теперь. И в этот момент раскаяния парень почувствовал облегчение в своем сердце. Ощутил, словно

Но надвигалась пурга, надо было спешить. И Тимофей чувствовал, что как будто бы кто-то помогает ему, дает силы не просто идти, а бежать. Ему даже казалось, что он обгоняет пургу. И вот уже родная деревня и знакомая с детства изба. Охотник прибежал вовремя. Как только он затворил за собой дверь, началась сильнейшая снежная метель. Войдя внутрь избы, он увидел молящегося на коленях дедушку. Тимофей со слезами подбежал и обнял самого родного на земле человека. «Дедушка, я все понял! Я все понял!» – повторял Тимофей. А дедушка был счастлив видеть своего внука живым и невредимым. Ведь с тех пор, как упрямец вышел из дому, он не вставал с колен, моля Бога о защите его. Дедушка и внук еще долго в тот вечер благодарили Господа за чудесное спасение. С тех пор Тимофей больше никогда не забывал, кому он обязан жизнью и тем, что имеет.

Бог любит нас. Мне мама книгу Божью подарила. И я о важном с мамой говорила. Зачем на небе солнце и луна? Их создал Бог, ответила она. Чтоб все кругом росло, потом цвело, чтоб было миру Божьему тепло. А дождь зачем? Чтоб всех водой поить, а снег? Чтоб корни лучше сохранить. Он словно одеяло на земле. Трещит мороз, а корешки в тепле. Зачем же Богу думать обо всем? Без Божьей думы мы не проживем. Хочу спросить тебя в последний раз. Бог очень добрый. Да, Он любит нас.

ухо, коротенький хвост. Ласково смотрят глаза. Мне в день рождения папа принес в сумке худого щенка. Нужно душистым парным молоком соски тихонько поить. Без выходных даже лютой зимой в лес на прогулку водить. Вырастет он, громко лаять начнет. Ух, затрепещут воры, станут мой дом обходить стороной. Волки, враги, детворы. Вот заживу без печали и слез. Пес мой, надежда моя, станут завидовать люди вокруг, завистью горкой горя. Дети, подумайте, прав ли малыш? Можно ли так рассуждать? Можно ли в жизни опору свою? Кто охраняет людей от беды? Кто защитит от невзгод? Если не знаете, я вам скажу. Это великий Господь.

Минуту жизни трудную, под гнетом суеты, Господню книгу чудную возьми с молитвой ты. Не с гордым самомнением читай ее, мой друг, сердечным умилением к ней преклони свой слух. Не ум свой человеческий, ты душу ей открой, и будет Бог отеческий беседовать с тобой. Как много утешения найдешь в беседе с ним, и все твои сомнения рассеются, как дым.

Посмотри на небо ясное, небо звездное, прекрасное, как красуется оно. Так пусть сердце твое юное в дни тяжелые, угрюмые, будет чисто и светло. Пусть подобно небу ясному, небу звездному, прекрасному, будет юный образ твой, чтобы Иисус Спаситель, твой защитник и хранитель, вечно славился тобой.

0: Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
3: Мы рады приветствовать всю вашу семью. Добро пожаловать на очередную передачу «Час твоего рассказа».
2: О чем ты нам сегодня расскажешь, тетушка Кэрол?
3: Сегодня я расскажу о девочке, которая была недовольна своей семьей и решила бежать из дому.
2: Надо думать, что она мечтала об интересной карьере.
3: Да, мечтала. Но тут она столкнулась с непредвиденными обстоятельствами. Вот, слушайте, я озаглавила свой рассказ «Падение Дарси». Одиннадцатилетняя Мэгги прибежала из школы домой. Она взлетела по лестнице и с шумом ворвалась на кухню.
4: Мам, я дома! Мам, где ты?
5: Извиняюсь за происшедшее, миссис Бриджес. Мне так неприятно. Да-да, я обязательно поговорю с Дарси, как только она вернется из школы. Да, большое спасибо, что позвонили.
4: Что Дарси сделала на этот раз?
5: Она сбежала с последнего урока. Мистер Хадсон видел ее с Френ в Дэри Клауд. Они там сидели и наслаждались пирожными, вместо того, чтобы быть в школе. Ох, да играется она у меня. Вот пусть только она придет домой. Ну, не будем больше об этом, Мэгги. Расскажи лучше, как прошел твой день.
4: Окей. Миссис Рейнер назначила меня старшей дежурной по залу.
5: Ну, хоть одна наша дочка знает, что такое чувство ответственности.
4: Мам, Дарси тоже ответственная. Многие дети пропускают классы, особенно если это последний урок.
5: И ты, значит, тоже?
4: Я нет, никогда, но...
5: Видишь, тут и спорить не о чем. Только потому, что другие это делают, это вовсе не значит, что так поступать правильно. В нашей семье, по крайней мере, такое поведение недопустимо. Твоя же сестра, похоже, полагает, что она может не считаться с другими людьми и жить по собственным правилам. Она опять переступила черту. И если она не исправится в скором будущем, это может стать началом ее падения.
6: Эй, где вы?
5: Мы в гостиной, родной мой.
6: Что у тебя готовится на ужин?
2: А, пахнет так вкусно, что у меня уже текут слюнки.
5: Мясо с картофельным пюре. После ужина, боюсь, нам предстоит опять серьезный разговор с Дарси.
2: Да, в чем дело?
5: Только что звонила миссис Бриджес и сказала, что Дарси пропустила последний урок в школе. И ее все еще нет дома.
2: Мне казалось, что она исправилась. У нее хорошие оценки. Но она по-прежнему упрямится и не желает подчиниться самым элементарным правилам. Что с ней будем делать? Ну как нам вбить ей в голову, что пока она живет с нами, ей придется следовать установленному порядку? Я пойду переоденусь и умоюсь. Позови меня, когда накроешь на стол.
5: Мэгги, деточка моя, ты тоже пойди переоденься. Потом придешь и поможешь мне накрыть на стол.
4: Окей, мама. Ты хочешь, чтобы я сделала подливку, мам? Как в прошлый раз?
5: Не надо, роднусь. Спасибо. Не сегодня.
4: Ой, мама, вон Дарси идет.
7: Всем привет. Как тут у вас?
5: Все хорошо. Мы с отцом хотели бы поговорить с тобой, Дарси, сразу же после ужина.
7: Да, о чем это?
5: Ну, придет время, узнаешь. Вот что, девочки, накройте на стол, а я пойду позову папу.
7: О чем это она?
4: Они все знают.
7: Знают что?
4: Ну, о том, что ты пропустила сегодня последний урок в школе. Мистер Хадсон видел вас обеих в Дэри Клауд и рассказал об этом миссис Бриджес, а та позвонила маме.
7: Мне только этого не хватало.
3: Дарси совсем не хотела расстраивать своих родителей. Она просто-напросто считала, что она уже достаточно взрослая, чтобы жить по-своему, даже если при этом она иногда нарушала правила. После разговора с родителями она заглянула в спальню к Мэгги.
4: Ну что, обошлось?
7: Эх, да чего там?
4: Хочешь немного поболтать?
7: Да. Ничего, если я присяду на минутку. Ты сделала уроки?
4: Да, почти все. У меня до сих пор в ушах стоит, как мама с папой тебя отчитывали. Сильно досталось.
7: Нет, не очень. Но теперь мне никуда не разрешается выходить. Заперта на целый месяц.
4: То есть они тебя не отпустят даже на весенние балы, на фестиваль?
7: Не-а, на целый месяц. Вот так-то. В жизни нет справедливости. Ничего. У меня есть один план.
4: План? Какой план?
7: Прости, но я не могу тебе этого сказать, Мэгги. Просто не хочу, чтобы тебе пришлось из-за меня врать. Знаешь, когда я буду снимать отдельную квартиру, ты переезжай ко мне, окей?
4: Окей. Конечно.
7: Ну, мне пора. Много домашней работы. А ты можешь идти теперь в гостиную смотреть телевизор. Поле битвы свободно.
4: Нет, спасибо. Я не смогу спокойно сидеть и смотреть телевизор, зная, что тебя заперли в комнате.
7: Со мной все в порядке, Мэгги. Я достаточно взрослая, чтобы позаботиться о себе. Вся проблема в том, что мама с папой, похоже, этого не понимают. Еще. Ну ладно. Пока.
5: Мэгги, Мэгги, проснись. Ты видела Дарси?
4: Ой, вчера вечером. А который час?
5: Почти 7. А Дарси нет в ее комнате. Дарси.
4: Может, она в ванной?
5: Дарси! Дарси!
4: Мама, наверное, туда заглянула, прежде чем меня разбудить. О! Не может быть! Что такого сделала Дарси в этот раз?
3: Мне бы хотелось сказать всем нашим юным слушателям сегодня, что создатели «Часа твоего рассказа» понимают, как непросто порой приходится вам. У многих из вас есть проблемы в семье или с друзьями. И вот что может оказать помощь.
8: У нас есть книга уроков с практическими советами из Библии. Серьезная поддержка во многих трудных ситуациях, с которыми встречаются дети и подростки.
9: Чтобы получить наши уроки, вам надо только написать нам по адресу.
8: radiorasskaz@yahoo.com. И еще раз. radiorasskaz@yahoo.com.
3: Давайте теперь вернемся к нашей истории, которая называется «Падение Дарси».
4: Что такого сделала Дарси в этот раз?
3: Мэгги быстренько набросила на плечи свой халатик и побежала в комнату родителей. Отец уже был на телефоне.
10: 24 часа, говорите? Но послушайте, лейтенант, моя дочь убежала из дому, ее дома нигде нет. Если сидеть и ждать 24 часа, то кто знает, как далеко она уйдет за это время, и кто знает, что с ней может случиться. Фото? Обязательно, обязательно захватим. Хорошо, хорошо, спасибо. Скажи, Дарси говорила тебе что-нибудь о своих планах?
4: Нет. Постой. Она сказала, что у нее много всяких дел. И что у нее есть какой-то план. Но она сказала, что не хочет, чтобы мне пришлось из-за этого говорить неправду. Она сказала... Подожди, увидишь.
10: Ну, ничего, Мэгги, не плачь. Ты ни в чем не виновата. Мы ее найдем, и она снова будет с нами.
3: Дни тянулись за днями, и гробовая тишина наполнила весь дом. Мама и папа ходили вокруг, как мертвые, вздрагивая при каждом телефонном звонке. Ни у кого не было никакого желания ни есть, ни спать, не разговаривать. Мама старалась утешить Мэгги.
5: Несчастье случается в каждой семье, Мэгги. Надо делать свои дела, как обычно, и молиться Богу о помощи.
11: Здравствуй, деточка. Опять пожаловала. Что тебе принести сегодня?
7: Принесите мне, пожалуйста, глазунью, тост, апельсиновый сок и стакан молока.
11: Каждый вечер ты заказываешь одно и то же. Вот уже вторую неделю. Может, закажешь что-нибудь другое?
7: Нет, спасибо. Я ничего другого не хочу.
11: Ладно. Как у тебя с работой? Нашла что-нибудь?
7: Нет.
11: Ты со вчерашнего вечера что-нибудь ела?
7: Ела. Конечно, ела. Всякое разное.
11: Да что ела-то? Один попкорн, небось, да тянучки. Эй, Сэм! Сделай мне ужин номер два. Послушай, конечно, это не мое дело, но такая хорошенькая девушка очень рискует, болтаясь одна по городу без денег и без работы.
7: Я думала, что к этому времени я смогу найти что-нибудь.
11: У тебя в глазах появился этот голодный взгляд, очень мне знакомый.
7: Что вы имеете в виду?
11: Когда ты пришла сюда в первый раз, у тебя был свежий вид. Ты выглядела уверенной в себе. Но неделька-другая в городе, и все. Незаметно начинаются перемены. Я вижу, как это началось с тобой. Вот и все. Почему ты крутишься в этой части города?
7: Тут неподалеку университет и больница. Тут много всякого происходит. И жизнь тут бьет ключом. Потом рестораны и много разных мест открыты всю ночь. Я подумала, что я смогу сразу же найти работу. Знаете, сразу всех поражу.
11: Знаю. Поверь мне, что знаю. Ага, твой ужин готов. Приятного аппетита. Не убегай сразу, как поешь, еще поговорим. Поела, детка?
7: Да. Дайте мне счет.
11: Вот что. Не беспокойся о счете, я это улажу. Знаешь что, я заканчиваю работу через 7 минут. Допивай спокойно свой апельсиновый сок, и мы поболтаем немного после того, как я освобожусь. Тут не ахти сколько места, но лучше все-таки, чем спать на скамейке в парке или в ночлежках для бездомных. Ну вот, детка, мы дома. Давай мне свое пальто.
7: Тут хорошо. А сколько у вас комнат?
11: 3. Это комната, потом спальня, вон там. Ты можешь спать на диване. Да, кстати, ванная по коридору вниз. Она общая. Хочешь пиво?
7: Нет, спасибо. Я не пью.
11: А я выпью. О, устраивайся поудобнее. Сегодняшний вечер в столовой был очень тяжелым. Я хочу немного прийти в себя. Ну, что скажешь? Ты можешь здесь оставаться до тех пор, пока не найдешь себе работу и место, где жить.
7: Я не знаю. Посмотрю, как у меня сложится.
11: И правильно. Откуда тебе знать? Ты меня видела в кафе в течение одной недели, и все. Что тебе про меня известно? Ровно ничегошеньки. Меня зовут Джойс. Не совсем. Ну, так меня тут все зовут. А тебя? Как тебя зовут?
7: Зовите меня Ди.
11: О-о-о, это тоже не твое настоящее имя. Ну, ничего, ты поступаешь разумно, что не доверяешь. Твои родители, наверное, предлагают награду всякому, кто тебя найдет, да?
7: Не знаю.
11: Самое ужасное, когда убегаешь из дома, это то, что не знаешь, что происходит, и боишься верить людям. Никому не доверяешь, кроме самой себя. Ну ничего. Я постараюсь тебе помочь, сколько смогу. То, что ты слишком милая девица, чтобы закончить тем, чтобы начать рыться в помойке или воровать в магазинах, как некоторые сбежавшие из дома дети делают. Я таких сама видела. Живут в заброшенных домах или в подворотнях, а то и под мостами. Ты совсем другое дело. У тебя есть настоящие возможности. Ты не можешь опуститься до такого. Ты, может, хочешь принять душ и помыть голову? Тебе нужен шампунь?
7: У меня есть и мыло, и шампунь. У меня только нет чистого полотенца.
11: Вот тебе чистое полотенце и мочалка. Если кто-то есть в ванной, то дверь тогда будет заперта изнутри. А в противном случае смой всю эту городскую пыль, да понежься немного под горячим душем. А я между тем позвоню Гарри и посмотрим, сможет ли он тебе помочь в смысле работы.
7: А кто это, Гарри?
11: Гарри? Мой, дружок. У него голова на плечах, что надо. К тому же у него больше связей, чем каналов у кабельного телевидения. Какого рода работу ты ищешь?
7: Что-нибудь в офисе или официанткой.
11: Ну, дорогуша, никто тебя не возьмет на работу в офис в приличное учреждение. У них там горы людей с опытом и образованием, которые ищут себе место. Ну, официантка еще ничего, если тебе это по душе. Я вот, например, работаю. К тому же Гарри мне помогает с квартплатой. Но тут в этом районе все переполнено студентами, которые расхватывают все лучшие места. Угу. А ты любишь танцевать?
7: Ну.
11: Ты могла бы быть хорошей моделью. Ты хорошо бы смотрелась в кино тоже.
7: Я ничего такого никогда раньше не делала.
11: А мы всегда что-то делаем в первый раз. А у тебя лицо и фигура, что надо. И возраст тоже тебе в помощь. Дай-ка я позвоню Гарри. Он тебе непременно поможет. Он найдет тебе подходящее место.
7: Как я смогу отблагодарить вас за вашу доброту? Ведь вы меня даже не знаете.
11: Да не думай об этом, детка. Все будет в порядке. Это Гарри. Ни у кого больше нет ключа. Так что мне не надо ему звонить, он сюда сам пожаловал.
12: Привет, красотка. А это кто?
11: Мой сладенький. Это Ди. Она недавно прибыла в город, и я ей обещала, что ты сможешь помочь ей устроиться. Ну, я подумала, что, может быть, у Зака?
12: Да, у Зака. Может быть. Есть что-нибудь подходящее для нее.
11: Ну, видишь, детка, что я тебе говорила. Пойди помойся, а Гарри туда тебя отвезет и познакомит с Заком.
7: Но уже ведь поздно.
12: Всего лишь 20 минут 12-го. Город оживает только после полуночи. Кто его знает, Зак может дать тебе возможность начать сегодня же ночью. У тебя есть еще пиво, красотка?
11: Посмотри в холодильнике, Гарри.
7: А чем Зак занимается?
11: А его бизнес расположен на Авеню Свободы. У него кинотеатр открыт всю ночь напролет. Но у него есть и другой бизнес, кроме этого. Держись за нас, Гарри, детка, и ты не пропадешь.
7: Он что, крутит порнографические фильмы?
11: Да какая тебе разница, какие это фильмы? Тебе жрать хочется или нет?
7: Конечно, но все-таки...
11: Ну, тогда не беспокойся о пустяках. С Гарри ты в надежных руках, он о тебе позаботится.
12: О чем это вы тут шепчетесь?
11: Она интересуется, чем занимается Зак. Скажи ей, Гарри, я думаю,
13: что тут ничего такого.
12: Что ж, детка, если ты особенно щепетильная, можешь продолжать искать работу по объявлениям в газетах. Мне почудилось, будто ты хочешь заработать хорошую деньгу, а?
13: Скажи ему, Ди, скажи, что ты хочешь, что ты можешь, что ты готова.
7: Я хочу такую работу, чтобы я могла быть независимой и снять свою собственную квартиру.
12: Знаю, детка, что ты этого хочешь. Так что давай, пойди приведи себя в порядок. Зак любит хорошеньких. Тебе же самой будет лучше, если ты произведешь хорошее первое впечатление.
13: Зачем тебе чемодан, Ди?
7: Там моя одежда и всякие вещи.
13: А, ну да. Ну, конечно, детка. Хорошо, ступай.

0: Эй, послушайте.
1: Мы тут, на кухне, Ди. Иди сюда, покажись нам, как ты выглядишь.
2: Я позвонил Заку, детка, и он сказал, что если ты пройдешь мою инспекцию, он тебя тут же возьмет. А я так скажу. Ты выглядишь, что надо.
3: Ну, разве я тебе...

0: Детка, но мне завтра на работу, мне надо лечь спать пораньше. Не беспокойся, Гарри посмотрит за тобой, доверься ему. Ты за ней погляди, слышишь? Хороший мой
1: Как за
0: муж.
1: собственной дочерью. Пошли, детка. Пока, моя красотка.
0: Спасибо тебе, Гарри!

0: Я запарковался в конце квартала, детка. Вот тут. Я открою тебе дверь, и мы можем двигать.
1: И это ваша машина?
0: Ага. Что скажешь? Классная тачка, да? Ну давай, детка, залезай, мы только теряем время понапрасну.
1: Я что-то забыла. Я сейчас вернусь.
0: Эй, детка! Послушай, вернись! Что с тобой? Куда ты побежала?
2: Эй, ты! Смотри, куда идешь, сестричка!
1: Они что, думают, что я круглая дура? На какую такую работу этот Гарри собирался меня подвести ночью? Готова поклясться. Это не та работа, которую я хотела бы получить.
3: Эй, красавица! Тебя подвести?
1: Боже милостивый, помоги мне. Мне страшно, но мне не к кому обратиться за помощью. Ну что, добилась своего, глупая девчонка? Мама с папой тебе говорили, что в конце концов ты дойдешь до полного падения. Как низко ты собираешься пасть? Голодная, усталая. Я никогда раньше не чувствовала себя такой усталой. Джойс и Гарри видели с самого начала, что я никудышняя девчонка. Что мне теперь делать? Я думала, что в большом городе все будет просто и ясно. Но не тут-то было. Когда мама возила нас с Мэгги сюда, я видела здесь одни только дорогие рестораны да шикарные магазины. Тогда я не заметила бездомных мужчин и женщин, спящих в подъездах и подворотнях. Я никогда раньше не видела стоящих в очереди за бесплатной тарелкой супа. Ну что, Дарси, деточка, теперь ты все видела? Это, наконец, произвело на тебя впечатление? Что теперь ты собираешься делать? Ты же не можешь ползти назад к Джойс, как побитая собака. И не можешь вернуться домой, как маленький нашаливший ребенок. Ой, что это? Похоже, что это церковь вон там. Да, церковь. И у них тут висит объявление о проповеди. Что есть человек, что ты помнишь его? Спасибо, Господи, что ты помнишь меня, даже если я этого и не заслуживаю. Даже тогда, когда я сделала все, чтобы отвернуться от всего, что люблю, включая тебя. Это благодаря тебе я убежала от Гарри, потому что я чувствовала внутри, что в глазах твоих мое поведение было неправильным. И этого было достаточно для меня, чтобы передумать. Прости меня за ту боль, которую я причинила всем вокруг. Я попробую начать все сначала. Спасибо тебе, Боже, за то, что ты мне все прощаешь. Пожалуйста, Господи, сделай так, чтобы у меня хватило мелочи.

0: Мэгги?
1: Дарси? Мама, папа, Дарси звонит. Дарси, пожалуйста, не бросай трубку. Ты где? С тобой все в порядке? Скажи мне твой номер телефона.
0: Я не брошу трубку, Мэгги. Не волнуйся, со мной все в порядке. Но все, что я сделала, было неправильно. Мне много есть, что тебе рассказать. Я сделала столько глупостей.
1: Не думай об этом, Дарси. Вот папа, он хочет тебе что-то сказать.
2: Дарси, дорогая, ты где находишься? Скажи, я тут же за тобой приеду.
0: Я в городе. Папа, пожалуйста, приезжай скорее. Я хочу назад, домой.
3: Тетушка Кэрол, эта история чем-то напоминает мне историю о блудном сыне из Евангелия от Луки.
4: Да, может быть. Дарси не растратила своего наследства, но она безответственно убежала из дома.
3: Ее желание стать совершенно независимой, хорошо устроиться, найти работу – всего лишь голубая мечта.
4: Она открыла для себя, что христианская церковь является местом убежища и помощи. Точно так же, как сам Христос. Есть наша опора тогда, когда мы нуждаемся больше всего.
3: Итак, нам уже пора.
4: До свидания.
5: Это был час твоего рассказа.
6: Тетушка Кэрол
7: и дядюшка Дэн
6: прощаются с вами.
7: До новых встреч!

Псалом первый. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет, не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.

Вопрос-ответ. Неля, 14 лет, спрашивает: почему Бог не говорит с нами, как говорил с людьми в давние времена? В давние времена Бог обращался к народу через отдельных людей, это пророков. Им Он открывал Себя, давал наставления, и они передавали их народу израильскому. Бог хочет, чтобы люди знали, понимали Его и слушались Его. Ведь Бог создал человека для Своей славы, чтобы человек служил Творцу, общался с Ним и прославлял Его в своей жизни. Апостол Павел пишет: «Бог многократно и многообразно, говоривший отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и веки все, что существует во времени, сотворил». Евреям 1.1.2. Пророки только указывали на Христа, говорили от имени Бога о правде, о святости Бога и о нужде человека в заместительной жертве Христа за его грехи. Когда же Бог подготовил человечество к приходу Христа, то послал Сына Божьего на землю, чтобы совершить дело спасения людей и поселиться в спасенных Духом Святым. Иисус пришел на землю и жил среди людей. Он показал, как Бог любит нас, чего Бог ожидает от нас, какими хочет видеть. Все это записано в Библии, в Новом Завете. Теперь Богу нет нужды говорить через отдельных людей, как было раньше, так как Божий Дух живет в каждом верующем в Иисуса Христа, и Дух Божий учит людей понимать Слово Божие, то есть Библию.

Держись корабля. В полку служил юноша, почти мальчик. Звали его Сашей, и был он барабанщиком. Командир не раз отмечал его смелость в бою и не детскую самоотверженность. Да и все его поведение, обращение с людьми, привлекло внимание умудренного жизнью командира полка. Все уважали этого парня. И командиру захотелось узнать о нем как можно больше. Он передал ему приказ прибыть, и тот явился с барабаном и палочками, как на парад. Четким строевым шагом подошел к своему командиру и отдал ему честь. Бывалый воин невольно залюбовался выправкой барабанщика. «Я с большой радостью, но и не скрою, с грустью наблюдал за тобой, как ты добросовестно выполняешь свои обязанности, как идешь в бой вместе с опытными солдатами, а ты ведь такой юный. Благодарю вас, но я делаю только то, что должен был делать». Был дан ответ. «Тебе было страшно во время боя? Я думаю только о своем барабане. Он позвал полк в бой, и я пошел вместе с другими на врага. Я всегда говорю себе: делай то, что тебе положено. Держись корабля». «Но это же выражение моряков», — удивился командир. «Да, это выражение моряков, но очень хорошее, не правда ли?» — оживился Саша. «Вижу, что ты его правильно понимаешь. Пусть же она сопровождает тебя всю жизнь. Отец мой, Яков, всегда говорил: держись корабля». «Это я от него научился». «Твой отец был моряк?» «Собственно, он не мой отец, но меня воспитал», — попытался объяснить Саша. «Своего отца я не знаю». «Интересно», — задумчиво сказал его собеседник. «Расскажи мне о своей жизни подробнее». «Расскажу все, что знаю со слов моего отца Якова. Когда я был совсем маленьким, моя мама вместе со мной отправилась к папе, где он временно работал. По дороге разразилась страшная буря, и весь корабль погиб. Спаслись всего лишь несколько человек, в том числе и мы с мамой. Утопающих подобрал проходящий пароход, но моя мать тут же сильно заболела и, не добравшись до берега, умерла. Я остался один. Вот тогда Яков взял меня к себе. Он был матросом на этом корабле. Приехав в назначенное место, он пытался найти моего отца, но не знал его фамилии, и поиски ни к чему не привели. Матрос оставил меня у своих знакомых и снова отправился в рейс. Приезжал и опять уезжал. Это был очень хороший, добрый человек. В последний раз мы с ним расстались, когда мне было 9 лет. Больше он не вернулся, погиб. С того времени я должен был думать, как обеспечивать себя. В 7 лет отец Яков определил меня в школу, и с тех пор, хотя мне и приходилось работать, я школу не бросал. Он мне всегда говорил: учись, будь прилежным во всем, держись корабля. И если ты когда-нибудь встретишь своего родного отца, чтобы мог, не стыдясь, посмотреть ему в глаза. Потом началась война, я стал барабанщиком. Командир молчал, погрузившись глубоко в свои мысли. «Надеешься ли ты когда-либо найти своего отца?» — наконец спросил он. «Ведь ты даже не знаешь его имени». «Это так. Но я уверен, что найду его, и отец узнает меня, когда я покажу ему одну вещь. Она принадлежала моей матери». И он показал маленький мешочек, который висел у него на шее, как медальон. Этот матрос Яков снял с маминого пальца, чтобы сохранить для меня на память ее обручальное кольцо. Отец Яков сказал мне, чтобы я носил его при себе, пока не найду своего папу. «Ты сказал обручальное кольцо?» — взволнованно спросил командир. «Покажи мне его, пожалуйста». Мальчик пристально посмотрел на мужчину, потом снял мешочек и положил
послушно ему в руку. «Я знаю это кольцо», — после долгой паузы сказал тот. «На внутренней его стороне должно быть написано «Анна и Александр», а также число 26 мая 1849 года». И действительно, на кольце была сделана такая надпись. Теперь слова были лишними. Отец крепко прижал мальчика к своей груди и мог только воскликнуть: «Мой сын! Мой сын!» Перед ним стоял маленький барабанщик и дрожащим голосом говорил: «Папа, ты нашел меня? Ты такой известный человек, а я просто барабанщик. Но знай, я всегда был честным и добросовестно выполнял все, что мне поручали. Я всегда держался корабля. Благодарю Бога, что Он даровал мне тебя таким», — сказал счастливый отец. Они долго плакали вместе. Саша стал взрослым, но выражение «держись корабля» навсегда осталось девизом его жизни. «Держись вечной жизни». 1 Тимофея 6:12.

Вірою, і що я слаб, но служить Христу стараюсь, і желаю, щоб росла віточка любви святая. Ісус, ти научи быть родителям послушним, чтобы истину лучи я понес потом заблудшим. Незаметно подрасту, крылья веры я расставлю, так хочу служить Христу, как служил апостол Павел.

0: Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
3: Мои самые теплые приветствия всем мальчикам и девочкам, которые слушают нашу сегодняшнюю передачу. Добро пожаловать на нашу программу.
2: Дядюшка Дэн подготовил для вас сегодня одну очень увлекательную историю из Библии.
3: Да, тетушка Кэрол, это еще один рассказ об исходе евреев из Египта, о том, как Бог вывел их из египетского рабства в землю Ханаанскую.
2: Насколько я помню, в твоем последнем рассказе Моисей привел израильтян к самой границе земли обетованной. И тут, по велению Божьему, попрощался с ними со всеми, ушел в горы и там умер.
3: Израильтянам теперь предстояло пересечь реку Иордан и войти в землю обетованную. Вся тяжесть ответственности за исполнение этой задачи пала на плечи Иисуса, помощника Моисея. У некоторых наших слушателей могут возникнуть вопросы в связи с этой необычной историей. Так что в конце передачи, перед тем, как попрощаться, я попытаюсь ответить на некоторые из этих вопросов. Кстати, эту историю можно найти в Ветхом Завете Библии в книге Иисуса Навина, главы 2, 6 и 7.
2: Как озаглавлена твоя сегодняшняя история, дядюшка Дэн?
3: Я озаглавил ее про то, как вор погубил армию. Израильтяне под руководством Иисуса пересекли реку Иордан и вошли в Ханаан недалеко от Иерихона. Иерихон был одним из самых важных и богатейших городов Ханаана. Его дворцы и храмы, где процветали порок и роскошь, стояли как символ открытого неповиновения Богу. Город был окружен высокой крепостной стеной. Жрецы этого города являлись его полновластными хозяевами. Покровительницей города была Эстеров, богиня флоры, растительности и плодородия.
4: О, великая и прекрасная Эстеров! Мы поклоняемся тебе со всем благоговением души. Прими наши молитвы, о прекрасная Эстеров! Мы молим тебя о твоей защите, об обилии твоей любви, о твоей безграничной благосклонности и милости. Умоляем тебя, о Эстеров, направь наши шаги на верный путь. Скажи, как нам быть сынами израильскими? Ведь они расположили с лагерем у самых наших границ. Даже сейчас, в эту самую минуту, они...
5: Поднимись, Дайкем, и следуй за мной.
4: Но я еще не закончил свои молитвы к Эстеров.
5: У нас сегодня есть дела поважнее. Я хочу тебе кое-что показать.
4: Есть что-то важнее утренней молитвы к Эстеров?
5: Как верховный жрец, я освобождаю тебя от сегодняшней утренней молитвы. Следуй за мной. Я хочу тебе что-то показать. Стучи громче. Она должна быть дома.
4: Может, она...
6: Сейчас иду!
4: Похоже, она чем-то рассержена.
5: Что если она... Ну, ничего, ничего, она быстро успокоится.
7: Нельзя подождать, что ли, малость? Ах, доброе утро, господин мой. И я не знала, что это вы.
5: Ничего, ничего, Раф.
7: Входите, пожалуйста. И ваш спутник тоже может...
5: Благодарю тебя, Раф.
7: Может, вы соизволите подняться наверх?
5: Да, Раф, спасибо.
7: Следуйте за мной. Садитесь, пожалуйста. Прохладительные напитки сейчас подадут. Я только...
5: Не беспокойся об этом, Раф. Мы к тебе не за этим пришли. Мы хотели бы подняться к тебе в закрытый дворик, ну, тот, что наверху крепостной стены.
7: А, как вам будет угодно.
5: Да.
7: Следуйте за мной, пожалуйста.
5: Раф, если не возражаешь, могла ли бы ты нас оставить наедине?
7: Ах, конечно, конечно. Позовите меня, когда я вам буду нужна.
5: Взгляни, Дейкем, в ту сторону, на юго-восток. Знаешь, что там находится?
4: Да, ваша милость, Галгал, а также лагерь израильтян.
5: Они покинули Галгал.
4: Покинули?
5: Они направляются сюда. Согласно донесениям наблюдательных дозоров, вся израильская армия выступила маршем по направлению к Иерихону. Их можно ожидать здесь с минуты на минуту.
4: Они не представляют для нас никакой опасности. Израильтяне на нас не нападут, мы намного сильнее. Они наверняка обойдут нас стороной.
5: Я в это мало верю. Они ведут себя как-то странно, я им не доверяю.
4: Ну, поставлены ли наши вооруженные силы в известность?
5: Все находится в полной боевой готовности.
4: Тогда нам не о чем беспокоиться.
5: Разве есть хоть малейшая возможность взять штурмом такой хорошо укрепленный город, как Иерихон?
4: Да нет.
5: Да, но взгляни на эти стены. Нашей армии нет равных. У нас в коннице 1000 голов. У нас железные колесницы нет. Никакая вражеская сила не в состоянии.
4: Смотрите, смотрите, вон там.
5: Что?
4: Что это? Израильская армия, они приближаются сюда.
5: Быстро, Дейкем, беги в главный штаб. Проследи там, чтобы генерал армии проверил всю линию обороны. Пусть он ее еще раз хорошенько осмотрит.
4: Слушаюсь, господин мой.
3: В то время как новость о неожиданном приближении израильской армии встревожила жрецов, находившихся на крыше дома, внизу, в самом доме, Раав и ее домашние чувствовали себя совершенно спокойно. Они совсем не были встревожены происходившим. Дело в том, что незадолго перед этим Раав приютила у себя 2 израильских разведчиков, посланных в Иерихон Иисусом. Они прятались у нее в доме. В благодарность за ее заботу они обещали ей, что она вместе со всей своей семьей и домашними будет в полной безопасности во время штурма города. В боевом порядке и в полном молчании под мерный шум марширующих ног израильская армия подошла к Иерихону. Ведомые с 7 священниками, несшими ковчег завета, символ присутствия Божьего, израильские войска прошли маршем вокруг Иерихона. Потом вся армия остановилась. В полной тишине прозвучали трубы, в которые трубили 7 священников.
5: Да-да, Дейкем, что тебе?
4: Израильтяне опять приближаются, господин мой.
5: Да? И снова в походном марше, так же, как и вчера?
4: Точно так же, в том же порядке, все точно так же, как и вчера.
5: Вели подать мне колесницу. Скажи, пусть запрягут 4 лошадей. 4! Мне надо срочно в генеральный штаб.
4: Слушаюсь, господин мой.
3: То же самое произошло и на 3-й день, и на 4-й, и на 5-й, и на 6-й. Затем на 7-й день рано утром.
4: Проснитесь. Да проснитесь, ваша милость.
5: А что? Который час?
4: Да только что рассвело.
5: Оставь меня, я хочу спать.
4: Ваша милость, эти израильтяне опять маршируют.
5: А мне все равно, хоть они...
4: Ваша милость.
5: Что? Израильтяне снова проходят маршем? Снова?
4: Да.
5: Они уже в течение 6 дней маршируют. Да, они сегодня с утра пораньше. А может быть, они именно сегодня намерены
8: Да и кем? Быстренько подай мне мою мантию. Давай я сюда, а сам беги за моей колесницей. Вели запрячь четверку.
9: Слушаю вас.
8: Генерал, что все это значит?
10: Что все это значит?
8: Израильтяне опять проходят маршем вокруг города с утра пораньше.
10: Ну, может, им не спится, кто знает.
8: Ну, что это?
10: Трубы. Израильтяне трубят в трубы, как и в предыдущие 6 дней. Забыли, что ли?
8: А потом они вернутся в свой лагерь, так что ли?
10: А мне все равно, что они делают. Мне это совершенно безразлично.
8: Вас это не тревожит?
10: Ничуть. Наша оборона неприступна. Никому сквозь нее не прорваться. Даже мышь не проскочит, где уж там израильским солдатам.
8: О, их бог, похоже, способен совершить все, что ему заблагорассудится. Никто не в состоянии его остановить.
10: Ну, вы уж-то не срамитесь. Что подумает прекрасная богиня Эстеров? О, такие речи, да еще верховный жрец.
9: Господа, господа, израильские солдаты снова шагают вокруг города.
8: Генерал, вы слышали? Шагают вокруг города. Сегодня уже во второй раз что-то будет. Я говорю вам, что-то будет.
10: Не бойтесь, ничего не будет. У меня все под контролем. Наши солдаты готовы ко всякой неожиданности. Израильтянам не захватить нашего города. Они этого сделать просто не смогут. Это просто невозможно.
8: Хочу надеяться, что вы знаете, что говорите.
9: Израильтяне в третий раз начали обход города.
8: Генерал, генерал, остановите их, остановите этих израильтян.
9: Они пошли в четвертый раз вокруг.
8: В четвертый раз? Генерал, вы обязаны что-нибудь предпринять. У этих израильтян на уме что-то нехорошее. В пятый раз, говоришь?
9: Так точно, господин мой.
8: Генерал, остановите этих израильтян. Это приказ. Генерал, вы слышали, что он сказал? В шестой раз сегодня эти израильтяне идут маршем вокруг Иерихона.
10: Ах, да успокойтесь же вы, наконец. 6 дней они шагали вокруг города. 6 раз сегодня, и ничего не произошло. Ведь не произошло же.
8: Да, не произошло.
10: И не произойдет.
8: Но тогда зачем они маршируют вокруг Иерихона?
10: Надо просто... чтобы озадачить нас, поиграть у нас на нервах.
8: Да?
10: Не сомневаюсь, что они надеются на то, что мы сделаем какую-нибудь глупость. Не выдержим. Выйдем за крепостную стену и завяжем с ними бой. В этом случае у них, может быть, будет какая-то возможность нас разбить. Но пока мы не теряем присутствие духа, нам ничего не угрожает.
8: Да-с. Генерал, мне кажется, что вы правы.
9: Господа! Израильтяне проходят марш.
8: Да и кем, я знаю. Израильтяне опять идут маршем вокруг Иерихона. В 7-й раз сегодня. Что ж, пусть себе маршируют. Нам какое дело?
11: Рав, дочь моя, я, конечно, верю тебе, но я не совсем понимаю, как...
7: Я тоже не знаю и не понимаю, папа, но я полагаюсь на Бога Небесного и верю в Него. Каким-то образом, не знаю каким, но Он нас непременно вызовет.
11: Я уверен в этом, Рав, но я не вижу, как...
7: Папа, смотри, слушай, марширующие шаги остановились... Что-то необыкновенное. Нет, ужасное что-то должно вот произойти. Я знаю, что должно. Я это чувствую.
11: Трубы? В этот раз они не только трубят в трубы, но и кричат. и производят много шума.
7: Наступил долгожданный час, отец! Смотри!
11: Падают стены Иерихона.
7: Но нам не будет никакого вреда.
3: Да, крепостные стены Иерихона пали.
5: Раф!
7: Яков!
5: Пойдем, Раф, быстро! Иисус сказал, чтобы...
7: Яков, познакомься, это мой отец!
5: Желаю вам здравия, господин мой!
7: Папа, это тот самый молодой человек, один из двух израильских разведчиков, которых я прятала у нас в снопах льна!
11: Ага, приятно познакомиться, Яков!
5: Иисус собирается сжечь Иерихон дотла! Он велел мне вывести вас из города до того, как город будет подожжен.
7: Яков, тут моя мама, братья, сестры, а также все мои родные.
5: Все жители твоего дома будут спасены. Мы возьмем их с собой. Поторопитесь, поторопитесь, надо спешить.
3: Огонь горящего Иерихона осветил небо на много миль вокруг. Наконец он начал ослабевать и вскоре совсем погас. От города ничего не осталось.
12: Мой возлюбленный народ, мы добились выдающейся победы. Иерихон наш! А вскоре вся земля ханаанская станет нашей!
13: Иисус, ура!
12: Нашей следующей целью является... Нам предстоит завоевать Гай! Я пошлю в Гай разведчиков, и как только мы получим их донесение, мы начнем наступление!
3: Все вроде бы шло как надо. Казалось, что полный порядок царствовал в лагере израильтян. Но в действительности это было вовсе не так. В одном шатре...
10: Посмотри, жена!
7: Какая одежда! Какая красота!
10: Это для тебя моя радость.
7: Для меня?
10: Да.
7: Такая красивая одежда! Где ты это взял?
10: Это еще не все. Вот взгляни на это.
7: Золото, серебро. Где ты это взял?
10: Какое это имеет значение? Где я это взял?
7: Хан, ты это украл?
10: Я? Ты что я украл?
7: Ты взял это в Иерихоне? Скажи, да?
10: Ну, что из того, что я это там взял?
7: Если, ну, если ты это сделал, тогда Иисус ведь крепко-накрепко запретил что-либо оттуда выносить. Ах, он тебя за это накажет.
10: Ничего не будет, я все это спрячу. Никто и знать не будет, что я это, как ты говоришь, украл. Я вот что, я выкопаю яму тут у нас в шатре и все это зарою.
12: Народ Израиля! Разведчики вернулись с хорошими донесениями. Гай всего-навсего небольшая деревушка, едва защищенная. Я возьму 3000 человек и пойду походом на Гай завтра же утром. Тише, люди, тише! Прошу тишины перед лицом Господним! Народ Израиля! Как вам известно, наша 3000-ная армия была наголову разбита небольшой гайской дружиной. Но причин, почему это произошло, вы не знаете. Я вам скажу почему. Во-первых, мы пошли в это сражение, не спросив ни позволения Божьего, ни его благословения. А во-вторых, в наших рядах находится человек, совершивший тяжкий грех. Вор разгромил нашу армию. Из-за этого вора 36 наших храбрых воинов погибло на поле битвы. Я еще не знаю, кто этот вор. Знаю только, что он один из вас. Мы будем тянуть жребий, и вор будет опознан.
7: Хан, не лучше ли тебе во всем самому признаться?
10: Нет. Им ни за что меня не найти.
12: Народ израильский, брошенный жребий указывает на колено Иудина, виновный из этого колена.
7: Умоляю тебя, хан, сознайся в грехе, пока еще не поздно.
10: Да, ну, зачем мне признаваться? Говорю тебе, им меня не найти ни за что.
12: Народ Израиля, мы снова тянули жребий. В этот раз он указывает, что виновный является членом семейства Зары.
7: Мне кажется, что ты совершаешь непоправимую ошибку, Ахан.
10: Ты напрасно волнуешься.
12: Народ израильский, печалится мое сердце. Вор не желает сознаться добровольно, но мы вскоре его опознаем. На этот раз жребий указывает на дом Завдиев.
7: А, все ближе и ближе к тебе, Ахан. Я тебя умоляю.
12: Теперь брошенный жребий укажет на самого виновного. И даже теперь виновный не хочет выступить вперед и сознаться. Что ж, ладно. Мы продолжим и снова бросим жребий.
7: Хан, умоляю тебя, сознайся.
10: Ни за что.
7: Иначе тебя накажут.
10: Да ну тебя. Иисус смилостивится надо мной.
7: Иисус будет действовать согласно закону. А ты сам знаешь, что сказано в законе. Всякий, совершивший воровство, будет побит камнями до смерти.
10: Ты права. Может, мне и в самом деле лучше сознаться.
7: Уже поздно. Иисус вытянул жребий.
12: Народ Израиля, у меня в руке имя виновного. Ахан. Ахан, сын Зары, выйди вперед и стань перед Господом.
10: Я здесь. Государь мой Иисус.
12: Ахан, сын мой, понимаешь ли ты, сколько боли и страдания народу израильскому принес твой грех, воровство, которое ты совершил?
10: Да, господин мой.
12: Понимаешь ли ты, что из-за того, что ты пожадничал и украл, наша армия потерпела поражение?
10: Да, господин мой, я согрешил перед Господом Богом Израиля. Среди добычи в Иерихоне я увидел прекрасную одежду и 200 серебряных монет из слиток золота. Я возгорелся желанием и взял их себе. Я закопал все это у себя в шатре.
12: Ахан, сын мой, ты должен быть наказан. Как мне это не больно, но я должен исполнить приговор Божий. Ты, а также твоя жена, вся твоя семья и все домашние, все, что тебе принадлежит, даже твой шатер и твои стада, короче, все и вся, будут сегодня же удалены из нашего лагеря. Тебя выведут в Ахор, долину горести. За грех должно быть уплачено.
2: Мне кажется, дядюшка Дэн, что некоторые наши слушатели, наверное, удивляются тому, что Бог хотел погубить жителей Ханаана. Разве Бог не любил этих людей так же, как других? Если Бог является Богом любви и милосердия, как Он может желать нечто подобное?
3: Это очень важные вопросы, тетушка Кэрол. И мне кажется, что сейчас самое подходящее время ответить на них. В первую очередь я хочу заметить,

0: которые они практиковали, включавшие ложных богов, к тому же часто принося в жертвы своих собственных детей.
1: Как это ужасно!
0: Само собой разумеется, что Бог в своем милосердии не мог позволить ничему подобному продолжаться безнаказанно.
1: Справедливость требовала, чтобы такое преступление против детей было непременно наказано.
0: В действительности, с того момента, как грех вошел в мир, жестокое и неправедное отношение людей друг к другу стало фактором человеческого существования, и Божий суд стал насущной необходимостью. В рассказах о всемирном потопе и в истории о разрушении Содома и Гоморры мы были свидетелями необходимости суда Божьего над людьми, которые отказывались свернуть с пути порока и греха.
1: Скажи, верили ли Хананеи в Бога, и была ли у них возможность покаяться?
0: Отвечу на этот вопрос непоколебимым и твердым «да». Было много людей в той части света, кто сохранил память об истинном Боге и поклонялся Ему. Так, например, если помнишь, Иофор, тесть Моисеев, он был священником Медиамским и поклонялся Богу. Также пророк Валаам, хоть он потом и восстал против Бога, не следует забывать Раав и все ее семейство, которые жили в Иерихоне. Видишь ли, эти люди в течение 40 лет слышали рассказы о наказании, которое послал Бог на Египет, и о тех чудесах, которые Он сотворил для освобождения избранного им народа из рабства. Так, например, Раав сообщила двум разведчикам, которые были посланы Иисусом в Иерихон, о том, что жители Иерихона знали обо всех подробностях чудесного освобождения евреев. Вы можете сами прочитать об этом в книге Иисуса Навина в главе 2.
1: Нет и не может быть никакого сомнения в том, что Бог предоставил этим людям все возможности для того, чтобы покаяться.
0: Бог на самом деле является Богом любви и милосердия, и справедливости. Тетушка Кэрол, часы на стене показывают, что наше время истекло.
1: До свидания, дорогие радиослушатели. Слушайте нашу следующую передачу.
0: В ней мы расскажем еще одну удивительную историю.
2: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
4: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
4: До новых встреч!

Друзья, мне говорила мама, осторожно, лужицы, яма, и раз мясо руку брала, ручную тряпку, спирала, вредные привычки, это лужи, это теша ямы, только глубже, если естество нас не беречь, да, тут тяжело извлечь. Делай Христово, братья и сестры. Хички, прогоняйте сразу вредные привычки. Аминь.

0: После тяжелой болезни Лена выздоравливала медленно. Уже четвертую неделю она не вставала с постели. Дни тянулись долго и казались ей такими скучными. Об игре с детьми Лена только мечтала, потому что малышам не разрешали заходить к ней в комнату. Как-то поздно вечером к Лене зашли родители. Она лежала с закрытыми глазами. Думая, что Лена спит, мама принялась осторожно убирать разложенные на столе книги. Папа встал у окна и, по-видимому, продолжая начатый разговор, шепотом сказал: «Я тоже обратил внимание, что она молится уже не по-детски, не заученными словами. Слава Богу, подрастает наша девочка, крепнет ее вера. Это видно по молитвам и желаниям». А Лена не спала. «Это они обо мне говорят», — догадалась она, и сердце учащенно забилось. Она старалась выглядеть спящей, но ресницы мелко задрожали. Мама подошла к ней и, наклонившись, спросила: «Доченька, как ты себя чувствуешь?»
1: «Хорошо», — открыла глаза Лена.
0: «Слава Богу», — прошептала мама и, поправив подушку, добавила: «Скоро ты уже совсем выздоровеешь». Папа пожелал Лене спокойной ночи, и они ушли. Лена долго не могла уснуть. Мысли роем кружились в голове. «И правда, я молюсь лучше, чем другие. Даже папа с мамой заметили это». Лена сразу вспомнила, как ее часто хвалили в школе и дома, как нравится она соседям. Они всегда замечают ее доброту и старательность.
2: «Действительно, я и стихи на собрании лучше всех рассказываю, и маму слушаюсь».
0: Так незаметно в ее сердце, как ядовитая змея, вползла гордость. А когда Лена выздоровела, эта скверна стала проявляться буквально во всем. Лена обижалась на родителей, когда они не замечали ее старания, не подчеркивали, как она послушна и добра. Когда угощали наравне со всеми, а ей так хотелось получить что-то повкуснее, получше. Из-за пустяков Лена раздражалась, обижала младших. Когда мама наказывала ее, она сердилась и считала себя во всем правой. Часто Лена вспоминала похвалу родителей, особенно во время общей семейной молитвы, и старалась молиться красиво. Она усиленно подбирала слова и каждый раз переживала, как бы помолиться лучше всех. Однако ее молитвы с каждым днем становились более неестественными. Теперь Лена склонялась на молитву с затаенной тревогой и нежеланием. «Я уже не знаю, что придумывать», — со страхом обнаружила она. «Не могу связать даже двух предложений». Проходили дни за днями, а Лена не могла победить себя. Признаться же, рассказать все, что мучит, было стыдно. И она продолжала скрывать свои переживания, стараясь сделать вид, что у нее все в порядке. Ссоры с младшими участились. Лена стала сердитой, нетерпеливой. Казалось, она вообще перестала любить своих братиков и сестричек.
1: «Лена, что с тобой случилось?» – спросила мама после очередной ссоры детей.
0: Малыши плакали, а Лена, тяжело дыша от возбуждения, ответила: «Ничего, они сами виноваты».
1: «Даже если они виноваты, ты, как старшая, должна показывать им добрый пример».
0: «Поговори с мамой, расскажи ей все», — взволновалось что-то внутри.
2: «Ты же не виновата», — встрепенулась тотчас гордость. «Ты старшая, и они должны тебя слушаться».
1: «Леночка, почему ты стала такой сердитой, недовольной? Что с тобой случилось? Я тебя совсем не узнаю», — с тревогой в голосе сказала мама. Добрые отношения и ласковый голос матери растрогали Лену до слез,
0: И она стала рассказывать, как притворилась спящей и подслушала разговор родителей. Как стала думать, что она лучше всех и с ней должны считаться. Рассказала, что хотела избавиться от этих мыслей, но они снова и снова давали о себе знать, а бороться с ними не хватало сил. «Я самая плохая, злая, противная!» – всхлипывала Лена.
1: «Все, что тебе пришлось пережить, доченька, это последствия гордости», – сказала мама. «Гордость – очень опасный грех. Она отравляет сердце человека, ожесточает его. Гордость обязательно приведет к погибели, ведь Бог гордым противится».
0: «Лена, помнишь, мы ходили в зоопарк, и там восхищались красавцем-оленем? Какие у него большие рога, величественная осанка, независимый гордый вид. Представь себе, что такого богатыря легко побеждает орел».
2: «Как?» – удивилась Лена.
0: Люди долго не могли понять, как орел с такой смелостью вступает в поединок с сильным и очень осторожным животным, и, что удивительно, побеждает его. Задумывались и над тем, почему хищная птица нападает только на оленя, а оленуху не трогает. А оказывается, прежде чем напасть на животное, орел зорко высматривает тропинку, по которой олени бегают на водопой. Потом он долго купается в дорожной пыли и, притаившись у тропинки, поджидает жертву. Завидев оленя, орел проворно садится на его роскошные рога и начинает яростно бить крыльями, из которых вылетает пыль. Запорошив животному глаза, орел успокаивается. А ослепленный олень, стараясь избавиться от врага, мчится, не видя пред собой дороги. Но вместо освобождения он разбивается о скалы или, оступившись, летит в пропасть. И тогда орел уничтожает жертву. Лена задумалась, а мама, немного помолчав, продолжила. А вот на оленуху орел никогда не нападает. И только потому, что у нее нет рогов. Наша гордость – те же оленьи рога. Конечно, олень не может избавиться от рогов, потому что таким его создал Бог. Мы же должны освобождаться от гордости, потому что она разобщает человека с Богом. Гордый не способен любить ни ближних, ни Бога. Он и Священное Писание не может понимать правильно, потому что ослеплен самолюбием, как олень ослеплен пылью.
2: «Я совсем не хочу быть гордой», — вздохнула Лена. «Мама, как надо освобождаться от гордости?»
1: «Освобождаться значит, не жалея себя, решительно открывать свои грехи и стараться больше не делать их. Когда тебя хвалят, нужно следить за своими мыслями, не себе приписывать успех, а благодарить Господа за способности. Конечно, показать нам нашу греховность может только Дух Святой. Поэтому нужно всегда читать Слово Божье и просить, чтобы Господь открывал истину, обличал. При этом нужно быть готовой смиряться, каяться.

Притча о сеятеле. С каждым днем все больше и больше людей собиралось вокруг Иисуса. Они стекались отовсюду посмотреть, как Он исцеляет, и послушать Его проповеди. Больше всего они любили Его истории, притчи. Вот одна из них. В давние времена один крестьянин обрабатывал свое поле. На нем была грубая рабочая одежда, а его руки и лицо загрубели от солнца и ветра. Он трудился без устали в любую погоду. Вспаханная земля была черной и рыхлой. Он долго трудился, чтобы подготовить ее к посеву. Он ходил по полю с большой плоской корзиной, наполненной зерном. Это были добрые семена, лучшие из всех, которые у него были. Он брал их пригоршнями и сеял вокруг себя, и добрые семена падали повсюду. Поле крестьянина пересекала тропа. Каждый день жители деревни проходили по ней к реке, чтобы набрать воды, поэтому тропинка была хорошо утоптанной. Когда зерна падали на тропу, они были отлично видны птицам. Птицы опускались и склевывали их. У семян не было никакой возможности пустить корни и прорасти. Другие семена падали на каменистую почву. Земля лежала сверху тонким слоем, а снизу были твердые камни. Эти зерна начинали скоро прорастать, потому что тонкий слой почвы быстро прогревался солнцем. Но когда влага испарялась и корни упирались в камень, слабое растение засыхало без воды и погибало. Другие зерна попадали в окружавшее поле колючие кусты терновника, тоже ронявшего свои семена на землю. Весной они густо прорастали. Добрые зерна были слабее грубых и сильных семян терна, забиравших всю влагу и соки почвы. И добрым семенам суждено было погибнуть. Но большая часть зерен попадала все же в добрую почву. Им было достаточно места, их корни впитывали влагу, и солнце обогревало молодые ростки. Вскоре на поле зазеленели побеги. Ко времени жатвы колосья налились новым зерном. Его можно было перемолоть и из муки испечь хлеб. Крестьянин был доволен урожаем.

Ученикам Иисуса очень понравилась притча о сеятеле. Когда весь народ разошелся по домам, они тоже отправились с Иисусом ужинать. «Объясни нам эту притчу», – попросили они. Иисус ответил: «Мои слова подобны добрым семенам, но не все, кто слушает их, подобны. Некоторые люди, но они падают как бы в дорогу. Эти люди, сердца других, как каменистая почва. Они внимательно слушают, но не дают услышанному укорениться в сердце. А упавшая в терновник схожа с людьми, которые тоже любят мчаться домой к полной забот жизни. У посеянного нет возможности вырасти, потому что эти люди обременены житейскими заботами. Но и доброй почвой. Когда вы слушаете меня, то понимаете, что я говорю вам. Мои слова – доброе семя, падающее на добрую почву. И вы хотите исполнять то, что говорит Бог. Поэтому эти семена прорастают в ваших сердцах. Бог поручил мне быть сеятелем. Я сею добрые семена. Вы должны решить сами, какой почвой вы хотите быть. Бог ожидает, что вы принесете богатый урожай.

Фонтан и родник. В старом парке бил фонтан посреди аллейки. Под каштаном тек родник позади скамейки. Сверху в землю уходил родничок порою, как фонтан он не умел в небо бить струёю. И сказал фонтан затем родничку с ехицей: «Не заметен ты совсем, обделён водицей. Вон какой я бью струёй, виден отовсюду. Свежесть и красу несу городскому люду. Ну а ты чего даёшь под моим каштаном? В парке воду я даю 10 фонтанам».

0: Горький опыт. Мама Люси умерла, когда она была еще совсем крошечной. Для Люси это было большим несчастьем, ведь мама так нежно любила ее. Она бы не побоялась сказать Люсе о том, что та делает неправильно. И когда у нее проявлялись неправильные чувства, помогла бы ей все это исправить. Она бы поведала доченьке о красивых цветочках, которые они посадили на клумбах. Если позволить сорнякам расти там тоже, то скоро они заглушат хорошие цветы и не позволят им цвести. Мать Люси научила бы ее всему этому, ибо видела, что зло уже расцветает, чтобы погубить прекрасный цветок добродетели в ее юной груди. Но она умерла. Люся осталась с очень хорошим, добрым и любящим отцом. Он не любил поправлять свою маленькую девочку, потому что видел ее только когда заканчивался его напряженный день, и тогда он хотел удовлетворить все ее желания. Отец ласкал ее, играл с ней и баловал, думая о ее дорогой матери, которой они лишились. За то короткое время, что был с ней, он не замечал ее недостатков. Слуги не решались говорить ему о них, и бедная Люся росла тщеславной, эгоистичной, своенравной, любопытной девочкой с упрямым нравом, который не выносил возражений. У Люси было хорошенькое личико, и отец со слугами так много говорили ей об этом, что в конце концов она решила, что в ней есть что-то хорошее. Люся думала, раз она хорошенькая, то значит лучше других, потому что красивее других девочек. Ни один человек никогда не говорил Люсе, что красивое лицо от нее совсем не зависит, потому что она не сама его сделала. Она не могла ни на минуту сохранить его, если бы небесный отец решил бы лишить ее красоты. Поэтому очень глупо с ее стороны гордиться им. Но она могла сделать очень многое, чтобы стать доброй, любезной, услужливой и ласковой. Друзья любили бы Люсю, и она была бы намного счастливее, если бы постоянно старалась исправлять в себе неправильные чувства. Печально было, что возле девочки никого не было, кто бы мог научить ее. Она легко могла бы понять это, пока была еще небольшой, но с возрастом Люся становилась все более эгоистичной, тщеславной, упрямой и непослушной. Она много думала о своих нарядах, о вкусной еде, и ей нравилось совать в нос в то, что ее совсем не касалось. В Бостоне жила Люсина тетя, разумная и очень добродетельная женщина. Она слышала, что Люся станет нехорошим или даже злым ребенком, если какой-нибудь друг не проявит сострадания и не попытается спасти ее от растущих недостатков. Она послала письмо отцу Люси, который жил в Нью-Йорке, и убедила его позволить своей дочери приехать и провести с ней один год. У нее тоже была маленькая девочка, примерно такого же возраста, что и Люся. Мама наблюдала, оберегала и учила свою доченьку, и теперь она была прелестным ребенком, таким послушным и дружелюбным, что каждый, кто знал ее, видел, что она вырастет благословением для своей семьи и друзей. Мать рано учила ее и давала ей почувствовать на собственном опыте, что она всегда счастливее, когда управляет своим характером, исправляет ошибки и думает больше о том, чтобы сделать других счастливыми, чем о том, чтобы радоваться самой. Она говорила ей, что Небесный Отец всегда смотрит на нее с особой любовью, когда она сопротивлялась злому чувству или эгоистичному поступку. Теперь маленькая Эмилия уже научилась чувствовать этот восхитительный покой и готова была отдать все, чтобы сохранить его. Приблизительно через месяц после того, как Люся приехала к ним, у Эмили был день рождения. Люся получила очень доброе письмо от своего отца, в котором были вложены две золотые монеты. Он писал, что это будет подходящим подарком для нее и кузины. Он также надеялся, что это сделает его маленьких девочек счастливыми. Люся на мгновение почувствовала себя счастливой и радостно разглядывала прелестные блестящие монетки. Потом ей стало не по себе, и она медленно с угрюмым видом вошла в гостиную, где Эмилия заканчивала свою работу.
1: «Папа прислал мне эти две монеты», — сказала она. «Но он говорит, что я должна отдать одну из них тебе, Эмилия. Не знаю, зачем».
0: Люся выглядела несчастной, эгоистичной и угрюмой, потому что не могла оставить себе обе монетки, которые прислал ей отец. Никто из тех, кто видел тогда Люсю, не подумал бы, что у нее когда-то было хорошенькое личико. Противный характер в ее сердце выглядывал из ее глаз. Нахмуренные брови и надутые губы делали ее весьма неприятной, когда она с громким стуком бросила золотую монетку на стол.
1: «Ой, какой добрый твой папа!» — сказала Эмилия. «Какая красивая блестящая монетка! Ну, Люся, милая, не давай мне ее, если ты не хочешь!» — продолжила она, глядя на несчастное лицо кузины. «Мне бы очень хотелось ее получить, потому что я откладываю все свои деньги для определенной цели. Я собираюсь, чтобы купить бедной няне Хупер новое платье. Мама говорит, что она не была в церкви все лето, потому что у нее не было ничего приличного, чтобы надеть. И еще она сказала, что если я буду откладывать все свои деньги до тех пор, пока у меня будет достаточно, я буду иметь удовольствие сама купить ей платье. Я была бы рада увидеть, как она будет радоваться, потому что мама говорит, что все, что доставляет удовольствие няне, это церковь. Ведь мы ходим в школу, учимся музыке, читаем интересные книги и получаем массу удовольствий. Но бедная старая няня никогда не прекращает тяжелой работы с утра до вечера. Работая изо всех сил всю неделю, она отдыхает только, когда она говорит: «Приходит благословенный день отдыха». Как бы мне хотелось подарить ей новое красивое платье и видеть, как она идет в нем в церковь с псалтырем и веером, аккуратно завернутыми в чистый клетчатый платок, как в прошлом году. Но, — добавила она во второй раз, взглянув на кислое лицо Люси, — но если ты не хочешь отдать мне деньги, не надо.
2: «Я должна дать тебе их, даже если мне это и не нравится, — сказала Люся, — потому что папа спросит тебя, когда приедет на следующей неделе, что ты с ними сделала и все такое, и я знаю, ты все ему расскажешь. Я тебя знаю!»
0: «Если он спросит меня, то я должна сказать ему, Люся, здесь уж я ничего не смогу поделать, но если он не спросит, то я ничего не буду ему говорить, если ты хочешь».
2: «О, я знаю, что он обязательно спросит тебя, так что можешь взять их и потратить так глупо, как тебе заблагорассудится. Но я знаю, что буду делать со своими. Я куплю те красивые атласные туфельки, которые вчера видела у мисс Раст и о которых так мечтала, и надену их к своему новому шелковому платью с отделкой. На следующей неделе мы поедем в Бруклин, и там я снова увижу эту гордую мисс Принс со всеми ее прекрасными нарядами. Она думает, что никто не может одеваться так нарядно, как она. Но я покажу ей, что могу». И Люся улыбнулась от удовольствия при мысли о том, как она унизит мисс Принс.
0: «Но я бы не стала так сильно наряжаться, только для того, чтобы пойти к миссис Рассел», — сказала Эмилия. «Мы хотим прогуляться по саду, и тебе придется заботиться о том, чтобы не повредить платье. Ты не получишь и половины удовольствия, ведь ты не сможешь ходить по траве и собирать цветы».
2: «Мне все равно», — ответила Люся. «Я надену платье и туфельки. Папа всегда разрешает мне одеваться так, как мне нравится. Я знаю, как не запачкаться».
0: Эмилия больше ничего не сказала, но убежала, чтобы показать матери подарок и спросить, не будет ли она так добра сказать ей, какое платье она сможет купить для няни Хупер и пересчитать все серебряные монеты, которые она хранила в сумочке. Мама сказала, что ей очень приятно, что ее доченька помнит бедную одинокую няню и что она с радостью купит ей платье на следующий день. Потом мама пересчитала деньги и обнаружила, что после покупки платья у нее останется немного денег, которые она сможет потратить на себя. Эмилия сказала, что не будет решать, что с ними делать, но отложит их до тех пор, пока ей не захочется чего-нибудь очень сильно. Мама согласилась, что это очень разумное решение. Наконец, настал день их поездки в Бруклин. Экипаж был заказан, и Эмилия спустилась вниз в простом батистовом платье и простых туфлях, которые выглядели очень прилично, удобно и аккуратно. Но Люся надела шелковое платье с отделкой и сиреневые атласные туфельки, которые купила к нему.
3: «Девочка моя», — сказала тетя, входя в комнату, — «что заставило тебя сегодня надеть это роскошное платье?
2: тебе не доставит никакого удовольствия играть в таком платье. Да и в этих изящных туфельках тоже. Ты не сможешь в них ходить. Ведь мы едем в деревню. Тебе захочется насладиться сладким воздухом полей. Тебе лучше сбегать и переодеться, любовь моя. Времени вполне достаточно, а Эмилия пойдет и поможет тебе».
1: «О нет, тетя!» — сказала Люся. «Я лучше совсем не поеду, чем делать это. Я достаточно взрослая и надеюсь позаботиться о себе».
0: Она снова выглядела угрюмо и кисло.
2: «Я не стану принуждать тебя, моя дорогая, потому что это не убедит тебя в твоей неправоте, но я советую тебе еще раз пойти и переодеться в более подходящее платье. Я предупреждаю тебя, что ты не будешь иметь и половины комфорта, но гораздо большая проблема, в каком настроении ты едешь. Мне бы очень хотелось, чтобы ты поверила, что я должна знать о таких вещах лучше тебя, потому что это может избавить тебя от многих страданий, но если ты предпочитаешь учиться на собственном опыте, то, конечно, узнаешь. Опыт – отличный инструктор, но мы часто очень дорого платим за его уроки. Ну, что скажешь?»
1: «Я совсем не боюсь!» – нетерпеливо повторила Люся. «Папа всегда разрешает мне одеваться, как мне нравится!»
2: «Тогда поехали!» – сказала тетя.
0: День был теплым и солнечным. Поездка в Бруклин была очень приятной, без каких-либо происшествий. Люся забыла все, что говорила тетя, и думала о том, как все будут восхищаться ее прекрасным платьем. И как будет унижена, раздосадована и удивлена гордая мисс Принс. Наконец они добрались до прекрасного места миссис Рассел и были очень любезно приняты этой прекрасной леди. Но к великому разочарованию Люси она обнаружила, что кроме них никого не было, даже мисс Принс, с которой она была так уверена, что встретится. После того, как миссис Рассел посмотрела на ее платье и сочувственно улыбнулась, на нее больше никто не обратил внимания. Вскоре было предложено прогуляться по саду, и все отправились осматривать территорию. Эмилия скакала с легким сердцем, невинная и веселая, вдыхая аромат душистых цветов и пробуя сочные плоды, которые в изобилии висели на деревьях. Люси тоже взяла немного фруктов. Она очень любила ей, и ей казалось, что она ест их очень аккуратно. Но вдруг она почувствовала под рукой что-то мокрое, и когда посмотрела, то обнаружила, что закапала соком переднюю часть своего платья. В нескольких местах ткань уже изменила цвет. Ведь это было ее лучшее и любимое платье, подарок отца, когда она покидала Нью-Йорк, чтобы поехать к тете, и оно было совсем новое. Ей стало очень неловко при этом печальном зрелище, и Люся уже начала жалеть, что надела его. Однако она ничего не могла с этим поделать и продолжала медленно и осторожно пробираться сквозь кусты и цветы, пока не увидела, что вся компания собралась вокруг пруда, что-то очень внимательно рассматривая.
1: «О, это красивые золотые рыбки!» – воскликнула Люся. «Я совсем забыла спросить о них. Они, наверное, в этом пруду, и мне так хочется на них посмотреть».
0: Она побежала со всех ног, думая только о прелестных золотых рыбках, о которых Эмилия так часто рассказывала ей. Но ветер подхватил подол ее прекрасного шелкового платья, и когда она пробегала мимо розового куста, шипы зацепились за оборку, и прежде чем она успела остановиться, почти полностью оторвали ее. Люся с ужасом смотрела на свое испачканное платье. Изящная отделка была в лохмотьях. И при мысли о том, что сказала ей тетя, теперь она помнила каждое слово. Ей стало стыдно смотреть ей в лицо. Она приколола оборку, как смогла, и снова пошла медленно и осторожно, совершенно забыв о золотых рыбках и обо всем, кроме своих несчастий и стыда, и жалея, что была такой своенравной и упрямой. Но когда маленькие дети не руководствуются опытом и суждениями своих лучших и мудрых друзей, а стараются сами, они часто учатся через многие страдания и неприятности. Да еще и дорого платят за обучение, которое могли бы получить даром. Пока Люся брела, одна из маленьких девочек, миссис Рассел, весело подбежала к ней.
1: «Пойдем с нами, Люся!» — сказала она. «Мы идем в дальний конец пастбища, чтобы заглянуть в прекрасный сад мистера Борреля. Он гораздо красивее нашего, и в заборе есть дырка, через которую мы сможем все увидеть.

одной стороны, в которую сбегала вся вода, так что идти было легко. Оно совершенно высохло благодаря канаве, вырытой с одной стороны, в которую сбегала вся вода, так что идти было легко. Девочки побежали, скача и подпрыгивая, и Люся снова забыла о своих заботах и стала веселиться. Наконец они подошли к отверстию в заборе, откуда открывался прекрасный вид на чудесный сад. Клумбы были выложены квадратами, ромбами и кругами, окаймленные красивым зеленым заборчиком. Люся увидела старика с граблями, который выглядел так, словно мог двигаться и переворачивать сено. Затем она увидела забавного вида старушку, державшую передник с кукурузой. Девочки забавлялись, открывая новые красоты в этом саду в течение долгого времени. Но вдруг вздрогнули, услышав фырканье лошади совсем рядом с собой. До сих пор они не видели на пастбище ни одной лошади, но когда оглянулись, то увидели, что к ним галопом несется большой черный конь мистера Рассела, а Джон, конюх, бежал за ним с уздечкой, чтобы поймать его. Девочки не на шутку испугались, увидев недалеко от себя такую огромную лошадь, и изо всех сил побежали к дому. Им казалось, что черная лошадь несется за ними по пятам. Они бежали без оглядки. Сара и Эмилия бежали намного быстрее, чем Люся, потому что их обувь сидела плотно и платья были не широкими. Люся бежала изо всех сил и уже почти добежала до каменной стены, через которую девочки перепрыгнули. Когда она попыталась перескочить через канаву, ее нога соскользнула. Бедная Люся полетела вниз и упала плашмя лицом прямо в грязь. В каком печальном виде она оказалась. Туфелек ее потерялся в черной жиже канавы. Ее несчастное шелковое платье было покрыто зеленой слизью от скользкой травы на берегу. Девочка так сильно повредила лодыжку, что едва могла пошевелиться, и каждую минуту ожидала, что огромный черный конь настигнет ее и затопчет до смерти. Другие маленькие девочки, думая, что она позади них, перепрыгнули через стену и исчезли из поля зрения и слуха. Люся не могла встать. «Ох, что же мне делать?» — воскликнула Люся. «Неужели никто не придет, чтобы спасти меня?» Случилось, что юный мистер Томас Рассел вышел, чтобы помочь Джону поймать коня, потому что конь был резвый и игривый, и его трудно было ловить. Томас как раз проходил мимо и услышал жалобный крик Люси. Он подошел к ней, ласково поднял и успокоил ее. Он показал, что лошадь далеко. Потом палкой нащупал в канаве ее прекрасную сиреневую туфельку. Увы, она уже не была такой красивой. Когда он выудил ее из грязной канавы на конце своей палки, туфелька была наполнена и покрыта грязью, так что ее цвет невозможно было определить. Мистер Рассел любезно отнес ее на руках в дом. Потом понес туфельку к насосу и стал качать воду, пока она не стала достаточно чистой, чтобы высохнуть у огня. Обтерев ее платье и чулки, ей принесли старые башмаки Сары, но они были слишком большие для нее. К тому же ходить она была не в состоянии. Пока остальные наслаждались садом, летним домиком, кустарником и лужайкой, ели фрукты и собирали цветы, бедняжка Люся сидела на кухне в кресле и сушилась у жаркого огня. В изодранном, в грязном шелковом платье, в совершенно испорченных атласных туфлях, с разбитым лицом и хромой ногой, она могла бы осознать всю свою глупость и испорченность. «Если бы...» — думала она про себя. «И я не была так своевольна и так глупа, чтобы надеть это шелковое платье, то любое другое, даже мое лучшее муслиновое, можно было бы постирать и починить. Если бы я надела свои простые легкие туфли, я бы вообще не поскользнулась. А если бы я и поскользнулась, любые другие башмаки, кроме этих, можно было бы починить. Но теперь моя прекрасная монета с таким же успехом могла быть брошена в море. Ибо все это пропало и принесло только боль и позор. Ох, как мне будет стыдно смотреть на тетю и Эмилию, потому что они обе предупреждали меня, чтобы я не надевала это неподобающее платье. Хорошо, что тетя не знала, что я хотела надеть его только для того, чтобы досадить этой гордой мисс Принс. Теперь она будет только рада услышать о моем унижении и позоре. Должна признаться, что Эмилия такая же чистая и милая, какой была, когда приехала. По крайней мере,
Она не чувствует себя такой разбитой, грязной, мокрой и

0: позоренной, как я. Ей нечего стыдиться. Люся горько плакала. Во всех этих происшествиях она не находила утешения в том, что у нее были добрые и невинные мотивы надеть неподобающее платье и что друзья пожалеют ее. Она снова плакала над своим тщеславием, своим нравием, завистью и злобой. Наконец она услышала, как счастливая компания возвращается в дом, полная впечатлений и веселья. Когда они вошли, она услышала, как Эмилия сказала:
1: «Я оглядывалась, чтобы увидеть Люсю. Интересно, где она спряталась? Наверное, нашла что-то новое и интересное в этом очаровательном месте. Но она скоро будет здесь, потому что солнце почти село, и наш счастливый день закончился. Мама уже приказала, чтобы экипаж был готов, как только закончится чай».
0: Она вбежала в дом, розовая и улыбающаяся от невинного восторга. Но лицо ее омрачилось, когда в открытую дверь она увидела Люсю, рыдающую у огня в кухне, в том плачевном состоянии, в каком мы ее описали. Эмилия тут же оказалась рядом с ней, стараясь добрыми словами и ласками успокоить и утешить ее. Она была слишком добра, чтобы сказать Люсе, что та страдает из-за собственных ошибок. Эмилия не собиралась говорить:
1: «Я же говорила тебе, я знала, что ты пожалеешь. Разве ты не жалеешь, что не сделала так, как я тебе советовала?»
0: Эмилия не говорила ничего подобного, но ласково посмотрела на нее, взяла за руку, вытерла ей слезы и сказала:
1: «Успокойся, Люсенька, подумай обо всех удовольствиях, которые мы получили, и о том, как приятно будет возвращаться домой при луне. И кроме того, я думаю, что мы сможем починить твое платье. Я помогу тебе и посмотрю, не удастся ли нам вывести эти пятна одеколоном и маминым мылом, которое специально приготовлено для удаления пятен с шелка».
2: «Ничего, несчастные случаи бывают, и я так благодарна, что конь не настиг тебя. Как мы испугались, когда он так быстро бежал к нам!»
0: Так до самого ужина Эмилия старалась отвлечь и успокоить несчастную девочку. Люся много думала о вкусном ужине и о том, чем их будут угощать, но плакала до тех пор, пока у нее заболел живот и пропал аппетит. Она не хотела пробовать ни одного из деликатесов, о которых так мечтала, и кроме того, ей не хотелось показываться перед тетей и миссис Рассел в таком виде. Она прокралась в экипаж, который был подан к дверям, и ждала там, пока тетя и кузина будут готовы. Прежде чем Люся добралась до дома, мистер Томас, вышедший ей навстречу, рассказал тете о случившемся. Но поскольку он сказал ей, что Люся не столько ранена, сколько унижена и напугана, она избавила ее от унижения в присутствии гостей. И даже после того, как они сели в карету и поехали домой, добрая тетушка ничего не говорила о несчастном случае. Она решила, что будет лучше, чтобы Люся сама размышляла о событиях дня, и уроки опыта, за которыми она так долго заплатила, побудили ее исправить те ошибки, из которых проистекали все ее страдания. Когда они вернулись домой, то все собрались в гостиной. Тетушка Люси хотела взглянуть на синяки и ссадины. Перевязав их, она сказала:
3: «Сегодня ты получила свой первый урок, моя дорогая девочка. Урок был действительно тяжелым, и я осмелюсь сказать, что он запомнился тебе надолго. Ты была очень напугана, ушиблась, разочаровалась и сильно огорчилась. Я, конечно, сожалею о твоих страданиях, но если ты убедилась в том, что гордость, злоба, эгоизм, своеволие и упрямство – это недостатки, то это уже хорошо. Они будут заставлять тебя страдать все больше и больше, пока ты будешь хранить их в своем сердце. Ты с благодарностью будешь вспоминать этот день, в чем я уверена, как самый счастливый день в твоей жизни. Он стоит целого кошелька монет, одну из которых ты так глупо потратила. Уверяю тебя, моя милая, что все эти ужасные пороки были в твоем сердце, когда ты решила использовать подарок отца так, как ты это сделала, и сохранила эту решимость. Я слышала весь разговор с Эмилией в тот день, когда ты ее получила. Гордость и злоба, моя дорогая Люсенька, — продолжала тетушка, — заставили тебя одеться богато, чтобы удивить твоих друзей и унизить, как ты предполагала, гордую мисс Принц. Из-за эгоизма ты не хотела расставаться с монетой, которая на самом деле была послана Эмилии и никоим образом не принадлежала тебе. Своеволие присоединилась, чтобы отвергнуть ее советы, когда она сказала тебе из собственного опыта, что ты будешь жалеть, если оденешься подобным образом. Упрямство заставило тебя чувствовать, что ты предпочла бы остаться дома, чем принять мои пожелания и рекомендации. Пусть этот опыт будет достаточным для тебя. Я люблю тебя. Иди теперь, моя дорогая, спать. Люся, однако, была скорее огорчена и рассержена, чем раскаивалась. Она так мало думала об исправлении своих ошибок и подчинению совету более старших и мудрых людей, что ей пришлось еще много страдать, прежде чем она смогла принять решение стать послушной, смиренной и покорной. Она никогда не сдерживала своих наклонностей, не обуздывала своих желаний и страстей и очень мало знала о самоуправлении, потому что никто ее не учил, что она должна это делать, пока не приехала к тете. Мать Эмилии сделала то, что обещала, потому что всегда держала слово во всем. На следующий день после получения монетки она посоветовала дочери, какую купить ткань для бедной няни Хупер. Мама сделала больше, чем обещала. Она раскроила платье, подогнала и показала Эмилии, как сшить его самой, так, чтобы она получила двойное удовольствие. Когда все было закончено, девочка аккуратно сложила его и пошла с матерью, чтобы отнести его и кое-какие другие мелочи бедной женщине. Восторг Эмилии был непередаваем, когда она увидела сияющие глаза и благодарное лицо няни Хупер. Она слышала, как та сказала, что теперь она снова сможет слышать своего дорогого священника и благодарить своего небесного отца за все его милости к ней в его благословенном доме. Когда в следующее воскресенье Эмилия стояла у окна, то увидела, как добрая женщина идет на собрание. Она выглядела так, какой она себе ее представляла, с Библией и веером, аккуратно обернутыми в носовой платок, и вид у нее был радостный и счастливый. Эмилия подумала, что испытывает больше удовольствия, чем ожидала, и не променяла бы своих чувств ни на что, что ей могли бы предложить. Прошло время, и приключения, о которых мы рассказывали, ушли в прошлое и были забыты. Иногда Люся думала о своих недостатках и об уроках, которые ей преподали. Временами она думала, что постарается исправить их, быть более любезной и доброй. Когда она видела, какой счастливой всегда казалась Эмилия и как сильно ее любили, ей хотелось тоже научиться держать себя в руках и сопротивляться искушению, чтобы быть такой же счастливой. Но Люся ничего не делала всерьез, и когда приходили искушения, она даже не пыталась им противостоять. Тетушка, однако, продолжала заботиться о ней по-доброму. При каждой возможности она старалась наставлять и поправлять племянницу, надеясь, что ее сердце станет менее эгоистичным, а характер более сдержанным. Она хотела, чтобы Люся стала больше бояться делать что-то не так и постоянно помнила, что око Божье всегда было на ней. Даже когда она была одна и в полной темноте, он мог видеть не только то, что она делала, но и то, что она даже хотела сделать. Однажды утром, через несколько месяцев после их поездки в Бруклин, Люся сидела в своей комнате напротив открытой двери и складывала карту, которую только что прислал ей отец. Она заметила, как тетя поднялась по лестнице и вошла в свою комнату с маленьким свертком в руке, завернутым в белую бумагу и перевязанным бечевкой. Люся предположила, что письмо пришло из Нью-Йорка вместе с картой, и ей стало любопытно, что же это такое, что тетя так аккуратно завернула в белую бумагу. Люся сразу подумала, что тетя получила какой-то красивый подарок и следила за ней, чтобы узнать, откроет ли она пакет и что она с ним будет делать. Она увидела, что тетя подошла к своему шкафу, встала на стул и потянулась к верхней полке шкафа. Открыв небольшой сундучок, она положила в него сверток. Затем подошла к ящику комода, открыла его, что-то туда положила, закрыла ящик и вышла из комнаты. Люсе стало очень любопытно, и, спускаясь по лестнице, она решила спросить тетушку, что завернуто в пакете. Ей следовало бы знать, что неприлично расспрашивать тетушку о вещах, которые ее совершенно не касаются.